Продолжение «Небосвода вечного». Юрий Каминский. Юрий Зиновьевич Каминский уже в вечности, но помним мы нашего брата и друга. И как в бесценной святыне время от времени мы прикасаемся к его стихам. Галина Вольф. Идиш. Мой сосед Рабинович Давид, всеми признанный умница, лидер, уважает и знает иврит, но любовь его все-таки идиш. Он ко мне поступает впритык, он заводит любовные речи. Идиш — это не просто язык, это солнце еврейских местечек. Ты не знаешь таких языков. Что ж, ты многое в жизни прохлопал, но не знать языка мудрецов из Бердичева или Конотопа, только вслушайся в этот язык. Сколько мудрости в нем и печали, как его поднимали на штык, как его в Бабы-Яр загоняли. Но поднявшись над сотнями тел, смертью сложенных в страшные горы, вновь он плакал, смеялся и пел, и бессмертно звенел, как 7:40. Что ж, сказал я себе, наш Давид, собираясь в Израиль, как видишь, хорошо уже говорит на иврите, но дышит на идиш. Моему деду. И все ж не проклял он людей, он сомневаться в том не смейте. Погром переживших еврей и выживших в объятиях смерти, судьбой нелегкой, бит и мят, он верил в свет за горькой далью, и чью-то душу тронул взгляд тысячелетнюю печалью, и чье-то сердце, как цветок, навстречу старику раскрылось. Кому еще, скажите, мог Господь явить такую милость? Потом война, и кровь опять, и средь вселенного пожара стонала шахта номер 5, став Криворожским Бабьим Яром. Но иногда, как торжество любви, вдруг слышен чище требы. Мне голос деда моего из-под земли, а может, с неба. 6 миллионов. Глядя, как утро зреет, слышу в рассветном огне, 6 миллионов евреев дышат в затылок мне. Вставь над привычным бытом, дышат со мной на заре, 6 миллионов убитых, каждый мой вздох подперев. С лежбища тучки стронув, значит, полям повезло, дышит все 6 миллионов, дышит смерти назло. И понял я давно, встали их не убить, 6 миллионов стеною храма, которому быть. Ибо хлеба несущней, ставшего солнце зверней, дыхание этих грядущих 6 миллионов дней. Сон. Над Синайской пустыней, где испытан я судьбой, купол неба звездно-синий дышит вечностью самой. Это после, когда сброшу сон себя, шагнув в рассвет, я узнаю про всю ношу весом 40 долгих лет. А пока над кровом утлым набираюсь сил во сне, потому что рано утром снова в путь дорогу мне. Я рожден под сенью прочных, мир подмявших пирамид, и из тех, кто рек молочных никогда уж не узрит. На песчаном злом погосте мне лежать до грани дней, но счастливы мои кости лягут для моих детей. И в земле обетованной, чтоб сбылись все наши сны, я из вечности восстану возле храмовой стены. Пророк. Был пророк сей необычен, голос слышащий с небес, неказист, косноязычен и в плечах не Геркулес. Господом на подвиг званный за собою корабли, сжегший знал обетованный, не увидит он земли, ни садов, ни рек молочных, ни возделанных полей,
но своих собратьев склочных вел в ту землю Моисей. Вел оправданно веками, и не раз готов он был посох свой вогнать не в камень, в твердокаменные лбы. Душу и стопы изранив, лег он не сыскать костей. Помяни его, Израиль, всей свободою своей. Закон. Вернее, закона я не знаю в круговращении времен, чем тот, что он дан был на Синае и на Голгофе подтвержден. Законом тьма была на свете, их сосчитать никто б не смог, но только этот духом светил и ликом неподступно строг. Законы всякие писались, их было столько выше гор, но только с этим поднимались и в новый день, и на костер. Но только с ним, законом Божьим, скрутив сомнения в желваки, этапом смертным бездорожьем в Сибирь шли и на Соловки, чтоб новые сулящие дали, где льется свет со всех сторон, когда-то врезаны в скрижали, в сердца нам врезан был закон. Не бей ты в грудь себя, клянясь своей любовью к Творцу, фальшивя в каждом слове, а лучше приобщись душой своей к его сочащейся до ныне крови. Ты о любви горячей не кричи с трибуны ль из кожаного кресла, а лучше на коленях помолчи, как он, когда сквозь вечность нес он крест свой. На каждом перекрестке не клянись своей любви и льгот зато не требуй, но до былинки кроткой умолись, чтоб та былинка стала угодным Богу. Ты о любви своей ему скажи сиянием глаз и всей своей кровью и Божьим страхом, ставшим для души высокой созидающей любовью. И внутренним огнем тогда палим, найдешь слова и сложишь их в строфы, достойные молчания с таким Всевышний поднимался на Голгофу.

«Они все наши». Воспитывался я в традициях советского интернационализма. Но все равно как-то так получилось, что я знал, что я еврей. Об этом напоминали знакомые, некоторые родственники, еще чаще совсем посторонние люди. Потом я стал читать Писание и в историях о хождении народа по пустыне видел знакомые черты моих родственников и друзей. Но на самом деле я все же оставался русским. Более того, в какой-то момент я понял, что они, эти иудеи, отвергли Мессию, копошатся, несчастные, в путах законничества и не видят истинного света. Я даже хотел переехать в Израиль, но все еще не видел себя евреем, как я понимаю сейчас. Перемена случилась во время моего первого приезда в Израиль в 2004 году. За неделю произошли два события, которые изменили меня самого, изменили мое отношение к Всевышнему и к его народу. Мы пришли в Яд Вашем, музей катастрофы. Пришли с моим зятем, смотрели экспозицию довольно хаотично. Что-то привлекало, что-то нет, устали ноги. Зять мой не только моложе меня, он еще и скороход. Прибежал, позвал меня. Я пошел за ним в какую-то комнату с компьютерами. Оказалось, там можно было войти в базу данных музея и посмотреть сведения о всех жертвах Холокоста. Он набрал мою фамилию, и мы увидели то ли 138 записей, то ли 183, сейчас не помню уже точно. Понимаете, 100 с лишним людей с моей фамилией в списке жертв Холокоста. Набрали название украинского местечка, из которого мы родом, и нашлось еще трое людей с моей фамилией. Не знаю до сих пор, насколько они мне близкие родственники и родственники ли вообще. Но не знаю, как лучше объяснить это. В тот момент восстановилась моя связь с моим народом. В этом же году я снова был в Яд Вашем. Меня особенно волновало, затронет ли меня, волнует ли меня посещение зала памяти детей так же, как потрясло оно меня в первый раз. Это особенный зал, в нем очень темно. Видны только колеблющиеся огни множащихся свечей, а голоса дикторов размеренно. Одно за другим называют имена детей, погибших в Холокосте. Я боялся, что теперь, когда я пришел сюда во второй раз, не будет той остроты восприятия. Я вошел в этот зал, и почти сразу диктор назвал имена двух девочек. Не помню их фамилии, помню только имена – Хая и Батья. Именно в такой последовательности – имена моих внучек. Хая сейчас чуть меньше 4 лет, Батье – 6 месяцев. Хая и Батья – не помню фамилии. Не знаю, сколько сейчас в Газе турецких, каганов, гельманов, черных, хусидов, немировских и других моих родственников. Не знаю, сколько их под обстрелами. Они все мои, они все наши. Ави Турецкий.

0: Мы жили у евреев.
1: Как я рада каждый раз за приложение накануне в забытом алтаре. Так как наша богобоязненная бабушка уже с детства прививала нам любовь к евреям. Когда началась война, мне было 6 лет. Гитлеровцы захватили нашу местность в Украине. Страх тот еще в памяти хранится. В нашей деревне жила семья евреев, которых я хорошо помню. Отец этой семьи был портным. Жили они напротив молитвенного дома. Он советской власти был закрыт и взят под клуб. Но при немцах его опять открыли, так как у нашей землянки крыша завалилась, а отца уже не было дома, как и у других в связи с войной, нам дали комнатку рядом с молитвенным домом, а напротив евреев, в старой канцелярии. Еще до этого исчезли родители этой еврейской семьи. Как это было при нацистах? Отца из этой семьи звали Мозес Лишинский. Осталось в доме в возрасте под 40 лет 2 детей. Звали их Яша и Маня. Итак, этот Яша вскоре пришел к нам и попросил нашу маму, чтобы мы перешли к ним жить, так как сестра Маня не может больше одна оставаться. Дом у них был большой. Он подхватил моего спящего братишку и понес его к себе. Итак, мы перенесли наши малые вещи и жили у них. И этот Яша сказал: «Мы знаем, что наш народ когда-то сказал, пусть кровь его падает на нас и на наших детей. Но кто бы мог не посочувствовать, в каком страхе они были?» И мама наша стала Мане рассказывать о Боге, и общение с нами ей стало лучше. Днем они тоже работали в колхозном дворе, и в один ужасный день и за ними пришли, и увезли их куда-то в лесопосадку, и там пришел их конец. Но наши маме и этим извергам сказали: «Вы не победите из-за того, что вы евреев убиваете». Да и наша бабушка часто говорила: «Помните, когда евреи начнут переселяться в Израиль, тогда пришествие Иисуса Христа близко». И когда мы уже после войны, после более чем 1,5 лет жизни в Германии, опять оказались в России, и в 1948 году эту новость услышали, что Израиль стал самостоятельным государством. Так у нас сердца в груди забились чаще. Хотя в то время мы немного известий слышали, но это известие до нас дошло. Но наша богобоязненная бабушка до этого не дожила. Она уже на пути в Польшу погибла около границы 2 февраля 44 года. Ее сбил скорый поезд. Когда она во время стоянки поезда в степи спустилась, а я стояла в дверях в товарном вагоне и видела, как на третий линию промчался поезд и подхватил нашу любимую бабушку. Она была большой платок укутана, и она 50 метров летела с поездом. Но Бог сохранил, что ничего у нее не было порезанного, и на следующей станции пришлось нам ее оставить, а мы должны были поехать дальше. Но мы знаем, что мы ее встретим у ног Христа. Повесть Фриды Егер.
2: Мысли вслух. Пальма, принесшая плоды. Она сделала, что могла. Марка 14:8. Когда молодая хананеянка Фомарь вошла в еврейскую семью, выйдя замуж за Ира, сына Иуды, отцом которого был патриарх Иаков, она сначала, видимо, не очень хорошо разбиралась в обычаях Богом избранного народа. Мать Ира тоже была хананеянкой, и потому Фомарь, очевидно, не чувствовала себя в среде новых родственников чужестранкой. Имя Фомарь переводится как «пальма», и этот образ прекрасно сочетался со стройностью ее стана. Но ведь пальма в Священном Писании символизирует еще и плодоносного праведника. Посмотрите, Псалом 91:13. Однако как раз с рождением детей у этой молодой красивой женщины появились проблемы. Ее муж Ир неожиданно умер. Правда, свекор тут же отдал Фомарь своему второму сыну Анану, чтобы родившиеся дети продолжали род его первенца Ира. Но и Анан вдруг безо всяких на то видимых причин скончался, не оставив после себя потомства. Погруженный в мрачные размышления, Иуда отправил невестку в ее родительский дом, пообещав, что снова возьмет Фомарь в свою еврейскую семью, когда для совместной с ней супружеской жизни подрастет его младший сын Шела. Умная, проницательная Фомарь к тому времени немного разобралась в иудейских порядках и традициях. Может быть, внутренне она уже благоговела перед живым всемогущим Богом того народа, которого никак нельзя было даже сравнить с жалким бездушными хананейскими идолами. Возможно, что молодая женщина уже молилась ему и считала еврейского Бога своим. Кто знает, может быть, Фомарь сердцем через Божье откровение осознала остроту ситуации, связанную с приостановкой продолжения рода Иуды. Из этого рода, согласно Писанию, должен был появиться на свет Мессия. Во всяком случае, своими тайнами она ни с кем не делилась. Но когда поняла, что Шелу ей в мужья не дадут, Фомарь тщательно составила и безукоризненно исполнила тот удивительно тонкий план действий, который подробно описан в 38 главе книги «Бытие». Иуда, так необдуманно эгоистически приберегший младшего сына для себя, тем самым передвинувший Божьи интересы на второй план, вдруг сам оказался временным мужем Фомари и отцом Фореса, через которого успешно продолжилась родословная Иисуса Христа. Прочитав эту историю, кто-нибудь, возможно, возразит: «Но ведь так нельзя! Фомарь фактически обманула Иуду, а это грех!» Не знаю, не нам судить об этом. Господь смотрит на все не так, как человек. Для Него очень важны мотивы сердца. Кстати, сам Иуда, невольно ставший отцом так необходимого Богу, да и всем нам, ребенка, узнав о том, как действовала его невестка, самоосуждающе воскликнул: «Она правее меня». Эти чудесные строки мы находим уже в Новом Завете. Родословие Иисуса Христа. Иуда родил Фореса и Зару от Фомари. Матфея 1:1-3 стихи. Вот в какой список высокого значения попало имя этой молодой хананеянки. Кстати, имя Форес означает «вырваться». Враг душ человеческих очень не желал его появления на свет, всеми силами препятствуя продолжению рода Иуды, из которого должен был родиться Спаситель мира. Но Бог всегда находит тех, кто вырывается, а точнее прорывается через все вражеские преграды, для того, чтобы Божий замысел нашего спасения успешно осуществлялся. Хвала Господу и за эту удивительную историю о Фомарии, которая не опустила руки, безвольно поплыв по течению своей неудачной семейной жизни, но, думаю, сумела понять великого Бога Израиля и сделала все, что могла, и так, как могла. Прекрасная пальма принесла чудесные плоды. Через ее родившегося первенца Фореса Господь продолжил свою линию жизни, и в назначенное время человечество получило Иисуса Христа, Спасителя евреев и язычников. Как понять она Бога смогла, что в решении важном и скором, не считаясь с возможным позором, сыновей для Него родила? Богу нужен наследник и мне. И Фомарь, не смирившись с судьбой, пренебрегши самою собой, победила в нелегкой войне. Она сделала все, что могла. Получилось довольно удачно, как сумела, решила задачу, чтобы Божьи свершились дела. Нет, не все ее, может, поймут, но когда Иисус нам явился, Он во плоти еврея родился, в том Фомаре, пусть маленький труд. Размышление и стихотворение Светланы Тимохиной. Украина.

0: в мире столько зла и бед.
1: Ключ к капкану. Где Дух Господень, там свобода. 2 Коринфянам 3:17. Раздел ведет Катарина Никель.
2: Читает семья Драт.
3: Дорогие братья, многие и многие молятся о вас, о вашем положении, о вашем духовном состоянии. Вот и эта мать посылает свою лепту в редакцию, чтобы мы кому-то из вас выписали алтарь. А у самой печаль. Дети не с Господом. Предстоит операция. Эту помощь, молитвенную, живую, она ждет и от вас.
4: Вас просит мать. Очень люблю читать вашу газету и читаю ее всегда от начала до конца. Все мне нравится в ней, а особенно, когда люди пишут свои исповеди, делятся своей бедой и радостью, как и Господь находит и приводит к себе. Это так чудно! Вот и я решила помочь, перевела деньги на газету для тюрем, ведь они там так нуждаются в духовной поддержке и литературе. Выпишите ее, пожалуйста, тому человеку, кто очень нуждается в ней и просит об этом. И очень прошу, пожалуйста, помолитесь обо мне. Мне предстоит операция, которой я очень боюсь. И за моих сыновей, которые еще в мире и никак не хотят понять и принять Иисуса Христа своим Господом, чтоб Он сам их нашел, презрел на них и привел к себе. Очень благодарна всем заранее за молитвенную поддержку. Лили М.

зная точно. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Матфея 5:16. Я не знаю, кто подписывает меня уже не первый год на алтарь, но зная точно, кто бы то ни был, для меня они самые добрые и дорогие души Божии. Ибо они своим вниманием и истинной любовью радуют, согревают и назидают меня, находящихся на пожизненном заключении. Поистине, есть у нашего Отца Небесного верные, преданные сердцем служители Его, которые с Божьей любовью ободряют и наставляют на путь истинных многих. Слава и честь и мир всякому, делающему добро. Римлянам 2:10. Именно такие с чистым сердцем христиане имеют дар Божий изменять в людях не только настоящих, но и также влиять на будущее, производя в других обильное благодарение Богу. Пусть Его благословляющая рука всегда будет над вами, чтобы через вашу жизнь и служение прославилось имя Бога, живого. Усердие не ослабляйте, духом пламенейте, Господу служите. Римлянам 12:11. Сергей Сизиков, тюрьма, Оренбургская область, Россия.

и сестра пишет о том же. Получу извещение об годовой подписке на 2010 год. Огромное спасибо сестричке Елене, которая уже несколько лет оплачивает мне подписку на забытый алтарь. Газета очень многим помогает задуматься, измениться, покаяться и прийти к Господу. Это же пишет мне и моя родная сестра, которая работает в туберкулезной больнице, и где некоторые находятся при смерти. Ведь после прочтения я отправляю газету ей. В сентябрёвском выпуске за 2009 год Сергею Назаренко правильно пишет, что нередко у нас получается так, что Библию неплохо цитируем, но сами не готовы применить это в своей жизни. Наше изменение требует большого труда, усилий, но ведь это все нужно для достижения цели, будущего преображения в Господе. Чем старше я становлюсь, тем чаще убеждаюсь, что люди, способные на духовный подвиг, слава Богу, не так уж и мало. Ведь жизнь только тогда обретает истинный смысл, когда мы в смирении и покорности будем отзываться на зов Божий. Виталий Световой, тюрьма, Соликамск, Россия.

Припомни, припомни, Боже, все мои печали и горечи израненной души, и те слова, которые звучали перед Тобой взволнованно в тиши, моих ночей холодных и унылых, в которых я лицо Твое искал, когда от напряжения бился в жилах горячей веры истинный накал, которым я, пространство попирая и пробегая эры и века, стоял с надеждой твердою взирая за мрачные ночные облака, и в ожидании милости и света я всей своей душою и судьбой давал Тебе, всевидящий, обеты, спеша исполнить их перед Тобой. Припомни то, и милостью помилуй меня, мой Бог всесильный и святой, мое бессилие наделяя силой, а дух мой драгоценной нищетой. Андрей Смехов, тюрьма, Мордовия, Россия. Письма из-за колючей проволоки. Нам никто не виноват. В забытом алтаре первом за 2010 года на странице 32 было опубликовано письмо Евгения Д. из тюрьмы Житомирской области. А в марте опубликовали обширный резонанс на это «моё» бессовестное письмо. Слово «моё» в кавычках, потому что инициалы у нас одинаковые. Согласен с каждым из вас, что письмо писалось явно душой не нуждающейся. Такие вещи обычно просят у родных и близких ко дню освобождения, чтобы выглядеть стильно и круто. Я в тюрьме живу верой в Господа Иисуса Христа уже 15 лет и ни разу не видел, чтобы кому-то разрешили ремень, да еще кожаный, также часы и кепку. Зачем это в камере? А кепку хорошую выдает тюрьма. Блокнот кожаный не каждый может себе позволить. Но если кто-то из близких все же присылает, то его исписывает тюремными песнями, стихами, приколами, адресами сокамерников и разрисовывает разной символикой. А потом Евгений ничего не имеет. За что его презирают и во внимание не берут. Вот и решился на такой отчаянный шаг. Приврал о сифилисе и других болезнях, чтобы получить не только посадку,

прежним. Новое получим в вечности, а до того времени приходится ежедневно бороться, терпеть голод и холод, из-за которых частые болезни и возникают. Когда со мной в камере живет человек, от которого все отвернулись, родные, близкие, и он, как и я, не имеет ничего, кроме того, что дает тюрьма, то мы на равных. Не скажу, что очень скудно нас тут кормят, одевают, но часто не хватает того, что выдают. Одежда простая, пища не всегда вкусная, но я прожил 15 лет. Это срок. Бывало и так, что кусочка мыла не было. Научился кроить. Из старых вещей шил носки, трусы, вязать научился. А если совсем туго, преклоню колени, поплачу и снова живу верою в Господа Иисуса Христа. Но когда в сокамерники сажают человека, которого поддерживают близкие, и он необщительный, то тогда очень сложно даже день прожить. Лежишь на нарах в этом маленьком пространстве, а желудок урчит от голода, и в этот момент сокамерник берет полученные или купленные здесь продукты питания и начинает готовить. По всей камере запах, который сводит с ума. Скрутишься в клубок, укроешь лицо, чтобы сокамерник слез не видел, и взываешь к Господу, чтобы поддержал. А что могут ребята, которые веры в Господа не имеют? Отчаяние их берет, обостренное чувство одиночества, обида на все и всех, на самого себя. Вот случается такое. Простите нас, нам никто не виноват. Каждый из нас причинил страдания людям. Но вы ведь живете под благодатью Божией, а значит, не имеете права на категорическое «нет». Над вами тоже Господь. Не превозноситесь и не судите, а лучше спасите. Кто из вас выслал Евгению Евангелие? Если нет, то как вы можете напомнить ему о совести? Если он не имеет Евангелия, то откуда ему взять совесть? В этом огороженном высоком заборе в мире постоянная отчужденность, борьба за выживание. А когда тот или иной парень в поисках способа выжить приходит через вас к Богу, в нем открывается все самое доброе. Есть случаи, когда парень даже влюбляется в сестру. Из-за постоянных ее вопросов о Господе начинает придумывать что-нибудь. Она тут же замечает, что он слаб и знания не имеет. Начинает искать кого-нибудь из братьев в Господе, который был, посетил его. Посещает того в тюрьме и уведенную горькую правду сообщает сестре. Сердце, которое наполняется сильной печалью и болью. Я прошу у каждой души прощения за такие случаи с нашей тюремной стороны. Но, к сожалению, мы ничего не в силах изменить. Все, что мы можем, поистине верить, надеяться и любить. Иначе увлечемся лицеприятием. Поэтому помыслите о претерпевшем такое поругание Христе. Он кормил, исцелял и воскрешал. А люди сытые и здоровые кричали: «Распни его!» Иисус не озлобился и еще никого не осудил, а продолжает верить, надеяться и любить. Иудеи по закону жили по справедливости. С людьми добрыми – по-доброму, со злыми – зло. Нам так нельзя. Тогда благодать Божья утратит силу. Вспомните пророчество Господа нашего. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но претерпевший до конца спасется. Что важнее, избежать этих временных страданий от лжи человеков или тех вечных? Мы призваны не только веровать во Христа, но и страдать. Вот редактор «Алтаря» в резонансе обращает внимание на то, что многие подумали, что это бессовестное письмо мое. А я о таких вещах даже думать стесняюсь перед Господом, зная, в каких

экономических условиях вы живете. Я не обиделся, очень хорошо понимаю вас. Но поймите и вы, что и тут есть искренние души. Самое главное, чтобы мы не опустили свои руки и не закрыли свои молитвенные уста о них. Если мы и правда возлюбили друг друга по заповеди Господа, то мы должны любить и заботиться о них, а не усложнять и без того их сложный путь к Богу. Я понимаю, как сложно иногда бывает, но если не мы, то кто о них позаботится? Евгений Деревянченко, Тюрьма, Украина.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Покайся, пока есть сознание греховности жизни твоей. Покайся, пока есть желание блаженных и радостных дней.
1: Покайся, пока есть желание блаженных и радостных дней.
0: Покайся, пока...

покайся, иначе придется напрасно в ворота стучать, напрасно твой стук пронесется, не будет никто отвечать.

0: покайся, ведь время настанет, и смолкнет небесная весть, и тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознести.
1: И тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознести.
0: Покайся, пока еще живы, в душе приглашенья любви. Ответь же на Божьи призывы, покайся и верь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Сердечно приветствуем всех наших радиослушателей. Мы рады предложить для вашего внимания передачу «Евангельские истины». В программах этой передачи мы говорим о Боге, о смысле нашей жизни и о возможности начать новую жизнь с Иисусом Христом.
1: Сегодняшнюю программу мы открываем цитаты из Библии, книга Иеремии, 29 глава с 11 по 13 стихи. «Я так говорю, потому что знаю свои планы, — сказал Господь. Я хочу, чтобы планы мои были для вас не во зло. Я намерен дать вам надежду и хорошее будущее. Затем вы назовете имя мое. Вы придете ко мне и будете мне молиться, и я вас выслушаю. Вы будете искать меня, и когда вы будете делать это всем сердцем, вы найдете меня».

0: В книге одного христианского писателя есть рассказ о пожилом профессоре, который сидел на скамейке возле городского парка и думал о себе, о своей жизни. Рядом протекала река. На профессора обратил внимание полицейский. Ему показалось, что старик разочаровался в жизни и помышляет о самоубийстве. Подойдя к старику, полицейский, извинившись за беспокойство, спросил: «Кто вы такой?» «А я как раз об этом думаю», — ответил профессор.
1: «Кто я? Откуда я? Куда я иду? Где найти удовлетворение своей души?» Эти вопросы актуальны во все времена человеческой истории, особенно в наш тревожный 21 век. Кто нам даст на них исчерпывающий ответ? В нашей программе вы услышите ответ Библии на эти и подобные вопросы. Перед тем, как Иван Петерс будет говорить на эту тему, выслушайте песню.

Дорогие радиослушатели, в начале нашей сегодняшней передачи я хочу выразить сердечную благодарность всем тем из вас, которые написали нам письма. Эти письма нас очень радуют и ободряют. Они помогают нам в нашей работе. Кроме этого, они очень ценны для нас, потому что из них мы можем узнать о вас, о вашей жизни, о ваших интересах. Таким образом, и работа над этими передачами может быть более целенаправленной. Многие высказывания и вопросы из ваших писем побуждают нас касаться тех тем, которые вас интересуют. Так, например, и сегодня я хочу начать мою проповедь цитатой одного письма. Автор его пишет: «Здравствуйте! Первый раз услышала христианские радиопередачи в прошлом году. И с тех пор часто настраиваю свой радиоприемник на вашу волну. Особенно, когда хочется отречься от мирской суеты. Много что слышу не вызывает сомнений, наоборот, нахожу подтверждение своих мыслей. Но очень уж меня шокирует, что звучат в ваших передачах откровенные обращения людей ко Христу и рассказы очевидцев, общавшихся с Ним. Я не понимаю Бога в человеческом образе. Это для меня становится сказкой красивой». До сих пор цитата из этого письма. Я думаю, что такие мысли тревожат не только автора этого письма. Каждый человек когда-либо в жизни думает о том, что окружающая его материя, то есть все, что мы видим и чем пользуемся в повседневной жизни, не дают нам удовлетворения. Конечно, мы радуемся достигнутому и наслаждаемся тем, что имеем. Но, несмотря на это, что-то в нас беспокойно. И мы ищем возможности, как мы прочитали в письме, отречься от мирской суеты. Это желание не новое. Оно уже всегда было в людях, во все века и во всех поколениях. В составе Библии мы имеем книгу псалмов. Эти псалмы были написаны примерно 3000 лет тому назад. И в них мы часто встречаем такие выражения. Так, например, в 41-м псалме в стихах 2 и 3 автор его говорит: «Как лань желает к потокам воды, так жаждет душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому». И еще одна выдержка из 83-го псалма: «Как вожделенны жилища Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они откроют в ней источники, и дождь покроет ее благословением». Таких мест мы много находим в Библии, и хотелось бы только читать их. Они ободряют душу и успокаивают. Со времени начала своего существования человек ищет удовлетворение и успокоение души. И каждый из людей ищет его по-своему. И именно здесь мы встречаем большую проблему. Перед ищущим человеком восстает вопрос: правильно ли я ищу? Где я могу найти покой и удовлетворение? Ища ответы, одни углубляются в философию, другие в мистицизм, оккультизм или восточные религии. Однако все эти искания в конечном итоге тоже не дают человеку удовлетворения. Конечно, многие останавливаются на мыслях какой-либо философии или религии. Они остаются при них, не имея надежды найти лучшее. Но покоя и удовлетворения в них тоже нету. Там отрабатывается только определенный стиль жизни, но не имеются ответы на смысл и существование жизни человека.
В конце всякой религии стоит неуверенность, нерешительность и неизвестность. Сторонники того или иного религиозного течения постоянно спрашивают себя, достаточно ли я совершил обетов и обрядов? Хватит ли свечей, которые я поставил в церкви для моего спасения? Достаточно ли одно путешествие для поклонения в так называемое «святое место» или лучше предпринять еще одно? Такие и подобные вопросы являются причиной страха людей, следующих какой-либо религии, и эта неуверенность томит душу. Как радостно звучат в противоположность всему этому, например, слова апостола Павла, которые он пишет своему юному сотруднику Тимофею. В 12 стихе 1 главы своего второго послания ему Павел говорит: «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Я знаю, в кого уверовал. Кто из нас может искренно повторить эти слова? Можно ли вообще так говорить? Я лично утверждаю, что можно. И это, дорогие, не потому, что я достиг чего-то или имею особое познание и откровение. Я уверен в верности этих слов, потому что на опыте их испытал, пережив личную встречу с Иисусом Христом. Не гордость ли это? Не пустые ли слова? Нет, потому что причиной встречи человека с Иисусом Христом является не достижение или заслуги человека, а откровение Господа нашего Иисуса Христа. Он сам сделал эту встречу возможной. Христианство – это, дорогие слушатели, не религия, а живое и постоянное общение верующего с Богом. Во всех религиях люди ищут Бога или какое-либо высшее существо. А христианство состоит из людей, которые откликнулись на зов Божьей любви. А эта любовь Бога к человеку явилась нам в образе Иисуса Христа. Во Христе сам Бог пришел на эту нашу землю для того, чтобы открыться нам и открыть всякому из нас путь в присутствие Божие. О этом Иисусе Христе апостол Павел пишет, например, в своем послании к филиппийцам во 2 главе, начиная с 5 стиха. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Да, Иисус Христос, будучи Богом, добровольно унизил Себя Самого, приняв образ раба. Он сделался подобным людям и по виду стал как человек. И это, дорогие, Он сделал для того, чтобы не мы нашими мыслями и философиями искали где-то какого-либо Бога, а чтобы мы могли узнать истинного, единого и вечного Бога. Этого Бога не надо искать. Он пришел к нам. Нам не надо себе его представлять. Он открывается нам. И это откровение Божие мы имеем в образе книги Библии. Она является единственным источником, из которого мы можем что-либо узнать о Боге. Нет у нас другого откровения о Нем. В Библии говорится о том, кто Бог, каков Он и что Он желает. И всякий раз, когда мы начинаем искать Бога в чем-либо другом, то результатом всех этих исканий будет не Бог Библии, а продукт фантазии человеческого разума. А наш разум ограничен. Да и притом каждый человек делает при размышлениях свои личные выводы, а этих выводов
может быть столько же, сколько людей на земле. Вначале я прочитал цитату из одного письма. И автор этого письма пишет, что не может представить себе Бога в человеческом образе. «Это для меня становится сказкой красивой», — пишет она дальше. Но что я лично на это могу сказать? Разобраться в этом нам не помогут ни аргументации, и ни дискуссии, потому что они будут тоже исходить из личного понятия каждого из нас. Видите ли, Бог дал нам способность думать и размышлять, но в то же время и способность верить, воспринимать и соглашаться. И именно эти качества нашего разума способны воспринять то, что Бог нам говорит в Своем Слове, в Библии. А Библия ясно говорит о том, что Бог в образе Иисуса Христа пришел на нашу землю. Бог стал человеком. Это, конечно, в первую очередь для того, чтобы спасти нас. В Слове Божьем ясно говорится о том, что человек по природе своей грешен. И в этом же Слове Божьем сказано, что наказание за грех – смерть. От этого именно наказания Иисус Христос спас людей. Он был без греха и жил безгрешной жизнью, но добровольно пошел на смерть. И сделал он это вместо нас. Он понес на себе наказание, которое ожидало нас. Таким образом, он приобрел право оправдывать грешников. Иисус может спасать всякого, приходящего к Нему, потому что Он за всякого пострадал. Но кроме этого, воплощение Иисуса Христа имеет еще и другие чудесные результаты. С одной стороны, то, что мы, видя Его, можем видеть, каков Бог. «Видевший Меня, видел Отца», то есть Бога, говорил Иисус своим ученикам. И с другой стороны, знание того, что Бог имел человеческий образ, может быть для нас огромным ободрением. Если Он был человеком, то Он может нас понять. Хоть Он, конечно, будучи Богом, и так прекрасно нас понимает. Но утешительно для каждого из нас то, что Бог был как мы. Тайна эта непостижима нашим мыслям. Но она является истиной, потому что Бог говорит, что это было так. Иисус Христос был полностью Богом и полностью человеком. Мы уже читали из 2 главы послания апостола Павла к филиппийцам, и здесь я хочу еще раз прочитать стихи с 6 по 8. «Он, то есть Иисус Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду, став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти». И смерти крестной. Это, дорогие, только короткий отрывок из Нового Завета. Но никакое другое место Священного Писания не говорит так ясно о реальности того, что Иисус был Богом и человеком. И этот факт свидетельствует о том, на какую великую жертву был готов Иисус. Он добровольно оставил на время свое божество и стал человеком. Мы не знаем, как это произошло. Оно останется тайной для нас. Тайной любви Бога к человеку. Посылая Своего Единородного Сына с прекрасных, чистых и святых небес на нашу землю, к нам, людям, которые в большинстве отвергают Бога, Бог доказал нам безграничность Своей любви. Он, любя нас, дал нам все, вплоть до жертвенной смерти Своего Сына на Голгофском кресте. И если Бог нас так возлюбил, то, конечно, естественно и то, что Он хочет иметь с нами общение. Но Он никому не навязывается и ни от кого не требует. Истинная любовь, дорогие, дает все и жертвует всем, независимо от того, получит ли она на это ответ или нет. Но если человек на эту безусловную любовь Бога отвечает и тянется душой к Богу, то все небо со всеми ангелами радуется
такому событию. И эта небесная радость рефлектируется в человеке. Только в этой любви мы можем успокоиться и полностью удовлетвориться. В стихах 28 по 30, 11 главы Евангелия от Матфея мы читаем слова самого Иисуса Христа. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Этим призывом Иисуса Христа я хочу сегодня закончить и еще раз упомянуть, что познание о Боге мы можем найти только в Его Слове. В Библии Он нам открывается, и поэтому, если вы, дорогой слушатель, ищете Бога, то ищите Его там, где Он вам открывается.

0: Вы только что прослушали радиопередачу «Евангельские истины». Ваши отзывы и предложения и вопросы направляйте по адресу нашей миссии.
1: Воскликните Господу вся земля, слушайте Господу с весельем.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. В воплощении Христа явилась полнота Божья. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 14 по 18 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца».
0: В древнегреческом оригинале изречение Иоанна «Слово обитало с нами» буквально читается так: «Слово разбило шатер среди нас». Стало быть, он не желал построить себе хоромы и прочно осесть на этой земле, а расположиться на время в шатре, как ковчевник, подобно бедуинам. Через некоторое время он собрал свой шатер и перенес его в другое место. Так Христос был среди нас недолгое время, после чего возвратился к себе на небеса. Все апостолы в один голос свидетельствуют, что они видели славу Христову. Их свидетельства раздаются, как возгласы радости, ведь они были очевидцами Сына Божьего во плоти. Верой у них открылись глаза, и они узрели божественность Иисуса в Его любви и долготерпении, смирении и верности. В Его непорочности они увидели самого Бога. Что же касается славы, то в Ветхом Завете это слово выражало совокупность черт Божьего характера. Все эти черты апостол Иоанн в своем свидетельстве без колебаний приписывает Иисусу, потому что он сам лицезрел в нем сокрытое сияние славы Господней, его красоту и величие. По вдохновению Святого Духа Иоанн назвал Бога Отцом, а Христа Сыном. Нам никуда не уйти от этой формулировки. Откровение Святого Духа прорывает занавесу, заслоняющую имя Божье, и утверждает нас в понимании того, что вечный и святой Творец, всемогущий Создатель – это Отец, и у Него есть Сын, равно Ему святой, славный и вечный, исполненный любви. Бог не только грозный судья, отмститель и губитель, могущественный, страшный. Он также милостивый, добросердечный, долготерпеливый, милосердный и сострадательный Отец. Таков же и Его Сын. Через познание Отца и Сына мы проникаем в самую сердцевину Нового Завета. «Видевший Сына, видел Отца». Это откровение произвело коренной переворот во взглядах на образ Божий, явленный в других религиях. Оно открыло нам глаза на любовь Божию. Если ты хочешь понять Бога, изучай жизнь Иисуса. Что увидели в Иисусе Его ученики? Каково вкратце содержание их свидетельства? Они увидели Божию любовь, соединенную с благодатью и истиной. Поразмысли над этими тремя понятиями в молитве, и ты ощущишь полноту Божьей славы, обитающей во Христе. Он не являет свою святость в убийственных лучах света, а приносит нам незаслуженную живительную благодать. Все мы законопреступники, и нет среди нас ни одного праведника. То, что Христос пришел к нам, нечистым людям, это одна лишь благодать. Он не устыдился назвать нас братьями, но очистил и освятил нас, обновил и наполнил своим духом. Разве все эти дела, это спасение, не являются благодатью на благодать? Но еще больше благодатью является то, что мы удостаиваемся быть детьми Божьими. Слово о благодати – это не вымысел и не заблуждение, а чистая правда. Воплощение Христа подтверждает истинность Божьего спасения. Христова благодать – это основание нашей веры. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, святой младенец в яслях, как поклонились Тебе пастухи и волхвы в Вифлеемском хлеву. Ты, Бог во плоти, Ты приблизился к нам, Ты не устыдился назвать нас своими братьями. Твой свет во тьме светит. Прими мое грешное сердце, очисти его полностью, чтобы оно стало вечными яслями для Тебя. Я славлю Тебя вместе с верующими, ибо слава Твоя обрела скромный вид простого тела. Мы молим Тебя, чтобы многие несчастные люди вокруг нас познали свое новое право на Твою благодать и приняли Тебя. Вопрос 12. Что значит воплощение, то есть инкарнация Христа?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 15 и 16 стих. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать».
0: Во время спора с иудеями Иоанн Креститель, вдруг громко воскликнув, заявил, что идущий за ним Христос существовал прежде него, вне времени. Креститель исповедовал веру в вечное существование Христа и свидетельствовал о том, что Христос выше всякого времени и пространства, нетленный и ничем не ограниченный Бог. Вопиющий в пустыне страдал от греховности своего народа и учил о покаянии и отпущении их грехов. Когда он понял, что пришел Мессия, его сердце готово было выпрыгнуть из груди от радости, потому что родился исполненный истины вечный человек, над которым смерть не имеет власти. Явление Божьей вечной жизни в человеческой плоти является источником нашей рождественской радости. Ведь именно с этого момента начинается победа жизни над смертью и устранение греха как ее первопричины. Когда Иоанн Богослов постиг глубину этой благодати, его сердце взыграло в нем от восторга. Из его груди вырвался крик ликования, и он прославил полноту Божью, обитавшую во Христе, как об этом убежденно писал апостол Павел: «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем». Послание к Колоссянам, 2 глава, 9-10 стихи. Об этом же свидетельствует Иоанн, выражая свою мысль в кратких словах: «От полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 стих. Что же такое Христова полнота? И как мы принимаем от нее благодать на благодать? Вспомним, что говорит Иоанн о личности Христа в предыдущем 14 стихе. Познавая его величие, мы поймем, как благодать день за днем, словно море, окружает нас. Во-первых, Христос – это Божие Слово, которое исходит от Отца, как обычное слово из уст человека. Он – само сердце Бога, Его воля и естество. В нем благоволение Божие. Как только слова Евангелия достигнут нас, проникнут в разум и преобразуют волю, Христос начнет обитать в наших сердцах, изменяя нас и наделяя своим достоинствами. Разве это не великая благодать? Во-вторых, Христос – это жизнь Божья. Ученые и инженеры могут создавать грандиозные здания, мосты, бомбы, но феномен жизни человека воссоздать не в силах. Родителям подарена способность передавать Божий дар жизни следующему поколению. А разве это не благодать? И хотя земная жизнь коротка, Христос наделяет верующих своим духом, который есть жизнь вечная. Таким образом, все верующие в Господа Иисуса становятся участниками Божьей жизни и не погибнут вовек. Разве это не благодать? В-третьих, Христос — свет мира. Он победил тьму и сотворил свет в кромешной ночи. Только Он дает надежду в унылом мире. Только Он обладает силой укрепить стонущий и изнемогающий мир. Свет Христа в состоянии осветить тьму нашего мира и явить правду и верность в политике, на производстве, в семье, в церкви, если только люди будут веровать в Него. Разве это не благодать на благодать? В-четвертых, Христос — Создатель миров. В Нем обитает полнота Божьего могущества. Чудеса Христовы служат знамениями Его власти. А Христово воскресение из мертвых свидетельствует о том, что и смерть не устояла перед Его жизнью. Он во плоти ходил по воде, преодолевая силу земного притяжения. Он умножал хлебы и кормил ими тысячи людей. Им сочитаны даже все волосы на твоей голове. Когда же ты примешь Его заботящуюся о тебе благодать? В-пятых, желаешь ли ты еще больше познать полноту Христову? Он — владыка миров. Все материальные вещи, каждая минута твоей жизни, даже ты сам — все это Его собственность. Он создал тебя, и Он хранит тебя. Все учения, как о капитализме, так и о социализме, одно лишь обольщение. Ни один человек на земле не достоин чем-либо владеть. Христос — владыка, и Он доверил тебе свое имущество, чтобы ты распоряжался им. Твои мускулы, твои идеи, твои родители — все это даровано тебе Господом. Когда же ты возблагодаришь Его за эту благодать?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Христианский журнал «Свет Евангелия». От непрощения больше всего страдаем мы сами. Рвутся добрые отношения, рушатся созидавшиеся годами здания дружбы, сжигаются протянутые от сердца к сердцу мосты. Господь же говорит, как власть имеющий, «Прощайте, и будете прощены». Наше прощение зависит от того, прощаем ли мы других. Живя в непрощении, мы лишаем себя его прощения и теряем драгоценный душевный мир и радость в Господе. Наш взор угасает, мы чувствуем себя обиженными, непонятыми и недооцененными. Апостол Павел говорит, «Я сораспялся Христу» Галатам 2:19. Неужели так трудно простить все огорчения и незаслуженные обиды и распять свое «я», чтобы Христос мог воскреснуть в нашей душе? Есть ли на земле такая любовь, которая способна так беззаветно прощать и не помнить обид? Да, есть. Это любовь родителей к детям. Им Господь дал дар всепрощающей любви. Такой любовью обладали мои родители. Я наблюдала ее в течение 30 лет, когда она проявлялась у всех на глазах в доме, где ютились одновременно 4 семьи. Нам было и тесно, и трудно. В семье были и малыши, и старики, и работающие молодые взрослые. Трудно было и материально, и морально, но родители жили в нашей гуще тихо и кротко, ничего не требуя для себя, прощая нашу невнимательность к ним и нашу занятость. Чувство вины перед ними, такими старенькими, но родненькими, угнетало нас, особенно меня. Но когда я иногда шла к ним с повинной, я встречала прощение, которое наполняло мое сердце неповторимой радостью. Я благодарю Господа за эти чудные уроки. Они и теперь, когда родителей уже давно нет в живых, помогают мне выбираться из теней житейской суеты во свет Божьих милостей и прощения. Мне хочется сказать моим друзьям, особенно пожилым, у которых может быть много причин для огорчений и много времени для иногда ненужных раздумий, чтобы они вспомнили слова нашего Господа о прощении. Главное о том, что наше прощение Богом связано с прощением нами других. Прощайте, и будете прощены. Господь желает, чтобы мы прощали прежде, чем у нас попросят прощения и осознают свою вину. Именно тогда этот принцип действует с особенной силой, потому что важно, чтобы наше сердце было свободным от обид и непрощения. Только после того, как мы простили обидчика, солнце правды начинает снова сиять над нами, и дождь кристальных слез умиления начинает смывать печаль с очей и тень обиды с лица и сердца. Только тогда, когда мы сами просим у Господа прощения и прощаем других, кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. И только тогда Его Слово может утешить и наставить нас. Будем же просить Господа научить нас прощать, чтоб не было у нас препятствия в молитвах и был открыт свободный доступ ко всем Его благословениям. Бондаренко Тамара. Летние лагеря в Украине. Вышла я погулять с маленькими девочками за территорию лагеря. Смотрю, один из мальчишек кидает камни в высоковольтный столб, пытаясь попасть в ролик, на котором намотаны провода, и разбить его. «Не делай этого, пожалуйста», — попросила я, «ведь если ролик разобьешь, то провод будет лежать непосредственно на металлическом крючке». Тогда под напряжением будет весь железобетонный столб. Это очень опасно. Если вдруг кто-то из детей дотронется до него, то будет убит. Все мои доводы только увеличивали интерес парнишки. Он продолжал кидать камни. Я не знала, что делать.
Вдруг я вспомнила место Писания. «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то будет им». Я процитировала этот стих детям и попросила их помолиться со мной. Они согласились, и мы стали молиться. Когда мы закончили, то мальчишке уже стало неинтересно бросать камни, и он ушел, ища себе новых развлечений. Слава Богу! Эти крошки увидели наяву, как отвечает Господь. Галина Гура. Из-за колючей проволоки. Рабство зависимости добровольного сжигания жизни. В мире современной цивилизации практически каждый человек предупрежден – наркотик – это смерть. Все мы знаем, что человек, попавший под рабство этой зависимости, превращается в бесхарактерное существо, которое не живет, но существует от дозы до дозы. Наркотик – очень жестокое физическое рабство, которое разрушает плоть и расклевает душу человека. Но из него есть путь к освобождению. Для наркозависимых существуют разные пути реабилитации, то есть возвращения к жизни, к свободе от наркотиков. Здесь нужно только волевое решение самого наркомана, решение не раболепствовать перед собственной плотью и медленно, но уверенно ступать в ад. Наркотик – это рабство плоти, и поэтому пробуждение в человеке духовного начала вырывает его из этого болота. Но в современном мире существует иное рабство, из которого вырваться гораздо тяжелее, чем от наркозависимости. Это рабство не бросается в глаза. Даже наоборот, оно совершенно незаметно для подпавшего под него обитателя и трудноразличимо для окружающих. Здесь речь идет о рабстве души человеческой перед современным образом жизни. Смотритесь в этот мир, который вас окружает, и вы с ужасом обнаружите, что незаметно подпали под влияние серой повседневности и рутины. Как белка в колесе, вы каждый день повторяете одни и те же дела, не выходя за рамки привычного круга, и душа человеческая перестает стремиться к живой, деятельной жизни. Ее начинает устраивать прозябание духовное и нега плотская. А вместе с прозябанием и негой в душу вкрадывается ржавчина деградации личности. Спросите у среднестатистического обывателя индустриально развитой страны, в чем смысл жизни? Как вы думаете, что услышите в ответ? В лучшем случае – расхожие штампы, почерпнутые из телесериалов. Но это слова. А на деле современный человек духовно очень сильно деградировал и душевно измельчал по сравнению с человеком первой половины XX века. Молодежь наша постепенно превращается в аморфную массу обывателей, чей жизненный путь предельно упрощен. Как у крокодила. Поел, попил, погрелся на солнышке, сплавал до соседней заводи, потомство оставил, и вновь все сначала. При таком образе жизни человек незаметно для себя деградирует душой, уходит существовать из реального мира в мертвый мир виртуальной реальности. Его перестают волновать события, происходящие рядом, зато он с трепетом следит за виртуальным развитием событий в каком-нибудь телесериале. От телевизора к компьютерной игре и обратно к телевизору – это весь путь в мире этом такого раба праздности. Но, повторяюсь, самое страшное в этом случае – это деградация души. Если наркоман деградирует от дозы к дозе, то такой человек деградирует от сериала к сериалу. Весь мир наркомана – это физический дурман. В то же время весь мир раба праздности современной цивилизации заключен в виртуальной нереальности, приумноженной самой банальной физической ленью. В отличие от наркомана, такой раб не совершает злодеяния в поисках очередной дозы наркотика. Он никому ничего плохого не делает. Он просто духовно деградирует и умирает душой. Путь наркомана делается короче, он худеет и в итоге умирает от болезней, уходя в ад без покаяния. Сатана своего добился, подсунув молодому человеку дозу наркотика, купив за нее его бесценную душу.
И человеческая душа, деградируя в наркотическом дурмане, и не заметила, как угодила в мир вечных страданий. Но в современном мире человечество стало вести жестокую войну с демоном наркотика, и сатана раскинул новые сети ада, виртуальную нереальность на фоне серой рутины ленивого современного образа жизни. В отличие от наркомана, попавший в эти сети рабства человек плотью тучнеет, лень и бездейственный образ существования, как любая крайность, влечет за собой болезни плоти и преждевременную смерть. И опять в аду пополнение новой души к страданию. Ведь и эта душа весь путь земной жизни не богатела во Христе, не возрастала в духе, а деградировала, прожигая свою жизнь в виртуальном мире. Если такой человек надеется спастись тем, что никого не грабил для приобретения очередной дозы наркотика, а просидел всю свою жизнь у экрана телевизора, тогда пусть посмотрит в Библию, что говорит Господь Лаодийской церкви в Откровении 3:14-22. Да и не надо забывать, что Бог есть сердцевидец, и судить человека он будет не только по делам его, но и по мотивам его души. Вспомни, любитель компьютерных стрелок, сколько ты убил в виртуальном мире. Убивая виртуально, ты в душе своей открываешь двери жестокости, ненависти, злобе. Нажимая кнопки, ты убиваешь не только чужую виртуальную жизнь, ты еще убиваешь.

Если для наркомана путь к свободе от рабства начинается с освобождения плоти от физической зависимости, и только потом уже начинается труд над душевным возрождением, то тебе сначала надо позаботиться о духовном. Ибо любитель наркотиков попал в рабство сатаны через зависимость плоти, а ты в рабство залез через зависимость души к праздности и лени. Значит, в первую очередь лечить тебе надо свою душу. Плоть свою мы лечим у врача, поэтому ломку наркоман снимает в больничных условиях. Душу же излечить можно только в Церкви Христовой. Следовательно, первый шаг к свободе из рабства, праздности и лени – это приход в Церковь с целью влиться в живую жизнь сообщества детей Божьих. В живой Церкви Христовой мы найдем много разных служений, и любой прихожанин здесь найдет возможность приложить свои силы, умения, таланты, чтобы послужить во славу Божью. И именно только такой труд во славу Божию, но не в угождении собственной плоти, и есть единственный путь к свободе от рабства, как душевного, так и физического. Скажешь, что все это уже давно известно, ты прав. Это старая истина, которая берет свое начало еще с Голгофской жертвы Господа нашего Иисуса Христа. На земле многим все это с детства известно, но почему же тогда ты до сих пор раб праздности и лени? Почему же тогда твоя плоть потихоньку умирает, утопая в жире, а душа гаснет, погрязшая в тупой праздности? Неужели ты не хочешь жить и быть свободным? Ведь ты хорошо знаешь, что надо сделать для освобождения из рабства сатаны. Осталось одно – сделай выбор. Сделай первый шаг.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 17. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им: вот что повелевает Господь. Если кто из дома Израилева заколет тельца или овцу или козу в стане, если кто заколет вне стана и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь, он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего. Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу скинии собрания».

они к священнику и заколали их Господу в жертвы мирные. И покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания и воскурит тук в приятное благоухание Господу, чтоб они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их. Еще скажи им, если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришлец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землей. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она — душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. И всякий, кто будет есть мертвечину или растерзанное зверем, туземец или пришлец, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. Если же не вымоет одежд своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое. Третья книга Моисея, Левит, глава 18. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи, Я Господь, Бог ваш. По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. И по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь. Никто ни к какой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай. Это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее». Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее. Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Наготы жены и дочери ее не открывай. Дочери сына ее и дочери дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровны ее,
— это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтобы открыть наготу ее при ней при жизни ее. И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее. И с женой ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею. Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь. Не ложись с мужчиной, как с женщиной, это мерзость. И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним, это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля, чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души, делающих это, истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте постановления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не скверняться ими. Я Господь Бог ваш. Третья книга Моисея, Левит, глава 19. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я, Господь Бог ваш. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я, Господь Бог ваш». Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга, не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти, и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь.
уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она не свободная. Пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей. И очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте. Не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботы мои храните и святилище мое чтите. Я Господь. Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего. Я Господь. Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его, пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их. Я Господь. 3 книга Моисея, Левит, глава 20. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сие сынам Израилевым: кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха. Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас». Кто будет злословить отца своего или мать свою,
тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего, оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти. Мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто сместится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них». Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения, и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих, оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковы обнажает плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткой своей, тот открыл наготу дяди своего». Грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои, все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам, вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти». Камнями должно побить их, кровь их на них. Третья книга Моисея, Левит, глава 21. «И сказал Господь Моисею, «Объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им, «Да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего». Только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, и к сыну своему, и дочери своей, к брату своему, и к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением, кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым». Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем.
Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу или опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу своему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас. Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. И никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего». Ибо освящение елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу, не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его». И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука». Ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему». Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть, но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их. И объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым. Третья книга Моисея, Левит, глава 22. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, чтоб они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им, если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилю Господу, то истребится душа та от лица моего. Я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины
и звероядины он не должен есть, чтобы не скверниться этим. Я — Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я — Господь, освящающий их. Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную, также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника, выйдя в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у ней, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Левит, книги, предписания которой были и остаются основой богослужения народа израильского. Отличительные черты религии израильтян, религии откровения, находились в резком контрасте с религиями тех времен, присущих египтянам и хананеям. Вместо множества идолов израильтяне поклонялись единому Богу. Вместо множества капищ у Израиля была только одна скиния. Посредством предписанных жертвоприношений и благодаря посредничеству священников простые люди могли обращаться к Богу без страха. Закон направлял израильтян таким образом, что выделял их как народ Божьего Завета, в отличие от окружающих его языческих культур. Пока израильтяне соблюдали все предписания этой религии Божьего откровения, они могли быть уверены в Божьем расположении. Такой уверенности никогда не было у язычников. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение 17 главы книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим изучение 17 главы книги «Левит» и перейдем к изучению главы 18. Книга «Левит» содержит некоторые постановления, которые иногда могут вызвать у нас недоумение. Например, почему Бог разрешает убивать животных, которых использовали в пищу только при скинии? Почему Бог так строг в этом вопросе? Если люди собирались съесть на обед ягненка, они должны были принести его к воротам скинии и убить его там. А может, кто-то не хотел, чтобы их соседи знали, что у них гости? А может, кто-то собирался забыть пригласить на обед тещу? Все это не важно. Они должны были убить животное при скинии. Причина тому – их прошлое. Дело в том, что у язычников было принято приносить мясо идолу, а потом съедать его. Вот Бог и установил свой запрет для того, чтобы его народ не пошел по дороге, которая ведет к идолопоклонству, духовной тьме, суду и наказанию. Когда евреи жили в Египте, они были такими же язычниками, как и египтяне. И Бог искупил их не потому, что они были лучше других. Он искупил их потому, что услышал их крик, и потому, что Он ранее дал обещание Аврааму, Исааку и Иакову. А когда Бог заключает с кем-то завет, Он выполняет его. Вы спросите, откуда мне известно, что в Египте евреи были язычниками? Так говорит Писание. Прочтем стихи с 6 по 8 из 20 главы книги пророка Иезекииля. «В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель. И сказал им, отвергните каждый мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь Бог ваш. Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзости от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал, изолью на них гнев мой, истощу на них ярость мою среди земли египетской». Бог пытается оторвать их от постыдного прошлого в земле египетской, где они поклонялись животным, проливая кровь и принося им в жертву мясо. Необходимо знать прошлое Израиля, чтобы уяснить всю значимость указания апостола Павла Коринфянам в стихах с 1 по 13 из 8 главы и в стихах с 1 по 33 из 10 главы 1 послания к Коринфянам. Коринфяне были язычниками, поэтому они приносили животных в жертву своим идолам. Мясо забирали в храм и продавали там на мясном рынке. Туда приносили лучшую вырезку, потому что языческий храм был одновременно и супермаркетом. Ко времени Нового Завета набожные израильтяне стали настолько дисциплинированными, что отказывались покупать мясо, принесенное в жертву идолам. Обращенные же христиане ели такое мясо без всякого угрызения совести, поскольку понимали, что идол ничего не значил. Христиане-евреи не любили есть вместе с христианами-неевреями как раз из-за своего особого отношения к этому мясу. И нынешняя глава книги Левит разъясняет причины указаний, которые впоследствии апостол Павел дал коринфянам. Интересно отметить, что когда Иерусалимский собор огласил свое решение, Иаков сказал в 19 и 20 стихах 15 главы книги Деяний святых апостолов: «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтоб они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтоб не делали другим того, чего не хотят себе». Бог учит не только евреев, но и людей, пришедших к вере из язычников, что жизнь священна. Хочу здесь отметить, что убийство животных в пищу по-прежнему является жертвоприношением у индусов и персов. Вообще-то израильтянам в пустыне не хватало мяса. Случай с перепелами тому свидетельство. Они возроптали, жалуясь на то, что у них нет мяса, о чем мы читаем в 11 главе книги «Чисел». «Кто накормит нас мясом?» Мяса было мало у всех древних народов, и даже сегодня у многих восточных народов не хватает мяса. А некоторые народы вообще вегетарианцы. Итак, чистое животное необходимо было убить у ворот скинии и слить всю кровь. Затем кровь возлагали на жертвенник, а тук возносили в благоуханную жертву. Это была мирная жертва. Все остальное возвращали владельцу, и он уже мог готовить из него блюдо для своей трапезы. Теперь вы видите, почему верующим евреям не нравилось то, что верующие из язычников покупали мясо в языческом храме. Далее в книге Левит мы читаем о преступном поклонении. Это 7 стих. «Чтобы они впредь не приносили жертв своим идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их». Я уже говорил, что слово «идолы» в этом стихе нужно переводить буквально как «волосатые», то есть «козлы». Именно так оно и переводится в 15 стихе 11 главы 2 книги Паралипоменон. «И поставил у себя жрецов к высотам, и к козлам, и к тельцам, которых он сделал». Так царь Иеровоам, сын Навата, заставил Израиль согрешить. Все это относится к поклонению идолам, постыдному и безнравственному принесению жертв Богу Пану. Бог говорит своему народу: «Не смейте делать этого. Вы должны приносить своих животных к воротам скинии». Вот почему за нарушение этого правила полагалось суровое наказание, о котором говорится в 4 стихе. Когда евреи вошли в землю обетованную, некоторые детали изменились, но главный принцип, изложенный здесь, остался неизменен. Крайне важно, чтобы мы сегодня это поняли. Они жили в постоянной опасности возврата к язычеству и безнравственности. И как раз мы сейчас живем в такое же время, когда многие хотят вернуться к поклонению природе. Именно в этом состоит суть призывов вернуться к простому и естественному существованию. Бог хотел защитить свой народ в то время. Он также хочет защитить нас и сегодня от идолопоклонства и безнравственности. Теперь я читаю 8 и 9 стихи. «Еще скажи им, если кто из дома Израилева, из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего». Бог проводит четкое различие между принесением животного, которое будет употребляться в пищу, и принесением животного в жертву. Бог не разрешал израильтянам приносить животное в жертву, а потом уносить его домой и съедать. И вот в этих двух стихах Бог говорит о принесении животного в жертву всесожжения. Когда животное приносили в жертву, это следовало делать в соответствии с законом всесожжения. И для жертвоприношения было только одно место. Бог повторяет это снова и снова, чтобы не допустить возвращения Израиля к идолопоклонству. Правило это применимо также к чужестранцам и пришельцам, которые поселились в Израиле. Всегда сохранялась опасность, что от них начнет распространяться идолопоклонство. Израильтяне часто сами начинали прибегать к обычаям пришлых язычников, вместо того, чтобы обращаться к Господу. И сегодня нам говорится в 14 стихе 10 главы 1 послания к Коринфянам. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». А в стихах с 14 по 17, 6 главы 2 послания к Коринфянам сказано: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Этот великий принцип распространяется также и на церковь. Существует серьезная опасность сближения с идолопоклонством в религии, политике, браке, бизнесе или общественной жизни. Бог предостерегает нас против этого в Своем Слове. Теперь давайте прочитаем о запрете использовать в пищу кровь. Начнем с 10 и 11 стихов. «Если кто из дома Израилева, из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Я считаю, что 11 стих – это ключевой стих всей книги Левит. «Жизнь заключена в крови». Этот постулат повторяется и в 14 стихе. Это основа всех жертвоприношений. Теперь давайте прочтем стихи с 12 по 14. «Потому я и сказал сынам Израилевым: ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришелец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землею, ибо душа всякого тела есть кровь его. Она – душа его. Потому я сказал сынам Израилевым: не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится». А Иисус Христос в стихах с 54 по 56, 6 главы Евангелия от Иоанна, сказал одну очень интересную вещь: «Едущий плоть мою и пьющий кровь мою имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Поскольку жизнь плоти в крови, то Христос велит нам принять по нашей вере Его кровь, пролитую за наши грехи, и обещает, что после этого мы получим жизнь. Иисус пролил свою кровь и отдал свою жизнь. Жизнь в крови – это великая и вечная истина. Она объясняет, почему жертва Авеля была лучше жертвы Каина. Именно кровь искупает душу. Только кровь Христа может смыть грех. В крови нет ничего преступного. Преступление сокрыто в грехе. Так поется в одном из христианских гимнов. «Что вину мне может смыть? О, ничто, лишь кровь Иисуса! Вновь что может исцелить? О, ничто, лишь кровь Иисуса! Чтоб очиститься, гляжу лишь на кровь одну Иисуса. Дар прощения нахожу лишь в крови святой Иисуса». А сейчас мы с вами переходим к изучению 18 главы, в которой осуждается безнравственность, то есть это своего рода иллюстрация седьмой заповеди. До настоящего момента в книге Левит излагались законы обрядового очищения, а 18, 19 и 20 главы составляют особый раздел, который рассматривает 10 заповедей применительно к жизненным ситуациям. Бог сейчас занимается нравственными сторонами жизни своего народа. А потому, друзья мои, мы переходим к будничным, но крайне важным мелочам. Этот раздел книги Левит начинается с предисловия в стихах с 1 по 5 18 главы и заканчивается послесловием в конце 20 главы. Они очень важны, поскольку объясняют причину ограничений и установлений в общественной жизни народа Божия. Мы с вами живем во время, когда все моральные устои разрушены. Кто пишет правила поведения, и что такое правильно, и что такое неправильно, спрашивает ухмыляющийся скептик. Так вот, это предисловие и послесловие объясняют смысл моральных устоев. В предисловии три раза, во втором, четвертом и пятом стихах, Слово Божье говорит «Я Господь». Правила установил Бог, и поэтому никому не позволено нарушать 10 заповедей. И во-вторых, в 26 стихе 20 главы книги Левит говорится «Будьте предо мною святы, ибо я свят, Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Бог требует, чтобы его народ был святым. Он должен хранить чистоту во всех жизненных ситуациях. Все, что говорится в 18 главе, в основном касается 7 заповеди. Здесь дается четкое определение прелюбодеяния и грехов на сексуальной почве. Именно эти грехи свидетельствуют о начале упадка великих империй, за которыми всегда очень быстро следовал полный распад. Теперь рассмотрим структуру 18 главы книги Левит. Стихи с 1 по 15 – это предисловие к изложению запретов. Стихи с 6 по 16 налагают запрет на половые отношения между родственниками. Стихи с 17 по 20 осуждают разные сексуальные грехи. 21 стих – запрещает приносить свое потомство в жертву Молоху. 22 и 23 стихи налагают запрет на половые извращения. Стихи с 24 по 30 говорят об изгнании жителей Палестины за совершение вышеупомянутых грехов. Теперь давайте прочтем предисловие к общественным запретам, изложенное в стихах с 1 по 5. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, «Я Господь, Бог ваш, по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь». Евреи только что вышли из Египта, где предавались всем этим грехам. Все грехи, о которых сейчас пойдет речь, были образом жизни египтян. И Богу пришлось отделить свой народ от влияния этого греховного окружения. Евреи шли в землю ханаанскую, текущую молоком и медом. Но не только молоко и мед были в Ханаане. Там жили хананеи, которые, как и египтяне, были совершенно безнравственны. Бог увидел, что израильтяне оказались сейчас, как мы говорим, между молотом и наковальней. Позади остались египтяне, впереди ждали хананеи, и оба народа были абсолютно безнравственны. Сегодня много говорят о сексуальной революции. Интересно, читали ли эти люди 18 главу книги Левит? Так вот, ничего нового в этой сексуальной революции нет. Это все та же распущенность, что процветали в Египте и в Ханаане. Бог говорит: «Я Господь, Бог ваш, я Господь». Так кто же устанавливает правила? Бог. Люди могут возразить: что ж, пусть так, но мы не хотим выполнять эти правила. Конечно, это их дело, но все равно правила устанавливает Бог. И нарушение 10 заповедей – грех, потому что их установил Бог. Этого должно быть вполне достаточно для детей Божьих. Неверующего же человека не устроят никакие аргументы и доказательства, потому что он сам придумывает себе правила, и он сам себе Бог. Кстати говоря, если вы сможете создать свою собственную вселенную с системами звезд, планет и так далее, вот тогда вы имеете право придумывать свои собственные 10 заповедей. Но до тех пор, пока вы живете в мире Бога, дышите Его воздухом, пользуетесь светом Его солнца, пьете Его воду, ходите по Его земле, даже не платя за это, вы должны выполнять Его заповеди. Он предупреждает нас, что если мы нарушим Его заповеди, то нам придется заплатить. Друзья мои, нам действительно придется платить. Может быть, вас и не арестуют, но рано или поздно вы обязательно будете держать ответ перед Богом. То, что Бог называл безнравственным тогда, остается безнравственным и сегодня. Послушаем, что говорится об этом в Новом Завете. В стихах с 5 по 7, 4 главы 1 послания к Фессалоникийцам, апостол Павел предостерегает христиан от страсти похотения, чтобы им не быть, как язычники, не знающие Бога. Призывает ни в чем не поступать с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. А вот стихи с 17 по 19, 4 главы послания к Ефесянам. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дошедши до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Итак, в нашей следующей передаче мы продолжим изучение 18 главы книги Левит.

Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
3: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова. Сегодня у нас в гостях в студии Ярослав Туровцев из Московской церкви «Исход». Название нашей программы «Выбор» говорит само за себя. Каждый из наших гостей в свое время делал выбор – принять Христа или остаться жить по своим понятиям. Я думаю, Ярослав тоже сделал выбор, но я опережаю события, и с самого начала более подробно он сам расскажет о себе.
5: Здравствуйте, драгоценные. Меня зовут Ярослав, фамилия Туровцев. Я родом из Тамбовской области, из города Мичуринска, знаменитого. Мой земляк Иван Владимирович Мичурин, или я его земляк, не знаю, как будет правильнее, но я родился 34 года назад на Тамбовской земле, родился в достаточно хорошей семье,

0: семье таких советских интеллигентов, которые работали на почтовом ящике. У меня в семье также была сестра, и, в общем-то, наша жизнь, она была, можно сказать, что до некоторой степени стандартной жизнью советского человека. Ну, мы бы окружены были родительской заботой, родительской опекой, опекой государства. И, в общем-то, я неплохо учился изначально в школе, занимался также спортом, меня родители отдали. И все шло, ну, в общем-то, неплохо, если были просто такие вещи, такие факторы в жизни, как, ну, окружающий мир, улица. И когда началась как раз, началось мое взросление, и как раз началась перестройка, подул ветер, ветер перемен, там, ветер свободы, все начало стремительно меняться, пришла свобода, пришли новые понятия, новые веяния, которые, как нам казалось, они приведут вообще, ну, действительно, мы будем полностью свободными людьми, такими, которые придут к тому, что нам обещали перед этим руководители государства. Вот. Но вместе с этой свободой как раз подходило окончание школы в это время, и меня уже больше тянуло не домашняя обстановка, не дом, меня больше тянула улица, меня больше тянули какие-то развлечения, которых становилось все больше и больше вокруг в мире. Вот. И так получилось, что как раз вместе с окончанием школы я пытался поступить в институт, но не поступил в институт в Москве, и как раз грянуло государственное вот это ГКЧП, вот, который был в 91-м году. И после начало происходить, то есть старое государство утратило свое существование, и мы пришли к тому, что на территории бывшего Советского Союза, как известно, стали происходить такие, ну, колоссальные уже перемены. И для меня эти перемены, они прежде всего были, поскольку я был такой уже достаточно посвященный человек там во все эти новые тенденции модной музыки и вообще вот этих всех тусовок, был достаточно продвинутый мальчик. И, естественно, в мою жизнь стало приходить что-то, ну, потребность в чем-то вообще. Меня уже те развлечения, которые были вокруг, они меня мало удовлетворяли. Мне становилось хотеться все нового и нового. Я потом поступил уже в институт у себя, в педагогический институт, но вместе с этим, с институтом, с педагогическим, в это время я уже, допустим, выпивал достаточно регулярно, были постоянно компании, где были ребята, меня тянуло к ребятам, которые взрослее, которые, как мне казалось, уже много увидели в жизни, которые много прошли, где было все там, нечистота, блуд, начал уже курить, я еще уже в школе попробовал, начал курить марихуану, которое было просто валом вокруг, вот, и она стоила таких денег смешных по тем, то есть практически, что пирожок, что купить марихуану было равноценно, то есть в то время, по крайней мере, у нас, там, где я жил, что город находился на пересечении таких магистралей, юго-восточная железная дорога, и он как бы был перевалочной базой, и через него все это переваливалось очень, очень, и многое оседало там именно из разряда запрещенного. Вот. И постепенно, то есть, когда я уже поступил в институт, одновременно с этим я уже попробовал более серьезные наркотики, такие как опиум. То есть, это тогда была маковая соломка в таких формах, и вот опий-сырец, который варился. Вот. И с этого уже стремительно я понял, когда я попробовал первый раз, я понял, что это, ну, вообще все. Я царь вселенной, что я вообще... Я могу горы сокрушить сам по себе.
1: А хотелось быть царем? Хотелось?
0: Да, конечно, конечно.
1: Чем-то властвовать, да?
0: Конечно же, хотелось, ну, не то чтобы властвовать, но хотелось быть как бы таким человеком состоявшимся, и которому будет многое подвластно, и, да, во многом иметь лучших девочек, лучшее все, иметь лучшее имущество. То есть, и когда, ну, я попробовал этот наркотик, я понял, что, в общем-то, ну, как бы этот наркотик, он, как мне казалось, что он дает доступ ко всему тому, что я хочу. То есть, когда в эти моменты, когда употреблял наркотик, мне казалось, что я все могу. И действительно, поначалу какие-то были там тут начался криминал и все. И где-то я начал зарабатывать деньги, которые, опять же, такие свободные деньги, потому что время было такое, что можно было, ну, свободно где-то что-то, имея просто в себе определенные характеристики, можно было все это, ну, легко ухватить. Вот. Ну и постепенно вместе с этим, то есть с увлечением всеми этими вещами, с другой стороны, то есть у меня стала разваливаться именно жизнь как, ну, полноценного социального, социально активного там члена общества. То есть в институте стал уже, меня еле тянули, просто за счет того, что как бы родители были, ну, скажем, по их ходатайству, меня еще как-то какое-то время держали в институте, но потом все равно, то есть я бросил институт, потому что передо мной всегда, вот, ну, всегда тот же самый выбор стоял, я выходил на остановке. И на одну сторону, вот улица, на одну сторону можно было пойти в институт с остановки, прям вот ровно. А если вниз пойти, вот именно вниз по улице, то там, ну, друг, у которого всегда есть что сварить, и у которого всегда есть, то есть, если ты туда придешь, ты не останешься ни с чем, в любом случае, даже без денег, даже, то есть, ну, вот. И всегда этот выбор меня всегда вот вниз туда, по этой улице. Я зачастую, то есть, не то что, а прям вот, ну, не тянуло меня в институт, очень редко я его посещал, и как бы так, вот, и то есть, и тут уже все, я уже стал, ну, постепенно, незаметно, но я стал уже системным наркоманом, но поскольку наркотик был постоянно, вообще постоянно, такого, ну, я не знал, что такое ломка, и уже потом, постепенно я начал что-то дома, начались проблемы, родители, конечно, обо всем узнали, и первое было время, когда я узнал, что такое ломка, когда меня дома конкретно, ну, что называется, поймали.
1: А родители до этих пор не знали вообще ничего?
0: Ну, они подозревали, но они как-то относились к этому, ну, подумаешь, то есть молодежь, и да, было что-то, что-то боролись, но как бы всей серьезности ситуации они не осознавали. Тогда, ну, это было, ну, новшество вообще, как бы наркомания такая, и не было достаточной информации даже об этом. Поэтому и я поначалу, ну, для меня это было скорее как красивая сказка, то есть они... И, ну, для меня ребята, которые были такими наркоманами, они еще все были, что называется, еще в седле такие. И, ну, для меня они были героями. Я хотел такой же, то есть быть таким же, вот, ну, гангстером, скажем, который постоянно, что называется, раскумаренный.
1: И... Еще не было опыта прошлых лет, печального опыта, я так,
0: ну,
1: понимаю, да?
0: Да, да. И вообще, ну, как бы в стране в самой, вот именно вот этот переломный начало 90-х, ну, не было достаточно информационного вот воздействия, которое бы говорило. У нас даже, ну, в милиции еще не был там сформирован такой специальный отдел. Я первый раз как раз столкнулся с милицией, там вообще в этом отделе работал один человек, он только был вот именно по наркотикам, вот, и все это происходило просто на моих глазах, именно как развитие одного, так и развитие другого, и вот просто я, когда меня уже дома поймали, и стал вопрос, а что делать дальше, в институт все вроде бы как уже практически, ну, там опять же договорились как-то, что вот там эта сессия. Вот, и первый раз именно я испытал, что такое ломка, что такое, я понял, что это ужасно, но и меня отправили там в лечебницу, в другой город, договорились, опять же, очень там, вроде бы как сказали, что вот сейчас он пройдет этот курс лечения, мы его там прокапаем, мы его там гипнотизируем, еще что-то, какие-то там индивидуальные занятия с профессорами. Вот, и все это было. Но дело в том, что даже в той же самой лечебница была такая психиатрическая, и я там очень быстро нашел язык с санитарами, которые любили играть там в карты, допустим. И то есть на этой почве я очень быстро стал употреблять там таблетки, которые, как мне казалось, будут легче, я буду переносить все это состояние. То есть я постоянно, ну, я уже стал таким незаметно для себя, как бы я стал таким тотальным наркоманом, который не мог существовать вообще в нормальном, функционировать в нормальном режиме. Как...
1: Ярослав, вот. С твоего позволения мы сделаем небольшую паузу, и для наших слушателей прозвучит песня.

0: Я напоминаю, в эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и наш гость из Московской церкви «Исход» Ярослав Туровцев. То есть родители начали уже пробовать всякие средства, чтобы тебя излечить от наркомании.
1: Да, ну, по временам это как бы получалось. Допустим, когда я была там первая лечебница, потом был промежуток какого-то времени, может быть, несколько месяцев, но конкретно наркотики тяжелые я не употреблял. Ну, дело в том, что эти тяжелые наркотики все равно была водка, все равно. И я понимал, что уже начал где-то понимать, что уже без наркотиков я чувствую себя дискомфортно, то есть и в какой-то степени я смотрел даже на людей, которые без наркотиков существуют, и, может быть, где-то я даже завидовал им, но, с другой стороны, был как бы такой внутренний, что типа, да они вообще неполноценные люди, то есть они многого не знают, то есть то, что прошел я, то, что испытал я, вот как, во мне боролись две личности, которая вроде бы одна как бы стремилась к полноценному существованию, но для другой она превозмогала постоянно.
0: Ну, то есть у тебя понятия еще не было о полноценном существовании.
1: Ну да.
0: Настоящего понятия.
1: Да, настоящего понимания, то есть что такое. Ну, для меня вот просто окружающие люди, которые добивались какого-то успеха без наркотика. Да, я смотрел, что это классно. Но с другой стороны, когда вокруг и когда в тебе постоянно вот эта мысль, которая свербит тебя, что все равно класснее то, что есть у тебя. Вот. И постепенно, как бы, у меня был друг, и он просто сказал в определенное время, достаточно такой тоже человек, который был связан с криминалом, с наркотиками. И он сказал, а что, для нас, у нас нет другого, это наша профессия. Он так всегда говорил. Мы должны быть профессионалы своему делу, то есть мы должны быть людьми посвященными, мы должны быть в том, что, в чем мы живем, мы должны быть вот так вот на гребне волны, чтобы у нас всегда все было, и все, это наша задача. И в меня это слово, оно как бы стало для меня девизом, руководством жизни. Я всегда, вот я профессионал, у меня это профессия, я ни на что больше не способен. И так продолжалось долгие годы. Потом начались проблемы уже с милицией, начались проблемы с криминалом. Я стал все чаще попадать сначала там в предварительные, в камеры предварительного заключения, потом уже в следственные изоляторы. Начались судимости, дальше больше. Вот. И все это было сопряжено. Я на какое-то время то в СИЗО, то на свободе, то и только потому, что, опять же, через какие-то, скажем, влиятельные там родительские, я не получал больших сроков заключения. Вот. Но в целом жизнь вот такая вот была, она постоянно как ком все это накатывалось, и все было в одном. Меня пробовали опять же лечить, потом уже стали платить большие деньги, конкретно каким-то, опять же, светилам медицины так называемым. Вот, но ничего не давало никакого результата. И даже эти люди, которые брали деньги, эти врачи, они просто говорили, да деньги-то мы взяли, мы позанимались, но, к сожалению, с ним бесполезно что-либо делать, потому что все наши усилия сводятся к тому, что он чуть ли не у нас просит какие-то там рецепты на определенные виды наркотических средств. Он говорит, что вот если я... Ну, то есть... Вот, и моя жизнь, она... Потом меня даже попробовали перевести, поскольку уже в нашем городе я был достаточно известной личностью, и родителям просто уже невозможно было то, что постоянно милиция, постоянно они как бы старались дистанцироваться от этого, в обществе, зачем нам это нужно, связываться с милицией, то есть, стыд, позор там перед... окружающими, вот, и меня там разменяли квартиру, потом я переехал в город Курск, думали, что, может быть, это поможет, но ничего не помогало. В Курске то же самое, я приехал в Курск, хотя и следом за мной там появились уже новые виды наркотиков, такие вот так называемые семечки.
0: Ярослав, а ты активно участвовал в этих переменах, пойти в больницу лечь, уехать в другой город, или это все родители хотели?
1: Ну, у меня где-то все равно было желание уже избавиться, потому что часто бывали такие ситуации очень тяжелые. Допустим, когда ты на дозе, и тебя отчуждают в милиции от наркотиков, и на жестких там нарах лежать – это очень тяжело. Вот. И в эти моменты я задумывался о том, что как мне бросить. И я соглашался, и я, ну, сам. Но дело в том, что постепенно ко мне приходила уверенность того, что все, вся медицина, все, все они ни к чему не ведут, никаким изменениям. То есть я все равно я выходил из этих из клиник, от врачей, от каких-то очередных там перекумарок, и все равно у меня в голове была в основном одна мысль. Это мысль, как опьянить себя, чтобы было хорошо.
0: Ты думаешь, просто. Ты просто оправдывал свою зависимость и хотел с ней остаться? Вот тем, что врачи не способны помочь? Или ты правда верил, что медицина бессильна?
1: Ну, постепенно, просто, ну, опыт. Я приобретал опыт. Если раз не помогает, второй раз тем более не помогает, третий раз это уже как бы вообще вошло, ну, в какое-то лишнее. И потом уже, то есть, дошло до того, когда мне уже вот последнее время мне говорили, ну, может быть, ты опять хотя бы как-то отсрочишь, может, ты опять полежишь и на какие-то месяцы, может, ты хоть более-менее подвяжешь, но уже на такой, на системе ты не будешь сидеть. И я говорил, ну, дайте мне лучше эти деньги, которые вы собираетесь за это заплатить, я знаю, куда их отнести, чем вылечиться, все есть. Вот, поэтому для меня как бы уже было бесполезно. Я последние несколько лет я был уже просто, не знаю, как, жил на честном слове, что ли, не знаю. Ну, мне самому как бы хотелось, и уже мама говорила о том, что быстрее бы все это прекратилось, то есть прекратилось естественным путем, прекратилась твоя жизнь и прекратилась. То есть раз, похоронили, и все хорош. Но мама все равно, конечно, слава богу, просто что вот, ну, она боролась. И до последнего она все равно, она искала пути, она где-то что-то, и. Как бы когда.
0: И куда эти пути вывели вас?
1: Эти пути, в общем-то, вывели туда, где я сейчас нахожусь. А произошло все, ну, очень интересно. Просто в один из дней я пошел на рынок, как всегда, с приятелем пошли. И у нас были там ворованные вещи из магазина, мы там наворовали. И мы на рынке продавали, а тут же рядом на рынке торговали так называемыми семечками. Вот. Кондитерский мак под видом кондитерского мака для булочек. И подошли ребята. А меня уже до этого на этом месте принимали в милицию. То есть там дежурили, потому что там продавали семечки. Они как бы дежурили, там милиционеры из ГНК. И они принимали, но я, правда, оба раза у меня были деньги, я им отдавал деньги, и они меня отпускали. Вот. И я понял, что я смотрю, ребята хорошо, ну, такие одетые, ну, явно не наркоманы, подходят. И что-то дают. А я уже был, ну, в состоянии наркотического опьянения уже. То есть, в тот момент, когда я искал на очередную дозу, потому что тут уже круглыми сутками был поиск одного и того же. Уже доза была. И дают мне что-то. Я думаю, ого, думаю, вот так вот, ну, как это, ГНК. У меня мысль такая вот, мысль такая, думаю, что они мне, молодые, наверное, стажеры, дают рассматривать карточку на эту свою, как удостоверение свое. Вот. Но я взял, и оказалось, что это визитка. И они мне начали объяснять, что вот, есть выход, что мы избавились. Но мне было, ну, как бы не до них, я говорю, ладно, хорошо, я позвоню. Я позвонил. Ну, естественно, никуда звонить я не стал, но потом просто в один из вечеров у меня возникло, у меня было что сделать, но у меня не было там определенного компонента для изготовления наркотиков, растворителя. И я начал искать, мне нужно было чуть-чуть совсем денег, и я начал искать, думаю, может, где-то в кармане, хотя в кармане уже давно так особо ничего. Ну, начал искать на... И залез в карман куртки. И смотрю, это визитная карточка. И у меня тут, ну, мысль такая. Я думаю, ага, сейчас мама мне говорила, что куда-то тебя все равно отправить куда-нибудь, что-нибудь хотя бы на какое-то время. Я думаю, сейчас я ее пролечу. Выхожу с этой визитной карточкой. Говорю, вот, я говорю, мне нужно там 30 рублей на бутылку растворителя всего-навсего. А вот тут вот есть клиника, говорю. Вот мне из клиники прям дали, вот прям 100% излечения. Ну, в общем, какую-то историю. Говорю, вот телефон, говорю, тогда позвонишь. Вот. И вот таким образом в наш дом пришел исход.
0: То потом есть пришли... течение-исход, церковь-исход.
1: Да, это оказалось, что ребята, они служители церкви-исход, и служение вот оно как раз только недавно открылось в Курске, и впоследствии...
0: Кто же позвонил из вас?
1: Мама позвонила, вот, и мама приняла служителей, я просто очень благодарен своей матери, как бы по ее исключительно вот по ее вере, это сейчас я понимаю, по каким причинам.
0: Ну, тогда то есть, по её инициативе. Её,
1: ну, и тогда была инициатива, да, ну, где-то, но это была ее вера, и если бы не было ее веры, то бы не было, я думаю, что этой карточки, не, и не было бы ничего, то есть Бог все так сделал, что...
0: Ну, что ее действия были не случайными, ты сейчас
1: ну,
0: веришь.
1: Ну, да, вообще, как бы все это... как и впоследствии уже я думал об этом, все это было далеко не случайно. И пришли вот ребята-служители, посвидетельствовали, но мне было как бы некогда с ними особо встречаться. Они приходили раз от раза, но у меня в этот момент возникали дела, и с ними больше общалась мама. Но мама все равно, она настаивала, чтобы мы вот сходили туда-то, она даже разрешила мне там употребить наркотик, лишь бы ты пошел. Пусть в таком состоянии, пусть в каком, лишь бы дошел там туда, куда она мне говорила. Вот. И так я попал на служение, я покаялся на служение, хотя был ну, невменяемый, можно сказать, что очень тяжкое состояние, потому что я уже употреблял все подряд. То есть я пил таблетки снотворные, постоянно кололся по несколько раз в день, употреблял еще и алкоголь. Ну, уже все.
0: Ярослав, а что значит покаялся тогда?
1: Тогда? Ну, тогда это было ничего для меня. Это потом я только, я с трудом потом уже вспомнил в реп-центре, когда меня спрашивали, я объяснили, что вообще это такое за процесс. Но дело в том, что я вышел, покаялся, и буквально через несколько дней я уехал. Я уехал в реабилитационный центр. Хотя сам я, ну, по сути дела, был в таком тумане, что я вообще просто не осознавал.
0: Кто тебя туда отправил? Или ты правда сам уехал туда?
1: Нет, ну, отправил, как бы, мама настояла, и меня забрали ребята, я пробыл какое-то время там у них на квартире, вот, и уже потом я уехал в реп-центр.
0: Слава Богу за наших служителей, которым не безразличны погибающие люди. Сейчас у нас музыкальная пауза. И я хотела спросить у тебя, может, у тебя есть какие-то предпочтения? Может, ты хотел бы что-нибудь, какую-то песню услышать?
1: Ну, я бы хотел услышать песню Влада Канашина «Дождь, серебряный дождь, Святого Духа».

0: В эфире программа «Выбор» и наш гость Ярослав Туровцев. Ну, я уже больше радуюсь, можно сказать, ликую, я уже предчувствую хороший конец. Ты едешь в реабилитационный центр.
1: Да, поехал в реабилитационный центр. Меня в один из центров исход, вообще центров исход, слава богу, все больше и больше. И меня отправили в центр в Подмосковье, город Руза. Вот, и просто когда я приехал в центр, ну, во-первых, первое свидетельство было то, что когда я уже был на подготовке, за меня начали молиться ребята, и я начал спать. Хотя до этого меня время от времени, вот, ну, что называется, принимали, и я попадал на ЭВС, и я не спал, допустим, мне давали 7 суток.
0: Что такое на ЭВС?
1: Изолятор временного содержания. Угу. Ну, то есть, по этой статье за употребление. И я не спал, допустим, было 7 суток, мне давали 7 суток. Я 7 суток не спал. Было 5 суток потом, я 5 суток не спал. Было трое не спал. То есть, была очень большая доза, и как бы уже настолько было расстройство, что... И тут за меня ребята начали молиться, и я начал спать. Даже мама звонит узнавать, как я там, я еще был на квартире. Там в Курске, на квартире подготовки, на служительской. Ребята говорят, он спит. И мама в шоке, говорит, как спит, говорит. Это, вы что ему, говорит, ему даете что-то, таблетки или что-то? Они говорят, нет, ничего не даем. Как спит? То есть, ну, вот. И как бы это было для меня первым свидетельством того, что и стабилизировался сон, что было, ну, в принципе, вообще с разумной стороны. То есть, ну, по собственному опыту я знал, что это невозможно просто. Я в течение 15 лет не знал, что такое доза, знал, что такое кумар, и знал, что сон нормальный, ну, не может просто так вот прийти. И в результате все-таки я доехал до центра, и когда, конечно, я увидел в центре отношение к тебе, и когда я увидел вообще, я понял, что все, что здесь происходит, это чудо.
0: Ярослав,
1: что-то из ряда вон выходящее.
0: Очень многие ребята говорят об отношении. Это имеет значение для человека. Вот именно об отношении.
1: Да, это первое то, что ты получаешь в центре. Это первое то, что ты получаешь, ну, любовь и естественное отношение. То, чего там, когда ты жил, просто нет. И ты не то, что даже ты уже забыл о таких вещах. Ты мог где-то, ну, в детстве, там, родительское вот такое вот к тебе отношение, где-то вот сродни к этому. И то в детстве, оно не на протяжении всей жизни, когда потом уже все постепенно черствеет, а вот именно вот такая вот, ну, как первая любовь, любовь как, ну, вот. И очень сильно просто Бог начал меня касаться, я был, ну, достаточно вообще человек, который... неэмоциональный, жестокий, а тут я начал плакать, тут, то есть, вообще...
0: Раскрылся.
1: Да, начали происходить, ну, вообще, то есть, вещи, которые на глазах происходили, колоссальные изменения за какие-то считанные дни, не то, что там месяцы, годы, а за считанные дни, очень сильно, то есть, ну, я понял, что вообще, я начал знакомиться со словом, хотя Библию я когда-то там пробовал читать, но для меня это была просто, ну, книжка, над которой можно поиздеваться. То есть я всем говорил, что это глупая какая-то книга, вообще непонятно, для идиотов, для каких-то. Вот. А тут я стал углубляться в слово, я понял, что все, что в слове сказано, это вот сейчас вот про реп-центр, это все про нас, каждый, то есть настолько вообще, но это для меня тоже это было чудо вообще, когда я читал, и опа, да вот, это же сейчас вот то, что со мной происходит, это то, что со мной будет происходить, это то, что со мной происходило, то есть книга всей жизни. Всей жизни, и именно не то, что там поверхностно, а именно глубины жизни, которая внутрь тебя проникает. Вот. И впоследствии я успешно прошел реабилитацию, и сейчас для меня как бы реп-центр это стал моим, ну, можно сказать, вторым роддомом, что ли. То есть, как я сейчас воспринимаю, я постоянно вспоминаю и ребят, и все, что происходило. Для меня это, ну, одно из самых ярких событий моей жизни.
0: Но в вашем направлении реп-центр и церковь, исход – это как продолжение, как бы вытекает одно из другого.
1: Да.
0: Очень много ребят из реп-центра у вас приходят вот в эти церкви, исход, да?
1: Да, у нас просто сама структура реабилитации в исходе – это очень сильно, опять же, она построена на откровении Божьем и построена…
0: Ярослав, я понимаю, так и на личном свидетельстве. Люди, которые были зависимы, им есть что сказать следующим, да?
1: Да, все строится на личном свидетельстве, все от человека к человеку. Ну, девиз «спасти еще одного» и движется именно, что все служение именно на личном опыте, на личном свидетельстве, на том, что это не какие-то врачи, это не какие-то там догматические, может быть, даже религиозные учения. Это все, ну, все начиналось с такого же человека, который сам был зависимым, Сергей Федорович Ощепков. И все служение было исключительно с одного человека началось, и сейчас оно уже вылилось в такое море, как Бог сказал Аврааму: потомство твое будет бесчисленным, как песок на берегу моря и как звезды на небе. То есть и сейчас наше служение, оно вот приобретает именно такие формы.
0: И каждый исцеленный передает уже свой опыт следующему страждущему.
1: Да, да, и каждый, кто прошел определенный этап, не на каких-то, основываясь на каких-то научных сведениях, все, что я пережил сам, я делюсь этим с людьми, и я даром получил, даром отдаю. И в этом нет никаких корыстолюбивых или каких-то любостяжательных моментов. То есть не... для меня это жизнь. Я понимаю, что Бог, Он мне дал эту жизнь, и я не вправе как-то теперь этой жизнью, опять же, пользоваться так, как я и пользовался раньше, когда я считал, что я вот тот самый царь в опиумном этом. Нет. Есть тот царь, который действительно является царем царей, для настоящих царей, для настоящих князей.
0: Твое служение приняло какое-то направление в церкви или ничего
1: да,
0: не выбрал?
1: Да, и после центра, когда я выбрал сначала, это было служение душепопечения, мы работаем... Ну, скажем, с прихожанами церкви, это родители созависимых, но сейчас у нас уже церковь развивается, и у нас не исключительно служение, которое строится с зависимыми. Это просто служение, которое умножается, просто церковь, которая, в конце концов, должна стать вселенским телом Христа. Вот. Поэтому сначала это было служение душепопечения, и я когда-то начинал играть на музыкальных инструментах, но потом... Когда пришел наркотик, все это забрал у меня. И у нас команда прославления, она как раз вот сейчас находится в стадии становления, такого укрепления, развития. У нас пастор наш Михаил, очень любимый мной человек, и он очень радеет за служение прославления в церкви, за музыкальное служение. И я просто принял решение, то, что когда-то я начал и бросил, продолжится в этом тот талант, тот дар, который мне дал Бог, развить его. И я начал играть на бас-гитаре в команде прославления. И сейчас вот, слава Богу, Бог созидает, Бог строит это служение. И просто даже те успехи, которых я добился в игре на инструменте, на котором я не играл там 17 лет за короткое время, ну, они показывают то, что, опять же, это все Божья работа, и то, что это не моя какая-то заслуга, что я такой... Это Божья сверхъестественная работа, которая... выше просто человеческого разумения.
0: Кстати, такая маленькая деталь. Я впервые встретила Ярослава именно на музыкальной репетиции. Он в упоении играл на своей бас-гитаре.
1: Да, я знаю, что через именно такое музыкальное служение люди получают свободу, люди получают исцеление, люди высвобождают, они соединяются с отцом, и они приобретают отца. И музыка, то, что мы играем, именно наша... Музыка, славящая Бога, не нас самих, не какие-то отношения, а музыка, которая идет через Бога, от Бога, и которая прославляет Его, и которую нам даровал вообще возможность играть, и как даровал только Бог. Без Него бы этого бы ничего не было. Без Христа, без Духа Святого ничего бы не было.
0: Ярослав, а как вы контактируете с людьми неверующими?
1: Мы контактируем, опять же, силой личного свидетельства. Мы рассказываем о том, что есть, знакомим людей со Словом, с Библией. Потому что люди, которые любой человек, если раньше вот я говорил, что я смотрел на людей в мире, и где-то я завидовал, я думал, что у них нет проблем. Мне казалось, что вот у меня есть наркотик, и он все губит, а у них все классно. Ну, сейчас я понимаю, что это вообще не так, вообще не так.
0: Ну вот у тебя сейчас есть возможность сказать людям и зависимым, и независимым, но не знающим Христа что-то. Сказать то, что ты хочешь им сказать сейчас.
1: Драгоценные братья и сестры, я очень рад что Господь благословил меня возможностью посвидетельствовать, пообщаться с вами. Спасибо вам, что вы имели ухо, которое слышит, драгоценное. И я просто говорю вам, что единственный выход, единственная ваша реализация, то счастье, ту полноту жизни, которую вы можете поймать, ощутить и обнять, вся она находится в нашем Господе, в Иисусе Христе, в нашем Отце. И просто то, что получил я хотел поделиться этим с вами, тем той радостью, тем счастьем, которым наполнена моя жизнь. Просто приходите, Господь вас любит, и Господь всегда ждет всех, и Он есть на всяком месте всегда. И очи Его, и руки Его, и все видят, все созидают, и только и ваше расположение, только ваше желание, только просто маленькая искра веры изменит все, изменит этот мир, изменит все вокруг вас, изменит все на том месте, даже сейчас, где вы находитесь. До свидания. Пусть Бог особенно благословит вас и дай вам Бог всего.
0: Спасибо тебе большое. А наша программа «Выбор» подошла к концу. В гостях у нас был Ярослав Туровцев из Московской церкви «Исход». Провела передачу Наталья Чернякова. Наш адрес – город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Экклесиаста или Проповедника. Глава 12. «Помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них, доколе не померкли солнце и свет и луна и звезды и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силой и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут чери пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета, сует, сказал Экклесиаст, все суета. Кроме того, что Экклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Старался Экклесиаст приискивать изящные изречения.

учение и слова истины написаны им верно. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо.

0: Книга «Песни песней Соломона», глава первая. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина. От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя. Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь ввел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя. Тщери иерусалимские, черная, но красиво, как шатры кидарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла. Скажи мне ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих? Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Кобылица моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя. Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях. Золотые подвески мы сделаем тебе серебряными блестками. Доколе царь был за столом своим, нард мой издавал благовоние свое. Мирровый пучок, возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает, как кисть кипера, возлюбленный мой, у меня в виноградниках енгетских. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные. О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложа у нас зелень, кровли домов наших кедры, потолки наши кипарисы. Глава вторая. Я нарцисс саронский, лилия долин. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами. Что яблонь между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, чери иерусалимские, сернами или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Голос возлюбленного моего. Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне: «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди!» Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Голубица моя в ущелье скалы под покровом утеса, покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лице Твое приятно. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями. Доколе день дышит прохладою и убегают тени, возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселинах гор. Глава третья. На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие город. Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты родительницы моей. Заклинаю вас, чери иерусалимские, сернами или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Кто это, восходящий от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемая миррою и фимиамом, всякими порошками мироварника? Вот одр его, Соломона, 60 сильных вокруг него из сильных Израилевых. Все они держат по мечу, опытны в бою. У каждого меч при бедре его ради страха ночного. Насильный одр сделал себе царь Соломон из дерев ливанских. Столбцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани. Внутренность его убрана с любовью тщерями иерусалимскими. Подойдите и посмотрите, тщери сионские, на царя Соломона в венце, которым увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его. Глава четвертая. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные под кудрями твоими. Волоса твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской. Зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними. Как лента алая губы твои, и уста твои любезны, как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружий. Тысяча щитов висит на нем, все щиты сильных. Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. Доколе день дышит прохладою и убегают тени, пойду я на гору Мирровую и на холм Фимиама. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Со мною с Ливана невеста, со мною иди с Ливана, спеши с вершины Амана, с вершины Сеира и Ермона, от логовищ львиных, от гор Барсовых. Пленила ты сердце мое, сестра моя невеста, пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои, сестра моя невеста! О, как много ласки твои лучше вина, и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов! Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед — и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей, подобно благоуханию Ливана. Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник, рассадники твои, сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нарды шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мирра и алой со всякими лучшими ароматами. Садовый источник, колодезь живых вод и потоки с Ливана. Поднимись, ветер с севера, и принесись с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Глава 5. Пришел я в сад мой, сестра моя, невеста, набрал мирры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою. Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтоб отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, а с перстов моих мирра капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его. Звала его, и он не отзывался мне. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Заклинаю вас, черри иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви? Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? Возлюбленный мой бел и румян, лучше 10 000 других. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Щеки его, цветник ароматный, гряды благовонных растений. Губы его, лилии, источают текучую миру. Руки его, золотые кругляки, усаженные топазами. Живот его, как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами. Голени его — мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях. Вид его подобен Ливану, величествен, как кедры. Уста его — сладость, и весь он — любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, черри иерусалимский. Глава 6. Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою. Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями. Прекрасна ты, возлюбленная моя, как Ферца любезна, как Иерусалим грозна, как полки со знаменами. Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стадо коз, сходящих с Галаада. Зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними. Как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Есть 60 цариц и 80 наложниц и девиц без числа, но единственная она, голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее, царицы и наложницы, и восхвалили ее. Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами? Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки. Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего. Глава 7. Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод маниамский? О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, червь именитая! Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино. Чрево твое — ворох пшеницы, обставленный лилиями. Два сосца твои, как два козленка, двойни серны. Шея твоя, как столб из слоновой кости. Глаза твои — озерки есивонские, что у ворот Батрабима. Нос твой — башня ливанская, обращенная к Дамаску. Голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур. Царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная твоею миловидностью! Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков. Уста твои, как отличное вино, оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах. Поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблони. Там я окажу ласки мои тебе. Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. Глава 8. О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей! Тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы. Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблоков моих. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, чери иерусалимские, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблонью разбудила я тебя. Там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя. Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепко, как смерть, любовь, люто, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее. Что нам будет делать с сестрою нашей, когда будут свататься за нее? Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. Я — стена, и сосцы у меня как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты. Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его 1000 серебряников, а мой виноградник у меня при себе. 1000 пусть тебе, Соломон, а 200 стерегущим плоды его. Жительница садов, товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его. Беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических.
1: Книга пророка Исаии, глава 1.

Видение Исаии, сына Амосова, которое он видел об Иудее и Иерусалиме во дни Озии, Иофама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернули назад. Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные, и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталась черь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил бы нам небольшого остатка, то мы были бы тоже, что Содом, и уподобились бы Гоморре. Слушайте слово Господне, князья содомские, внимай закону Бога нашего, народ гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу, когда вы приходите являться пред лицо мое. Кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного. Защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Ибо уста Господни говорят: «Как сделалась блудницею великая столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь убийцы! Серебро твое стало изгорью, вино твое испорчено водою, князья твои – законопреступники и сообщники воров». Все они любят подарки и гоняются за мздою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них. Посему, говорит Господь, Господь Саваоф, сильный Израилев, о, удовлетворю я себя над противниками моими и отомщу врагам моим и обращу на тебя руку мою. И как щелочи очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое,
и опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале. Тогда будут говорить о тебе: город правды, столица верная. Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его правдою. Всем же отступникам и грешникам погибель, и оставившие Господа истребятся. Они будут постыжены за дубравы, которые столь вожделенны для вас, посрамлены за сады, которые вы избрали себе. Ибо вы будете как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет воды. И сильный будет отрепьем, и дело его искрою, и будут гореть вместе, и никто не потушит. Глава вторая.

слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, об Иудее и Иерусалиме. И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы, и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима, и будет Он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. О, дом Иакова, придите, и будем ходить во свете Господнем. Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении, и наполнила земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищам его, и наполнила земля его конями, и нет числа колесницам его, и наполнила земля его идолами. Они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж, и ты не простишь их. Иди в скалу, и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено. И на все кедры ливанские, высокие, превозносящиеся, и на дубы васанские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли фарсийские, и на все вожделенные украшения их. И падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, и идолы совсем исчезнут. И войдут люди в расселенный скал, и в пропасти земли от страха Господа, и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушать землю. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которые сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скал и в расселенный гор от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушать землю. Перестаньте вы, надеющиеся на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? Глава

«Вот Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою, храброго вождя и воина, судью и пророка, прозорливца и старца, пятидесятника и вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусного в слове, и дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними, и в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможею. Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего, и скажет: «У тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твоею». А он с клятвою скажет: «Не могу исцелить ран общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды, не делайте меня вождем народа». Так рушился Иерусалим, пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Притеснители народа моего, дети, и женщины господствуют над ним. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили. Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его. Вы опустошили виноградник, награбленное у бедного в ваших домах. Что вы тесните народ мой и угнетаете бедных, говорит Господь, Господь Саваоф. И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги и ожерелья, опахала, увязла и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, песни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, платки и кошельки, светлые, тонкие епанчи, и повязки, и покрывала. И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой епанчи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне, и будут воздыхать и плакать ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошенная. Глава 4. И ухватятся 7 женщин за одного мужчину в тот день, и скажут: «Свой хлеб будем есть, и свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем, сними с нас позор». В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для жития в Иерусалиме. Тогда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня. И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облака, и дым во время дня, и блистание пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров. И будет шатер для осенения днем от зноя, и для убежища и защиты от непогод и дождя.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Б. Христос выводит учеников из печали покаяния в веселье брачного пира. Евангелие от Иоанна с 1 главы 19 стиха до 2 главы 12 стиха. Первое. Посланники Синедриона расспрашивают Иоанна Крестителя. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 19 до 28 стиха.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи 19 по 21. «И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: „Кто ты?“ Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его: „Что же, ты или я?“ Он сказал: „Нет“. „Пророк?“ Он отвечал: „Нет“.
0: Возле реки Иордан происходило духовное пробуждение, центром которого был Иоанн Креститель. Несмотря на трудный путь по ухабистым дорогам, тысячи людей спускались с горных районов в Иорданскую долину, чтобы послушать нового пророка и креститься у него для отпущения грехов. Простые люди часто не так уж темны, как считают некоторые гордецы. Народ изголодался по Божьему наставлению и быстро увидел, за кем истинная сила. Народу надоели обряды и человеческие заповеди. Он жаждал встретиться с Богом. Это духовное пробуждение не было тайной для иудейского совета. Начальники иудеев отправили к Иоанну делегацию из священников и их помощников, крепких мужчин, которым часто приходилось заколоть жертвенных животных. Эти мужчины были посланы, чтобы проверить Крестителя и устранить его, если он станет богохульствовать. Таким образом, встреча Иоанна Крестителя с посланниками Иудейского совета носила официальный характер и играла важную роль. Иоанн Богослов называет людей, посланных из Иерусалима, иудеями. Это еще одна из тем его Евангелия. В ту пору мышление иудеев уже закостенело в буквальном понимании закона, фанатизме и зависти, из-за чего Иерусалим стал центром противления Духу Христа. Вражда исходила не от самого народа Ветхого Завета, а от священников и фарисеев. Они следили за любым религиозным движением, не согласующимся с их планами и неуправляемыми ими. В конечном итоге они решили погубить Иоанна Крестителя, пытаясь поймать его на каверзных вопросах. Когда посланники подошли к Иоанну, вокруг него толпился народ, пришедший покаяться и послушать речь Крестителя. Первый вопрос посланников был таким: «Кто ты? Кто послал тебя проповедовать? Ты изучал закон и богословие? Ты считаешь, что тебя послал Бог? А может быть, ты даже считаешь себя самим Христом?» Иоанн сразу понял сущность этого коварного вопроса. Он не стал ничего выдумывать, да, впрочем, иудеи и сами предполагали, что он не станет уклоняться от правдивого ответа. Они были уверены, что загонят Иоанна в западню. Если он скажет «Да, я Христос», то они осудят его и побьют камнями. Если же он скажет «Я не Христос», то народ разбежится от него и перестанет его почитать. Ведь потомки Авраама, уставшие терпеть унижение и оскорбления от римских колонизаторов, ожидали именно Спасителя, который освободил бы их от римского ига. Иоанн же Креститель при всем народе засвидетельствовал, что он не Христос и не Божий Сын. Он не присвоил себе никаких титулов, предпочитая оставаться маловажным, но верным своему призванию. Он уповал на Бога, на то, что Бог в будущем подтвердит его слова. После первого вопроса посланники перешли к следующему. «Тогда что же, ты Илия?» Они имели в виду Божие обетование в книге пророка Малахии, 4 главе, 5 стихе, что перед пришествием Христа явится пророк в духе и силе Илии, известный тем, что он силою Божьей низвел огонь с неба на своих врагов и воскресил мертвого. Все ожидали, когда же наконец придет и станет во главе народа этот герой. Иоанн и здесь проявил смирение и не поддался гордости, хотя именно он и был этим обещанным пророком, как позже засвидетельствовал о нем Христос. Евангелие от Матфея, 11 глава, 14 стих. Вслед за тем священники спросили Иоанна, не тот ли он обещанный пророк, о котором предсказывал Моисей и который заключит с Богом Великий Новый Завет? Книга Второзакония, 18 глава, 15 стих. Этим вопросом они пытались также разузнать, кто послал Иоанна проповедовать в качестве пророка. Кто послал тебя? Откуда у тебя эта власть? Ты получил от кого-то откровение или же говоришь от себя? Иоанн Креститель не желал присваивать себе ту особую роль или величие, которыми обладал Моисей, чтобы заключить Новый Завет. Такой власти Бог ему и не дал, как не дал и власти вести народ к военным триумфам. Иоанн с честью прошел через все испытания, не возомнив о себе и не возгордившись. При этом он проявлял мудрость, не говоря своим врагам больше того, чем необходимо. Нам всем полезно было бы применять в жизни эти принципы. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя, что Ты послал в наш мир Иоанна Крестителя, и он нисколько не возгордился. Прости, что мы гордимся и мним о себе, словно мы важнее других. Научи нас думать, что мы ничего не стоящие рабы, и только Ты один велик. Вопрос 15. С каким намерением задавали вопросы иудейские посланники?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 22 по 24 стих. Сказали ему: «Кто же ты, чтобы дам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев.
0: Делегаты вонзали в Крестителя свои вопросы, словно стрелы. Собственно, такие вопросы были обусловлены наличием различных еретических течений, возникших перед пришествием Христа. Однако после того, как Иоанн заявил, что он не Христос, не Илия и не пророк, о котором предсказывал Моисей, иудеи уже не считали его какой-то важной или опасной личностью. Тем не менее, они продолжали расспрашивать его: «Кто же ты? Кто поручил тебе проповедовать?» Дело в том, что посланники не хотели возвращаться в Синедрион, не разузнав об этом Иоанне все, что только можно. Тут Дух Святой напомнил Иоанну пророчество из книги пророка Исаии, 40 глава, 3 стих. «О гласе, вопиющем в пустыне, который готовит путь Господу». Если бы он не сослался на Священное Писание, то иудеи, возможно, сказали бы, что он сам себя послал, сам себе дал власть и потому должен быть осужден за богохульство. Таким образом, Иоанн смирился и избрал для себя в Ветхом Завете самое низшее место. Он – ничто, просто голос вопиющего в пустыне. Мы с вами все живем в пустыне этого мира. Вокруг нас царит хаос. Но Бог не оставил землю в таком плачевном состоянии, не отвернулся от развратившихся людей. Он встал и пришел на помощь человеческому роду, чтобы спасти нас. То, что Бог с небес оказывает нашей земле такую милость, это величайшая благодать. Святой Творец не губит нас, как мы этого заслуживаем, а идет к нам и ищет сбившихся с пути. Любовь Божия превыше нашего ума, В конечном счете, его спасение приведет к тому, что безжизненные пустыни превратятся в цветущие сады. Иоанн Креститель через откровение Святого Духа понял, что Бог грядет в наш мир во Христе. Эта мысль дала ему заряд вдохновения, и он начал призывать людей опомниться и приготовиться встречать грядущего Спасителя. Иоанн с таким великим усердием готовил путь Христу, что стал гласом вопиющего в пустыне и для нашего мира. Он назвал себя не пророком и не посланником, а только гласом. Но этот глас исходил от Бога и пронзительно звучал в ушах народа. Он не дает и нашей совести спокойно заснуть в грехах и преступлениях. О чем же вопиет этот голос? Он взывает к народу: «Вставайте, опомнитесь! К вам грядет небесный Царь! Приведите в порядок вашу жизнь! Бог свят, и Он будет судить вас! За всякую ложь, воровство, нечистоту и неправду Он воздаст вам адскими муками! Бог не сбросит со счетов ваши грехи! Нечестивый предстанет перед Ним со всеми своими грехами! Даже праведник едва устоит рядом с преступником! Нет ни одного угодного Богу!» С такой суровостью Иоанн Креститель требовал от людей, чтобы они испытали свои сердца, осмыслили свою порочность, сокрушили свою гордыню и в корне изменили свое мышление. Дорогой друг, может быть, и ты полагаешь, что праведен и угоден Богу? Не будь таким высокомерным, ведь ты согрешаешь с самых ранних лет своей жизни. Не уклоняйся от правды. Исповедуй свой грех, и если ты когда-либо украл хоть бы самую маленькую вещь, то немедленно раскайся в этом и верни ее хозяину. Моли Господа, чтобы Он показал тебе, у кого еще тебе следует попросить прощения за обман и другие грехи. Умертви свою гордость и воскресни для Бога. Исправь свои кривые пути и смиренно склонись перед Ним, потому что ты совершил неугодное Господу.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу.

обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую музыкальную передачу «С песней по жизни». У микрофона Петр Дик
1: и Нина Фот.

0: Во втором послании Петра, в первой главе, 19 стихом, мы читаем: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово».
1: Как хорошо иметь в этом мире, где все колеблется и изменяется, нечто такое, что тверже и непоколебимее неба и земли, и что блестяще выдержало испытание.
0: Уже 2000 лет тому назад это слово считалось верным, и ныне оно все так же непоколебимо и твердо.

0: На вопрос, почему это слово «верно» есть простой и единственный ответ. Потому что это слово изрек Бог.
1: Оно совершенно и неизменяемо.
0: В нем нет места для исправления и дополнения.
1: Оно неподкупно и нелицеприятно.

0: Слово Божие открывает нам истинное состояние нашего сердца и избавляет от самообольщения.
1: Китайцу однажды предложили Евангелие. Он прочитал заглавие и отдал эту книгу обратно со словами: «Это опасная книга». К нему подошел человек и спросил: «Как ты знаешь, хороша ли пища или нет? Ведь ты не попробовал ее». Китаец ответил: «Эта книга, как я заметил, написана так хитро, что она завоевывает сердца. Так и мое сердце, если бы я читал эту книгу, было бы занято ею, и я не смог бы жить иначе, как только по ее учению». Не правда ли? Какое это хорошее свидетельство о силе Слова Божия. А по нам, видно ли, что мы читаем его ревностно и с верою, и что оно для нас сила Божия во спасение? –

0: В самом начале нашей передачи мы прочитали с вами, что это слово пророческое, потому что оно открывает нам волю Божию, показывает нам путь к Богу.
1: Оно открывает будущее, как судьбы всех людей и народов, так и всего творения.
0: Оно изображает и описывает ужасы суда и вечное осуждение погибших людей, а также веселье, блаженство и славу спасенных в вечной жизни.

0: Атеисты высмеивают Библию, а она неуязвима.
1: Невежество и лженаука отвергают ее, но ее ценность не только не уменьшается, она увеличивается.
0: Почему? Да потому что она содержит в себе сокровища вечной мудрости, отвечая на каждый вопрос души.
1: Она снимает маску самого ловкого лицемера и направляет взор грешника к небу, пробуждая его совесть.

0: Слово это становится верным путеводителем и советником, предостерегая от опасности, обличая проступки и поучая всех, кто сознает великую цель своей жизни.
1: Истинная ценность Слова Божия для жизни этой узнается во время скорби и страданий, а более всего при приближении конца жизни.
0: Кто верит и полагается на обещания Божии, тому страдания становятся легкими, скорбь – благословением, а смерть – приобретением и вечной победой.

0: Слово Божие, как молот, на куски дробящий камни, хлеб, который лечит голод, мед и сотовые капли.
1: Временами слаще меда, временами горше перца. Слово Божие из мертвых воскрешает наше сердце.
0: Хоть одеты в полимеры, в синтетические ткани, без любви, надежды, веры, мы не более как камни.
1: К сожалению, в нас много нечестивого и злого. Для того, чтобы верить в Бога, нужно действенное слово.
0: Слово Божие, как скальпель, оперирует на сердце. Слаще меда, сота капель, согласимся с псалмопевцем.
1: О, божественное слово, соверши в нас пересадку, заменяя сердце новым, без гнилостного осадка.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победившая мрак». Глава 9. Освещая дорогу другим. В зените своей славы борца за права слепых Елене Киллер выпало пережить большие испытания в жизни. Ей пришлось выполнять свою работу одной, без Анны. Во время последней болезни Анны один из близких друзей сказал ей: «Учительница, ты должна выздороветь, потому что без тебя Елена – ничто». Анна покачала головой. «Тогда это будет означать мой полнейший провал». Но она была уверена, что добилась успеха. В течение всех этих лет она учила и воспитывала Елену, чтобы та могла жить самостоятельно. Она верила, что Елена сможет без ее помощи выстоять одна и выполнить великое дело в мире. Наступил момент, когда им пришлось расставаться. Елена была безутешна в своем горе. Потерять самого близкого друга, который почти 50 лет был для нее и глазами, и ушами. Это было потрясающим испытанием ее веры и мужества. Была ли ее вера в Бога достаточно сильной, чтобы все это вынести? После того, как Елена немного отошла, пережив свое безутешное горе, она приняла решение. «Мы поедем в Англию опять», — обратилась она к Полли, которая продолжала оставаться ее верным другом. «В Шотландию, к твоему брату! Дом пастора в Шотландии — это второй мой дом». Елена любила дружелюбную семью пастора из Батуэла, где брат Полли был служителем. Эта гостеприимная семья радушно приняла Елену с Анной, когда они гостили там во время их отпуска 4 года назад. Дети были ее лучшими друзьями. Они выучили ручной алфавит и таким образом могли рассказывать ей обо всех своих проделках. Было бы хорошо, если бы они опять смогли там побыть. В ноябре 1936 года они отправились в Шотландию. Это было их первое путешествие без Анны. Прогуливаясь по палубе, Полли рассказывала в руке Елены обо всем, что слышала и видела здесь. «Вокруг нас проносится много птиц», — сказала она. «Здесь летают самые разные птицы, но наиболее красивые из них, как мне кажется, маленькие белые крачки, кружащиеся над судном. Какие они смелые и проворные! Только подумай об этих маленьких беззащитных созданиях, пролетающих тысячи миль над океаном, не имея никакого шанса на спасение». Елена направила свой невидящий взгляд туда, где, по ее расчетам, должны летать птицы. Солнце согревало ее обращенное к нему лицо своим теплом и успокаивало. Почему-то мысли о тех маленьких морских птичках, летающих бесстрашно в неизвестность, придали ей новые силы. Они возродили ее желание путешествовать, больше познать мир, донести в новые места светоч надежды слепым. Здесь Елена впервые начала вести дневник. Каждый день она кратко записывала все то, что видела, благодаря наблюдательным глазам Полли, которая описывала ей людей, события во время их первой остановки в Англии, а затем в Шотландии. Как это было приятно опять чувствовать себя желанной в теплом окружении семьи в Батуэле. Все члены семьи старались сделать все возможное, чтобы Елена почувствовала, что их семья – это ее семья. Это было большим утешением для нее в ее одиночестве, потому что, оказавшись без Анны, она чувствовала себя сиротливо. Находясь в доме пастора, Елена вместе со своими шотландскими друзьями посетила место, где родился один из ее любимых героев, известный миссионер Давид Ливингстон. Она была очень рада, что им позволили прикоснуться к его предметам, которые все еще сохранились там. Здесь находился предельный станок, за которым он работал, секстант, которым он пользовался в джунглях, медицинские инструменты, с помощью которых он спас многим жизнь. Елена пощупала своими пальцами гипсовую повязку, наложенную на сломанную львом плечевую кость Давида, и потрёпанную Библию, которую он сжимал в своих руках, когда умирал. Затем Полли передала по буквам в руке Елены последние слова Дэвида Ливингстона. «Я не придавал никакой ценности ничему, чем владел, кроме отношений с Иисусом Христом и Его Царством». Находясь среди всех тех предметов, которые в свое время окружали Давида Ливингстона, Елена думала о том, как мужествен он был и как много он сделал для Бога. Здесь же она приняла решение смело идти вперед и делать для Бога все то, что он поручил ей исполнить. За проведенную зиму в Шотландии Елена узнала очень много нового, и все она записывала в своем дневнике. Спуститься в шахту было для нее чем-то совершенно новым. Но особенным, праздничным был для нее день после Рождества. Запись в дневнике в этот день начиналась так. «Сегодня моя голова занята мыслями о письме, которое я получила. Как мне кажется, это зов судьбы». В письме содержалось приглашение в Японию для Елены и Полли. Это было захватывающе. Японское правительство приглашало их в качестве гостей, чтобы они провели кампанию в помощь слепым, так как имя Елены Келлер уже было известно во многих уголках мира. «Ну и замечательная же возможность!» – воскликнула Елена. Она поделилась своей радостью с семьей пастора. Они тоже были взволнованы таким известием. Письмо было от японского друга мистера Иоахашхи, слепого учителя, с которым она встретилась в Нью-Йорке 2 года назад. Он тогда еще просил ее приехать в Японию и побывать в разных обществах, чтобы начать работу в защиту слепых. Но в то время была сильно больна Анна, а Елена не могла ее оставить, и поэтому ей пришлось отказаться от этого предложения. Теперь опять пришло приглашение. Елена была свободна и могла поехать. Ей и раньше всегда хотелось встретиться с людьми Японии. Будучи еще совсем юной, когда ей было 13 лет, она посетила Всемирную выставку в Чикаго. Она почувствовала своими пальцами всю красоту и прелесть выставленных там японских бронзовых изделий. Теперь она поедет туда не только для того, чтобы посетить новую для нее страну, но и открыть дверь, позволив свету пролиться через нее и осветить тех, кто находится в глубоком мраке. Она задумалась над всем, что слышала и читала о нуждах людей на Дальнем Востоке, где слепота была ужасающе широко распространена. Ей очень хотелось помочь им. Если бы только она смогла хоть что-то сделать, чтобы расшевелить японцев, а те, в свою очередь, позаботились бы о людях своей страны, страдающих слепотой и глухотой. Через 3 месяца они были в пути, готовые к выходу в море. Судно «Осама Мару», на которое они сели, взяло курс из гавани Сан-Франциско через Золотые ворота. Елена вспоминала, как первый раз она плыла по этому величественному заливу в 1915 году. Там она услышала романтическую историю, зачаровавшую ее о судах, которые следовали с востока, груженные нефритом, слоновой костью, мирой и ладаном. Еще тогда она решила, что наступит такой день, когда она отправится в морское путешествие через Золотые ворота на Дальний Восток. Удивительно, что у Полли была такая же мечта, но Елена об этом и не догадывалась. И теперь они вместе отправлялись в морское путешествие в Японию. Еще один день с голубой улыбкой в голубом тихом океане. Так писала Келлер 5 апреля в своем дневнике. Уже несколько дней они находились в море. Их каюта напоминала оранжерею. В течение всего путешествия с ними обращались как с очень важными особами. Но не всегда цвели розы, и небо не всегда было ясным. Елене часто приходилось тяжело работать, готовить массу выступлений. Об этом ее попросило японское правительство. Изо дня в день она работала в своей каюте с 5 утра до 10 часов вечера, пока не начинала болеть голова, а пальцы не коченели от напряжения, потому что ей самой приходилось все печатать. Когда утром матросы драили палубу, Елена уже прогуливалась с поля туда и обратно, репетируя речь, с которой она должна будет выступить. В результате упорной работы и всех приготовлений визит в Японию имел потрясающий успех. Где бы слепо-глухая Елена Келлер ни появлялась, везде ей оказывали горячий прием, так как ее слово надежды ярко освещало новый путь в Японии. Люди стекались увидеть и услышать ее. Они были изумлены, убедившись, что Елена сумела победить собственную темноту и теперь может рассказать японцам, как помочь слепым и глухим в их стране. Это была первая кругосветная поездка Елены Келлер, компания в защиту слепых. С того времени она стала великой путешественницей. Спустя 10 лет после войны она и Полли отправились в длительное путешествие. Они намеревались посетить Австралию, Южную Америку, Африку и Азию с целью ходатайствовать за тех, кто жил во мраке. Побывав на 5 континентах, Келлер поняла, как сильно изменился мир после войны. Она испытывала глубокую симпатию к тем народам, которые пробудились и желали свободы и независимости. Своим разумом она постоянно пыталась понять мнение других людей, иудея или араба, европейца или африканца, или азиата. Как ни странно, но чем старше она становилась, тем больше ее томила жажда приключений. Благодаря своей смелой вере, Келлер постоянно желала получить все больше знаний, больше изучать и исследовать. «Библия – это единственная книга, достигшая нашего времени», – говорила Елена. Улыбаясь, она заметила, что так зачитала свою Библию Брайля, что все страницы с точками потрепались. О, как она нуждалась, чтобы Бог подкрепил ее веру и дал ей мужество, особенно в предстоящие дни. Когда в 1946 году Келлер была в длительном путешествии, ей передали по телеграфу о несчастье, случившемся в ее доме. Аркан Ридж сгорел дотла. Ее любимый дом в Коннектикуте, построенный ею и Полли, сгорел. А сколько там хранилось драгоценных книг и рукописей. И все это вдруг пропало. Все ее имущество сгорело, включая бесценную библиотеку Брайля и все ее труды. Но печальнее всего было то, что книга, которую она писала о своей любимой учительнице, тоже пропала в огне. В эту работу, которая была почти что закончена, Елена вложила всю свою преданность и глубокое почтение к Анне Салливан. И теперь это было полностью уничтожено. И тем не менее Келлер не сломилась. Люди надеялись на нее, и Бог доверял ей, что она выполнит ту работу, которую он поручил ей сделать. И она не подвела. Елена опять начала писать о своей учительнице, чтобы поведать миру о мужественной женщине, благодаря которой Елена теперь может работать и жить полноценной жизнью. Она была очень счастлива, когда Аркан Ридж был отстроен после пожара. Со всех уголков земного шара друзья Елены объединились, чтобы общими усилиями помочь ей восстановить дом и сделать его опять красивым. Много подарков для дома пришло от друзей из Японии. Это были инкрустированные столы, красивые комоды, светильники и подносы, резные статуэтки из слоновой кости. Император Японии лично прислал ей подарок, инкрустированный золотом и серебром. Но самым дорогим подарком для Елены, который больше всего ее привлекал, был японский фонарь, сделанный из камня высотой 9 футов. «Мы установим его в саду и вкрутим лампочку. Теперь всегда будет светло в нашем саду», — решила Елена. Это было так похоже на нее, быть светом, благодаря которому люди могут найти свой путь в темноте. Полли Томпсон как-то сказала одному из их друзей: «Я думаю, светящий фонарь, что горит в нашем саду, прекрасное отражение неукротимости духа Елены Келлер». Она была права. Стойкость духа Елены Келлер, ее неутомимая энергия являются для нас огромным вдохновением. Милостью Божьей Елена победила большие физические недостатки человека. Она бросила вызов мраку слепоты и глухоты не только ради себя, но и во имя других людей мира, страдающих такими же физическими недостатками. Это тот свет, который никогда нельзя погасить. Вот и закончилась эта удивительная история о Елене Келлер, которая поражает нас мужеством этого человека. Ее жизнь – это настоящий пример веры и мужества победителя. А сегодня будет новый золотой стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих.

Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победитель Золотого Царства». Глава первая. По морям в Бирму. «Говорю вам, я американец! Вы должны освободить меня!» Голос, взывающий к благоразумию людей, принадлежал темноволосому молодому человеку в сером костюме с вельветовым воротником. Его и группу пленных в форме британских морских войск грубо гнали по улицам маленького французского городка Байон. Жандармы подталкивали его своими мушкетами. Лишь он один пытался сопротивляться, и это была единственная реакция на его протест. «Скорей! Скорей!» – последовал приказ по-французски. И если пленные не понимали языка, команда переводилась на резкий удар по ногам ближайшего из них. Англия и Франция вели между собой войну. Английский корабль был захвачен в море и приведен в гавань как трофей. Возбужденные толпы вышли на улицы Байона посмотреть и поиздеваться над ненавистными английскими моряками. Они еще не забыли позора поражения от Нельсона в битве при Трафальгаре. Камни и большие комья грязи летели в несчастных, которых торопливо вели в местную тюрьму. Большинство из них были рады спрятаться за ее стенами от мести и гнева жителей Байона и от морских опасностей. По крайней мере, им не придется до конца войны участвовать в сражениях Наполеона, как бы она ни закончилась. Темноволосый человек, который сопротивлялся толчкам жандармов, очевидно, не желал отсиживаться в безопасном месте до конца войны. У него была, как он говорил, важная работа, и он должен быть освобожден немедленно, чтобы продолжить свое путешествие. «Я не англичанин! Я не англичанин!» – повторял он по-французски. «Я американец!» – надрывался он, стараясь перекричать шум толпы. Никто его не слышал. А если и слышали, то не обращали никакого внимания. Его сопротивление только позабавило их. Тщетно пытался он отыскать в толпе хотя бы один дружеский взгляд, лишь сжатые кулаки да злость в глазах. «Я не враг! Я мирный путешественник на пути в Индию! Я не моряк!» – продолжал он громко доказывать. Но это мало что изменило. Французские солдаты и полиция будто не слышали его слов, даже когда он говорил по-французски. Любого с корабля противника они считали врагом. Этого юношу, который кричал и сопротивлялся, звали Адонирам Джадсон. Он был убежден, что Бог призвал его отправиться проповедовать язычникам Востока. Поэтому в 1811 году он и покинул свою родину, Америку, 23 лет от роду. Он попытался найти пароход, который доставил бы его прямо в Индию. Но очень мало американских судов плыло к этой земле, где почти все права на торговлю были в руках британцев. Наконец-то удалось сесть на английский корабль. Но теперь, похоже, придется провести долгие годы во французской тюрьме. Джадсон сморщился от боли после очередного удара, который он получил, минуя тяжелые ворота, и они медленно закрылись за ним. «Я должен видеть начальника!» – кричал он. «Вы совершили ужасную ошибку! Я американец, и я требую освободить меня как гражданина нейтральной страны!» В ответ его грубо толкнули сзади, так что он полетел лицом вниз в темную камеру. Поднялся с грязного пола, сел на кучу соломы, опустив голову на руки. Почему Бог позволил всему этому произойти? Видно, в этом несчастье была какая-то цель. Трудно было представить, как можно попасть в Индию, если они и слушать его не хотят. Ему не терпелось начать работу с темнокожими людьми Востока. «Пожалуйста, Господи!» – взмолился он. «Избавь меня, ведь я хочу заняться твоим делом. Помоги мне!»
Чья-то рука коснулась его плеча, и Джадсон быстро оглянулся. Он не слышал и не видел, чтобы кто-то входил в камеру. Но теперь рядом с ним стоял незнакомец с улыбающимся лицом. Он сразу же решил, что это друг. «Как вы сюда попали? Кто вы?» – спросил удивленный узник. В ответ человек, закутанный в длинный темный плащ, приложил палец к губам. Он быстро расстегнул плащ и набросил накидку на плечи Джадсона. «Не задерживайтесь!» – прошептал он по-английски. «Бегите! В гавани стоит американский пароход! Зайдите на него, и вы будете в безопасности!» Джадсону не нужно было повторять дважды. Он бросился по пустому коридору и через другую дверь на улицу. Куда повернуть? Быстро оглядевшись, не видит ли кто его, он побежал к мачтам, которые виднелись над крышами низких коттеджей. Вот и пристань. Не переводя дыхания, взбежал он на палубу корабля с родным звездно-полосатым флагом. Он никогда так и не узнал, кто был его спасителем. Но до своего последнего часа носил в душе благодарность к тому незнакомцу. На разрешение вопроса с французскими властями потребовались бы месяцы, а то и годы. Теперь он свободен и может продолжить путешествие. Американский корабль плыл в Лондон. Капитан согласился взять Джадсона с собой. В Лондоне он поведал свою историю и был принят в общество миссионеров, которое посылало своих работников в Индию. От берегов Темзы наконец-то отправился с женой, теперь уже на британском корабле, в Калькутту. Путешествие в Индию тогда занимало несколько месяцев, и в пути ожидало много опасностей. Французские корабли все еще подстерегали суда состоятельных британских купцов. Пришлось несколько раз менять курс, чтобы избежать встречи с врагом. Пережили шторм, встречный ветер, но в конце концов прибыли в Калькутту. Джадсон был полон радужных надежд, когда бросил первый взгляд на землю своей мечты. Увы, его ждали здесь разочарования. Власти вместе с торговцами Калькутты не хотели, чтобы миссионеры вмешивались в их не всегда честные дела. Джадсонам не дали разрешения поселиться. «Нам не нужны миссионеры, сующие нос в чужие дела и забивающие головы местного населения вредными идеями». «Что же нам в таком случае делать?» – спрашивал Джадсон. «Вернуться туда, откуда вы приехали, заняться своим делом, а нам позволить заниматься своим». «Я не поеду обратно», – заявил Джадсон решительно. «Если ослушаетесь властей и ступите на берег, вас схватят и бросят в тюрьму», – сообщил дружески настроенный капитан корабля. «Но, по крайней мере, я буду на индийской земле. Не для того же проделал я этот долгий путь, чтобы ни с чем повернуть назад, даже не сделав попытки встретиться с людьми, которых я приехал учить». «А почему бы, собственно, нам не попытаться пристать в другом порту?» – предложила Анна. «Где торговцы не так злы». Замечание оказалось ко времени. На пристани стоял корабль «Георгина», который отплывал в Рангун. Джадсон, не раздумывая, принял решение.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

нас утешает в скорби то, что мы в деснице Божьей. А все, что держит Бог, никто поколебать не может. Первосвященник наш Христос и ныне держит чаши молитв и выплаканных слез и всех страданий наших. И если нам идти не в мочь, Он силой наделяет. Когда же нас застанет ночь, Он звезды зажигает. Когда в волнах и на ветру нас ужас настигает, дает Он руку, как Петру, от гибели спасает. И вы, за истину борцы, изведавшие муки, мужайтесь, то для вас венцы Христовы держат руки. Наш Бог — надежда новых дней. Не случай правит нами, Бог держит силою Своей весь мир и всех нас с вами.

Господь наш сказал однажды притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Для ясности он приводит следующий пример. Читаем Евангелие от Луки, 18 глава, со 2 по 8 стихи. «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. Далее сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре“. Через этот пример Господь наш всем показал, что если бесстыдный и неверующий судья по неотступности и надоедливости способен произвести правосудие вдове, то насколько более Отец Небесный может оказать милость и помощь просящим его у него. Но через вдову Иисус Христос показал и нам всем, как должно ходатайствовать. Вдова один раз пошла к судье, другой и третий раз, и неведомо сколько раз ходила она еще, но помощь он ей не оказывал. Но все же пришел тот момент, когда судья защитил ее. Не так ли должно и нам приходить к Господу, и до тех пор, пока не получим просимое? Говорят, что великий английский миссионер в Китае Гудзон Тейлор, прежде чем восходило солнце, пребывал уже на коленях в молитве. Известно, что именно ко дню его смерти он успел проникнуть и в последнюю им намеченную провинцию со Словом Господним. Впоследствии о нем писали: «Неудивительно, что его жизнь и служение имело столько великих пробуждений». В служении брата Тейлора было именно качество вдовы, приходящей к нечестивому судье. Гудзон ежедневно приходил к Богу до восхода солнца и просил о спасении новых душ. Все нужды он открывал Богу. И сам Христос сказал: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». С этим миссионером произошло однажды следующее. Весной 1875 года Гудзон Тейлор находился на перроне Брайтонского вокзала, ожидая поезда, с которым он должен был вернуться в Лондон. К нему подошел один русский граф, который предложил ему совершить поездку вместе. «Но я езжу в третьем классе», — сказал миссионер. «Мой билет позволяет мне тоже», — был вежливый ответ. Их было только двое в купе. И тотчас граф Бобринский вынул свой бумажник, говоря: «Позвольте мне дать вам кое-что для вашего дела в Китае». Взглянув на протягиваемый ему чек, Тейлор подумал, что граф Бобринский ошибся. Чек был на 50 фунтов стерлингов. «Вы, может быть, полагали вручить мне 5 фунтов», — сказал он тотчас же. «Позвольте мне вернуть вам чек, он на 50 фунтов». «Я не могу взять его обратно», — ответил даритель, не менее изумленный. «Я действительно имел намерение дать вам 5 фунтов, но Богу должно быть угодно, чтобы вы получили 50». Пораженный этой встречей, Тейлор, как только прибыл в Лондон, тотчас отправился в помещение миссии, где как раз в этот момент происходило молитвенное собрание. Нужно было совершить уплату в Китае, и для этого недоставало 49 фунтов стерлингов. Знавши об этом, собрались, чтобы обратиться с их нуждою к Господу. И в то время, как они молились, прибыл Тейлор и положил на стол чек на 50 фунтов. Можно себе представить, какие благодарственные молитвы полились из уст собравшихся на это молитвенное собрание. Далее хочу спросить,
узнающих Господа, разве мало и у нас нужд, чтобы проводить настоящую молитву на жизнь? Послушайте, что говорит Библия и о чем нужно молиться. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Здесь речь идет о пришествии Господнем. Марка 13:33. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Якова 5:16. Зло страждет ли кто из вас? Пусть молится. Якова 5:13. Молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Матфея 5:44. Павел говорит в первом послании к Тимофею 2:1. Прошу совершать молитвы за всех человеков. Если кто видит брата своего согрешающим грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. 1 Иоанна 5:16. Пророк Иеремия говорит в 29 главе 7 стихом. «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Молитесь во всякое время, Ефесянам 6:18. Молитесь также и о нас, Колоссянам 4:3. Вот только некоторые причины для молитвы. Невозможно перечислить все нужды, указанные в Священном Писании, и которые встречаются в нашей жизни. Все эти перечисленные темы для молитвы сказаны для верующих. Но вот для тех, кто еще не в числе искупленных, им надо молиться о спасении. Молиться и искать. Искать Бога, пока еще можно найти Его, но не тогда искать, когда для этого уже не остается времени. Один умирающий артист просил у своего сотрудника: «Помолись со мною молитвой, Отче наш», на что последний ответил: «Не могу, ибо у меня нет суфлера». В таком состоянии находится весь мир. А ведь именно для того и послал Господь на землю своего Сына, чтобы людей научить, как должно жить. И Дух Святой, который также послан, и который научает всех нас, как должно жить и молиться. Уверуйте, люди, в Господа Иисуса Христа, и примите святое крещение, и примите Духа Святого, и вам в предсмертный час не придется искать суфлера, как это делал умирающий артист. Дух Святой научит вас всему, как должно жить и как должно угодить Отцу Небесному. Всякий верующий, дорогие возлюбленные, призван не только веровать, но и вести молитвенную жизнь, или, скажем, вести молитвенное служение пред Господом. При любых условиях и обстоятельствах иметь даже молитвенное общение с Богом.

Я знаю одного брата, который был обвинен за веру в Бога. Он обвинялся по статье, которая гарантировала ему 7 лет УС. Когда он был арестован и введен в камеру, где было около 20 других арестованных, то брат первым долгом преклонился для молитвы. И так он делал ежедневно в течение 2 недель. Затем по молитве и ходатайству многих святых он был освобожден. Но как он сам радовался после, что он подчинился внутреннему желанию иметь постоянное молитвенное общение с Богом. Правда, верующий может молиться в духе, в уме и даже молча, но самая благословенная молитва – это молитва вслух и на коленях. Молитва со святыми в общении и молитва уединенная. Всегда в общении с Богом. Однажды в военное время солдаты обратили внимание на одного из товарищей, который постоянно всех сторонился и не принимал участия ни в шутках, ни в играх солдатских, а иногда, пользуясь затишьем на фронте, тайком уходил в соседний лес. На расспросы товарищ отвечал, что он удаляется в лес для уединенного молитвенного общения с Богом. Об этом стало известно командованию, и солдат был отдан под суд, подозреваемый в тайной связи с неприятелем. Обвиняемый категорически отрицал возводимые подозрения и утверждал, что он удалялся в лес исключительно для уединенного молитвенного общения с Богом. Тем не менее, в результате был приговорен к смертной казни. Для приведения в исполнение судебного решения требовалось утверждение главнокомандующего частями, которым принадлежал осужденный, куда и было передано судебное дело. Прежде чем подписать, главнокомандующий, пересматривая дело, приказал доставить к нему осужденного солдата. И когда последний прибыл, главнокомандующий был удивлен глубоким спокойствием осужденного. И на вопрос, почему он не читал свои молитвы среди товарищей, а тайком уходил для этого в лес, солдат ответил, что он уходил в лес не для того, чтобы читать молитвы, а для молитвы на общение с Богом, чего среди товарищей достичь было невозможно. «А каким образом ты достигал этого, уединяясь в лесу? Можешь ли ты продемонстрировать здесь твое общение с Богом?» Солдат немедленно опустился на колени, и из уст его стали изливаться слова благодарения Богу, восхваление его величия, прощение тех, которые по незнанию творят неугодное Богу, и о даровании ему сил с радостью принять все, что ему предстоит. Это не были слова заученной молитвы. Это было излияние души, преданной Богу. Это было живое общение возрожденной души со своим Творцом. Такие трогательные слова привели присутствующих в необыкновенное умиление. И когда солдат поднялся, лицо его было преображено и выражало радость. Тогда главнокомандующий сказал, «Человек, который так молится, не может быть изменником или предателем, а потому он не заслуживает смерти». И тут же разорвал бумаги, освободил солдата из-под стражи и приказал освобожденному оставаться в его ставке, выразив ему полное во всем доверие. Заканчивая это слово, дорогие, я еще напомню о вдове. Будем и мы подобны ей, и со всеми великими, а также совершенно маловажными делами прибегать постоянно к нашему Богу, доколе не получим ясный ответ от Него. Теперь сделаем и мы, как сказано в пророке Захарии 8:21. Пророческое слово о тысячелетнем царстве, где жители одного города скажут жителям другого города. Пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа. И каждый скажет, пойду и я. Добавлю и я дорогому, не знающему Господа человеку, пойди и ты убедишься, как благ Господь наш, ищущим его». А верующим скажу, будьте постоянны в молитве. А что касается меня, то повторю слова Самуила, сказанные в первой книге Царств, 12 глава, 23-24 стихи.
И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на добрый путь и прямой. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего. Да благословит Господь это слово ко всем нам. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «На основе каких принципов воспитаны ваши дети?»

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Но, конечно, это ложь, и только истина может преодолеть такую ложь. В предыдущей передаче мы говорили о том, что может освободить женщин от желания управлять окружающими нас мужчинами. Мы должны учиться надеяться на Господа и ждать, ведь в свое время и по своему замыслу Он вступится за тех, кто верит в Него. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Псалом 26, 14 стих. В Библии Сара – пример женщины, которая уважает и слушается своего мужа. Однако, по крайней мере, однажды, когда ей показалось, что Бог слишком медлит, она попалась в ловушку и попыталась найти выход самостоятельно. 10 годами раньше Бог обещал ее мужу Аврааму, что у него будет много потомков и что они станут великим народом. Теперь ей было уже 76 лет, а детей все не было. Устав ждать, она решила, что пора что-то предпринять, и уговорила своего мужа, чтобы тот сделал хоть что-нибудь. У нее была служанка-египтянка именем Агари, и сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей, может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. Бытие, 16 глава, 2 стих. Сара решила воспользоваться древним обычаем, по которому бесплодная женщина могла иметь ребенка через одну из своих служанок. Поначалу план Сары казался удачным. Агарь вскоре зачала. Но очень скоро ситуация изменилась. Отношения бездетной жены и служанки, ожидающей ребенка, стали невыносимыми. И Сара снова обратилась к Аврааму и сказала: «В обиде моей ты виновен». Бытие, 16 глава, 5 стих. 13 лет спустя, когда Саре было уже 90 лет, Бог снова явился им, чтобы дать Аврааму и его жене свое дитя. Исаак должен был принести великое благословение престарелой чете, а также всем будущим поколениям людей. Но Измаил, сын, рожденный от Авраама и Агари, постоянно был причиной конфликтов родителей. Как часто Сара оглядывалась на свое прошлое и сожалела: «Но почему я не дождалась Господа? Почему я взялась за дело сама?» Апостол Павел предупреждает верующих всех времен и народов: «Не сообразуйтесь с веком сим». Послание Римлянам, 12 глава, 2 стих. Вместо этого мы должны преобразовываться обновлением ума нашего. Мы не должны находиться под влиянием своей культуры, как большинство современных христиан. Но вместо этого должны так исполняться Святым Духом и Словом Божьим, чтобы наша жизнь начала менять культуру. Перед родителями-христианами сегодня стоит задача воспитать поколение, которое будет не подражать этому миру, а преобразовывать его. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы назовем несколько мест из Библии. Если вы хотите их записать, то можете приготовить бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

Ложь 29. Все дети проходят стадию бунтарства. Враг хочет лишить родителей надежды на то, что в подростковом возрасте их дети будут жить святой, подчиненной Богу жизнью. Вера в эту ложь, что все дети проходят стадию бунтарства, заставляет родителей с ужасом, а не с радостью ожидать переходного возраста детей. Эта ложь может заставить их сносить или даже оправдывать бунтарское поведение подростков. Дети, которые знают, что родители ожидают от них бунта, скорее всего, оправдают их ожидания. Мы все по природе бунтари. Наши родители были грешниками. Мы были рождены в грехе, и наши дети и внуки рождаются с той же самой склонностью к бунту. Но здесь появляется Евангелие. Как только первая чета ослушалась Бога, он начал приводить в действие свой искупительный замысел, единственный способ спасти их от их же собственного бунта. Заместительная жертва Христа подарила падшим грешникам Божью благодать. Бог хотел, чтобы каждое последующее поколение принимало Его благодать, соблюдало завет и передавало его своим детям. Верующим родителям дано священное поручение научить детей подчинять свою жизнь Господу Иисусу. Родители должны привести детей в ковчег спасения. Для исполнения этого высокого и святого призвания людям дана сила Святого Духа и Божьи обетования. Сара Эдвардс, жена Джонатана Эдвардса, пастора из Новой Англии XVIII века, была глубоко духовным человеком. Она стремилась верить в истину и воплощать ее в каждой сфере своей жизни. Наиболее ярко она проявила это стремление в роли матери. У нее было 11 детей. Джонатан Эдвардс пишет в своих мемуарах, что она была уверена в своем призвании и неуклонно учила детей послушанию с самых ранних лет. Она умела удивительно хорошо управляться с детьми. Она говорила лишь раз, и ей повиновались с радостью. Ропот и возражения были неведомы ее детям. Они необычайно уважали родителей. Споры и распри, столь частые среди детей, ее семье были совершенно чужды. Ее система дисциплины начинала действовать в жизни ребенка с самого раннего возраста, и она взяла себе за правило противостоять первому же, а тем более каждому последующему проявлению упрямства или непослушания в ребенке. Как бы мал он ни был, до тех пор, пока его воля полностью не подчинялась воле его родителей. Она мудро считала, что пока ребенок не научится слушаться своих родителей, он не сможет слушаться Бога. Недавно одна мать рассказала мне, что когда ее первый сын был еще совсем мал, она стала учить его, что непослушание большинства молодых людей вовсе не значит, что он тоже должен бунтовать в переходном возрасте. Они с мужем подарили своим детям мечту быть другими. Они рассказали им, какими людьми можно быть. Они постоянно показывают им на собственном примере, как важно и как хорошо выбирать путь послушания. Когда в детях только начинают прорастать семена бунта, мудрые родители не говорят, пожимая плечами, «Ну, наверное, все дети должны пройти через это». Они понимают, что их дети испытывают физиологические и гормональные изменения, которые могут повлечь за собой эмоциональные спады и подъемы. Но они учат детей управлять непослушными эмоциями и не позволять им брать над собой верх. Они разрешают появившиеся проблемы твердо, но с любовью, стараются сохранять мир и постоянно свидетельствуют детям о Господе. Когда дети принимают неправильное решение, то сталкиваются с определенными последствиями, а когда они каются, то получают благодать. Мудрые родители не боятся проявлять смирение и просить прощения, когда сами ошибаются. Но главное, они усердно молятся за своих детей. Они доверяют Духу Святому, ожидая, что Он покорит их сердца.
Они также дают своим подросткам знать, что должны передать эстафету Божьего искупительного завета следующему поколению. Сегодня, когда дети становятся все более и более непокорными, нам нужны родители, которые хранят Божий завет, мамы и папы, которые держатся за Божие обетование, родители, которые верят в истину. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Псалом 102, с 17 по 18 стих, Псалом 143, 12 стих и книга пророка Исаии, 54 глава, 13 стих. Ложь 30. «Я знаю, что мой ребенок верующий, потому что он еще маленьким помолился и уверовал во Христа». В течение многих лет мне доводится выслушивать слезные рассказы женщин о сыне или дочери, которые ушли далеко от Бога. Обычно речь идет об уже взрослом ребенке или внуке, который не проявляет никакого интереса к духовным вопросам или ведет безбожный образ жизни. Тем не менее, эти женщины уверены, что их дети верующие. В приведенных ниже рассказах появляется одна и та же тема. Теперь она звучит все чаще и чаще. «Моя дочь — стриптизерша, а сын — гомосексуалист. Я хочу, чтобы они вернулись к Господу. Они оба когда-то уверовали и крестились. Ни один из моих сыновей не живет для Господа. Они верили в Христа в детстве, но потеряли веру, уехав учиться в колледж. Я верю, что сатана пытается ослепить многих родителей и скрыть от них истинное духовное состояние детей, чтобы держать этих детей в оковах царства тьмы. Наиболее беззащитны перед этой ложью родители, которые вырастили своих детей в церкви. Они учили их отличать добро от зла, а те каким-либо образом в детстве или отрочестве обратились ко Христу. Возможно, какое-то время они даже проявляли серьезный интерес к духовным вопросам. Такие родители поэтому часто полагают, что их дети уже спасены. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – на основании каких принципов воспитаны ваши дети? Однако Писание ясно учит, что человек может знать все о Боге, правильно отвечать на все вопросы и даже иметь некоторый глубокий религиозный опыт, не будучи при этом рожденным свыше. Только Бог знает сердце человека, но Он дал нам определенные объективные стандарты, которыми мы можем измерять искренность веры своей или чьей-либо другой. Первое послание Иоанна было написано для того, чтобы дать полную уверенность в спасении тем, кто получил рождение свыше, и предупредить тех, у кого нет реального основания для такой уверенности. Иоанн дает четкие критерии для различения истинно спасенных и тех, кто лишь утверждает, что верит в Бога, а на деле не более чем религиозен. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: „Я познал Его, но заповеди Его не соблюдает“, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Кто говорит, что Он в свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит мир, в том нет любви Отчей.
Если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 3 по 6 стих. 9, 15 и 19 стих. И 3 глава, 10 стих. Суть истинного спасения не в самом акте покаяния или добрых делах. Она в изменении человека. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. У мужчины или женщины, которые действительно обратились к Богу, новая жизнь, новое сердце, новая природа и новый Господин, избавившего вас от власти тьмы и введшего вас в царство возлюбленного Сына Своего. Послание Колоссянам, 1 глава, 13 стих. К этому Новому Завету прилагается и уверенность, что мы сможем выстоять в вере. Бог обещает: «Страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Книга пророка Иеремии, 32 глава, 40 стих. А автор послания к евреям говорит, что терпение до конца – признак истинной веры. Мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Послание к евреям, 3 глава, 14 стих. Апостол Павел писал верующим в Ефесе о тех, кто говорит, будто знает Христа, но в жизни не проявляет признаков истинного спасения. «Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследствия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Послание к Ефесянам, 5 глава, стихи 5 и 6. Если родители полагают, что их дети рождены свыше, но при этом в их жизни нет признаков спасения, это может повлечь за собой опасные последствия. Во-первых, это может внушить детям ложное чувство спокойствия относительно своей судьбы в вечности. Это может помешать родителям правильно молиться и вести духовную войну за души своих детей. Во-вторых, это поражает своеобразную душевную благодать, которая уничижает личность и жертву Христа. Так наши церкви наполняются людьми, которые думают, что у них все в порядке. Они верят в это, несмотря на то, что не поддерживают настоящих отношений со Христом, а их образ жизни хулит Слово Божие и дискредитирует христианство в глазах мира. Конечно, бывает, что и возрожденные люди иногда не слушаются Бога или переживают период отпадения от веры. Но ни один истинный верующий не может постоянно и осознанно грешить, не ощущая обличения Святого Духа. Независимо от того, насколько осведомлены дети или их родители в вопросах духовности, независимо от того, насколько ревностными они бывают в определенные периоды своей жизни, если у них нет любви к Богу, если они постоянно и упорно отвергают Слово Божье и Его пути, необходимо заставить их призадуматься о том, действительно ли они рождены свыше. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Все дети проходят стадию бунтарства. Истина. Если родители ожидают от своих детей бунта, то он, скорее всего, произойдет. Бог обещает благословение тем родителям, которые хранят Его завет и учат этому своих детей. Родители не могут заставить детей жить с Богом, но могут создавать в доме атмосферу, способствующую тому, чтобы дети полюбили истину Божию,
атмосферу, которая обеспечит благоприятные условия для их духовного роста. Ложь. Я знаю, что мой ребенок верующий, потому что он еще маленьким помолился и уверовал во Христа. Истина. Тот, кто не любит Бога и не жаждет Его, отвергает Слово Божие и Божьи пути, не может быть уверен в своем спасении. Родители, которые полагают, что их дети знают Господа, независимо от образа жизни мамы и папы, могут привить к детям, так и себе, ложное чувство безопасности и не молиться за детей должным образом. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 126. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 13 по 15 стих. Псалом 77, с 1 по 8 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь со мной. Спасибо, дорогой Отец, за Твое отцовское сердце. Спасибо, что Ты усыновил меня. Спасибо, что заботишься обо мне, удовлетворяешь мои потребности и делаешь меня духовно зрелой. Спасибо за Твою любовь к детям. Помоги мне принять и любить их, как Ты. Спасибо, что Ты создал меня женщиной, предназначил носить под сердцем дитя и заботиться о нем. Пожалуйста, научи меня исполнять призвание матери моих детей по плоти или детей, которых Ты поручил моей заботе. Пусть моя жизнь заставит следующее поколение жаждать праведности, стремиться стать подобным Небесному Отцу. Во имя Иисуса. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. С вами была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Дорогие друзья, сегодня я буду читать из 93-го псалма несколько стихов. В первых 7 стихах этого псалма мы можем видеть жалобу человека, который взывает к правосудию. Он обращается к судьи земли, чтобы воздал тот возмездие гордым людям, изрыгающим дерзкие речи и величающимся над теми, кто слабее их. После такого обращения к Богу, писатель этого псалма обращается к обыкновенным людям, возможно, ближним своим. Он говорит: «Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны, невежды? Насадивший ухо не услышит ли? Образовавший глаз не увидит ли? Вразумляющий народы неужели не обличит тот, кто учит человека разумению? Господь знает мысли человеческие, что они суетны». И вот главный стих, на который я хотел бы обратить ваше внимание. 12 стих. «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, наставляешь законом твоим, и несколько ниже, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего, ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердца. Кто восстанет за меня против злодеев, кто станет за меня против делающих беззаконие? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания». Так говорит псалмопевец в 93-м псалме. 12-й стих я избрал главным стихом для сегодняшней нашей беседы. «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим». Да, действительно, необыкновенно счастлив тот человек, которого

вразумляет сам Господь Бог. Господь Бог через Слово Свое вразумляет того, который боится Его, который верит Ему, который приближается к Нему, который ищет общение с Ним постоянно. Господь Бог выступает как лучший учитель и как лучший наставник своих людей. К сожалению, многие люди земли не обращаются к Богу как к своему наставнику или учителю. Они избирают себе других учителей. И для успешной своей деятельности люди имеют благоразумных, возможно, наставников, учителей, но тех учителей, которые далеки от познания святых истин, если даже они и богобоязненны. Египетские жрецы были очень богобоязненны, однако это не мешало им гнать святого Божьего человека Моисея. И мы знаем так, во многих народах есть свои определенные в кавычках боги. Но блажен тот человек, которого вразумляет сам Господь Бог. В этом его благословение, в этом его преимущество, потому что он наставляется законом Божьим. А закон Божий – это то, что необходимо иметь в сердце каждому человеку. История говорит нам, что во все времена, во всех народах, люди создавали специальные школы для того, чтобы давать образование своим людям. Школы при синагогах. Вы помните, как занимался со своими учениками Гамалиил, у ног которого воспитывался даже сам Саул. Медресе при мечетях. Мы знаем, что великий врач Авиценна занимался в мечети и учил других медицинским и другим наукам. Библейские семинарии при союзных объединениях сегодня дают большую пользу людям. И сегодня каждый человек, кто имеет желание учиться, может учиться, особенно в нашей стране, здесь, в Америке. Во многих церквах создаются свои маленькие библейские школы для подготовки проповедников для собственных собраний. Но если кто пожелает иметь и высшее духовное образование, богословское образование, он это может сделать. Он может учиться. И никто не может запретить ему в этом. Но блажен человек, которого вразумляешь ты, мы читаем, ты, Господи, и наставляешь законом твоим, чтобы дать человеку покой в бедственные дни. Вот радость человека, когда он получает указания от самого Господа Бога. В трудных, необъяснимых для него обстоятельствах вдруг ему приходит ответ свыше. Блажен человек, которого вразумляешь ты. Есть люди, которые связали себя с Иисусом Христом, Господом, на всю свою жизнь. Однажды, заключив завет с Ним, они отдались полностью Ему на служение. У них нет другого труда, как изучать Святое Писание, как углубляться в эти святые истины и потом эти истины излагать перед народом Божьим. И эти святые истины верующие люди получают в своей школе, в молитвенном доме. Потому что сегодняшние молитвенные дома являются своеобразной школой для подготовки верующих людей. «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи», — говорит псалмопевец. «Блажен тот проповедник, который получил от Господа учение». И это учение он может передать в молитвенном доме своим братьям и сестрам. Таким образом, приобретя для себя это наставление от самого Господа, проповедник может дать это наставление и другим людям. Итак, каждый из нас может задать себе вопрос, в какую школу я хожу и какие уроки я получаю. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи. Блажен человек, приходящий в молитвенный дом, которого вразумляет Господь через слово проповедника. Благоразумный слушатель внимает словам проповедующего брата. Он принимает это сердцем своим и потом притворяет в жизнь. Придя домой, он поступает так, как учит его Слово Божие через учение, которое он получил. И поступает очень благоразумно. Один человек так сказал: «Благоразумие в поступках – сестра смирения». И это правда. Благоразумный человек не говорит о себе гордо. Он всегда смирен перед Богом. Он всегда желает слушать поучения от Него. Это первая мысль. Вторая мысль. Бог наблюдает, исправляет, учит человека исполнению Его святой воли. Зададим вопрос.
Может ли упорствовать праведник, не слушая наставления Бога и его посланников? Может. Да, может. Такие случаи были в народе Божьем и отмечены в Священном Писании. Библия приводит нам достаточно примеров, когда благоразумные люди, начиная здраво, кончают очень легкомысленно. Четвертая книга Царств рассказывает нам о жизни некоего человека именем Иосия. Вся 22 и 23 главы говорят нам о том благословенном начинании этого великого человека, который сделал все, что можно было сделать для того, чтобы Господу угодить. Пожалуй, это был один из самых выдающихся реформаторов старого времени, ветхозаветнего времени. В то время как он вошел на царство, Дом Божий был в запустении. Но вот совершилось одно выдающееся событие. Я читаю 8 стих из 22 главы 4 книги Царств. «И сказал Хелкия первосвященник Шафану, писцу, книгу закона я нашел в Доме Господнем. И подал Хелкия книгу Шафану, и он читал ее». И ниже мы читаем, когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. Царь глубоко сокрушался, что книга закона находилась в таком забвении, и люди поклонялись другим богам. С этого момента начинается обнародование закона и реформы царя Оси. Из дома Господня выносятся все вещи, сделанные для Ваала и для Астарты. Изгоняются жрецы, которые кадили этим идолам, уничтожаются и сжигаются идолы, разрушаются домы блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты, и так далее, и так далее. А уже в 18-й год его правления была объявлена Пасха Господня в Иерусалиме. О, как любил Господа этот человек, царь Иосия! О нем написано, что вызыватели мертвых и волшебников, и всех идолопоклонников он уничтожал. Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всей душой своей, и всеми силами своими, по всему закону Моисееву, и после него не восставал подобный ему. И кажется, все было хорошо. Но вот наступил момент, когда Господу не понравилось действие этого человека. И во второй книге Паралипоменон, в 35 главе, мы можем прочесть об этом случае. Там написано, что египетский фараон Нехао пошел воевать на Евфрат. Иосия выступил навстречу ему, и в этом была его великая ошибка. Нехао абсолютно не хотел касаться Израиля. У него были другие враги. И нужно было ввязываться царю Иудейскому в эту войну? Никак нет. И написано о нем следующее. Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нехао от лица Божия, и выступил на сражение на равнину Мегидда. И выстрелили стрельцы в царя Осию, и сказал царь слугам своим, «Уведите меня, потому что я тяжело ранен». И свели его слуги его с колесницы и посадили его в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим. И умер он, и похоронен в гробницах отцов своих, и вся Иудея и Иерусалим оплакали Иосию. Любил народ Иосию. Но какую же ошибку совершил он в последние дни своих? Зачем ему нужно было идти, делать то, на что его не посылал Господь? Какую большую ошибку сделал этот человек? Он не послушал зова Господа. Господь предупреждал его даже через неверующего человека не делать этого, а он сделал. И поэтому такой печальный конец. Но давайте мы посмотрим еще на одного человека. Святого человека, любящего человека, псалмопевца Давида, тоже царя. Какой авторитет был у него среди своего народа? Как любили его люди? И сколько он много сделал для своего Господа? Но вот однажды, не бодрствуя, он вошел на кровлю и увидел женщину. Он не должен был смотреть туда. Но в то время, наверное, Давид подумал, «Мне все возможно». Он взял Версавию к себе, а муж ее послал на смерть. Потом
потом потеря сына, потом презрение в народе. 22 глава книги Числа рассказывает нам о Валааме, пророке Божьем, который слушал слова Божьи, который был вразумляем им, который был счастлив, потому что находился перед Богом на особом положении. Но что же случилось с ним? Ему предложили взятку, большие деньги, и за деньги он захотел изменить своему Господу. Он пожелал выполнить то, что требовали от него. Он хотел проклясть народ Божий, который шел мимо этой страны. Если Бог не говорил уже с ним, то ослица заговорила с ним человеческим голосом. «О, блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи!» Не тот блажен, которого вразумляет ослица, но иногда, может быть, даже ослица скажет что-то путное. Чтобы остановить безумие пророка, нужно было сделать такое. Ослица заговорила человеческим голосом и удивила пророка. Итак, вторая мысль, о которой мы рассуждали, говорит нам, что Бог наблюдает, исправляет, учит человека исполнению его святой воли. Следующая мысль. Бог помогает, Бог оберегает, Бог защищает всех тех, которые прислушиваются к его голосу. Почему человек проявляет волю свою? Почему настаивает на своем? Почему в нем такое сильное «я»? Потому что человек живет не по духу, но по плоти. И, естественно, Бог уже не на его стороне. Но блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи. Если даже этот человек переносит оскорбление, поношение, может быть, на него рекой льется ложь и клевета, все-таки он гораздо счастливее. Гораздо счастливее всех тех, которые слушают голос сатаны. Его вразумляет Бог. И этими переживаниями жизни только Господь делает человека лучше. Он оберегает, Он защищает, Он помогает. Иисус Христос говорит: «Возлюбленные, не мстите за себя. Дайте место гневу Божию». О, это несравненно лучше остаться обиженным. Вспомните пример Давида и Саула. В то время как Саул поднял гонение на Давида, Давид уже был помазанным царем. Он еще не сидел на престоле, но все-таки он был уже царь. Перед лицом Бога это был святой человек, это был человек, ищущий общение с ним. Давид, зная свое высокое положение перед Богом, его обетование, то, что принадлежит теперь уже ему, не мстит Саулу, врагу своему. «Подниму ли я руку на помазанника Господня?» Он говорит. Нет, Давид не стал мстить своему притеснителю. Давид поступил не так, как говорит закон, а так, как говорит Новый Завет, как Евангелие. Хотя, конечно же, Евангелие было написано много-много лет спустя. Но Давид искал, как угодить Богу. Он знал, что он не выиграет ничего, если он отомстит Саулу. Но в глазах Господа Давид вырос еще более. Но нашелся еще один человек именем Симей. Симей шел за Давидом и поднимал пыль, и шумел, и кричал, и оскорблял его. Но он уже был научен примером Урии и Версавии. Пусть. Если Господь допустил, пусть. Если Господь это сделал, пусть. Пусть он говорит, пусть он кричит, пусть он клевещет, пусть он обзывает. Давид не мстит Симею. Вразумленного Давида Бог оберегает от греха расправы над этим злым человеком Симеем. И четвертая мысль. Бог поддерживает, утешает и услаждает душу человека, которого он вразумляет. В жизни у нас случается такое, что мы не можем понять, почему происходит в жизни то или другое. Такое же состояние было и у псалмопевца Асафа. Вот что он говорит в 72-м псалме. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам,
Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем надмеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их пропасти. И дальше мы читаем, но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле. Смотрите, какие чудесные слова, какое обещание, какое обетование, какое утешение Господь посылает для своих верных. Когда Иисус ходил по земле, многие слушали Его удивительные наставления. Все ли принимали их? Ничего подобного. Многие смеялись над Ним, многие ругались над Ним, многие презирали Его, многие уходили от Него разочарованными. Каждый искал свое. А Господь нас сегодня учит, чтобы мы искали не свое, а Его. «Блажен человек, которого вразумляешь ты», — говорит Господь. «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи». «Блажен» значит «счастлив человек». И если мы это счастье испытываем каждый день, можно ли иметь ропот в нашем сердце? Можно ли иметь неблагодарное сердце? Господь Иисус Христос оставил нам свое наставление. Если мы коснемся только одной Нагорной проповеди и прочтем ее, и будем жить так, как она учит, безусловно, мы имеем 100% гарантию, что Господь возьмет нас в славу свою. Блажен человек, которого вразумляешь ты. Но как это было вчера, как было третьего дня, как это было в древности, обычно взрослые люди своим уже застарелым, заскорузлым умом не могут понять вразумление Божье. Это же мы встречаем сплошь и рядом сегодня, даже в церкви, даже среди глубоко верующих людей. Когда Господь ясно говорит, это делать можно, а это ни в коем случае, человек настаивает все-таки на своем. Что-то подобное мы читаем и в Священном Писании, когда Иисус Христос пришел в Иерусалим со своими учениками, и когда Он был в доме и спросил их, о чем дорогой они рассуждали между собой, когда шли сюда, они молчали, потому что дорогой-то рассуждали они между собой, кто из них больше. И тогда Господь дает им пример вразумления. В 9 главе Марка мы читаем, «И сев, призвав 12, и сказал им, «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И, взяв дитя, поставил его посреди них, и, обняв его, сказал им, «Кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня принимет, тот не меня принимает, но пославшего меня». Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, говорит нам псалмопевец. Дорогие друзья, мы очень благодарны Богу за то, что мы имеем Святое Слово. Мы очень благодарны Богу за то, что мы имеем общение в молитвенных домах. Мы очень благодарны Богу, что мы можем молиться Ему свободно. И вот в этих трех моментах нашей христианской жизни, в молитве ли, в чтении ли, в общении, мы принимаем вразумление от Него и потому говорим «блажен, блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи». Будем ценить, дорогие друзья, то, что мы имеем. Будем смотреть на лик Иисуса Христа, на Его смиренный лик.
Он был образом Божьим, но смирил себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Он вразумляет, он наставляет, он говорит: «Будьте как я, делайте, как делал я». А это путь глубокого смирения и богоугодного хождения перед Ним. Блажен человек, которого вразумляет Господь Бог. Блажен. Блаженны те, которые слушают и исполняют. Он говорит нам: «Прибудьте во мне, и я в вас». Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Ученики всегда слушают наставления своего учителя, а учитель наш Иисус Христос распятый за нас. Посмотрим еще раз на Его лик и возблагодарим Его за ту милость, которую являет Он нам, детям Своим. Насадивший ухо не услышит ли, и образовавший глаз не увидит ли? Вразумляющие народы неужели не обличит тот, кто учит человека разумению? Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего. Богу нашему, Господу нашему, вразумляющему нас, принесем сердечную славу и благодарность в жизни своей и в молитвы своих. Аминь.

0: Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Из квартиры Каратаевых доносится пение. Окруженные детьми, на широком диване сидят Анты с Натой.

0: представляю, как легко было бы жить, если бы все люди верили в Бога.
1: Не думаю. Она только вера в Бога ничего бы не изменила.
0: Почему?
1: Потому что одна лишь вера в существование Бога не помешала бы людям спорить и воевать и делать все, что угодно.
2: Необходимо не только верить, но и любить Бога, и стараться исполнять Его волю.
1: Ну да, конечно.
3: И любить друг друга.
2: Конечно.
1: Конечно, если бы люди верили в Бога, то у них был бы какой-то страх. Они боялись бы Его судов и наказаний, а это хоть как-то сдерживало бы зло.
3: Не понимаю, почему люди не верят в Бога.
1: Ну, это трудно так.
0: Потому что они не видят Его.
1: Конечно.
2: Да, человек продолжает быть Фомой. Не увижу и не поверю. Но только теперь дело обстоит хуже. Тем, кто говорит, что знает и видел Иисуса, приписывают галлюцинации.
3: А что такое галлюцинации?
2: Это обман зрения. То есть человек видит того, чего нет. Или слышит того, чего нет. Или, например, по запаху ему что-то кажется, чего на самом деле нету.
4: Вот, например, у алкоголиков бывают галлюцинации.
1: Да, но вообще-то наше зрение далеко не совершенно. Исследования показали, что люди не все цвета видят, какие видят, например, животные. Пчела видит то, что человеческому зрению совсем недоступно.
2: Да.
0: И собаки слышат то, что не слышит человек.
1: Правильно. А вот бабочка имеет такой нюх, что на большом расстоянии обнаруживает бабочку противоположного пола. Но это человеческий нос не способен.
4: Mm-hmm.
0: Вот это нюх лучше, чем у собаки.
1: Да.
4: Mm-hmm. Вот вы слышали, что не так уж давно ученые открыли, что наша Земля гудит, как колокол после сильного землетрясения. Но этот звук на 16 октав ниже самого низкого тона, который человек может слышать.
2: Правда.
1: Интересно. Это, конечно, говорит о том, что, несмотря на удивительные устройства человека, его возможности все же ограничены.
2: Да, люди бы готовы были поместить и Бога в лаборатории, исследовать.
0: Да, не получается.
4: А вот раз не получается, значит, его и нет. А если кто-то говорит, что нашел Бога и любит его, то такого чуть ли не сумасшедшим считают.
1: Что поделаешь, таков человек без Бога. Все-то ему надо потрогать да шутить.
2: Да все равно ж людей не поверят, даже если кто-то из мертвых воскрес бы и стал возвещать, что и Бог есть, и ад есть, и жизнь вечная. Все равно не поверят.
1: Просто человек не хочет понимать, что Бога невозможно определить какой-то аппаратурой, что он недосягаем. Он совсем в других измерениях обитает, и что возможность человека весьма ограниченная.
2: Да, ведь изучив даже самую ничтожную травинку, мы восторгаемся ее строением и мудростью создавшего его, не говоря уже даже о Вселенной.
4: Глядя на окружающий мир, все же можно увидеть Творца, если захотеть, конечно. Кроме того, есть возможность проверить на себе силу Божьей любви. Иисус сказал, что кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно.
1: Правильно, Вадим.
2: Да, и люди вообще просто забывают, что Бог-то есть Дух.
1: А мы, люди, ограничены материей, временем, и порой забываем об этом.
4: Когда я начинаю думать о том, что значит безначальный Бог, и что такое вечность бесконечная, то прямо голова идет кругом.
1: Вот это и доказывает, что наш разум многого еще не может вместить.
2: В Библии сказано, что Он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию.
4: Ну вот именно. Наш Бог поставил свои пределы и времена. Бог же обитает в неприступном свете.
1: Да, и само время, наверное, дано только нам на земле, потому что говорится, что настанет такое время, когда времени уже не будет.
3: Было бы страшно интересно увидеть, Какой все-таки Бог?
2: Ну, знаешь, Верочка, ведь Вадим только что сказал, что, глядя на окружающий мир, можно увидеть Бога. Давайте-ка попробуем сделать это, а?
1: А как?
3: Я знаю. Он очень любит цветы. Нас он и создал такими красивыми.
1: И вообще красоту. Какую красивую землю он нам подарил. Какие моря, океаны, горы, деревья, озера. Не хватит времени все перечислить.
2: А сам человек разве не чудо? Кто такое мог сотворить бы?
4: Он, любящий Бог. Ведь он отдал даже сына своего для нашего спасения.
0: Бог очень умный и мудрый.
3: И еще очень терпеливый.
1: Да, это так.
3: Он не уничтожил людей. Хотя они совсем и не верят в него, а только смеются.
1: Вот это действительно так. А еще его великая любовь в том, что он не только сына своего отдал, но и Духа Святого нам послал.
2: Да. И Дух Святой живет в нас.
4: Да, без Духа Святого мы, наверное, не имели бы никакой силы.
1: Бог посредством Духа Святого трудится над каждым из нас, чтобы приготовить нас для вечности.
2: А ведь вечность намного прекраснее, чем эта земля и все, что здесь мы имеем.
1: Какая будет вечность? Не можем представить себе.
0: А вы забыли, что Бог хочет, чтобы и другие люди стали верующими?
4: Конечно. Для этого он нас и использует.
1: Надо полностью отдать себя в распоряжение Бога. И он употребит нас для спасения грешников. Но без силы Духа Святого мы ничего не сможем.
3: Да. Тогда я буду просить, чтобы Бог через меня спас хоть одного грешника.
1: Чудо ты наше! Это действительно очень хорошее желание. Думаю, что Дух Святой поможет тебе быть ярким светильником в этом мире.

0: Сережа, Вера, Люда и Вадим Каратаевы – маленькие ученики Христа. Многому они должны еще научиться, пока в духовном смысле твердо станут на свои ноги. Но благодаря таким старшим друзьям, учителям, как Анты и Ната, они могут успешно продвигаться вперед в своей вере. Ученик приобретает знания через лекции, поучительные рассказы, дискуссии и задавая вопросы. Чтобы человек мог расти в вере, он должен задавать вопросы. Есть много истин, которые требуют объяснения. Нужно дискутировать, обсуждать аспекты живой веры. Поучительные рассказы освещают истины. И духовные лекции, и проповеди служат христианину подкреплением, наставлением и обличением. Сегодня Анта и Наташа беседовали с детьми о вере в Бога, о его невидимой физическими глазами сущности. Сережа и Ната привели старый аргумент неверующих людей.
1: Не понимаю, почему люди не верят в Бога.
2: Ну, это трудно так.
3: Потому что они не верят Его.
4: Конечно. Да, человек продолжает быть Фомой. Не увижу и не поверю.
0: Люди не верят в Бога, потому что Его не видят. Почему они не видят Бога? Библия говорит: «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Чистое сердце. Что это такое? Это сердце, которое свободно от всех отрицательных эмоций, болезненных забот, негативных отношений, всего того, что может ослепить его, препятствовать ему понимать важные духовные истины. Один верующий бизнесмен рассказал, что в какой-то период у него были колоссальные заботы, и он испытывал большое давление на работе. Когда он приходил домой, и дети подбегали к нему, чтобы поговорить с ним, то хотя он и отвечал им «Да, Марк, да, Мэри», он не слышал ничего, что они говорили ему. Спустя некоторое время, как-то однажды на прогулке со своей женой в саду, этот человек вдруг воскликнул: «Надо же! Розы уже расцвели». К его удивлению, жена ответила, что они уже цветут 3 месяца. Только после того, как этот деловой человек попросил Бога освободить его от его чрезмерных забот и напряжений, он смог почувствовать близость Божию и стал слышать то, что члены его семьи говорили ему. В духовном мире такое же положение. Когда мы говорим о духовных вопросах, мы можем видеть, как легко какое-то препятствие в нашем сердце может ограничить наше духовное зрение. Это препятствие может быть таким большим, что мы совсем не чувствуем присутствия Божьего. «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Если мы духовно и эмоционально целостны, мы видим Бога и способны верить в Него. Тому, кто имеет какие-то душевные проблемы, трудно верить в Бога. Какие трудности я имею в виду? Я отвечу следующими вопросами. Глубоко в своем подсознании испытываете ли вы какое-то чувство враждебности к своему отцу или матери? Имеете ли вы глубоко в каком-то уголке своего сердца отрицательное чувство к своей семье, друзьям, своим сотрудникам или конкурентам? Помните ли вы такой случай, что кто-то обидел вас и никогда не пришел попросить прощения? Сокрыта ли в вашем сердце тайна, которой вы боитесь поделиться с другими, какой-то поступок прошлого или настоящего, или что-то, что вы собираетесь осуществить в будущем, зная, что это незаконно или аморально? Переживаете ли вы отчаяние и безнадежность, не получив еще ответа на свою молитву? Таите ли вы в себе комплекс неполноценности? Трудно ли вам быть удовлетворенным собой? Список подобных вопросов бесконечный. Но если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, вы не полностью свободны от отрицательных и разрушающих эмоций. И до тех пор, пока вы во власти негативных эмоций, вы жертва сомнений в существовании Бога. Не доверяйте себя сомнениям. Сомнение — это бессознательный защитный механизм, произведенный нестабильным, обвиняющим или измученным умом, чтобы воспрепятствовать нам верить в Бога, который может потребовать от нас того, с чем мы не готовы расстаться. Отрицательные чувства загрязняют сердце и препятствуют нам видеть свою нужду в Боге. Мы становимся как растолстевший человек, который боится ступить на весы, или как человек, боящийся открыть полученные письма из-за неоплаченных долгов. Когда мы больше всего нуждаемся в помощи, наше загрязненное сердце будет препятствовать нам обратиться к тому, кто способен нам помочь больше всего, к Богу. Мы не верим и не видим Божьего плана для нашей жизни. Иисус Христос был могущественной личностью. Он знал Бога. Он не имел никаких внутренних эмоциональных препятствий. У него не было самолюбивых стремлений, ни жадности, ни зависти, ни ненависти, ни жалости к себе. Он был чист сердцем. Блаженные, чистые сердцем, ибо они Бога узрят, сказал Иисус. Самое главное препятствие, которое не дает нам видеть Бога и которое загрязняет наше сердце, это грех. Это дела, слова и мысли, оскорбляющие других и вредящие нам самим. Грех — это также бунт против Бога и исполнение Его воли в нашей жизни. Пока мы не готовы расстаться с мыслью, что я сам лучше всего знаю, что мне нужно для счастья в моей жизни, мы не будем воистину счастливы, и мы не увидим Бога. А без присутствия Бога в своей жизни вы не будете иметь глубокого чувства полноценности и не будете способны к здравой самооценке. У вас постоянно будут проблемы с другими людьми. Вы не будете способны относиться к ним милосердно. Будете грубы в своем сердце, будете критиковать и сплетничать. Без Божьего присутствия вы будете наносить обратные удары, пока не разрушите самые важные аспекты в своей жизни и не обнаружите, что жизнь ваша развалилась. Все вокруг рухнуло. Подумайте над этим. Если вы говорите, что вы никогда не ощущали реальности Бога и что Бога невозможно видеть, то, возможно, вся проблема в вашем собственном сердце. Загрязненное сердце препятствует вам видеть любящего вас, Небесного Отца и Бога, и делает вас несчастным. Не пора ли совершить уборку и очистить свое сердце от греха? Как, спросите вы? Не существует такого средства, которое могло бы очистить мое сердце, мысли, совесть от греха. Бесполезно, я слишком много согрешил. Друг мой, поднимите свой взор на Голгофский крест. Есть средство, которое может вас очистить. Призовите Христа на помощь. Христос пострадал и был распят на кресте. Он пролил свою святую кровь за вашу нечистоту и грех. И эта очищающая кровь в силе еще и сегодня. Всякий, кто призовет имя Господне, имя Иисуса Христа, спасется и будет чист от всякой грязи, будет свободен от всех преград, которые не дают чувствовать присутствие Бога в жизни. Хотите ли вы, мой дорогой друг, стать чистым сердцем сегодня, в этот час? Придите к источнику очищения. Придите к ранам распятого ради вас Иисуса Христа. Мы будем сейчас молиться. Я приглашаю вас присоединиться к моей молитве. Пусть это будет первым шагом вашего решения верить в Иисуса Христа и в Бога, и жить согласно Его воле. Будем молиться. Дорогой наш Небесный Отец, я молю, чтобы действие Духа Святого сейчас оживило это слово в сердце моего слушателя, чтобы он понял, что нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе, что Ты изменишь его жизнь, что, Боже, Ты силен очистить его сердце и совесть, пролитой за него кровью Иисуса Христа. И после того, как он получит это очищение, о Боже, помоги ему своим свидетельством и своей жизнью воздать Тебе одному хвалу, потому что Ты один достоин всякой славы и хвалы от Него. Благодарность Тебе, Боже, что Ты принимаешь моего слушателя таким, как он есть. Очисти от всякого греха, исцели его болезни, обнови его жизнь, спаси его душу. О, дорогой Спаситель Иисус Христос, благодарность Тебе, что Ты слышишь эту молитву и слышишь молитву моего слушателя. Слава и благодарность Твоему святому имени. Аминь.

Дорогой слушатель, вы, которые сейчас приняли решение открыть свое сердце Богу, возможно, первый раз в своей жизни, вашим первым шагом была ваша молитва. Сами слова молитвы не спасают. Вы можете читать какую угодно молитву, каждый день, каждый час. Она не спасет вашей души. Но если вы всем сердцем поверите в то, что вы сказали в своей молитве, то вы увидите, что Христос войдет в вашу жизнь, и вы испытаете перемену жизни. Помните, что живая вера проявляется в делах. Вам будут нужны общения с другими верующими и поместная церковь, где Слово Божье проповедуется так, как оно написано. Я горячо рекомендую вам найти для себя такой духовный дом, где вы можете расти в своей вере. Если у вас есть Библия, читайте ее регулярно. Ваша душа будет насыщаться и укрепляться каждым словом, исходящим из уст Божьих. И под конец. Если вы желаете написать нам и рассказать о том, что Бог совершил в вашей жизни, или просто поделиться волнующими вас вопросами, то пишите нам по такому адресу. Финляндия, 137-20, Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20, Парола. Ивану Степановичу Хауке. Желаю вам Божьего благословения.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

Заметить, что Писание неизбежно приводит нас к мысли о том, что все три божественные ипостаси принимали участие в деле творения. Но сегодня мы продолжаем наш разговор о третьей личности Божества – Духе Святом. Можно объяснить, что делает Святой Дух, но никто не знает, как Он это делает. Действие Святого Духа – это одна из тайн христианской веры. Многое другое нам понятно, но этот вопрос останется загадкой, и мы не должны пытаться разгадать его. Кто знает, где рождается ветер? И поэтому, кто может знать, как действует Святой Дух, подобный ветру? Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Я верю, что для обращения человека Святой Дух действует двумя различными способами. Во-первых, он обновляет те способности, которые уже есть у человека. Во-вторых, он дает человеку новые возможности, которыми тот не обладал раньше. Возрождая человека, Святой Дух в первую очередь пробуждает его умственные способности. Я подчеркиваю, что Святой Дух никогда никому не дает новых умственных способностей. Возьмите, к примеру, разум. Святой Дух не дает людям разум, потому что Он есть у них и в невозрожденном состоянии. Но Святой Дух учит наш разум, наставляет его на правильный путь. Поэтому мы можем использовать свой наставленный разум для того, чтобы отличить добро от зла, драгоценное от ничтожного. Святой Дух не дает человеку волю, ибо она у него есть и до обращения. Но он освобождает волю от рабства сатаны, чтобы она могла служить Богу. Святой Дух не дает способность думать или верить, ибо человек может и думать, и верить. Но способность верить он изменяет так, чтобы человек поверил истине. И после изменения способности думать, человек склонен думать правильнее. Неправильное мышление меняется на то, которое угодно Богу. И у нас появляется желание следовать по пути, открытой Богом истины. Ни одна из способностей человека не испорчена настолько, чтобы Святой Дух не мог воскресить ее. Как бы низко человек ни пал, Святой Дух может мгновенно очистить и осветить все его способности. Заблудший разум может стать на верную дорогу. Упрямая, сопротивляющаяся Богу воля может подчиниться божественным заповедям. Злые, испорченные стремления могут мгновенно быть обращены ко Христу. А на смену старым, падшим желаниям может прийти тяга к небу. Суть воздействия Святого Духа на разум человека в изменении его. Святой Дух не добавляет в разум новые элементы, но просто приводит испорченный разум в порядок. Он поднимает упавшие колонны и восстанавливает из руин прекрасный дворец. В этом заключается первый способ воздействия Святого Духа на человека. У Духа есть способности, которыми душа не обладает. Он способен общаться с Богом. В какой-то мере это действие ума, но человек, не имеющий Духа, не может совершить его точно так же, как человек, лишенный души, не может ходить. Дух рождает мысли, необходимые для обращения. Разум повинуется им и действует в соответствии с ними. Но я должен сказать вам, что временами Дух оставляет душу. Временами мы забываем обо всем. И почти прекращаем думать, рассуждать, взвешивать и желать. Наши души, как колесница Суламиты, которая стремительно, но непроизвольно несется вперед. Мы кладем голову на грудь Иисуса, и под звуки божественной симфонии в небесном экстазе наслаждаемся плодами страны блаженных и срываем грозди долины Есхол при входе в землю обетованную. Мне кажется, я довольно ясно выразил свою мысль. Действие Святого Духа состоит, во-первых, в пробуждении способностей, уже имеющихся у человека, но находящихся в непробужденном состоянии. И, во-вторых, в оснащении человека новыми способностями, которых у него не было прежде. Чтобы до конца разъяснить эту мысль даже для тугодумов, я приведу пример. Представьте себе, что человек — это машина. Колеса сломаны, шестерни не цепляются, клапаны не открываются.
В первую

Через Святой Дух ставит колеса на свои места, закрепляя их на осях. Каждое колесо на свою ось приводит во взаимодействие каждую шестерню с парой других шестерен. Но на этом его работа не заканчивается. Теперь необходимо добавить топливо, чтобы весь механизм пришел в движение. Он не добавляет новые колеса, а приводит старые в порядок. А затем он вкладывает движущую силу, которая оживляет машину. Сначала он приводит в порядок наш разум, а затем он вкладывает в нас дух животворящий. И тогда мы начинаем двигаться в согласии со святой волей Божьей и Божьим законом. Я также хочу добавить перед тем, как перейти к следующей мысли, что все так пространно описано мной происходит мгновенно. Когда человек обращается к Богу, все это происходит в мгновение ока. Возрождение — это мгновенное событие. Обращение к Богу — результат возрождения, и всю жизнь мы обращаемся к Богу. Но само возрождение происходит мгновенно. Человек ненавидит Бога. Святой Дух делает его способным любить Бога. Человек противостоит Христу. Он не понимает и не принимает Евангелие. Приходит Святой Дух, просвещает помутненный разум такого человека, снимает кандалы с его порабощенной воли, освобождает совесть, дает жизнь мертвой душе, и человек начинает прислушиваться к голосу совести и становится новым творением во Христе Иисусе. И все это, запомните, происходит благодаря мгновенному, сверхъестественному воздействию Бога Святого Духа, веющему, как ему угодно, среди сынов человеческих. После размышлений о действиях Святого Духа я предлагаю перейти к мысли о необходимости действия Святого Духа для обращения человека. В нашем отрывке сказано, что когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших Слово. Возлюбленные, Святой Дух сначала сошел на апостола Петра, ибо иначе он не сошел бы на его слушателей. Сам проповедник, если он надеется привести кого-нибудь к Богу, должен находиться под влиянием Святого Духа. Я всегда молюсь о том, чтобы Дух вел меня даже в самых незначительных моментах богослужения. Ибо никогда не известно заранее, что послужит спасением. Будьте уверены, возлюбленные, что если какая-то часть проповеди стала благословением для вас, то значит сам Господь повелел проповеднику включить ее в его речь. Я мог бы попробовать сказать сегодня проповедь, которую произнес в пятницу, и которая была удачна в тот день. И может так случиться, что сегодня от нее не будет никакого толку, потому что это не та проповедь, которую бы хотел услышать Святой Дух. Но если я с искренним сердцем искал Божьего водительства при выборе темы, и Он пребывает на мне во время проповеди, тогда можно быть уверенным, что мои слова затронут ваши самые насущные проблемы. На ваших проповедниках обязательно должен пребывать Святой Дух. А иначе, даже если они будут обладать знаниями самых мудрых людей и красноречием Демосфена и Цицерона, Слово не проникнет к вам в душу. И это не произойдет до тех пор, пока Святой Дух не начнет руководить проповедниками в выборе предмета для беседы и в размышлении над ним. И пусть Петр был под водительством Духа, его слова оказались бы бессмысленными до тех пор, пока Дух Божий не сошел бы на его слушателей. Я постараюсь показать необходимость в воздействии Святого Духа, без которого обращение человека невозможно.

Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спеджена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Излияние Святого Духа» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги «Деяния апостолов», 10 глава, 44 стих. Когда Петр еще продолжал речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово.

0: Давайте вспомним о сути этого воздействия и попытаемся понять, что никакие другие средства не могут заменить работу Духа. Совершенно ясно, что люди не могут обратиться в результате физического воздействия. Римская церковь полагала, что она может обратить людей при помощи армии. И она начала вторгаться на территории других государств, угрожая войной и пролитием крови, если народы не покаются и не примут ее веру. Но люди были скорее готовы умереть, чем оставить свою веру. Поэтому церкви пришлось прибегнуть к помощи более изящных средств. Эшафотам, дыбам, подземельям, топорам, мечам и кострам. Так она надеялась обратить людей. Вы, наверное, слышали о человеке, пытавшемся завести наручные часы при помощи ледоруба. И этот человек вел себя очень разумно по сравнению с теми людьми, которые пытаются коснуться души при помощи материи. Никакой прибор не сможет найти доступа к душе. С таким же успехом можно связать крылья ангела ивовыми прутьями и надеть железные кандалы на херувима. Но никто не попытается это сделать, потому что это глупо. Ни одна армия, какая бы большая она ни была, и как бы хорошо ее воины не были вооружены, не сможет завладеть душой человека. Душа — это неприступная крепость, которую нельзя взять физическими силами. Человека также нельзя убедить обратиться, проповедуя ему мораль. «Но почему же, — скажет кто-нибудь, — я думаю, это возможно. Пусть только проповедник не спит за кафедрой, и он сможет горячей речью убедить человека обратиться». Возлюбленные, вы так говорите от недостатка знания. Меланхтон, правая рука Мартина Лютера, тоже так думал, но вы, наверное, знаете, что он сказал после того, как испробовал этот метод. Он сказал: «Старый Адам слишком силен для юного Меланхтона». Каждый проповедник, надеющийся на силу своих доводов, рано или поздно придет к такому выводу. Позвольте проиллюстрировать эту мысль. Можно ли при помощи логики заставить эфиопа поменять цвет своей кожи? Какими доводами можно побудить леопарда сбросить свои пятна? С таким же успехом, привыкший делать злое, может научиться делать доброе. Если цвет кожи эфиопа изменится, то это может произойти только в результате сверхъестественного события. Леопард лишится своих пятен, если только его творец сделает это. Так и сердце человека. Если бы грех был чем-то наносным, то мы могли бы убедить человека избавиться от него. К примеру, человека можно отучить сквернословить и убедить не пьянствовать, потому что это не является частью его природы. Он добавил эти пороки к своей врожденной испорченности. Но на зло, скрытое в сердце, невозможно подействовать никакими нравоучительными беседами. Я осмелюсь утверждать, что человека можно убедить повеситься, но я уверен, что нет такого довода, который бы заставил человека повесить свои грехи, повесить свою самоправедность и в смирении прийти к подножью креста, ибо вера во Христа настолько идет вразрез с естественными склонностями человека, что уверовать все равно, что плыть против течения, потому что поток воли и желаний человека прямо противоположен вере во Христа. Я видел слезы человека, который пришел ко мне, чтобы присоединиться к Церкви Христовой. И он сказал мне: «Сэр, я поражаюсь тому факту, что сегодня я здесь. Если бы год назад кто-нибудь сказал мне, что я буду думать и чувствовать так, как я сейчас думаю и чувствую, я посмеялся бы над ним. Мне нравилось проводить воскресные дни в свое удовольствие. И я не понимал, почему я должен заточать себя в молитвенном доме, слушая чьи-то разглагольствования. Чтобы я молился? Да никогда, сэр! Я часто повторял, что лучшее упование в мире — это пара моих крепких рук. Если кто-нибудь заговаривал со мной о религии, я тут же показывал ему на дверь. Но то, что я люблю прежде, теперь я ненавижу. И то, что я ненавидел, теперь я люблю. И я не могу выразить словами глубину той перемены, которая произошла во мне. Только Бог мог это сделать. Я точно знаю, что сам я на такое не способен. Кто-то больший меня обратил мое сердце. Мне кажется, этот пример показывает, что для обращения человека надо нечто нематериальное. Более того, беседы о нравственности тоже бесполезны. Необходимо воздействие Святого Духа. И опять, если подумать о сути этого воздействия, то станет ясно, что только Бог способен обратить человека к себе. В Писании часто обращенный называется новым творением. Если вы утверждаете, что можете сотворить сами себя, то не могли бы для начала сотворить муху? Сотворите комара или песчинку, и только тогда начинайте говорить о сотворении нового сердца. И то, и другое вам не по силам, ибо творение — дело Бога. Но если бы вы сотворили частицу праха или даже целый мир, то это вовсе не чудо по сравнению с вещью, которая создала сама себя. Разве такое может быть? Представьте себе, что вы не существуете. Как вы можете создать себя? Ничто не может произвести нечто. А как человек может пересотворить себя? Человек не может пересотворить себя в новое состояние, ибо он не существует в этом состоянии. Его нет в духовном мире. Кроме того, дело сотворения уподобляется воскресению, как ожившие из мертвых. Могут ли мертвые, лежащие в могиле, воскресить себя? Проповедник, думающий, что он может обращать души, пусть воскрешает мертвых на кладбище. Пусть он станет возле могилы и повелит ей открыться, чтобы освободить погребенного. Пусть он призовет мертвеца подняться. Все его усилия будут напрасны. Но даже если бы он и сделал то это не было бы чудом по сравнению с тем, если бы мертвец сам себя воскресил и сам зажег в своем сердце искру жизни. Коль обращение похоже на воскресение и сотворение, то неужели вам не ясно, что оно находится за пределами человеческих возможностей? Только сам Бог может обратить человека. Чтобы заключить эту мысль, я выскажу еще одно соображение. Возлюбленные, даже если бы человек мог спасти себя сам, то не забывайте, он не захотел бы сделать этого, потому что это действие противно ему. Если бы мы могли заставить наших слушателей захотеть быть спасенными, то это было бы победой. «Хорошо, а если я хочу быть спасенным, разве я не могу спастись?» — спросит кто-нибудь. Конечно, вы можете, но проблема заключается в том, что вы не хотите, и мы не можем заставить вас захотеть. Ясно, что ваша воля должна подвергнуться воздействию, которое исходит не из вас самих. И в этом слава христианской веры. Она имеет внутреннюю силу для самораспространения. Вы знаете, мы не просим вас захотеть. Мы рассказываем вам весть, веруя, что Святой Дух, действующий через нас, побудит вас желать спасения. Если бы проповедь Евангелия зависела от добровольного отклика человека, то она оказалась бы безуспешной. Но благая весть сама по себе является всемогущей силой, побуждающей людей верить. И поэтому она побеждает и распространяется. Я хочу закончить свою проповедь рассуждениями по поводу того, что нужно сделать в наше время для того, чтобы излился Святой Дух. Нет никаких сомнений в том, что если бы Святой Дух захотел, то все люди, мужчины, женщины и дети, находящиеся здесь, обратились бы к Богу. если бы Богу, всевластному судье всего мира, было бы угодно послать сейчас духа, каждый житель нашего многотысячного города сразу же бы обратился к живому и истинному Богу. Без всяких посредников, без проповедников, без книг Бог силен обратить людей к себе. Я знаю людей, к которым неожиданно во время работы, когда они совсем не думали о Боге, приходила в голову мысль, рождавшая тысячи других, которые в конце концов приводили их ко Христу. Святой Дух действовал без помощи служителей, и сегодня Он по-прежнему способен на это. Святой Дух может, не спрашивая согласия, сломить сильных людей, воинствующих атеистов и открытых врагов креста Христова, и привести их к поклонению себе. Когда речь идет о всемогущем Боге, нет ничего невозможного. Но, возлюбленные, Богу было угодно возложить великую часть на средства и посредников. Он мог бы действовать без всего этого, если бы захотел, но Он поступает иначе. Мысль, которую я хочу высказать, следующая. Если вы желаете, чтобы Святой Дух явил свою силу среди нас, то уповать должны на Него, а не на средства и посредников. Когда проповедовал Иисус Христос, то обратилось немного людей. И причина заключалась в том, что Святой Дух еще не был обильно излит. У Христа был Святой Дух без меры, но на других людей Святой Дух еще не сходил. Иисус Христос сказал: «Верующий в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше из сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». И вспомните, что те немногие, обратившиеся в результате служения Христа, были обращены не им, а Святым Духом, пребывавшим на нем в то время. Иисус из Назарета был помазан Святым Духом. Так если Иисус Христос, великий основатель нашей веры, нуждался в помазании Святым Духом, то насколько же больше в этом нуждаются наши проповедники? И еще одно соображение. Если мы хотим видеть работу Святого Духа, тогда, возлюбленные, каждый из нас должен постараться почтить Его. Есть такие церкви, находясь в которых, вы бы никогда не узнали о существовании Святого Духа. Там не говорится о нем вообще. Мария Магдалина когда-то сказала: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Так и христианам приходится говорить, ибо они ничего не слышали о Господе, пока собрание не подходит к концу, да и тогда о существовании Троицы можно догадаться лишь по заключительному благословению. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, общение Святого Духа и любовь Бога Отца да пребудет со всеми нами. Аминь. Пока наши церкви не научатся чтить Святого Духа, можно и не надеяться на то, что Он проявит свое могущество среди нас. Пусть проповедник всегда исповедует перед проповедью, что он полагается на Святого Духа. Пусть он даже может сожжет текст своей проповеди и поставит себя в зависимость от Святого Духа. Если Дух не придет и не поможет ему, то пусть он замолчит, и пусть люди отправятся домой и будут молиться о том, чтобы в следующее воскресенье Дух помог ему. Почитаете ли вы Святого Духа всегда и везде? Мы часто начинаем наши встречи без молитвы. Это неправильно. Мы должны чтить Святого Духа. Пока мы не отведем Ему центральное место в нашей жизни, Он никогда не изготовит венцы для наших голов. Он одержит много побед, и все они принесут Ему славу, но если мы не воздадим Ему славу, Он никогда не благословит нас и не пошлет успеха. Помните, что Святой Дух не придет к нам в церковь, пока мы не начнем искать Его. Так говорит Господь Бог: «Вот еще и в том явлю милость Мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо». «Испытайте Меня, — говорит Господь Саваоф, — не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» Давайте встречаться и молиться, и если Господь не услышит нас, то он впервые нарушит свое обещание. «Придите, взойдем во святилище, соберемся в Доме Господнем и вознесем торжественные прошения. И я повторяю, если Господь не обнажит мышцу свою перед всем народом, то это будет противоречить всему, что он делал прежде, всем его обещаниям. Это будет противоречить ему самому. Нам нужно лишь испытать его, а в результате можно не сомневаться. Если мы соберемся для молитвы, уповая на Святого Духа, то Господь благословит нас, и все концы земли убоятся Его. О Господи, восстань на врагов Твоих! Простри руку свою, о Господь наш Бог, ради Христа. Аминь.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Излияние Святого Духа» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги «Деяния апостолов», 10 глава, 44 стих. Когда Петр еще продолжал речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово. До свидания. До следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Если вы только не гений, то вам наверняка приходилось испытывать разочарование от неспособности разобраться в каком-то сложном вопросе, почувствовать, что, как говорится, орешек не по зубам. Герой нашего рассказа страдал от этого все школьные годы. Но что поделаешь? Диагноз был неутешителен – неспособность к обучению. И тем не менее, ему удалось понять одну, но очень важную вещь, которая остается недоступной многим нормальным людям. И когда это случилось, то его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Ты, Лиза? Лиза, куда ты?
1: Хватит разговаривать и ложитесь в постель.
0: Подождите, я только хотел... Я хотел представиться и сказать ребятам, как я смогу помочь им в жизни.
1: Но сейчас полночь, они все спят.
0: Но я хочу им сообщить нечто очень важное.
1: Замолчите!
0: Это...
1: Новенький не может угомониться, а?
2: Вкали ему аминозина, он буйный.
1: Да нет, просто бредит. Но если не успокоится, разбудит всю палату.
2: Ну ты опять встал. Я вижу, без укола здесь не обойдешься.
0: Ну, пожалуйста.
1: Надо будет его связать.
0: Пожалуйста, не надо. Давай. Понимаете, я получил знамение от Господа.
3: Связывай.
1: Давай, связывай.
0: Что? Хорошо. Что вы делаете? Вы же делаете мне больно. Зачем вы это делаете? Зачем?
1: Сам виноват. Мы тебя предупреждали.
4: Героя нашего рассказа поместили в психиатрическую больницу. Всю свою жизнь он прожил в Нью-Йорке. Его предки, евреи, выходцы из Восточной Европы, переселились в Америку в конце XIX века в надежде на лучшее будущее для своих детей. Сейчас, в цикле передач «Освобожденные», вы услышите правдивую историю о жизни Алана Кэри.
5: У моих родителей долго не было детей, прежде чем я появился на свет. Еще через 3 года родилась сестра. Нас обоих очень любили. Однако наше детство омрачали серьезные проблемы, связанные со здоровьем. У сестренки обнаружился врожденный порок сердца. Ей пришлось перенести операцию. А у меня, когда я пошел в школу, выявили неспособность к обучению.
6: Эбби?
7: Да.
6: Учительница Алана говорит, что он не может читать.
7: Он еще совсем маленький, Рэй.
6: Она говорит, что наш сын очень медлителен. Он не успевает за остальными ребятами. Его даже хотят перевести в класс для отстающих.
7: Очень жаль.
6: Может, нам найти репетитора?
7: Конечно. Мы должны помочь мальчику. Без умения читать сегодня не проживешь.
6: Все это так странно. Откуда взялись эти проблемы? Я всегда любила читать и не поступила в колледж только потому, что у нас не было денег. Как я надеялась, что Алан сможет получить диплом о высшем образовании. Но теперь все под вопросом.
7: Не переживай, Рэй. Алан подрастет и все образуется, вот увидишь.
6: Надеюсь, что так и будет. Осенью он идет в еврейскую школу. Не будут ли там проблемы?
5: Иврит тоже оказался для меня слишком твердым орешком. Явно не по зубам. Чего бы я только не дал, лишь бы не идти на эти уроки. Я чувствовал себя совершенно беспомощным. Папа не мог поддержать меня. Он сам страдал от постоянных приступов депрессии. Приближался бар-мицвах. И на душе у меня... становилось все мрачнее.
6: Чего ты такой грустный, Алан?
8: Я не смогу написать это сочинение, мама.
6: Я помогу тебе.
8: Но мне нужно сдавать иврит. Зачем мне вообще сдался этот бар-мицвах?
6: Мы все прошли через это, Алан. Каждый мальчик в нашей семье получил бар-мицвах. И у тебя будет так же.
8: Как мне все это надоело.
6: Ну иначе ты опозоришь всех нас. Речь идет о чести нашего рода.
8: Раввин хочет давать мне частные уроки иврита.
6: Ну и прекрасно.
8: Это просто кошмар. Я не понимаю ни одного слова из тех, что он говорит на иврите. Я лишь запоминаю их на слух.
6: Ничего, в конце концов у тебя все получится.
8: Да меня уже воротят от этих уроков, мама. Как ты это не понимаешь?
5: После того, как я получил свой бар-мицвах, я уже редко бывал в синагоге. В то время депрессивное состояние отца настолько обострилось, что однажды, когда я был в школе, его забрали в больницу.
6: Алан, мне пришлось положить папу в больницу для ветеранов войны.
8: Но почему, мам?
6: У него ужасная депрессия. Война калечит людей. Это страшная вещь.
8: А для чего он пошел на войну?
6: Папа считал это своим долгом.
3: несмотря что мог остаться дома из-за плохого слуха.
8: Он был очень храбрым. Не каждому солдату дают столько орденов и медалей.
3: Папе очень повезло, что он остался в живых. Многие из его товарищей не вернулись на родину, погибли на фронте.
8: Да, отец рассказывал, как в одной из атак пулеметный огонь так и косил бежавших впереди и позади него ребят. Немногие тогда уцелели.
3: Да, все это происходило на его глазах. Эти ужасы до сих пор не оставляют его в покое, не дают радоваться жизни.
8: Мама, что же мы теперь будем делать?
3: Успокойся, Алан. Поживем пока на мою зарплату, а папа скоро вылечится, и мы снова будем вместе.
5: Отца выписали из больницы только через полгода. Но и после этого у него то и дело случались резкие перемены настроения. Мама тоже часто болела, и ей не раз приходилось ложиться в больницу. А когда я пошел в 8-й класс, ей сделали серьезную операцию. Я очень скучал без нее и чувствовал себя совершенно потерянным. Учеба мне по-прежнему давалась с большим трудом, несмотря на то, что я дополнительно занимался с репетитором. Но всему приходит конец. Кончились и мои мучения. В 67-м году я получил аттестат о среднем образовании.
7: Теперь, Алан, настало время подумать и о работе.
3: Нет, Аби, он будет поступать в колледж.
5: Ты думаешь, у меня это получится, мама?
3: Если ты не поступишь, то тебя заберут в армию и пошлют во Вьетнам.
7: Ну и что? Я тоже был солдатом.
3: То была совсем другая война, Аби. Нашим парням нечего делать во Вьетнаме. Я не хочу, чтобы моего ребенка убили в этой бессмысленной войне.
5: Но кто же меня возьмет? С такими оценками.
3: Ничего, мы найдем место, где ты сможешь учиться, лишь бы тебя не забрали в армию.
5: Осенью 67-го года, в самый разгар антивоенных выступлений, я поступил в Лонг-Айлендский университет на отделение со специальной облегченной программой. Еще в старших классах школы я увлекся фотографией и благодаря этому смог работать фотографом в университетской газете. Но, в общем, я не чувствовал особого смысла в своей жизни, кроме как уберегаться от службы в армии. А в декабре я впал в такую глубокую депрессию, что вынужден был обратиться к врачу. И мне посоветовали сеансы психотерапии.
9: Расскажи мне о себе, Алан. Как у тебя дела? Как ты себя чувствуешь?
5: Мне очень плохо. Сильная слабость. Иногда я даже не могу утром подняться с постели. Мне ничего не интересно. Все вокруг кажется таким пустым, бессмысленным.
9: Как ты думаешь, из-за чего у тебя такое настроение?
5: Не знаю. Так, из-за всего.
9: А поконкретнее?
5: Ну, у меня никогда не было близких друзей. Я всегда и во всем был последним. Я был очень неловок, и когда мы в школе на уроках физкультуры играли в футбол, надо мной смеялись все, кому не лень.
9: Были ли у тебя еще проблемы, кроме физической неловкости?
5: Да. Мне всегда, с самого начала, тяжело давалась учеба. Учителя меня считали лентяем и тугодумом.
9: Скажи, а как относились к этому твои родители?
5: Ну, мама говорила, что с возрастом это пройдет. Но это не проходило. Да для меня сейчас учеба — это сущий ад. Но я должен оставаться в университете, чтобы не попасть в армию и во Вьетнам.
9: А что думают по этому поводу родители?
5: Это была мамина идея насчет армии. А что думает папа, я не знаю. Ему хватает своих проблем. Знаете, он потерял здоровье еще на прошлой войне.
9: А что с ним?
5: Он страдает от приступов депрессии. Иногда себя папа чувствует нормально, бывает, что даже шутит. А временами ему так плохо, что он почти ни с кем не разговаривает и не в состоянии ходить на работу. Доктор, может быть, мне это передалось от него по наследству?
9: Не волнуйся, Алан. У тебя это возрастное, и скоро, при правильном лечении, пройдет.
5: В течение следующих 2 лет я продолжал учиться в университете и ходил на приемы к психотерапевту. Когда мне исполнилось 20, у меня впервые появилась девушка. Ради того, чтобы просто быть рядом с нею, я целыми днями пропадал в университете. Моим родителям это не очень-то нравилось, ведь девушка была не еврейкой. Однако, все закончилось тем, что родители девушки не разрешили ей вообще продолжать учебу. И следующей осенью в Нью-Йорк она уже не вернулась.
9: Алан, скажи, пожалуйста, какие чувства ты испытывал, узнав, что больше не увидишь свою подругу?
5: Мне было очень больно. Но я ничего не могу изменить. Уверен, что мама просто счастлива. Знаете, думаю, ее не очень обрадует известие о том, что я брошу университет.
9: Так ты...
5: Да. Я ухожу.
9: И чем же ты собираешься заниматься дальше?
5: Хочу где-то устроиться, подзаработать немного денег. Я уже подал заявление о приеме на работу водителем такси. Ну, кроме этого, буду фотографировать. Почти год я проработал водителем такси. Но маму положили в больницу. И чтобы иметь возможность больше проводить времени с ней, навещая ее в больнице, я уволился с работы. 12 ноября 70-го года мамы не стало. Папа, стараясь не терять присутствие духа, занялся организацией похорон. Я же впал в полное оцепенение. Психотерапевт, у которого я лечился, пытался хоть как-то меня утешить. Зачем нужны такие страдания? Зачем мама должна была умереть?
9: Это вопросы, на которые трудно найти ответ, Алан.
5: Знаете, как принято после похорон. Приходят люди, что-то говорят, ищут слова утешения, но какой в этом смысл? Ведь человека не вернуть словами. Ее уже нет.
9: Ты... Был вместе со всеми?
5: Нет. Я оставался у себя в комнате. Один. Как я буду дальше жить без мамы? Она же всегда была рядом. Я все больше и больше замыкался в себе. Я был полностью поглощен собственными переживаниями. Горечь утраты душила меня. И я не видел ничего вокруг. Не замечал страданий сестры, отца. Мне становилось хуже. Чтобы как-то расслабиться, я начал курить марихуану. И тут еще на мою голову пришла повестка в военкомат.
9: Когда вы должны явиться на сбор?
5: На следующей неделе.
9: Вас это сильно беспокоит?
5: Ну еще бы, доктор, мне нельзя идти в армию. Доктор, я прошу вас... Не могли бы вы предоставить справку, чтобы меня освободили от службы?
9: Конечно, Алан.
5: Я пока ничего не говорил отцу.
9: Вы боитесь, что он будет против?
5: Нет. Ну, просто он... Ему сейчас очень плохо, понимаете? Папа почти ни с кем не разговаривает. Я все же явился на военную базу в Бруклине. Но на медосмотре у меня обнаружили высокое давление, и проблема разрешилась сама собой. Неожиданно у меня оказалось
0: куча свободного времени. Я стал гулять, снова занялся фотографией. Вот тогда я и познакомился с Джуди. Мы встречались с ней несколько месяцев. Она даже представила меня своим родителям.
10: Ну, как тебе мои родители?
0: О, они мне очень понравились. Такие славные люди.
10: Признаюсь, ты тоже произвел на них приятное впечатление, Алан.
0: Спасибо. Но я должен тебе сказать, Джуди. Понимаешь, между нами не может быть ничего серьезного.
10: Но почему? Мне с тобой очень хорошо, Алан. И у нас столько общих интересов.
0: Но у меня нет никакой специальности, чтобы нормально зарабатывать. А перспектива всю жизнь крутить баранку меня как-то не вдохновляет.
10: Разве ты не собираешься заканчивать университет?
0: Нет.
10: Алан, ну ты бы мог работать фотографом.
0: Я не профессионал. Я пытался устроиться в нескольких фирмах, но нигде не прошел по конкурсу.
10: Не знаю. Ну, в конце концов, я смогу обойтись немногим.
0: Знаешь, Джуди, наверное, я никогда не женюсь. Мне кажется, что я обречен на одиночество. Джуди была очень расстроена, но не пыталась меня переубеждать. И мы остались с ней просто хорошими друзьями. Постепенно я начал курить все больше и больше марихуаны. Я ощущал небывалый прилив сил. После стольких месяцев и лет бесконечных депрессий я прямо-таки кайфовал. Но одним февральским утром со мной случилось нечто совершенно необычайное. Джуди! Джуди! Слушай, послушай меня. Я сегодня утром, со мной случилось что-то невероятное. Ты знаешь, в отличие от остальных дней, я поднялся очень рано и случайно выглянул из окна. И ты представляешь, я увидел в небе яркую звезду. И вдруг я услышал голос. Голос, который сказал мне: «Алан, ты пережил столько бед и страданий не случайно. Даже смерть твоей матери была необходима. Все прошлое должно было подготовить тебя к великой миссии. Ты брат Иисуса».
10: Иисуса?
0: Да! Джуди, разве это не удивительно? Ты знаешь, когда до меня дошел смысл услышанного, у меня из глаз потекли слезы.
10: Но ты никогда прежде не говорил об Иисусе, Алан.
0: Знаю, но это знамение свыше, правда? Даже у нас в доме никогда даже и не упоминалось имя Христа.
10: Ну и как ты думаешь, к чему это?
0: Я еще точно ничего не знаю, но у меня в голове столько новых и интересных мыслей. Я общаюсь с людьми, которых раньше никогда не видел. И вообще, я не видел много лет, но мне кажется, что я стал другим человеком.
10: Да, ты прав.
0: Сегодня утром я пошел в свою школу и рассказал о своей миссии.
10: Какой еще миссии?
0: Помочь миру. Я встретил своего бывшего учителя, и он мне пожаловался, что уже много лет себя плохо чувствует. Я ответил ему, что отныне ему станет лучше. Станет лучше. И ты понимаешь? Джуди, ты понимаешь, у меня открылись сверхъестественные способности.
10: Нет, Алан, я ничего не понимаю. С тобой что-то происходит, но я не понимаю, что. Может, ты все-таки расскажешь обо всем этом врачу?
0: Зачем, Джуди? Я чувствую себя великолепно, как никогда в жизни. Бог даровал мне огромную жизненную энергию. У меня особое предназначение свыше.
11: Когда я пришел к другому своему знакомому, то он был так встревожен моим странным поведением, что прямо среди ночи отвел меня в больницу. И там меня поместили в палату с самыми буйными пациентами. Нет, я не буянил, но беспрерывно что-то говорил, не замолкая ни на минуту. Вот тогда-то мне и вкололи порцию аминозина, да еще и привязали для верности ремнями к кровати. Несколько недель мне давали сильнодействующие препараты, чтобы сбить маниакальное состояние. И в результате этого я снова впал в депрессию. И в конце концов папе предложили забрать меня домой. Следующие 3 года я провел практически в полной изоляции. Я сидел дома и ни с кем не разговаривал, ни с кем не общался. Часто плакал от горечи и гнева. Много раз был на грани самоубийства. Изредка я выходил пофотографировать. Однажды я снимал какого-то старика, у которого на пиджаке была надпись «Иисус спасет вас». Я услышал, как молодая девушка сказала о собрании мессианских евреев. Оно должно было состояться в 7 часов вечера, неподалеку. Я пошел туда. Там говорили об Иешуа Мессии.
12: Меня зовут Рахиль. Мои родители были иудеями. В детстве я слышал о Боге, но он всегда казался мне каким-то недосягаемым, совершенно недоступным из-за множества всяких правил. У нас в семье запрещалось даже произносить имя Иисуса, но теперь я знаю, что Он, Иешуа, Мессия, обещанный Израилю Господом. Я так боялся довериться Ему, что бы сказали мои родители. Но мне было так тяжко жить без Бога, что в один прекрасный день я обратился к Нему с молитвой и попросил войти в мою жизнь. И Господь услышал меня. Это абсолютная правда. Каждый день Он дает мне радость и утешение. И с каждым днем я люблю Его все больше и больше, ведь Бог прежде возлюбил меня. Я с нетерпением ожидаю того счастливого момента, когда смогу идти к Нему на небо. Не бойтесь довериться Иешуа, Мессии Израиля.
11: Я еще никогда не слышал ничего подобного. Евреи говорят об Иисусе как Мессии. Целый час, забыв обо всем на свете, я слушал эти свидетельства. Но, к сожалению, больше в эту церковь не приходил. Шли месяцы. Депрессия становилась совершенно невыносимой. Я начал всерьез задумываться о самоубийстве. Но меня сдерживал страх попасть в ад. И я вспомнил об Иисусе. Понимая, что терять мне уже было нечего, однажды я снова пошел на собрание мессианских евреев.
13: Меня зовут Дуг, а эта симпатичная девушка – моя невеста. Мимси.
11: Очень приятно. Алан. А когда начнется собрание?
13: 20 минут. Присаживайтесь.
11: Спасибо. Знаете, я хочу узнать об Иисусе.
13: Здесь вам с радостью в этом помогут.
11: Мне уже 25 лет, но только несколько месяцев назад я случайно узнал о вашей вере.
13: А что вас особенно интересует?
11: Меня много интересует. Ну, например, мне непонятно, почему существует столько разных церквей, если во всех исповедуется одна и та же вера, вера во Христа.
13: В мире есть множество различных религий, но единственный путь к спасению через Иешуа, Мессию, Господа Иисуса.
11: А почему вы так уверены, что Он действительно Мессия?
13: Ну, в Нем исполнились все пророчества о Мессии. В Исаии о Нем ясно сказано: «Презренный и отверженный».
11: Угу.
13: Не так ли мы к Нему относимся?
11: Да, так.
13: И в то же время пророк описывает Иисуса как нашего Царя и Спасителя. И Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззакония наши, и ранами Его мы исцелились.
11: Но почему же тогда большинство евреев все-таки не верят в Христа?
13: Бог говорит, их глаза слепы. Вот послушай. 2 Коринфянам, глава 3. Но умы их ослеплены. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их.
11: Вы так хорошо знаете Библию.
13: Поэтому-то я и верю, что он Мессия. Об этом свидетельствуют не только пророчества, но и сами дела нашего Избавителя. Он совершил много чудес. Мы духовно мертвы, пока не примем Сына Божьего. Понимаете, Алан? И даже после смерти физической он воскресит нас к вечной жизни. Бог воистину всемогущ, Алан.
11: Да. Но что же мне делать?
13: Вам нужно сказать ему, что вы хотите получить новую жизнь. Попросите у Иисуса прощения за ваши грехи. Попросите его войти в вашу жизнь и стать вашим Господом и Спасителем.
11: Я так и сделал. Я попросил Иешуа простить мне мои грехи и помочь мне жить для Него. Это случилось 22 года тому назад. Мой отец и сестра до сих пор еще не разделяют моей веры в Иешуа Мессию, но я не устаю молиться об их спасении. До сих пор я испытываю определенные трудности, но тех страшных депрессий, отчаяния и страха у меня больше не бывает. И за все это я благодарю Иешуа, моего Спасителя, моего Мессию.
4: Друзья, мы молимся о том, чтобы свидетельство Алана Керри и вас направило к познанию Всевышнего. Мессия поможет каждому избавиться от мрака греха и обрести спасение. Попросите его об этом, и в награду вы получите дар вечной жизни в общении с Господом. В Деяниях, глава 2, стих 21, обещано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Писание утверждает, что через 40 дней после воскресения Христос вознесся на небо на глазах у большого количества своих учеников. В книге Деяний мы читаем: «Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их». Деяния 1.9. Евангелие от Луки свидетельствует: «И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Луки 24.51. Марк говорит: «Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога». Марка 16.19. Апостол Павел описывает это следующим образом: «Бог явился во плоти,

Он сидит по правую руку от Отца не только в полноте своего божества, но и как прославленный человек, не только как правитель, но и как искупитель и первосвященник. Он – Бог-Сын и второй Адам. Он – неустрашимый царь и агнец, который был заклан. Он – судья всей земли и великий первосвященник, который отдал себя в умилостивление за грехи всего народа.

Тема нашей передачи – «Вознесение Христа первосвященника». «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы». Кто сей Царь Славы? Господь, крепкий и сильный, Господь, сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы. Псалом 23, 7 по 10 стихи. Рассматривая тему Вознесения, необходимо обратиться к ветхозаветным текстам. Псалом 23 Давида – это богослужение праздничной процессии, которая празднует вход Господа на Сион. Церковь в течение долгого времени толковала этот псалом как празднование вознесения Христа в небесный Иерусалим, в нерукотворную, большую и совершеннейшую скинию. Хотя в последние годы велись дискуссии о том, насколько этот псалом следует соотносить со Христом, реформаты, пуритане и некоторые очень известные богословы рассматривали его христологически. Последовав их руководству, мы увидим, что этот псалом говорит о славе Христа при его вознесении. Первые 6 стихов псалма 23-го поднимают чрезвычайно важный вопрос. Кто может войти в Господне присутствие? Требования строги и категоричны. Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны, и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно. Псалом 23, 3-4 стихи. Читая этот текст, мы сразу же понимаем, что у нас нет права восходить на гору Господню и стоять на Его святом месте. Наши руки и сердца нечисты. Наши души полны идолопоклонства, и уста осквернены ложью. Наши грехи произвели разделение между нами и нашим Богом и закрыли вход на небеса так же крепко, как заперся Иерихон. Так что никто не мог выходить из него и входить в него. Приговор против нас справедлив. Нет праведного. Нет ни одного. Предоставленные сами себе, мы лишены надежды. И нам не остается ничего другого, как только закрыть уста и ожидать осуждения. Даже если мы омоемся снежной водой и очистим себя щелоком, позор нашего беззакония открыт перед Ним. Иеремия 2:22. Мы не можем войти в Его присутствие, не можем даже приблизиться. Во всех смыслах человечество признано полностью негодным. И все же есть один среди нас, который прошел небеса

предстал пред Богом как заступник своего народа. Это праведник Иисус Христос. Он потомок Адама, и потому он действительно один из нас. Во время своего земного странствия он уподобился нам во всем, кроме греха. Он прославил Бога каждой мыслью, словом и делом, и он любил Господа Бога своего всем сердцем, душою, разумением и крепостью. Луки 10:27. Весь его жизненный путь был отмечен полным послушанием. Он был непорочен в отношении закона и в ослепительном белом свете Божьей святости, которая обличает всякую тьму. Он стоял без тени и пятна. Писание говорит, что Бог усматривает недостатки даже в своих ангелах, но в Иисусе он нашел только совершенную святость и бесконечное богатство праведности. Он свят, не причастен злу, непорочен и отделен от грешников. Это единственный представитель Адамового потомства, который принят Богом на основании собственных заслуг. Он единственный, о ком Бог засвидетельствовал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Матфея 3:17. В Псалме 23:7 мы видим этого безгрешного человека, Иисуса из Назарета, вознесенным и стоящим у ворот небес. Он возвышает свой голос и восклицает: «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы». Псалом 23:7. Как бы возросло наше почтение к Иисусу Христу, если бы мы хотя бы мельком взглянули на то, что там происходит. Благодаря тому, что он совершил, теперь он стоит пред воротами неба и приказывает им открыться, чтобы впустить его. При звуке его голоса ангелы устремляются к вратам и выглядывают, чтобы увидеть его. Они спрашивают: «Кто этот Царь славы, что сами врата небес должны ему повиноваться? Что это за человек, который приходит во имя свое и требует входа на основании своих заслуг? Даже величайшие серафимы склоняют головы и покрывают себя в присутствии Бога, признавая тем самым, что у них нет никакой собственной праведности, показывая, что их достоинство и слава имеет источник в Боге и является следствием Его благодати. Они не хвалятся никакими заслугами и не требуют ничего в свое имя. Но этот человек обращается не только к небесам, но к самому престолу Божьему. Кто же тогда этот Царь славы?» В ответ на это Христос вновь возвышает свой голос и восклицает: «Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани! Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь славы». Это повеление снимает все вопросы. Сила и власть, с которой он говорит, открывает его сущность. Это слово, ставшее плотью, Сын человеческий, восходящий туда, откуда он пришел. И тотчас древние запоры разбиваются, бревна трясутся, и ворота открываются, чтобы пропустить Иисуса из Назарета, Сын Бога, Сын Адама, зачатый от Духа Святого, рожденный от семени Давида, полнота Божества в телесной форме, Лев из колена Иудина, Агнец, который берет на себя грехи мира, не постыженный пред престолом Бога, не стыдящийся называть нас братьями, судья живых и мертвых, ходатай своего народа. Ангелы будут пересказывать славу этого момента во веки веков. Победоносный Сын возвращается, имея на себе те самые шрамы, которые подтверждают его победу.
Он уничтожил список долгов, предъявленных его народу, пригвоздив его ко кресту. Он обезоружил и выставил с позором дьявола, который поработил его народ страхом смерти. Он оправдал праведность Бога, оправдывающего грешников. Поэтому все небо взирает на того, который был пронзен, и восклицает громким голосом: «Достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Откровение 5.12. Когда победивший Христос проходит через вечные врата, Отец призывает его взойти на трон и занять свое законное место рядом с ним. Там он воссядет превыше всякого начальства, и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Таким образом, окончательно и полностью исполнилось пророчество Давида: «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня». Псалом 109.1. Иисус из Назарета, наш брат, это царь славы. Он не тот, кто вдруг стал Богом, не доброе творение, которое недавно повысили в звании. Он вечный Сын Божий, который не держался за свое равенство с Богом, а отложил свою славу, облегся в плоть и умер в умилостивление за грехи своего народа. В третий день воскрес из мертвых и, явив себя живым, со многими верными доказательствами, вознесся на небеса и воссел одесную престола величия на высоте. Там он посажен на трон, как первосвященник и предтеча своего народа, как Господь и Судья всех. Когда человек, Христос Иисус, вознесся и воссел одесную Бога, он принял на себя посредничество во всех делах между Богом и творением. Замысел Отца, даровавшего ему это служение, многостранен, и каждый аспект являет превосходство Сына и безграничную любовь Отца по отношению к Нему. Роль Христа как посредника – это утверждать во времени и творении о взаимоотношениях между Отцом и Сыном, которые существовали на протяжении всей вечности. Прежде всего, мы должны понимать, что цель и благая воля Отца всегда была в том, чтобы Сын имел во всем первенство и чтобы ничто не происходило независимо от Него. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи – «Вознесение Христа первосвященника». По книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Поэтому Богу всегда было угодно взаимодействовать со Своим творением при посредничестве Сына. Он сотворил мир и поддерживает его существование через Своего Сына. Он открывает Себя миру через Сына, и Он спасает мир через Своего Сына. Однажды Он будет судить мир через Своего Сына. И мы должны понимать, что посредничество, ходатайство Сына на Голгофе всегда будет эпицентром Божьего откровения Своему творению. Его значимость и главенство не уменьшатся на протяжении всей вечности, а будут возрастать по мере того, как искупленное творение будет продолжать исследовать великую, безграничную славу Евангелия. Мы должны радоваться тому, что всякий добрый и совершенный дар от Бога, когда-либо не шедший на творение, был дарован через Сына и ради Него, как те, которые поклоняются Богу, так и те, кто проклинает Его, всем добром, которое они когда-либо видели, обязаны по
посредничеству Сына. Правильное положение Церкви пред Богом и дары, которыми она щедро одарена, это все благодаря Сыну и ради Него. Дождь, который падает на праведных и на нечестивых, и солнце, которое согревает их, даруются через Него. Воплощение открыло новые и удивительные грани посреднического труда Сына. Человек Иисус Христос – вечный Сын Бога и истинный Сын человеческий. Теперь поддерживает существование Вселенной, управляет ею и выполняет миссию посредника благодаря своему воплощению и окончательному прославлению во плоти. Значение этой истины невыразимо велико. Вершина Божьего замысла о творении была достигнута Иисусом из Назарета и через Него. Рассказ о творении в книге «Бытие» говорит, что Бог сотворил человека по образу своему и предназначил ему, как своему наместнику, управлять всей землей. То, что Бог настолько возвысил творение из праха, заставило псалмопевца изумляться. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Псалом 8:4-7. Бог положил все к ногам нашего праотца Адама. Бог сделал его венцом творения, главой человеческого рода и правителем над своим творением. Тем не менее, человек быстро пал, поддавшись обману змея, и присоединился к нему в его бунте против Бога. В результате он лишился своего высокого положения, вернув все творение в хаос, суету и рабство, тление. Более того, человек должен был покинуть Божье присутствие и предстать пред божественным правосудием, которое осудило его на смерть. С человеческой точки зрения рай был потерян, и вернуть утраченное было невозможно. Но тайна Божьего провидения была в том, что должно было совершиться великое дело, намечено еще до основания мира. Когда пришла полнота времени, Бог послал Своего Сына соединиться с пасшим родом Адама, искупить людей для Бога и восстановить их к славе, которая намного превосходит ту славу, которая была утрачена. Это главная тема, вторая глава послания к евреям. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, потому что все было ему покорено. Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который ненадолго был унижен перед ангелами, дабы ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех. Евреям 2 глава с 5 по 9 стихи. Согласно знанию, данному автору послания к евреям, у Бога есть план для нового творения и будущего мира. Эта новая вселенная будет подчинена не ангелам, а тем, кто был искуплен из падшего рода Адама. Поэтому вечный Сын Бога ненадолго был унижен пред ангелами, чтобы он мог вкусить смерть за каждого из своего народа, искупить людей от наказания смертью
и восстановить их в славном положении, которое Бог определил для них. В настоящее время мы видим, что этому плану еще предстоит исполниться во всей полноте, потому что еще не все подчинено искупленным Божьим людям. Но, с другой стороны, мы видим, что Иисус воскрес из мертвых, вознесся и воссел одесную Бога, увенчанный славой и честью. Он прошел впереди своего народа как вождь их спасения. Он залог нашей надежды, предтеча, который приведет многих сынов в славу. В Писании сказано, что само творение с нетерпением ожидает откровения сынов Божиих и стенает о своем освобождении из рабства тления в свободу славы детей Божиих. В этом одном человеке, Иисусе, творение не разочаруется, и не разочаруемся и мы. Во все времена огромной проблемой падшего человека было отсутствие посредника, который был бы способен на равных иметь дело с Богом и также иметь дело с человеком в его падшем и жалком состоянии. Чтобы быть посредником между Богом и человеком, необходимо, чтобы природа посредника и божественная, и человеческая были нераздельно соединены в одной личности, без превращения, слияния и смешения. Обладая полнотой божества и равенства с Богом, такая личность могла бы иметь отношение с Богом. Будучи настоящим человеком и будучи искушенным во всем и не согрешив, такой посредник также мог бы сострадать человеческой слабости и ходатайствовать за нас. К славе Божией и к утешению наших душ все они, и даже более того, присутствуют в Иисусе из Назарета. Он – это Бог в самом полном смысле слова. И Он наравне с Отцом и Духом Святым разделяет все качества, славу и похвалу Бога. И также Он – полностью человек. В воплощении он во всем уподобился своим братьям и претерпел искушение во всем, не согрешив. Поэтому он верный и милостивый первосвященник, который может снисходить к тем, кто невежествен и заблуждается, и может сострадать им в их немощах. Благодаря собственным добродетелям и заслугам он прошел небеса, чтобы защищать нас перед престолом Бога. Он стоит непостыженным перед Богом, и в то же время Он не стыдился называть нас братьями. Облегшись в прославленную плоть, Он стал человеком, вошедшим пред нами в славу, и человеком, выступающим за нас пред Божьим престолом. Там Он восседает на престоле как представитель своего народа, и Он всегда жив, чтобы ходатайствовать за нас. В следующей передаче мы продолжим эту тему.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гуза, звукооператор Петр Гам, программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радиопрограмма «Земля и небо». Сотрудники нашей радиостудии приветствуют вас и поздравляют с новым 1991 годом и Рождеством Христовым!

0: Дорогие друзья, рады снова приветствовать вас. У микрофона Лиля Соколова. Сегодня в программе «Культура и религия» мы продолжаем чтение замечательного труда Владимира Филимоновича Марцинковского «Смысл жизни». В наше время, когда в Советском Союзе происходит переоценка духовных ценностей, когда люди, разочарованные в идеалах, которыми их пичкали с детства, ищут смысла жизни, когда мы видим массовое покаяние людей и обращение к истинным духовным ценностям христианства, этот труд Марцинковского, написанный в конце 30-х годов, звучит свежо и современно. Итак, слушайте вторую передачу, составленную по книге Владимира Филимоновича Марцинковского «Смысл жизни». Читает Михаил Рижский.
1: Какой смысл мог бы удовлетворить всех нас? Всех, без исключения, без различия расы, национальности, партии, религии. Какой смысл может удовлетворить человека? Отвечать всем возвышенным стремлениям человечности, всем запросам существа, носящего на себе чело вечности, всем требованиям разума, совести и чувства прекрасного – предстать перед нами как истина, добро и красота. Прежде всего, этот смысл должен быть возвышенным, прекрасным, способным вдохновлять, поднимать вверх, ввысь над всеми невзгодами, над всеми перегородками, которые настроили мы, люди, в своей эгоистической, слепой, сектантской узости. Верно говорит поэт Бялик, что в сердце человека – таится и гнездо орлиное, и нора ехидны. Оно влечет человека и к надзвездным высотам, оно же тянет его в прах и грязь земли. Авраам, человек веры, был призван идти к далекой возвышенной цели в неведомом краю. Ему было дано обетование сделать потомство его, как звезды на небе и как песок на берегу моря. С тех пор сыны веры идут, взирая на звезды. Но, увы, как часто мы думаем лишь о песке, о прахе земном, о материи, забывая завет звездный, ища истинный смысл, как бы нам не промахнуться, не продешевить. Как бы, по словам французского поэта Виктора Гюго, не принять за звезды следы гусиных лапок на мокром песке? Помни, что ты человек, существо, у которого чело должно быть обращено к вечности. По-гречески человек антропос. Это значит существо, обращенное лицом вверх, туда-то, к высотам надзвездным, и влекут нас крылатые мечты юности. В Москве на курсах для рабочих я как-то читал лекции о возвышенных идеалах русской литературы, о Боге, о Христе в русской поэзии. Кое-кто из администрации курсов протестовал против этих лекций во имя материализма и безбожия. Вопрос обсуждался на совете рабочих в моем присутствии. В результате из 16 членов совета 15 стали на мою сторону. Один из них – рабочий металлист, своеобразно и попросту выразил резолюцию в мою защиту. Надо же и нам что-нибудь и о небе воображать. Недаром писал Достоевский: если охладеет в тебе вдохновение, касание мирам иным, то станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее. Не отсюда ли? От низменности идеалов духовный упадок в современной молодежи, разочарование в жизни и даже безочарование. Материализм с его отрицанием жизни, духа, Бога и бессмертия не может насытить человека. Тесно орлу летать в клетке. Он задыхается без выси лазурной и простора безграничного, широкого, как русские степи, как безбрежное море. Я видел в Лондоне в зоологическом саду орлов в огромной клетке. Они неуклюже слонялись, опустив крылья, толкаясь и натыкаясь на железные решетки, им не было простора, где бы они могли расправить свои могучие крылья. Не было разлету. Какая жалкая картина. Подобно этому ни один из нас, кто молод душой, не найдет удовлетворения в узких и тесных рамках материализма. Поистине он будет тосковать и томиться душою, как один из героев Достоевского, который изо дня в день, глядя в окно, видит перед собою одну и ту же проклятую стену Мейерова дома, заслоняющую горизонт. Материализм, не признающий ни неба над нами, ни вечности перед нами, заслоняет от нас, подобно этой стене, и небо, и солнце, и синие дали. Молодежь, рожденная летать, никогда не согласится ползать в прахе, присмыкаться в низинах материалистических теорий. Не забудет она и тоски по идеалу, которая звучит в словах Лермонтова. «Звезды и небо! Звезды и небо! А я человек! Люди друг к другу зависть питают. Я же завидую звездам прекрасным. Только их место занять бы хотел. Этой тоски не забыть, не избыть человеку». Далее. Мы хотели бы найти смысл жизненный, не отвлеченный, невоображаемый, только в мечтах, в построениях фантастической утопии, а действительно существующий, если не в нас, то в жизни вообще. Смысл сущий, бытийный, онтологический, оправданный и историей, и биологией. Быть жизненным – значит быть пребывающим, не умирающим, вечным. Никто из нас сознательно не согласился бы работать на ветер для мыльных пузырей, как бы ни были они на время чарующе красивы. В трудное положение попал однажды великий итальянский скульптор Микеланджело, которому его правитель Петр Медичи поручил в день своего рождения сделать его статую из снега. Она была сделана, но в первый же теплый день растаяла под жаркими лучами солнца. Труд гения пропал без следа. Как жаль! Между тем, так поступаем и мы, когда живем только для этого приходящего мира. Изо дня в день, из года в год мы лепим статуи из снега, трудимся напрасно, трудимся для огня. Как-то я посетил коммуну, члены которой исповедуют материалистическое мировоззрение, отрицают Бога и бессмертие. Я спросил их: «А скажите, какова цель вашей работы, если нет бессмертия? Ведь это значит, что вы трудитесь для кладбища». «О, нет, мы трудимся для будущего поколения», — — ответил мой собеседник. «Но ведь и будущее поколение умрет. Опять выходит, что вы трудитесь для кладбища. Оно-то и есть конец всех ваших трудов, жертв и страданий. Стоит ли жить ради такой кладбищенской программы? Неужели нам утешаться лишь тем, что мы, по словам Достоевского, послужим навозом для гармонии будущих поколений? Да притом еще, когда и сама эта гармония сомнительна. Если нет бессмертия, то все позволено, говорит тот же русский писатель. Мы могли бы сказать в данном случае, если нет бессмертия, то все бессмысленно. Наконец, мы согласились бы принять лишь такой смысл жизни, который доступен всем, всегда и при всех обстоятельствах, и на родине, и на чужбине, и на свободе, и в тюрьме. Смысл жизни должен быть осуществим и исполним для всех. Мы жаждем смысла всечеловеческого, который не исключал бы от участия в жизни никакого бедняка, ни бездарного, бесталанного или глубоко падшего человека. Мы ищем смысла, в свете которого нет на земле обездоленных, отверженных, нет в мире лишних. Вот такого смысла ищет каждый душевно здоровый человек. Смысла прекрасного, жизненного, вечного, всем доступного. И неудивительно, что мы скоро разочаровываемся в различных ответах на вопрос о смысле жизни, предлагаемых нам творцами различных философских течений. Одни говорят нам, что смысл жизни заключается в наслаждении. Так учат сторонники гедонизма, от греческого слова «гедоне» – удовольствие. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. А где доказательства того, что мы умрем и не будем жить после смерти? Наша мысль, разум, совесть, внутренние ощущения, интуиция подтверждают откровение Библии о бессмертии и вечности. Она говорит нам: «Помни, что ты умрешь, моменто мори». Она же предупреждает: «Помни, что ты будешь жить, моменто вивере, существовать после смерти». И не вызывают ли все наслаждения и удовольствия этого мира уже и теперь чувство пресыщения, скуки, потери самого желания жить, тедиум витае? Сторонники эвдемонизма говорят нам, что смысл жизни есть благо. От греческого слова «эвдемония» – счастье, благосостояние. А в чем же оно? Где такое благо, которое удовлетворяло бы вышеупомянутым требованиям человека? Проповедники утилитаризма видят смысл жизни в достижении пользы. От латинского слова «утилис» – полезный. Но в чем эта польза? Абсолютная, вечная, всем доступная. Последователи материализма, признающие только видимую, осязаемую материю, отрицающие природу духа, вечность, приводят нас тупику, к глухой стене отчаяния, к безысходности и бесцельности. Все подобные теории, поскольку они представляют собой искреннее искание человека в пределах его собственных сил, рождают лишь новые вопросы для него непосильные.

Каждый человек, так или иначе, определяет свое отношение к данному вопросу. Одни, утомившись от бесплодных поисков и потеряв охоту задавать себе труд упорного искания, опускают руки. Они стараются не думать об этом проклятом вопросе. Их единственное желание – уйти от докучной, неразрешимой думы, забыться. Они, по выражению французского поэта-лирика Бодлера, опьяняются. Опьяняются в прямом физическом смысле – алкоголем. Они одурманивают себя никотином в курении, опиумом, морфием, помогающими их хоть на время уйти от будничной, серенькой, неприглядной жизни. Люди уходят в мир мечты, забываются в искусстве, в театре и в кино, подчас даже в религиозном экстазе. Не отсюда ли склонность к нездоровым мистическим родениям? Они зачитываются книгами, уходят в дело, не давая себе передышки, чтобы опять не встал в сознании тревожный, мучительный вопрос. Зачем? Для чего? Эти люди боятся не 8 часов ежедневного труда, а остальных 16 часов досуга, когда они могут остаться с самими собой и опять оказаться перед лицом все того же неотвязного вопроса. А к чему все это? Куда я иду? Зачем я живу? И человек ищет все новых способов забвения, самозабвения, а ведь некогда пройдет искусственный дурман, и настанет великое пробуждение, переоценка. Что тогда? Известный киноартист Макс Линдер потрясал со сцены тысячи зрителей веселым смехом. И вдруг, в 1925 году, он и его жена покончили с собою. Тот, кто опьянял своим смехом толпу, опьянялся и сам, и своим смехом, и аплодисментами, пока не пришло пробуждение. Оно показало лишний раз, что улыбкой человек подчас заслоняет глубокую трагедию души. В драме Леонида Андреева «Дни нашей жизни» изображаются московские студенты, принадлежащие группе людей опьяняющихся. Жизнь коротка, а водки много. Пойдем шататься по бульвару, ребята. Таковы лозунги этой молодежи. Они одурманивают себя и алкоголем, и упадочной материалистической идеологией, которая характерно выражается словами песни. «Умрешь, похоронят, как не жил на свете. А что же будет с нами, когда мы придем туда, где новый мир, мир вечности, откроется перед нашими очами во всей своей неотразимой действительности?» Недавно в Америке уверовал во Христа один еврейский раввин. В ответ на насмешки единоплеменников, называвших его сумасшедшим, он пишет в своей книге: «Лучше мне казаться безумным теперь, чем быть им тогда». Люди второй категории – это те, которые переделывают жизнь внешними способами, путем мирных реформ или насильственных мер, переворотом, путем эволюции, революции. Они не видят смысла в жизни, как она есть, и они стремятся предписать, придать и даже навязать ей свой вымышленный, надуманный и подчас разумный смысл. Но, увы, при всех этих воздействиях и переворотах, требующих огромной затраты энергии, стоящих
потоков крови и слез, неприглядная действительность по существу не меняется. Больница, тюрьма и кладбище по-прежнему господствуют в ней. Правда, тюрьма кое-где называется более приятным именем «дом принудительных работ». А в Париже великие слова, за которые боролась в 1879 году французская революция, «братство», «равенство» и «свобода», красуются на стенах правительственных учреждений, в том числе и на здании тюрьмы. Кладбище, место вечного успокоения, стоит спокойно, нерушимо при всех человеческих режимах. Правда, дорожки между могилами посыпаются желтым песочком, и вместо лопуха надгробия украшаются душистыми гиацинтами. Но никакое благоухание не заглушит зловоние разлагающегося трупа. Никакие цветы не закроют зияющую бездну смерти. Ее не заставят забыть. Никакие цветы красноречия, ничего не меняет и современный крематорий, где сжигают мертвые тела, сжигают трупы, произведения смерти, но не самую смерть. Не забыть ее, не избыть.

0: Москве в годы революции я спрашивал ее борцов, «Зачем живет человек?»
1: «Чтобы бороться!»
0: — отвечали мне. «А зачем бороться?»
1: «Чтобы жить!»
0: Подобный ответ на вопрос о смысле жизни не может удовлетворить мыслящего человека уже потому, что он представляет собой элементарную логическую ошибку, называемую порочный круг, циркулус вициозус. Ибо человек не может вертеться в подобном круге, как белка в колесе, да и белка, заключенная в клетку, томится по простору зеленого леса, ибо глубоко запала в душу человека разумная, неизбывная мечта о хрустальной дороге, прямой, как стрела, и в конце ее солнце. Об этих внешних переворотах мудрый автор Екклезиаста произнес бы все тот же приговор. Суета, сует, и все суета, и томление духа. Нет ничего нового под солнцем. То, что с виду кажется новостью, в конце концов оказывается старой печальной истиной, только рассказанной современным литературным языком. Поистине не в том беда, что у нас была революция, а в том наше горе, что революции у нас в сущности не было. Не было истинного переворота, истинной переоценки ценностей, коренной перемены в человеке. «Гибель революции без реформации», — справедливо сказал известный мыслитель Гегель. «Напрасна революция формы без революции духа, без возрождения человека. Она ограничивается механической чисткой, которая есть не что иное, как перенесение грязи с одного места на другое, перемещение денежного сундука и других буржуазных ценностей из одних рук в другие, из рук буржуя в руки совбура, советского буржуа, с которым по-прежнему властям приходится бороться. Остается больница и тюрьма, остается нужда и неправда. И вдобавок материалистическое строительство осложняет бедность материальную бедностью духа, отнимая у человека небо и лазурные дали. К переделывателям бессмысленной жизни можно отнести известное рассуждение Владимира Соловьева. Люди спрашивают, что нам делать, а между тем нужно бы еще самим вопрошающим ответить на вопрос, готовы ли делать или? И если бы хромые, слепые, парализованные стали спрашивать, что нам делать, то единственно правильным был бы в отношении их совет – врачу, исцелися сам, прежде чем исцелять других, найди прежде сам жизнь – осмысленную, преодолевающую болезнь, грех и смерть. И тогда иди, преображай действительность, строй новую истинную жизнь».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

ободрение. Воспрянь своим духом, мой брат дорогой. Бог — наша победа в борьбе с сатаной. Пусть зло и неверие в всем мире царит. Господь — наша сила, Он все победит. Ему доверяйся и верно служи. Мирское оставь, на Него лишь смотри. Все в мире пройдет, но Господь никогда. Он всюду с тобою, Он щит для тебя. Слова Его верны, сомнения в том нет. Господь дал нам Ветхий и Новый Завет, как дар драгоценный дал книгу чудес, чтоб нас подкреплять своим хлебом с небес. Кто Библию любит, тот любит Творца и Сына Его Иисуса Христа. Кто снова родился в Иисусе Христе, тот иго плотское распял на кресте. Вот тайна победы над духом врага, вот путь избавления от силы греха. Господь не оставит тебя сиротой, и в горе, и в радости будет с тобой.

свет и тень. Свет и тень на горах по утрам, и в полуденный час, и под вечер. Свет и тень и во мне пополам, переход только мною замечен. Вот вчера еще смех собирал вокруг глаз, как на нитку морщинки, а сегодня, искрясь, как кристалл, на ресницах сверкают слезинки. И душа переходит черту по известному мне лишь сигналу. Свет горел и внезапно потух, тень неслышным легла покрывалом. Если радует что-то одно, то другое до слез огорчает, потому то светло, то темно в моем сердце такое бывает. Так, наверное, дойду до конца, до последнего в жизни предела. Свет и тень не встревожат лица, не изменят уснувшее тело. И когда совершу переход в ту страну, куда сердцем стремлюся, всю меня тогда светом зальет от сияния славы Иисуса. Я забуду навеки про тень, мне ничто не нарушит покоя. Вечный Бог, вечный свет, вечный день. Мне во сне только снится такое.

да будет все едино. Христос грядет, а все ли мы готовы? В своих очах мы очень хороши, но пусть опять евангельское слово падет росой на горести души. Я болен тем, что нет у нас единства, а рядом мир охватывает сушь. Деления, споры — это не бесчинство перед лицом неверующих душ. Мы все прошли одной тропой узкой через огонь убийственной войны. Уже теперь не выдержим нагрузки и не сломаем каменной стены. Как неприглядна русская картина, но вот уж покачнулась стена. Христос сказал, да будет все едино. Я разделю, ответил сатана. Кто победит, мы хорошо все знаем, и пусть об этом прозвучит мой стих. Тот чудный край, что называем раем, открыт для всех смиренных и простых.

Учение Христа. Небесный свет учения Христа меня пленил своей красотой. В нем истина, величие, чистота. Я перед ним склоняюсь всей душой. Я в нем нашел высокий идеал, и где б ни шла моя тропа земная, но то, что он мне в жизни этой дал, на все богатства я не променяю. Я помню счастье радостного дня, когда отдал я сердце молодое тому, кто в муках умер за меня, кому служу теперь я всей душою. С тех пор я часто слышу от людей: «Зачем пошел ты этой дорогой? Ты губишь годы юности своей, стремясь душой к неведомому Богу». Мне говорят, что лишь один девиз сегодня может быть у молодежи: «Пока живешь на свете, веселись, бери от жизни все, что только можешь». С различным чувством это говорят. Одни, как будто мне добра желают, понять меня другие не хотят, а третьи ненавидят, презирают. Мне говорят, что вера во Христа сегодня презирается в народе. Мол, это миф, легенда, темнота и многое другое в этом роде. Ну что ж, когда такая темнота от власти зла людей освобождает, и жизнь, где только мрак и пустота, она великим смыслом наполняет. И если горьких пьяниц и воров способна сделать честными, святыми, друг друга ненавидящих врагов способна сделать братьями родными, и людям, опустившимся на дно, она дает к прекрасному стремление, чего не может сделать ни одно любое современное учение, я пред такой чудесной темнотой в благовенье голову склоняю и перед вами всей своей душой ее от сердца светом называю. Нет, не меня вам надобно жалеть, ведь я спасен от гибели, от ада. О, если б вы могли уразуметь, вам о себе сегодня плакать надо. Да, знаю, трудно вам понять, что значит с Богом тесное общение, ведь это надо сердцем испытать, себя ему отдавшей на служение. Пока еще для всех открыта дверь. И я когда-то так же жил без Бога. О, как понятным стало мне теперь, какая это страшная дорога. Я думаю, вы поняли меня. И дал бы Бог, чтоб истины Христовой проснулись вы от гибельного сна, от сна греха для жизни чистой, новой».

жизнь. Нам жизнь дана, чтобы любить, любить без меры, без предела, и всем страдальцам посвятить свой разум, кровь свою и тело. Нам жизнь дана, чтобы утешать униженных и оскорбленных, и согревать и насыщать увечных, слабых и бездомных. Нам жизнь дана, чтобы без конца бороться злом, бороться с ложью и сеять в братские сердца одну святую правду Божью. А правда в том, чтобы любить, любить без меры, без предела, и всем страдальцам посвятить свой разум, кровь свою и тело.

Чудо 20 века. В то время, когда надменные, ругатели злостные богохульствуют, когда бросают дерзостью наглый вызов Творцу, когда бичом неверия бьют планетам Христа, когда развращенный, в грехах утопающий мир 20 века с высоты своего достоинства провозглашает Богом себя, когда неверие мрак расстилается властно по миру, ожесточая миллионы сердец, когда, казалось бы, никто уже не верит и не осталось места для Бога, все-таки верят, преклоняются, молятся, терпят насмешки, поношения, кличку неся мракобесы. Да, в наше время верят в Бога, верят в Него поколение молодое, пусть не передовое, но зато мыслящие, видя различия зла и добра, зная потребность внутренних чувств, истоков души, жаждущей Бога, представители современников смело шагают навстречу неверию, бросая в лицо дьявола слово «Бог есть», и в том, что Он есть, кроется сила жизни духовной, веры могучей, познавших спасеньем Голгофским Христа». И пусть отрекается мир в миллионах, знамение времени отступничества. Мир меньшинства не отступит. Познавшие Христа не поколеблются. Чудом века, века неверия, не будут свершения космических дел. Ни нашего времени горды герои. Чудом 20 века будут люди с кличкой людишек с пережитками прошлого. Тех, что зовут подонками общества. Чудом нашего века будут люди-современники, вполне современные, вполне достойные нашего времени, научно мыслящие и все-таки верующие в Бога.

уныние. Как тяжело мне в мире этом, мне грустно, плачу и скорблю. Молчит моя подруга Лира, хочу я петь, но не могу. Я жить хочу, хочу молиться, хочу любить, хочу прощать. Душа моя болит, томится, но где мне сил для в жизни взять? Мой друг, коль хочешь ты молиться, коль хочешь ты любить, прощать, к Христу ты должен обратиться, и верь, Он может силы дать. Не уходи, мой друг, из мира, ты куплен кровью Христа, и пусть звучит, подруга Лира, и пусть поют твои уста. Теперь служить готова Богу, идти тернистою тропой, избрала новую дорогу, согласна я, мой друг, с тобой.

Игры не для нас. Иногда нам люди говорят: вы от жизни очень отстаете, если не хотите признавать развлечений, признанных в народе. Так ли это, ясно мы поймем, взвешивая пользу развлечений, но весы для этого возьмем правильных и здравых рассуждений. Мы о играх будем говорить, не о детских играх, но о играх взрослых, хоть от детской трудно отличить суть игры солидной и серьезной. Утверждение о пользе игр – это лишь пустые разговоры. Факты не поддерживают их. Игры часто производят ссоры. Можно и такое наблюдать. Игроки азартом так пылают, так хотят друг друга обыграть, что нередко травмы получают. Нужно ли подобной игрой закалять себя, как утверждают? Нет. Быть крепким телом и душой может тот, кто вовсе не играет. Есть еще культурная игра, когда люди целыми часами за столом просиживают зря для того, чтобы звали их козлами. Эти люди не хотят скрывать, что они от скуки лишь играют. Нужно как-то время убивать, так они обычно рассуждают. Если так, то следует сказать: наши годы быстро пролетают. Можем ли мы время коротать там, где в играх скуку разгоняют? Кто желает не напрасно жить и разумно пользоваться жизнью, тот всегда часами дорожит, у него минут не будет лишних. Он не включит в распорядок дня игры и ненужные веселья. Он не станет час труда менять на часы пустого развлечения. Даже отдых среди рабочих дней у него разумно протекает. Безусловно, таковых людей в обществе мирском не уважают. Это не должно нас волновать, если мы на деле христиане. Мы не станем людям угождать, нарушая Божьи указания. Братья, сестры, кто до этих пор был сторонник игр и развлечений, пусть в стихе заметит он укор и по-братски примет обличение. И когда Иисус Христос придет, чтобы церковь разлучить с землею, пусть меня и вас Он не найдет, занятых бесплодною игрою».

Истина, где ты? Истина, где ты в кругу ли людском? Здесь ли на лоне природы? Вере ль горячей, в сомнении ль пустом, в вечном искании свободы? Или в смирении под гнетом цепей? Или в вековечном стремлении, в радостях жизни, или в мире скорбей, в горести, или в наслаждении? Истина, где ты? Ищу я тебя. Долго по свету напрасно манишь ты силою чудной меня, но ускользаешь и властно издали яркой звездою горишь, ближе тускнеешь и снова свой увлекательный облик таишь в дымке безверия слепого. Я на распутье уныло стою. Где же дорога прямая, та, что приводит в обитель твою, истина жизни святая? Кто б мне прямого пути указал, верные эти приметы? Где же ты, жизни моей идеал? Истина вечная, где ты?

Бог, о безначальний, безконечний, незримий Боже, Син і Дух Святой, цілительний істочник вічний, неісчерпаємой води живой. Один в трьох лицах пребываєш, ти зріш все днем і в темноте ночной. Что было, есть и будет, знаешь, тебя постигнуть ум не может мой. В грехах несчастных утопал я, сам удержаться я от них не мог. Но я пришел к тебе с молитвой покаянья, и ты простил меня, великий всемогущий Бог.

Благодарю. Зеленая травка на горных склонах встречает горы белизной зарю. Благодарю траву за цвет зеленый, за белый цвет снега благодарю. Спасибо дню за то, что много света, идут валы, ступая тяжело. И спины их, и камни, все согрето. Благодарю я лето за тепло. Я счастлив был, и хоть громов немало, гремело над моею головой. Земля меня цветами одаряла, и одаряла небо синевой. Беда бывала, сердце мне щемило, врезалось горе, грудь мою сверля. Но все прошло, что проходящее было, вот так пройдут и небо, и земля. Не того ли радость бесконечна, что всем людским несчастьям есть предел? Спасибо, мой Господь, премудрый, вечный, Ты дал и мне бессмертие удел.

О теле и душе. Мы для тела работаем много, мы заботимся только о нем, а душа-то стремится ведь к Богу, к небу тянется ночью и днем. Мы идем по широкой дороге, деньги, банки, машины, дома — это рвы на пути нашим к Богу, для души это ад и тюрьма. К Рождеству мы готовимся долго, раздуваем покупков психоз, суетимся, как бурная Волга, на товар повышается спрос. Для чего и кому это нужно? Не для нас, не для наших детей. Это признак духовного ада, это сети порочных страстей. А ведь вечность уже у порога, где смиренье, любовь, простота. Не пора ли нам подумать о Боге, взять пример с Иисуса Христа?

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

0: Стихи наших читателей.
1: Иску железу, Богу угождая, и первую любовь притом теряю, не зная, этот путь ведет в тупик, что важны не дела, а этот миг, когда свою я совесть очищаю и искренне прошу, прости, я каюсь. Я знаю, чувствую, что делаю не то, сам Бог указывает.

0: стали, кое-как мы тащим ноги, многие кривые стали выбирать себе дороги. Гаснет вера и молитва, гаснут добрые порывы, а глаза слезой залиты, смотрят, как белеют нивы. Мы готовы к восхищению, сразу так и не ответишь. Мы такие искушения, мы такие муки терпим. Боже, помоги нам слабым, дай в грехах не оступиться, чтоб, когда придешь во славе, пред Тобой не постыдиться, чтобы Твоего порога нам была счастливая встреча. Ждать осталось так немного, с каждым днем все ближе вечность. Наталья Бердюгина, Казахстан.
1: Сегодня в церкви говорят, что если спасены, то значит, врата нам ада не грозят. Но в жизни может быть иначе. Спасение можно потерять или променять на пустоцветы, ведь дьявол может и отнять, придя под маской ангел света. Нам нужно бодрствовать, друзья, в посте, в молитве пребывая, и в чистоте хранить себя, чтобы войти в чертоги рая, чтоб истину не променять на суету, на дешевизну, и чтоб в борьбе нам устоять и не упасть в порок бездну. Спешите ныне ко Христу, склоните перед Ним колени, оставьте мира суету, уйдите из греховной тени. Татьяна Полищук, Украина.
2: Когда средь ночи или средь дня душа оставит свою плоть, когда ты призовешь меня, узнаю ль я тебя, Господь? Узнаю ль я, пойму ль, поверю, что мне открыты в небо двери? Я верю, мой Господь, тебе, в тебе, Отец, не сомневаюсь, я не уверена в себе, я часто в жизни ошибаюсь. Ты подготовь меня, Спаситель, войти в небесную обитель. Нужна еще я на земле, я это знаю, я согласна, но я мечтаю о стране небесной, как она прекрасна. Душа стремится ввысь и мысленно парит, ликует, счастлива и с Богом говорит: Господь, я жду, ждать не устану, Ты веру, Боже, взращивай мою, чтоб доверяла я и в самом малом Тебе, которого я так люблю. Поддерживай меня, оберегай, и от себя на шаг не отпускай. Елена Пинчук, Россия.
3: Восторгаюсь тобой, восхищаюсь, утешаюсь тобой и живу, чтоб в душе своего не осталось, все к ногам твоим, Боже, несу. Удивляюсь тебе, преклоняюсь, замиранием сердца смотрю на твой крест. В сокрушении каюсь, о, как мало тебя я люблю. Дорожу, трепещу, почитаю, жизнь с избытком боюсь потерять. Нет, не годы свои я считаю, не мое это дело считать. Пред тобою, любимый, желанный, веру в сердце желаю сберечь. Будь в ладье моей ты капитаном, чтобы в ней не открылась бы течь. Мне недолго носиться по морю, вижу, близок причал горизонт, но причалить желаю с тобою, чтоб счастливо вздохнуть. Я спасен, я спокоен, я счастлив, свободен, я причалил к святым берегам. Ты, Господь мой, все раб я, Господень, преклоняюсь к твоим я ногам. Алена Касимова, Казахстан. Ты костра большого искра, сомкнувши руки, преклонив колени, прошу, Господь, прости мои долги. Пошли на день грядущий повелений исчезнуть.

Что творится сейчас на земле? Что творится сейчас на земле? Или, может, всегда так и было? День и ночь не похожи совсем, а как будто различия смыло. Нет порядка нигде и ни в чем. Даже в церкви по-разному мыслят. Все как будто идет кувырком. Нету в мира, в сердцах, в жизни смысла. Тот, кто весть о спасении слыхал, принял в сердце, стал новым творением. Почему же так мало из нас славят Господа с радостным рвением? Поутих жар от первой любви, и плетемся по жизни уныло. Или планы мы строим свои, и несем свое «я» горделиво. Где-то можно прийти в Божий дом, чтоб себя показать, а не к Богу. Можно многое, что у мирских, так и катимся вниз понемногу. Где же свет, если фильм в голове? Где любовь, если ближнего судим? Где покой, если день в суете? Где тот мир, что Господь всем дарует? Пусть творится хоть что на земле, мне следить нужно лишь за собою. Испытания пусть будут в пути, лишь бы был мой Спаситель со мною. Елена Гильгенберг.

Тихие беседы. Крест — сила любви Христа. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. Неоднозначно понимание креста Христова в христианском мире. Общепринято, что крест Христов — орудие наказания, символ страданий, позорной смерти. Это верно только отчасти. Его следует рассматривать и как духовную категорию. Мы знаем, что если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Иоанна 12 глава 24 стих. Крест Христа — это не только орудие, на котором совершилась смерть, но и произошло воскресение. Таким образом, Христов крест одновременно является и крестом смерти, и крестом жизни. Для людей он является смертью для жизни во Христе Иисусе. Вот почему истинные христиане проповедуют Христа распятого и воскресшего. Какая же сила трансформирует Христов крест смерти в крест жизни? Это сила Божья, сила Святого Духа. Мы можем ясно определить сферу действия силы креста Христова. Крест — не только сила вражды, осуждения и страдания, но и сила любви, спасения и радости. И было бы неполноценным смотреть на крест только с одной стороны, видеть в нем лишь негативную сторону и не видеть его позитивного качества. Иисус Христос повелевает: «Последуй за Мною, взяв крест». Евангелие от Марка, 10 глава, 21 стих. Христос предлагает человеку взять не только свой крест, но и его, Христов крест. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Матфея, 11 глава, 29-30 стихи. Нести иго или бремя значит нести крест, но крест Христа освобождает от греха, вселяет в сердце мир и покой, а мир и покой являются источником радости и счастья. Поэтому нести крест Христов означает иметь в сердце радость, перенося трудности и скорби. И когда мы говорим, что мы проповедуем Христа распятого, то имеем в виду Его воскресение, так как без воскресения смерть Христа была бы напрасной. Он, Давид, прежде сказал о воскресении Христа. Говорится в книге «Деяния апостолов» во 2 главе 31 стихом. «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа». Тоже «Деяния апостолов», 4 глава, 33 стих. «Мы, дети Божии, приняли водное крещение по веру в Святую Троицу, Бога Отца, Сына и Святого Духа. Мы крестились, погреблись в смерть Христа и воскрешены с Ним в жизнь. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Послание к римлянам, 6 глава, 5 стих. Крест как сила любви. Вражда, посеянная дьяволом в грешниках, пригвоздила Христа ко кресту. Но с телом Христа была пригвождена ко кресту и сама вражда дьявольская против Бога, грех людей. Упразднив вражду плотью своею,
а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. Ефесянам 2 глава 15-16 стихи. Каким же образом проявилась любовь Божия через Сына? Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Отсюда совершенно определенный вывод. Крест не только является силой вражды, но и силой любви. Дьявол использовал его как орудие вражды, однако Господь совершил на нем великий подвиг любви, примирив человека с Богом, победив вражду своею любовью. Так крест мучений Христа силой Духа Святого полностью трансформировался в крест любви. Крест как сила ко спасению. На Голгофском кресте Христос был беспощадно осужден, так как понес на себе все грехи всего человечества. Образно можно сказать, что вместе со Христом было распято все человечество с его грехами. Таким образом, искупительная жертва Христа полностью освободила человечество от закона греха. Христос своей жертвенной смертью попрал смерть и оправдал человечество к жизни. Посему, как преступлением одного всем человекам осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Римлянам 5:18. Отныне закон спасения, то есть оправдание к жизни, распространяется на все человечество, но только с тем условием, если человек пожелает получить это оправдание, обратившись ко Христу. Остается в силе закон свободной воли, которой Бог наделил человека в день его сотворения. «Ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Евангелие от Матфея, 26 глава, 28 стих. Здесь сказано ясно «за многих», но не за всех, ибо не все примут кровь Нового Завета. Получит прощение грехов только верующий в Иисуса Христа, призывающий имя Его и просящий, чтобы Он ему простил грехи. Крест как сила страдания и радости. Быть распятым на кресте — великая скорбь и страдание. «Душа моя скорбит смертельно», — стенает Христос в ночь перед голгофскими страданиями. Безутешную скорбь переживали и друзья Христа после его смерти. А Мария стояла у гроба и плакала. Иоанна 20:11. Однако Иисус Христос в своей первосвященнической молитве ободряет учеников, чтобы они не унывали, предвещая им радость после скорбей крестных. «Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 13 стих. Мы видим, как крест скорби и страданий трансформируется посредством Духа Святого в великую радость и счастье. И кто из детей Божьих больше и глубже осознает своим сердцем значение голгофских страданий и смерти Христа, тот более постоянен в радости, тот бодр и деятельный. Кто же поверхностно переживает страдания Христа, тот слаб в вере и делах ее, и часто не имеет радости спасения, тот погружен в беспечный сон и умирает духовно. В заключении следует отметить, что крест Иисуса Христа является наивысшим проявлением любви Божьей, ее венцом,
Любовь Иисуса – жертвенная, Божья. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Пишется в Евангелии от Иоанна 15 главой 13 стихом. Характер ее жертвенности проявляется и в том, что она добровольна. «Никто не отнимет ее жизнь у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 18 стих. Иисус Христос добровольно отдал свою жизнь на кресте, принял крестную смерть ради нашего спасения. Осознавая это, нам нетрудно понять, почему не понимали Христа его ученики, когда он неоднократно говорил им о своей предстоящей смерти. Он строго осуждал учеников за их слова и действия, целью которых было воспрепятствовать Христу совершить добровольное искупление рода человеческого через смерть. Иисус добровольно шел на смерть, и никто не мог остановить его. Он, как послушный агнец Божий, беспрекословно исполнял волю Отца Своего Небесного. Становится понятным, почему Христос, допрашиваемый Пилатом, отвечал молчанием. Добровольно готовясь к жертвенной смерти, он не находил нужным оправдываться перед Пилатом, притом это был мирской суд, который Бог не мог считать полномочным по отношению к Сыну Божьему. Христос был подвластен только Своему Отцу Небесному. Нам, детям Божьим, желающим быть последовательными христианами, необходимо постоянно помнить о кресте Христовом, духовно соучаствовать в Его крестных страданиях и смерти. Так сила креста Христова разогревает в нас любовь Божию, ту любовь, с которой добровольно принимал Голгофскую смерть Иисус Христос. Если мы намерены побеждать свою плоть и окружающие нас силы поднебесные, если мы хотим побеждать искушения сатаны, мы должны в сердце своем постоянно носить крест Христов. Только с Его помощью мы сможем черпать силы для победы над злом и усовершенствоваться в подобие Христова. Николай Танкин, Австралия.

0: Поэма о матери.
1: Стихотворение Анны Вельк.
0: Поэма о матери, стих я бы этот назвала. И, Бог, помоги мне такие слова подобрать, чтоб каждая мать в этих строчках себя узнавала и за материнство смогла Богу славу воздать. Какая она? Да, наверное, слабая все же. Так хочется ей, чтобы кто-то ее поддержал. Но если в беде ее дети, она не похожа на тех малодушных, кто с поля сражения бежал. Она будет биться, стучаться в различные двери, локтями, слезами, молитвой дорогу пробьет. И если противники люты, как дикие звери, то без колебания за чада на плаху пойдет. Да, это она. На коленях стоит у постели, когда на опасных дорогах запуталась дочь. Стучаться в окно неуютно порывы метели, а в небо стучатся молитвы, которую ночь. Да, это она у кроватки любимой малютки. Врачи и лекарства уже не помогут ему. Мать держит ладошку ребенка, который сутки, в душе заглушая мучительный стон. Почему? Да, это она. Мать была молодой и красивой, ласкала детей и шептала: «Мой крошка родной». И счастье детей ее делало в жизни счастливой. От горя детей прежде времени стала седой. Да, это она будет верить в спасение сына, когда разуверятся близкие в нем и друзья. Забота о нем далеко не простая рутина, но знает и верит, что молится Богу не зря. И не потому ли мы слышали неоднократно, как каялись грешники у материнских могил? Уходит усталая мать в путь земли безвозвратно, а плод материнских молитв полон веры и сил. Да, это она. И варила, и шила, и мыла. Последней ложилась, и первая вновь на ногах. И дети не знали, как в эти часы в доме стыло, как недосыпание болью стучало в висках. Не знали они. Ох, как многие дети не знают о том, что в себе материнская носит любовь. Поэтому мало своих детей, матерей понимают, поэтому и огорчают о них все вновь. А годы летят, и сегодня за внуков тревога, какие огни на дорогах за правду сочтут. Полюбят ли в жизни всем сердцем своим они Бога, и эту тревогу молитвы на небо несут. Не нужен ей памятник, славы она не желает, вот только немножко внимания было б подстать. Так хочется верить, что кто-то, читая, узнает свою в этих строчках забытую, может быть, мать.

Майский день. Весенний день мая выдался солнечным и теплым. Иду по лесной тропинке, подальше от городского шума, суеты-сует и томления духа. Шаг за шагом погружаюсь в мир природы, тишины и покоя. Иду дальше, вижу широкую балку, укрытую густым кустарником боярышника. Вдали раскинулось небольшое село, утопающее в белизне цветущих садов. Смотрю в синюю даль днепровских плавней, в мирный край украинской глубинки, белые хаты, хозяйственные дворища. Нежный ласковый ветер колышет верхушки молодой тонкой поросли, свежим дыханием волнует травы. Где-то вдали пасется стадо коров, но здесь, рядом, перед глазами вижу картину иную – жизнь из мира насекомых. На благодатном черноземе ползают козявки, снуют муравьи, букашки. И каждый из них чем-то занят. Все при деле, тащит на себе какой-то груз. Все в них тихо, мирно, в согласии. Нет здесь безработицы, нет тунеядца, нет парламента, нет скипера, нет конституции. Но есть у них у всех их премудрый создатель, и все они подчинены его законам. Вспомнились мне слова библейского мужа, мудрого царя Соломона, написанные 3000 лет тому назад. «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». Притчи 6:6-8. Ярко окрашенная бабочка в порывистом полете демонстрирует зигзаги своего высшего пилотажа и удаляется из поля моего зрения. Медоносная земляника своим цветением привлекает к себе пчел, собирающих пыльцу. Сердце наполнилось радостью и каким-то несказанным трепетом перед невидимым художником, имя которому — Бог. Многоголосое щебетание и пение птиц сливается в единую симфонию хвалы и поклонения Богу. Все вокруг устроено мудро, все наполнено смыслом. Всему, видимо, есть причина, цель и место под солнцем. Трава чистотела напомнила мне о чистоте сердца, об экологии человеческого духа. Трава тысячелестника о тысячелетнем Царстве Божьем, а трава подорожника о дороге, ведущую вечность. В памяти звучат слова малоизвестного поэта: «Кто видит жизнь в цветке в пылинке и слышит говор камыша, в букашке зрит творение Бога, в том есть душа». А царь Израиля Давид, восхищаясь великолепием природы, воскликнул: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». Псалом 18:2. Иван Цема, Украина, прислала Нина Ищенко, УСА.

Невыдуманные рассказы, Анна. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешить находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. 2 Коринфянам 1, 2, 4. 50-е годы. Западная Украина. Село Питричи. Небольшая деревенька, бедная. Почти все дома с соломенными крышами. Главное достояние деревеньки – церковь, сельский клуб и школа-семилетка. Время было тяжелое после войны. Люди в деревнях жили очень бедно. От колхоза люди бежали, как от огня. Закрывали двери, ставни на окнах. Как только услышат, что кто-то из, в кавычках, начальников идет. Павел и Анна женились по большой любви. Никакого приданого у них не было. Их называли голодранцы. Были сиротами. Павел пас коров и этим жил. Не было у него ни кола, ни двора. В деревне каждая семья, у которой была корова, брала его по очереди к себе в дом. Одевали тоже все вместе, у кого что было лишнее. Или из чего выросли, то и отдавали ему. Так и рос рыжий Пашка. Анна же была красивой девушкой, чернобровая, с большими карими глазами и вьющимися черными волосами. Воспитывала ее старенькая бабушка, подобравшая сироту на дороге. Чья она была, никто не знал. Утром бабуля вышла выгнать гусей к речке. Глядь, из травы девочка босая, оборванная, грязная, лет 5, топает прямо к бабушке протянутой рукой. Бабуля и взяла ее к себе, накормила, помыла, да и оставила жить у себя. Может, думает, найдется кто из родных, да и заберут ее. Но никто не пришел за Анной. После Первой мировой, а потом и гражданской войны, много было и голодных, и нищих, и сирот. Война опустошила и города, и деревни. Все разграбили. Когда Павел и Анна поженились, бабушка была уже в мире ином. Небольшая хатенка досталась Анне от бабули. Когда родилась Гануся в 1936 году, деревенька их тогда была еще под Польшей. В 1939 году Западная Украина стала советской. Тут вскоре снова война, длившаяся до 1945 года. Анна не любила рассказывать о прежней жизни, но были минуты, когда и ее сердце открывалось. А когда Бог дал нам дитинку, доченьку, то Павлусь дав ей ім'ячко моє – Гануся. Так він любив мене. Дочечка була, що яблочко. Ми все віддавали для неї. Анна всплакнула, вспомнив, що муж в тюрмі. 50-е годы они жили уже не хуже других. Анна и Павел всегда много работали. Была и хата, добротный кирпичный дом, и пару свиней держали, курочек, уточек. Семья по тем временам считалась среднего достатка. Анна и передачи возила мужу в тюрьму, и дома успевала все сделать. Правда, Гануся, доченька, помогала во всем. А потом и квартирантку молоденькую взяли к себе. Жила Иренка у них 2 года. Она ходила вместе с Ганусей в школу. Не везде были семилетки. Вот и жили дети на квартирах, чтобы закончить 7 классов. Гануся и Иренка быстро подружились. Анна за обеими девушками ухаживала, любила, воспитывала, ведь Иренка была без мамы, и нужен был глаз да глаз. Девчина уже сильно живая была.
Учились обе девушки хорошо. Были одни из лучших учениц. В классе были почти все переростки. Парни, окончив 7-й класс, сразу шли в армию. Девчата выходили замуж. В общем, это были уже не дети. Гануся мечтала после окончания 7-го класса вступить в педучилище, Иренка в медучилище. Приближался праздник Пасхи. Все и все готовились к этому большому празднику. Для Иренки много было нового. В церковь она еще никогда не ходила, но Господь уже стучал в ее сердечко. Анна научила ее молитве «Отче наш», рассказала ей об Иисусе. Библии у Анны не было, да и читать она не умела. О Боге знала от бабушки, воспитавшей ее. В тот год Пасха была поздней. Деревья уже оделись в молодую листву. Здоровались в тот день друг с другом не как обычно, слава Иисусу, слава навеки, а Христос воскрес, воистину воскрес. Возвратившись домой из церкви, чинно сели за стол, покрытый белой скатертью, вышитой скатертью. На столе были крашенки, пасхи, домашняя колбаса, куличи с маком. Обед прошел весело. Правда, Анна немножко всплакнула, вспомнив о муже. Как бы Павел радовался такому столу и любимой дочери. Она так выросла и повзрослела в этом году особенно. Праздники пробежали быстро. Начались будни. В школе классный руководитель 7-го класса сказала своим ученикам: «Вы подвели меня тем, что были в церкви. Это все отразится на ваших экзаменах». Но Господь не допустил. Гануся с Иренкой усердно готовились к экзаменам, и Анна следила за этим. Она не загружала их чрезмерно домашней работой. А перед экзаменами произошло очень важное событие. Учительница, она же и парторг, пришла к 7-классникам и сказала: «Кто еще не вступил в ряды комсомола, то даже и не думайте, что поступите куда-нибудь учиться. Подумайте, пока есть время». Гануся шла домой, опустив голову. Она была очень расстроена, знала, как воспримет эту новость мама. Иренка успокаивала подружку: «Гануся, ты просто не скажешь маме ничего». «Зачем ее расстраивать? Ну, запишемся, чтобы не злить учительницу. Что в этом плохого? Сможем поступить в училище или техникум. Мама уже не молодая, не грамотная, ей все равно. А тебе, Гануся, нужно уехать из деревни. Все уладится, и потом расскажем маме». Иренка никого не боялась. Дома никто ее не спросил бы, вступила она в комсомол или нет. Мама Ирены была занята на работе. Так что Иренка и не задумалась даже, нужен ей комсомол или нет. Раз это надо, то она вступит. Но Гануся знала, что солгать значит согрешить, а за грех Бог накажет. Но уж очень Гануся хотела стать учительницей, потому и поступила, как советовала Иренка. Прошла неделя. Девочки готовились к экзаменам. Все в доме было спокойно. Анна уехала с передачей к мужу в тюрьму, но ничего нет тайного, что не стало бы явным. Так было и на этот раз. Когда Анна возвращалась домой, то по дороге с вокзала встретила соседку, у которой на квартире жила молоденькая учительница, приехавшая из Полтавы. Она рассказала ей о торжественной линейке в школе, где поздравляли несколько человек из выпускного 7-го класса, вступивших в ряды Коммунистического союза молодежи. «Среди них были и твои девчата», — сказала соседка. Так уж учительница хвалила их, ставила в пример другим. Анна уже ничего не слышала. Дальше еле дошла до дома.
Тут она бросила вещи и упала на колени. Она рыдала и приговаривала: «Горе мне, горе! Моя единственная доченька отдала дьяволу свою душу. Что же мне теперь делать? Зачем я родила тебя, доченька, чтобы дожить до такого позора?» Ни Гануся, ни Иренка не сомкнули глаз эту ночь. Утром Анна не сказала ни слова, пошла в церковь. Девчата остались дома, присмирев, переживали. Очень переживали. Гануся плакала, молилась и просила Бога простить ее и успокоить маму. Анна вернулась к вечеру. Она уже не плакала и не кричала, была спокойна. Взялась готовить ужин. Разговаривать с Ганусей и Иренкой Анна не могла. Она молчала и часто вздыхала. Вечером Гануся со слезами просила прощения у матери. Она целовала натруженные руки Анны. «Прости меня, Матусю, родненька». Ирена тоже плакала, опустившись перед Анной на колени. Она рассказала все, как было. «Пани Анна, простите меня, это я во всем виновата». Все три женщины в тот вечер плакали и молились. Они просили у Господа защиты и мудрости. Горело две керосиновые лампы и свечка. Вышитые рушники украшали горницу. Стол был накрыт, а приготовленные блюда прикрыты вышитыми рушниками. Анна ждала гостей. Поезд из Львова должен прийти через 20 минут. Анна глянула на часы на стене, вздохнула, присела у окна. На улице уже совсем темно. Вот чьи-то шаги приближаются к дому. Скрипнула дверь в коридоре. Послышался тихий шорох. Вдруг дверь распахнулась, и в комнату ворвался радостный смех. Гануся прильнула к матери: «Родненькая, как я рада, что вижу тебя! Как хорошо дома, мамочка!» Гануся подбежала к столу, откинула рушник и, потянув носом, закрыла глаза от удовольствия, как будто и не прошел целый год. Анна опомнилась. «Ой, да что же я, старая, сижу?» Анна встала и пошла на кухню. И вдруг взглянула на дверь. Она замерла на месте. Закрыла глаза, потом опять открыла, не веря глазам своим. Она, как слепая, медленно направилась к дверям. В дверях стоял похудевший, улыбающийся ее родной Павел. Они бросились друг к другу в объятия. «Павлусю!» Только и смогла вымолвить Анна. Слезы счастья катились по ее щекам. Глаза сияли. И вдруг раздался веселый смех. Он как серебро рассыпался по всем углам. «А слона-то и не приметили. Стою, стою, ну, думаю, увидят меня. Или нет?» «Да где там? А вот и я, люди, не ждали? А я думаю, дай-ка сделаем сюрприз. Вот и приехала». Сени были открыты, в дверях стоял улыбающийся с чемоданами и шляпкой в руках Иренка. В тот вечер в доме было много радости, смеха, много любви. Анна была счастливее всех. Это ее молитвы услышал Господь. Сколько слез пролила она, знал только Он. На руках молитвы она несла к Богу каждого сидящего ныне за праздничным столом. Вечерами она не ложилась спать, пока не помолится и не попросит у Господа помощи и защиты для дочери. И так было каждый день. И не только за дочь. Просила она и за каждого из сидящих. Она молилась за мужа. Просила за Иренку, чтобы поступила в медучилище. И вот они все здесь. Как они ей дороги. Даже Иренка, прожившая с ними около 2 лет, была ей очень дорога. Ведь Анна и в нее вложила частичку своего сердца. Многое может усиленная молитва матери. И как дорого слово Бога говорящее. «Просите,
и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий прощающий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Матфея 7:7-8. Вера Цинковская.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Что ж, ты многое в жизни прохлопал, но не знать языка мудрецов из Бердичева или Конотопа, только вслушайся в этот язык. Сколько мудрости в нем и печали, как его поднимали на штык, как его в Бабы-Яр загоняли. Но, поднявшись над сотнями тел, смертью сложенных в страшные горы, вновь он плакал, смеялся и пел, и бессмертно звенел, как 7:40. Что ж, сказал я себе, наш Давид, собираясь в Израиль, как видишь, хорошо уже говорит на иврите, но дышит на идиш. Моему деду. И все ж не проклял он людей. Он сомневаться в том не смейте. Погром переживших еврей и выживших в объятиях смерти, судьбой нелегкой, бит и мят, он верил в свет за горькой далью, и чью-то душу тронул взгляд тысячелетнюю печалью, и чье-то сердце, как цветок, навстречу старику раскрылось. Кому еще, скажите, мог Господь явить такую милость? Потом война, и кровь опять, и средь вселенного пожара стонала шахта номер 5, став Криворожским Бабьим Яром. Но иногда, как торжество любви, вдруг слышен чище требы. Мне голос деда моего из-под земли, а может, с неба. 6 миллионов. Глядя, как утро зреет, слышу в рассветном огне, 6 миллионов евреев дышат в затылок мне. Вставь над привычным бытом, дышат со мной на заре, 6 миллионов убитых, каждый мой вздох подперев. С лежбища тучки стронув, значит, полям повезло, дышат все 6 миллионов, дышат смерти назло. И понял я давно, встали их не убить, 6 миллионов стеною храма, которому быть. Ибо хлеба несущней, вставшего солнца зверней, дыхание этих грядущих 6 миллионов дней. Сон. Над Синайской пустыней, где испытан я судьбой, купол неба звездно-синий дышит вечностью самой. Это после, когда сброшу сон с себя, шагнув в рассвет, я узнаю про всю ношу весом 40 долгих лет. А пока над кровом утлым набираюсь сил во сне, потому что рано утром снова в путь дорогу мне. Я рожден под сенью прочных, мир подмявших пирамид, и из тех, кто рек молочных никогда уж не узрит. На песчаном злом погосте мне лежать до грани дней, но счастливы мои кости лягут для моих детей. И в земле обетованной, чтоб сбылись все наши сны, я из вечности восстану возле храмовой стены. Пророк. Был пророк сей необычен, голос слышащий с небес, неказист, косноязычен, и в плечах не Геркулес. Господом на подвиг званный, за собою корабли, сжегший знал обетованной, не увидит он земли, ни садов, ни рек молочных, ни возделанных полей, но своих собратьев склочных вел в ту землю Моисей. Вел оправданный веками, и не раз готов он был посох свой вогнать не в камень, в твердокаменные лбы. Душу и стопы изранив, лег он не сыскать костей. Помяни его, Израиль, всей свободою своей. Закон. Вернее, закона я не знаю в круговращении времен, чем тот, что он дан был на Синае и на Голгофе подтвержден. Законом тьма была на свете, их сосчитать никто б не смог, но только этот духом светил и ликом светил,

подступно строг. Законы всякие писались, их было столько, выше гор, но только с этим поднимались и в новый день, и на костер. Но только с ним, законом Божьим, скрутив сомнения в желваки, этапом смертным бездорожьем в Сибирь шли и на Соловки, чтоб новые сулящие дали, где льется свет со всех сторон, когда-то врезаны в скрижали, в сердца нам врезан был закон. Не бей ты в грудь себя, клянясь своей любовью к Творцу, фальшивя в каждом слове, а лучше приобщись душой своей к его сочащейся до ныне крови. Ты о любви горячей не кричи, с трибуны ль из кожаного кресла, а лучше на коленях помолчи, как он, когда сквозь вечность нес он крест свой. На каждом перекрестке не клянись своей любви и льгот зато не требуй, но до былинки кроткой умолись, чтоб та былинка стала угодным Богу. Ты о любви своей ему скажи сиянием глаз и всей своей кровью, и Божьим страхом, ставшим для души высокой созидающей любовью. И внутренним огнем тогда палим, найдешь слова и сложишь их в строфы, достойные молчания, с таким Всевышний поднимался на Голгофу.

«Они все наши». Воспитывался я в традициях советского интернационализма. Но все равно как-то так получилось, что я знал, что я еврей. Об этом напоминали знакомые, некоторые родственники, еще чаще совсем посторонние люди. Потом я стал читать Писание и в историях о хождении народа по пустыне видел знакомые черты моих родственников и друзей. Но на самом деле я все же оставался русским. Более того, в какой-то момент я понял, что они, эти иудеи, отвергли Мессию, копошатся, несчастные, в путах законничества и не видят истинного света. Я даже хотел переехать в Израиль, но все еще не видел себя евреем, как я понимаю сейчас. Перемена случилась во время моего первого приезда в Израиль в 2004 году. За неделю произошли два события, которые изменили меня самого, изменили мое отношение к Всевышнему и к его народу. Мы пришли в Яд Вашем, музей катастрофы. Пришли с моим зятем, смотрели экспозицию довольно хаотично. Что-то привлекало, что-то нет, устали ноги. Зять мой не только моложе меня, он еще и скороход. Прибежал, позвал меня. Я пошел за ним в какую-то комнату с компьютерами. Оказалось, там можно было войти в базу данных музея и посмотреть сведения о всех жертвах Холокоста. Он набрал мою фамилию, и мы увидели то ли 138 записей, то ли 183, сейчас не помню уже точно. Понимаете, 100 с лишним людей с моей фамилией в списке жертв Холокоста. Набрали название украинского местечка, из которого мы родом, и нашлось еще трое людей с моей фамилией. Не знаю до сих пор, насколько они мне близкие родственники и родственники ли вообще, но не знаю, как лучше объяснить это. В тот момент восстановилась моя связь с моим народом. В этом же году я снова был в Яд Вашем. Меня особенно волновало, затронет ли меня, волнует ли меня посещение зала памяти детей так же, как потрясло оно меня в первый раз. Это особенный зал, в нем очень темно, видны только колеблющиеся огни множащихся свечей, а голоса дикторов размеренно. Одно за другим называют имена детей, погибших в Холокосте. Я боялся, что теперь, когда я пришел сюда во второй раз, не будет той остроты восприятия. Я вошел в этот зал, и почти сразу диктор назвал имена двух девочек. Не помню их фамилии, помню только имена – Хая и Батья. Именно в такой последовательности – имена моих внучек. Хая сейчас чуть меньше 4 лет, Батье – 6 месяцев. Хая и Батья – не помню фамилии. Не знаю, сколько сейчас в Газе турецких, каганов, гельманов, черных, хусидов, немировских и других моих родственников. Не знаю, сколько их под обстрелами. Они все мои, они все наши. Ави Турецкий.

0: Мы жили у евреев.
1: Как я рада каждый раз за приложение накануне в забытом алтаре. Так как наша богобоязненная бабушка уже с детства прививала нам любовь к евреям. Когда началась война, мне было 6 лет. Гитлеровцы захватили нашу местность в Украине. Страх тот еще в памяти хранится. В нашей деревне жила семья евреев, которых я хорошо помню. Отец этой семьи был портным. Жили они напротив молитвенного дома. Он советской власти был закрыт и взят под клуб. Но при немцах его опять открыли, так как у нашей землянки крыша завалилась, а отца уже не было дома, как и у других в связи с войной, нам дали комнатку рядом с молитвенным домом, а напротив евреев, в старой канцелярии. Еще до этого исчезли родители этой еврейской семьи. Как это было при нацистах? Отца из этой семьи звали Мозес Лишинский. Осталось в доме в возрасте под 40 лет 2 детей. Звали их Яша и Маня. Итак, этот Яша вскоре пришел к нам и попросил нашу маму, чтобы мы перешли к ним жить, так как сестра Маня не может больше одна оставаться. Дом у них был большой. Он подхватил моего спящего братишку и понес его к себе. Итак, мы перенесли наши малые вещи и жили у них. И этот Яша сказал: «Мы знаем, что наш народ когда-то сказал, пусть кровь его падает на нас и на наших детей. Но кто бы мог не посочувствовать, в каком страхе они были?» И мама наша стала Мане рассказывать о Боге, и общение с нами ей стало лучше. Днем они тоже работали в колхозном дворе, и в один ужасный день и за ними пришли, и увезли их куда-то в лесопосадку, и там пришел их конец. Но наши маме и этим извергам сказали: «Вы не победите из-за того, что вы евреев убиваете». Да и наша бабушка часто говорила: «Помните, когда евреи начнут переселяться в Израиль, тогда пришествие Иисуса Христа близко». И когда мы уже после войны, после более чем 1,5 лет жизни в Германии, опять оказались в России, и в 1948 году эту новость услышали, что Израиль стал самостоятельным государством. Так у нас сердца в груди забились чаще. Хотя в то время мы немного известий слышали, но это известие до нас дошло. Но наша богобоязненная бабушка до этого не дожила. Она уже на пути в Польшу погибла около границы 2 февраля 44 года. Ее сбил скорый поезд. Когда она во время стоянки поезда в степи спустилась, а я стояла в дверях в товарном вагоне и видела, как на третий линию промчался поезд и подхватил нашу любимую бабушку. Она была большой платок укутана, и она 50 метров летела с поездом. Но Бог сохранил, что ничего у нее не было порезанного, и на следующей станции пришлось нам ее оставить, а мы должны были поехать дальше. Но мы знаем, что мы ее встретим у ног Христа. Повесть Фриды Егер.
2: Мысли вслух. Пальма, принесшая плоды. Она сделала, что могла. Марка 14:8. Когда молодая хананиянка Фомарь вошла в еврейскую семью, выйдя замуж за Ира, сына Иуды, отцом которого был патриарх Иаков, она сначала, видимо, не очень хорошо разбиралась в обычаях Богом избранного народа. Мать Ира тоже была хананиянкой, и потому Фомарь, очевидно, не чувствовала себя в среде новых родственников чужестранкой. Имя Фомарь переводится как «пальма», и этот образ прекрасно сочетался со стройностью ее стана. Но ведь пальма в Священном Писании символизирует еще и плодоносного праведника. Посмотрите, Псалом 91:13. Однако как раз с рождением детей у этой молодой красивой женщины появились проблемы. Ее муж Ир неожиданно умер. Правда, свекор тут же отдал Фомарь своему второму сыну Анану, чтобы родившиеся дети продолжали род его первенца Ира. Но и Анан вдруг безо всяких на то видимых причин скончался, не оставив после себя потомства. Погруженный в мрачные размышления, Иуда отправил невестку в ее родительский дом, пообещав, что снова возьмет Фомарь в свою еврейскую семью, когда для совместной с ней супружеской жизни подрастет его младший сын Шела. Умная, проницательная Фомарь к тому времени немного разобралась в иудейских порядках и традициях. Может быть, внутренне она уже благоговела перед живым всемогущим Богом того народа, которого никак нельзя было даже сравнить с жалким бездушными хананейскими идолами. Возможно, что молодая женщина уже молилась ему и считала еврейского Бога своим. Кто знает, может быть, Фомарь сердцем через Божье откровение осознала остроту ситуации, связанную с приостановкой продолжения рода Иуды. Из этого рода, согласно Писанию, должен был появиться на свет Мессия. Во всяком случае, своими тайнами она ни с кем не делилась. Но когда поняла, что Шелу ей в мужья не дадут, Фомарь тщательно составила и безукоризненно исполнила тот удивительно тонкий план действий, который подробно описан в 38 главе книги «Бытие». Иуда, так необдуманно эгоистически приберегший младшего сына для себя, тем самым передвинувший Божьи интересы на второй план, вдруг сам оказался временным мужем Фомари и отцом Фореса, через которого успешно продолжилась родословная Иисуса Христа. Прочитав эту историю, кто-нибудь, возможно, возразит: «Но ведь так нельзя! Фомарь фактически обманула Иуду, а это грех!» Не знаю. Не нам судить об этом. Господь смотрит на все не так, как человек. Для Него очень важны мотивы сердца. Кстати, сам Иуда, невольно ставший отцом так необходимого Богу, да и всем нам, ребенка, узнав о том, как действовала его невестка, самоосуждающе воскликнул: «Она правее меня». Эти чудесные строки мы находим уже в Новом Завете. Родословие Иисуса Христа. Иуда родил Фореса и Зару от Фомари. Матфея 1, 1-3 стихи. Вот в какой список высокого значения попало имя этой молодой хананиянки. Кстати, имя Форес означает «вырваться». Враг душ человеческих очень не желал его появления на свет, всеми силами препятствуя продолжению рода Иуды, из которого должен был родиться Спаситель мира. Но Бог всегда находит тех, кто вырывается, а точнее прорывается через все вражеские преграды для того, чтобы Божий замысел нашего спасения успешно осуществлялся. Хвала Господу и за эту удивительную историю о Фомарии, которая не опустила руки, безвольно поплыв по течению своей неудачной семейной жизни, но, думаю, сумела понять великого Бога Израиля и сделала все, что могла, и так, как могла. Прекрасная пальма принесла чудесные плоды. Через ее родившегося первенца Фореса Господь продолжил свою линию жизни, и в назначенное время человечество получило Иисуса Христа, Спасителя евреев и язычников. Как понять, она Бога смогла, что в решении важном и скором, не считаясь с возможным позором, сыновей для Него родила? Богу нужен наследник и мне. И Фомарь, не смирившись с судьбой, пренебрегши самою собой, победила в нелегкой войне. Она сделала все, что могла. Получилось довольно удачно, как сумела, решила задачу, чтобы Божьи свершились дела. Нет, не все ее, может, поймут, но когда Иисус нам явился, Он во плоти еврея родился, в том Фомаре, пусть маленький труд. Размышление и стихотворение Светланы Тимохиной. Украина.

0: мире столько зла и бед.
1: Ключ к капкану. Где Дух Господень, там свобода. 2 Коринфянам 3:17. Раздел ведет Катарина Никель.
2: Читает семья Драт.
3: Дорогие братья, многие и многие молятся о вас, о вашем положении, о вашем духовном состоянии. Вот и эта мать посылает свою лепту в редакцию, чтобы мы кому-то из вас выписали алтарь. А у самой печаль. Дети не с Господом. Предстоит операция. Эту помощь, молитвенную, живую, она ждет и от вас.
4: Вас просит мать. Очень люблю читать вашу газету и читаю ее всегда от начала до конца. Все мне нравится в ней, а особенно, когда люди пишут свои исповеди, делятся своей бедой и радостью, как и Господь находит и приводит к себе. Это так чудно! Вот и я решила помочь, перевела деньги на газету для тюрем, ведь они там так нуждаются в духовной поддержке и литературе. Выпишите ее, пожалуйста, тому человеку, кто очень нуждается в ней и просит об этом. И очень прошу, пожалуйста, помолитесь обо мне. Мне предстоит операция, которой я очень боюсь. И за моих сыновей, которые еще в мире и никак не хотят понять и принять Иисуса Христа своим Господом, чтоб Он сам их нашел, презрел на них и привел к себе. Очень благодарна всем заранее за молитвенную поддержку. Лили М.

знает точно. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Матфея 5:16. Я не знаю, кто подписывает меня уже не первый год на алтарь, но знаю точно, кто бы то ни был, для меня они самые добрые и дорогие души Божьи. Ибо они своим вниманием и истинной любовью радуют, согревают и назидают меня, находящихся на пожизненном заключении. Поистине, есть у нашего Отца Небесного верные, преданные сердцем служители Его, которые с Божьей любовью ободряют и наставляют на путь истинных многих. Слава и честь и мир всякому, делающему добро. Римлянам 2:10. Именно такие с чистым сердцем христиане имеют дар Божий изменять в людях не только настоящих, но и также влиять на будущее, производя в других обильное благодарение Богу. Пусть Его благословляющая рука всегда будет над вами, чтобы через вашу жизнь и служение прославилось имя Бога, живого. Усердие не ослабляйте, духом пламенейте, Господу служите. Римлянам 12:11. Сергей Сизиков, тюрьма, Оренбургская область, Россия.

и сестра пишет о том же. Получил извещение об годовой подписке на 2010 год. Огромное спасибо сестричке Елене, которая уже несколько лет оплачивает мне подписку на забытый алтарь. Газета очень многим помогает задуматься, измениться, покаяться и прийти к Господу. Это же пишет мне и моя родная сестра, которая работает в туберкулезной больнице, и где некоторые находятся при смерти. Ведь после прочтения я отправляю газету ей. В сентябрёвском выпуске за 2009 год Сергею Назаренко правильно пишет, что нередко у нас получается так, что Библию неплохо цитируем, но сами не готовы применить это в своей жизни. Наше изменение требует большого труда, усилий, но ведь это все нужно для достижения цели, будущего преображения в Господе. Чем старше я становлюсь, тем чаще убеждаюсь, что люди, способные на духовный подвиг, слава Богу, не так уж и мало. Ведь жизнь только тогда обретает истинный смысл, когда мы в смирении и покорности будем отзываться на зов Божий. Виталий Световой, тюрьма, Соликамск, Россия.

Припомни, припомни, Боже, все мои печали и горечи израненной души, и те слова, которые звучали перед Тобой взволнованно в тиши, моих ночей холодных и унылых, в которых я лицо Твое искал, когда от напряжения бился в жилах горячей веры истинный накал, которым я, пространство попирая и пробегая эры и века, стоял с надеждой твердою взирая за мрачные ночные облака, и в ожидании милости и света я всей своей душою и судьбой давал Тебе, всевидящий, обеты, спеша исполнить их перед Тобой. Припомни то, и милостью помилуй меня, мой Бог всесильный и святой, мое бессилие наделяя силой, а дух мой драгоценной нищетой. Андрей Смехов, тюрьма, Мордовия, Россия. Письма из-за колючей проволоки. Нам никто не виноват. В забытом алтаре первом за 2010 года на странице 32 было опубликовано письмо Евгения Д. из тюрьмы Житомирской области. А в марте опубликовали обширный резонанс на это «моё» бессовестное письмо. Слово «моё» в кавычках, потому что инициалы у нас одинаковые. Согласен с каждым из вас, что письмо писалось явно душой не нуждающейся. Такие вещи обычно просят у родных и близких ко дню освобождения, чтобы выглядеть стильно и круто. Я в тюрьме живу верой в Господа Иисуса Христа уже 15 лет и ни разу не видел, чтобы кому-то разрешили ремень, да еще кожаный, также часы и кепку. Зачем это в камере? А кепку хорошую выдает тюрьма. Блокнот кожаный не каждый может себе позволить. Но если кто-то из близких все же присылает, то его исписывает тюремными песнями, стихами, приколами, адресами сокамерников и разрисовывает разной символикой. А потом Евгений ничего не имеет. За что его презирают и во внимание не берут. Вот и решился на такой отчаянный шаг. Приврал о сифилисе и других болезнях, чтобы получить не только посылки с вещами, но и деньги. А что обманывает о болезни, это факт. Так как медицина в тюрьмах бесплатная и на плохом уровне, особенно когда речь идет о сифилисе, туберкулезе и СПИДе. Простите Евгения Д. и ему подобных людей за всю их отчаянную ложь. Иногда силы не хватает человеку терпеть некоторые обстоятельства. Лично я переношу их только благодаря помощи Господа нашего Иисуса Христа. Со дня моего покаяния все во мне стало новое. Мысли, желания и мечты. Но тело осталось прежним. Новое получим в вечности, а до того времени приходится ежедневно бороться, терпеть голод и холод, из-за которых частые болезни и возникают. Когда со мной в камере живет человек, от которого все отвернулись, родные, близкие, и он, как и я, не имеет ничего, кроме того, что дает тюрьма, то мы на равных. Не скажу, что очень скудно нас тут кормят, одевают, но часто не хватает того, что выдают. Одежда простая, пища не всегда вкусная, но я прожил 15 лет. Это срок. Бывало и так, что кусочка мыла не было. Научился кроить. Из старых вещей шил носки, трусы, вязать научился. А если совсем туго, преклоню колени, поплачу,
и снова живу верой в Господа Иисуса Христа. Но когда в сокамерники сажают человека, которого поддерживают близкие, и он необщительный, то тогда очень сложно даже день прожить. Лежишь на нарах в этом маленьком пространстве, а желудок урчит от голода, и в этот момент сокамерник берет полученные или купленные здесь продукты питания и начинает готовить. По всей камере запах, который сводит с ума. Скрутишься в клубок, укроешь лицо, чтобы сокамерник слез не видел, и взываешь к Господу, чтобы поддержал. А что могут ребята, которые веры в Господа не имеют? Отчаяние их берет, обостренное чувство одиночества, обида на все и всех, на самого себя. Вот случается такое. Простите нас, нам никто не виноват. Каждый из нас причинил страдания людям. Но вы ведь живете под благодатью Божией, а значит, не имеете права на категорическое «нет». Над вами тоже Господь. Не превозноситесь и не судите, а лучше спасите. Кто из вас выслал Евгению Евангелие? Если нет, то как вы можете напомнить ему о совести? Если он не имеет Евангелия, то откуда ему взять совесть? В этом огороженном высоком заборе в мире постоянная отчужденность, борьба за выживание. А когда тот или иной парень в поисках способа выжить приходит через вас к Богу, в нем открывается все самое доброе. Есть случаи, когда парень даже влюбляется в сестру. Из-за постоянных ее вопросов о Господе начинает придумывать что-нибудь. Она тут же замечает, что он слаб и знания не имеет. Начинает искать кого-нибудь из братьев в Господе, который был, посетил его. Посещает того в тюрьме и уведенную горькую правду сообщает сестре. Сердце, которое наполняется сильной печалью и болью. Я прошу у каждой души прощения за такие случаи с нашей тюремной стороны. Но, к сожалению, мы ничего не в силах изменить. Все, что мы можем, поистине верить, надеяться и любить. Иначе увлечемся лицеприятием. Поэтому помыслите о претерпевшем такое поругание Христе. Он кормил, исцелял и воскрешал. А люди сытые и здоровые кричали: «Распни его!». Иисус не озлобился и еще никого не осудил, а продолжает верить, надеяться и любить. Иудеи по закону жили по справедливости. С людьми добрыми – по-доброму, со злыми – зло. Нам так нельзя. Тогда благодать Божья утратит силу. Вспомните пророчество Господа нашего. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, но претерпевший до конца спасется. Что важнее, избежать этих временных страданий от лжи человеков или тех вечных? Мы призваны не только веровать во Христа, но и страдать. Вот редактор «Алтаря» в резонансе обращает внимание на то, что многие подумали, что это бессовестное письмо мое. А я о таких вещах даже думать стесняюсь перед Господом, зная, в каких экономических условиях вы живете. Я не обиделся, очень хорошо понимаю вас, но поймите и вы, что и тут есть искренние души. Самое главное, чтобы мы не опустили свои руки и не закрыли свои молитвенные уста о них. Если мы и правда возлюбили друг друга по заповеди Господа, то мы должны любить и заботиться о них, а не усложнять и без того их сложный путь к Богу. Я понимаю, как сложно иногда бывает, но если не мы, то кто о них позаботится? Евгений Деревянченко, тюрьма, Украина.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

0: Сердечно приветствуем всех наших радиослушателей. Мы рады предложить для вашего внимания передачу «Евангельские истины». В программах этой передачи мы говорим о Боге, о смысле нашей жизни и о возможности начать новую жизнь с Иисусом Христом.
1: Сегодняшнюю программу мы открываем цитаты из Библии, книга Иеремии, 29 глава, с 11 по 13 стихи. «Я так говорю, потому что знаю свои планы, — сказал Господь. Я хочу, чтобы планы мои были для вас не во зло. Я намерен дать вам надежду и хорошее будущее. Затем вы назовете имя мое. Вы придете ко мне и будете мне молиться, и я вас выслушаю. Вы будете искать меня, и когда вы будете делать это всем сердцем, вы найдете меня».

0: рассказ о пожилом профессоре, который сидел на скамейке возле городского парка и думал о себе, о своей жизни. Рядом протекала река. На профессора обратил внимание полицейский. Ему показалось, что старик разочаровался в жизни и помышляет о самоубийстве. Подойдя к старику, полицейский, извинившись за беспокойство, спросил: «Кто вы такой?» «А я как раз об этом думаю», — ответил профессор.
1: «Кто я? Откуда я? Куда я иду? Где найти удовлетворение своей души?» Эти вопросы актуальны во все времена человеческой истории, особенно в наш тревожный 21 век. Кто нам даст на них исчерпывающий ответ? В нашей программе вы услышите ответ Библии на эти и подобные вопросы. Перед тем, как Иван Петерс будет говорить на эту тему, выслушайте песню.

Дорогие радиослушатели, в начале нашей сегодняшней передачи я хочу выразить сердечную благодарность всем тем из вас, которые написали нам письма. Эти письма нас очень радуют и ободряют. Они помогают нам в нашей работе. Кроме этого, они очень ценны для нас, потому что из них мы можем узнать о вас, о вашей жизни, о ваших интересах. Таким образом, и работа над этими передачами может быть более целенаправленной. Многие высказывания и вопросы из ваших писем побуждают нас касаться тех тем, которые вас интересуют. Так, например, и сегодня я хочу начать мою проповедь цитатой одного письма. Автор его пишет: «Здравствуйте! Первый раз услышала христианские радиопередачи в прошлом году. И с тех пор часто настраиваю свой радиоприемник на вашу волну. Особенно, когда хочется отречься от мирской суеты. Много что слышу не вызывает сомнений, наоборот, нахожу подтверждение своих мыслей. Но очень уж меня шокирует, что звучат в ваших передачах откровенные обращения людей ко Христу и рассказы очевидцев, общавшихся с Ним. Я не понимаю Бога в человеческом образе. Это для меня становится сказкой красивой». До сих пор цитата из этого письма. Я думаю,

что такие мысли тревожат не только автора этого письма. Каждый человек когда-либо в жизни думает о том, что окружающая его материя, то есть все, что мы видим и чем пользуемся в повседневной жизни, не дают нам удовлетворения. Конечно, мы радуемся достигнутому и наслаждаемся тем, что имеем. Но, несмотря на это, что-то в нас беспокойно. И мы ищем возможности, как мы прочитали в письме, отречься от мирской суеты. Это желание не новое. Оно уже всегда было в людях, во все века и во всех поколениях. В составе Библии мы имеем книгу псалмов. Эти псалмы были написаны примерно 3000 лет тому назад. И в них мы часто встречаем такие выражения. Так, например, в 41-м псалме в стихах 2 и 3 автор его говорит: «Как лань желает к потокам воды, так жаждет душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому». И еще одна выдержка из 83-го псалма: «Как вожделенны жилища Твои, Господи, сил! Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой. Блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя. Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези направлены к Тебе. Проходя долиною плача, они откроют в ней источники, и дождь покроет ее благословением». Таких мест мы много находим в Библии, и хотелось бы только читать их. Они ободряют душу и успокаивают. Со времени начала своего существования человек ищет удовлетворение и успокоение души. И каждый из людей ищет его по-своему. И именно здесь мы встречаем большую проблему. Перед ищущим человеком восстает вопрос: правильно ли я ищу? Где я могу найти покой и удовлетворение? Ища ответы, одни углубляются в философию, другие в мистицизм, оккультизм или восточные религии. Однако все эти искания в конечном итоге тоже не дают человеку удовлетворения. Конечно, многие останавливаются на мыслях какой-либо философии или религии. Они остаются при них, не имея надежды найти лучшее. Но покоя и удовлетворения в них тоже нету. Там отрабатывается только определенный стиль жизни, но не имеются ответы на смысл и существование жизни человека. В конце всякой религии стоит неуверенность, нерешительность и неизвестность. Сторонники того или иного религиозного течения постоянно спрашивают себя: достаточно ли я совершил обетов и обрядов? Хватит ли свечей, которые я поставил в церкви для моего спасения? Достаточно ли одно путешествие для поклонения в так называемое святое место, или лучше предпринять еще одно? Такие и подобные вопросы являются причиной страха людей, следующих какой-либо религии, и эта неуверенность томит душу. Как радостно звучат в противоположность всему этому, например, слова апостола Павла, которые он пишет своему юному сотруднику Тимофею. В 12 стихе 1 главы своего 2 послания ему Павел говорит: «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». Я знаю, в кого уверовал. Кто из нас может искренно повторить эти слова? Можно ли вообще так говорить? Я лично утверждаю, что можно. И это, дорогие, не потому, что я достиг чего-то или имею особое познание и откровение. Я уверен в верности этих слов, потому что на опыте их испытал, пережив личную встречу с Иисусом Христом. Не гордость ли это? Не пустые ли слова?
Нет, потому что причиной встречи человека с Иисусом Христом является не достижение или заслуги человека, а откровение Господа нашего Иисуса Христа. Он сам сделал эту встречу возможной. Христианство – это, дорогие слушатели, не религия, а живое и постоянное общение верующего с Богом. Во всех религиях люди ищут Бога или какое-либо высшее существо. А христианство состоит из людей, которые откликнулись на зов Божьей любви. А эта любовь Бога к человеку явилась нам в образе Иисуса Христа. Во Христе сам Бог пришел на эту нашу землю для того, чтобы открыться нам и открыть всякому из нас путь в присутствие Божие. О этом Иисусе Христе апостол Павел пишет, например, в своем послании к филиппийцам во 2 главе, начиная с 5 стиха. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос – славу Бога Отца». Да, Иисус Христос, будучи Богом, добровольно унизил Себя Самого, приняв образ раба. Он сделался подобным людям и по виду стал как человек. И это, дорогие, Он сделал для того, чтобы не мы нашими мыслями и философиями искали где-то какого-либо Бога, а чтобы мы могли узнать истинного, единого и вечного Бога. Этого Бога не надо искать. Он пришел к нам. Нам не надо себе его представлять. Он открывается нам. И это откровение Божие мы имеем в образе книги Библии. Она является единственным источником, из которого мы можем что-либо узнать о Боге. Нет у нас другого откровения о Нем. В Библии говорится о том, кто Бог, каков Он и что Он желает. И всякий раз, когда мы начинаем искать Бога в чем-либо другом, то результатом всех этих исканий будет не Бог Библии, а продукт фантазии человеческого разума. А наш разум ограничен. Да и притом каждый человек делает при размышлениях свои личные выводы, а этих выводов может быть столько же, сколько людей на земле. Вначале я прочитал цитату из одного письма. И автор этого письма пишет, что не может представить себе Бога в человеческом образе. «Это для меня становится сказкой красивой», — пишет она дальше. Но что я лично на это могу сказать? Разобраться в этом нам не помогут ни аргументации и ни дискуссии, потому что они будут тоже исходить из личного понятия каждого из нас. Видите ли, Бог дал нам способность думать и размышлять, но в то же время и способность верить, воспринимать и соглашаться. И именно эти качества нашего разума способны воспринять то, что Бог нам говорит в Своем Слове, в Библии. А Библия ясно говорит о том, что Бог в образе Иисуса Христа пришел на нашу землю. Бог стал человеком. Это, конечно, в первую очередь для того, чтобы спасти нас. В Слове Божьем ясно говорится о том, что человек по природе своей грешен. И в этом же Слове Божьем сказано, что наказание за грех – смерть. От этого именно наказания Иисус Христос спас людей. Он был без греха и жил безгрешной жизнью, но добровольно пошел на смерть. И сделал Он это вместо нас. Он понес на Себе наказание, которое ожидало нас.
Таким образом, Он приобрел право оправдывать грешников. Иисус может спасать всякого, приходящего к Нему, потому что Он за всякого пострадал. Но кроме этого, воплощение Иисуса Христа имеет еще и другие чудесные результаты. С одной стороны, то, что мы, видя Его, можем видеть, каков Бог. «Видевший Меня, видел Отца», то есть Бога, говорил Иисус своим ученикам. И с другой стороны, знание того, что Бог имел человеческий образ, может быть для нас огромным ободрением. Если Он был человеком, то Он может нас понять. Хоть Он, конечно, будучи Богом, и так прекрасно нас понимает. Но утешительно для каждого из нас то, что Бог был как мы. Тайна эта непостижима нашим мыслям. Но она является истиной, потому что Бог говорит, что это было так. Иисус Христос был полностью Богом и полностью человеком. Мы уже читали из 2 главы послания апостола Павла к филиппийцам, и здесь я хочу еще раз прочитать стихи с 6 по 8. «Он, то есть Иисус Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду, став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Это, дорогие, только короткий отрывок из Нового Завета. Но никакое другое место Священного Писания не говорит так ясно о реальности того, что Иисус был Богом и человеком. И этот факт свидетельствует о том, на какую великую жертву был готов Иисус. Он добровольно оставил на время свое божество и стал человеком. Мы не знаем, как это произошло. Оно останется тайной для нас, тайной любви Бога к человеку. Посылая Своего Единородного Сына с прекрасных, чистых и святых небес на нашу землю, к нам, людям, которые в большинстве отвергают Бога, Бог доказал нам безграничность Своей любви. Он, любя нас, дал нам все, вплоть до жертвенной смерти Своего Сына на Голгофском кресте. И если Бог нас так возлюбил, то, конечно, естественно и то, что Он хочет иметь с нами общение. Но Он никому не навязывается и ни от кого не требует. Истинная любовь, дорогие, дает все и жертвует всем, независимо от того, получит ли она на это ответ или нет. Но если человек на эту безусловную любовь Бога отвечает и тянется душой к Богу, то все небо со всеми ангелами радуется такому событию. И эта небесная радость рефлектируется в человеке. Только в этой любви мы можем успокоиться и полностью удовлетвориться. В стихах 28 по 30, 11 главы Евангелия от Матфея мы читаем слова самого Иисуса Христа. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко». Этим призывом Иисуса Христа я хочу сегодня закончить и еще раз упомянуть, что познание о Боге мы можем найти только в Его Слове. В Библии Он нам открывается, и поэтому, если вы, дорогой слушатель, ищете Бога, то ищите Его там, где Он вам открывается.

Вы только что прослушали радиопередачу «Евангельские истины». Ваши отзывы и предложения и вопросы направляйте по адресу нашей миссии.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателей этой программы и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. В воплощении Христа явилась полнота Божья. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 14 по 18 стихи.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца».
0: В древнегреческом оригинале изречение Иоанна «Слово обитало с нами» буквально читается так: «Слово разбило шатер среди нас». Стало быть, он не желал построить себе хоромы и прочно осесть на этой земле, а расположиться на время в шатре, как ковчевник, подобно бедуинам. Через некоторое время он собрал свой шатер и перенес его в другое место. Так Христос был среди нас недолгое время, после чего возвратился к себе на небеса. Все апостолы в один голос свидетельствуют, что они видели славу Христову. Их свидетельства раздаются как возгласы радости, ведь они были очевидцами Сына Божьего во плоти. Верой у них открылись глаза, и они узрели божественность Иисуса в Его любви и долготерпении, смирении и верности. В Его непорочности они увидели самого Бога. Что же касается славы, то в Ветхом Завете это слово выражало совокупность черт Божьего характера. Все эти черты апостол Иоанн в своем свидетельстве без колебаний приписывает Иисусу, потому что он сам лицезрел в нем сокрытое сияние славы Господней, его красоту и величие. По вдохновению Святого Духа Иоанн назвал Бога Отцом, а Христа Сыном. Нам никуда не уйти от этой формулировки. Откровение Святого Духа прорывает занавесу, заслоняющую имя Божье, и утверждает нас в понимании того, что вечный и святой Творец, всемогущий Создатель – это Отец, и у Него есть Сын, равно Ему святой, славный и вечный, исполненный любви. Бог не только грозный судья, отмститель и губитель, могущественный, страшный. Он также милостивый, добросердечный, долготерпеливый, милосердный и сострадательный Отец. Таков же и Его Сын. Через познание Отца и Сына мы проникаем в самую сердцевину Нового Завета. «Видевший Сына, видел Отца». Это откровение произвело коренной переворот во взглядах на образ Божий, явленный в других религиях. Оно открыло нам глаза на любовь Божию. Если ты хочешь понять Бога, изучай жизнь Иисуса. Что увидели в Иисусе Его ученики? Каково вкратце содержание их свидетельства? Они увидели Божию любовь, соединенную с благодатью и истиной. Поразмысли над этими тремя понятиями в молитве, и ты ощущишь полноту Божьей славы, обитающей во Христе. Он не являет свою святость в убийственных лучах света, а приносит нам незаслуженную живительную благодать. Все мы законопреступники, и нет среди нас ни одного праведника. То, что Христос пришел к нам, нечистым людям, это одна лишь благодать. Он не устыдился назвать нас братьями, но очистил и освятил нас, обновил и наполнил своим духом. Разве все эти дела, это спасение, не являются благодатью на благодать? Но еще большей благодатью является то, что мы удостаиваемся быть детьми Божьими. Слово о благодати – это не вымысел и не заблуждение, а чистая правда. Воплощение Христа подтверждает истинность Божьего спасения. Христова благодать – это основание нашей веры. Молитва. Мы поклоняемся Тебе, святой младенец в яслях, как поклонились Тебе пастухи и волхвы в Вифлеемском хлеву. Ты, Бог во плоти, Ты приблизился к нам, Ты не устыдился назвать нас своими братьями. Твой свет во тьме светит. Прими мое грешное сердце, очисти его полностью, чтобы оно стало вечными яслями для Тебя. Я славлю Тебя вместе с верующими, ибо слава Твоя обрела скромный вид простого тела. Мы молим Тебя, чтобы многие несчастные люди вокруг нас познали свое новое право на Твою благодать и приняли Тебя. Вопрос 12. Что значит воплощение, то есть инкарнация Христа?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 15 и 16 стих. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать».
0: Во время спора с иудеями Иоанн Креститель вдруг громко воскликнув, заявил, что идущий за ним Христос существовал прежде него, вне времени. Креститель исповедовал веру в вечное существование Христа и свидетельствовал о том, что Христос выше всякого времени и пространства, нетленный и ничем не ограниченный Бог. Вопиющий в пустыне страдал от греховности своего народа и учил о покаянии и отпущении их грехов. Когда он понял, что пришел Мессия, его сердце готово было выпрыгнуть из груди от радости, потому что родился исполненный истины вечный человек, над которым смерть не имеет власти. Явление Божьей вечной жизни в человеческой плоти является источником нашей рождественской радости. Ведь именно с этого момента начинается победа жизни над смертью и устранение греха как ее первопричины. Когда Иоанн Богослов постиг глубину этой благодати, его сердце взыграло в нем от восторга. Из его груди вырвался крик ликования, и он прославил полноту Божью, обитавшую во Христе, как об этом убежденно писал апостол Павел: «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем». Послание к Колоссянам, 2 глава, 9-10 стихи. Об этом же свидетельствует Иоанн, выражая свою мысль в кратких словах: «От полноты его все мы приняли, и благодать на благодать». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 16 стих. Что же такое Христова полнота? И как мы принимаем от нее благодать на благодать? Вспомним, что говорит Иоанн о личности Христа в предыдущем 14 стихе. Познавая его величие, мы поймем, как благодать день за днем, словно море, окружает нас. Во-первых, Христос – это Божие Слово, которое исходит от Отца, как обычное слово из уст человека. Он – само сердце Бога, Его воля и естество. В нем благоволение Божие. Как только слова Евангелия достигнут нас, проникнут в разум и преобразуют волю, Христос начнет обитать в наших сердцах, изменяя нас и наделяя своим достоинствами. Разве это не великая благодать? Во-вторых, Христос – это жизнь Божья. Ученые и инженеры могут создавать грандиозные здания, мосты, бомбы, но феномен жизни человека воссоздать не в силах. Родителям подарена способность передавать Божий дар жизни следующему поколению. А разве это не благодать? И хотя земная жизнь коротка, Христос наделяет верующих своим духом, который есть жизнь вечная. Таким образом, все верующие в Господа Иисуса становятся участниками Божьей жизни и не погибнут вовек. Разве это не благодать? В-третьих, Христос — свет мира. Он победил тьму и сотворил свет в кромешной ночи. Только Он дает надежду в унылом мире. Только Он обладает силой укрепить стонущий и изнемогающий мир. Свет Христа в состоянии осветить тьму нашего мира и явить правду и верность в политике, на производстве, в семье, в церкви, если только люди будут веровать в Него. Разве это не благодать на благодать? В-четвертых, Христос — Создатель миров. В Нем обитает полнота Божьего могущества. Чудеса Христовы служат знамениями Его власти. А Христово воскресение из мертвых свидетельствует о том, что и смерть не устояла перед Его жизнью. Он во плоти ходил по воде, преодолевая силу земного притяжения. Он умножал хлебы и кормил ими тысячи людей. Им сочитаны даже все волосы на твоей голове. Когда же ты примешь Его заботящуюся о тебе благодать? В-пятых. Желаешь ли ты еще больше познать полноту Христову? Он — владыка миров. Все материальные вещи, каждая минута твоей жизни, даже ты сам — все это Его собственность. Он создал тебя, и Он хранит тебя. Все учения, как о капитализме, так и о социализме, одно лишь обольщение. Ни один человек на земле не достоин чем-либо владеть. Христос — Владыка, и Он доверил тебе свое имущество, чтобы ты распоряжался им. Твои мускулы, твои идеи, твои родители — все это даровано тебе Господом. Когда же ты возблагодаришь Его за эту благодать?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

Христианский журнал «Свет Евангелия». От непрощения больше всего страдаем мы сами. Рвутся добрые отношения, рушатся созидавшиеся годами здания дружбы, сжигаются протянутые от сердца к сердцу мосты. Господь же говорит, как власть имеющий, прощайте и будете прощены. Наше прощение зависит от того, прощаем ли мы других. Живя в непрощении, мы лишаем себя его прощения и теряем драгоценный душевный мир и радость в Господе. Наш взор угасает, мы чувствуем себя обиженными, непонятыми и недооцененными. Апостол Павел говорит: «Я сораспялся Христу» Галатам 2:19. Неужели так трудно простить все огорчения и незаслуженные обиды и распять свое «я», чтобы Христос мог воскреснуть в нашей душе? Есть ли на земле такая любовь, которая способна так беззаветно прощать и не помнить обид? Да, есть. Это любовь родителей к детям. Им Господь дал дар всепрощающей любви. Такой любовью обладали мои родители. Я наблюдала ее в течение 30 лет, когда она проявлялась у всех на глазах в доме, где ютились одновременно 4 семьи. Нам было и тесно, и трудно. В семье были и малыши, и старики, и работающие молодые взрослые. Трудно было и материально, и морально, но родители жили в нашей гуще тихо и кротко, ничего не требуя для себя, прощая нашу невнимательность к ним и нашу занятость. Чувство вины перед ними, такими старенькими, но родненькими, угнетало нас, особенно меня. Но когда я иногда шла к ним с повинной, я встречала прощение, которое наполняло мое сердце неповторимой радостью. Я благодарю Господа за эти чудные уроки. Они и теперь, когда родителей уже давно нет в живых, помогают мне выбираться из теней житейской суеты во свет Божьих милостей и прощения. Мне хочется сказать моим друзьям, особенно пожилым, у которых может быть много причин для огорчений и много времени для иногда ненужных раздумий, чтобы они вспомнили слова нашего Господа о прощении. Главное о том, что наше прощение Богом связано с прощением нами других. Прощайте и будете прощены. Господь желает, чтобы мы прощали прежде, чем у нас попросят прощения и осознают свою вину. Именно тогда этот принцип действует с особенной силой, потому что важно, чтобы наше сердце было свободным от обид и непрощения. Только после того, как мы простили обидчика, солнце правды начинает снова сиять над нами, и дождь кристальных слез умиления начинает смывать печаль с очей и тень обиды с лица и сердца. Только тогда, когда мы сами просим у Господа прощения и прощаем других, кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха. И только тогда Его Слово может утешить и наставить нас. Будем же просить Господа научить нас прощать, чтоб не было у нас препятствия в молитвах и был открыт свободный доступ ко всем Его благословениям. Бондаренко Тамара. Летние лагеря в Украине. Вышла я погулять с маленькими девочками за территорию лагеря. Смотрю, один из мальчишек кидает камни в высоковольтный столб, пытаясь попасть в ролик, на котором намотаны провода, и разбить его. «Не делай этого, пожалуйста», — попросила я, «ведь если ролик разобьешь, то провод будет лежать непосредственно на металлическом крючке. Тогда под напряжением будет весь железобетонный столб. Это очень опасно. Если вдруг кто-то из детей дотронется до него, то будет убит». Все мои доводы только увеличивали интерес парнишки. Он продолжал кидать камни. Я не знала, что делать.
Вдруг я вспомнила место Писания. «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то будет им». Я процитировала этот стих детям и попросила их помолиться со мной. Они согласились, и мы стали молиться. Когда мы закончили, то мальчишке уже стало неинтересно бросать камни, и он ушел, ища себе новых развлечений. Слава Богу! Эти крошки увидели наяву, как отвечает Господь. Галина Гура. Из-за колючей проволоки. Рабство зависимости добровольного сжигания жизни. В мире современной цивилизации практически каждый человек предупрежден – наркотик – это смерть. Все мы знаем, что человек, попавший под рабство этой зависимости, превращается в бесхарактерное существо, которое не живет, но существует от дозы до дозы. Наркотик – очень жестокое физическое рабство, которое разрушает плоть и растлевает душу человека. Но из него есть путь к освобождению. Для наркозависимых существуют разные пути реабилитации, то есть возвращения к жизни, к свободе от наркотиков. Здесь нужно только волевое решение самого наркомана, решение не раболепствовать перед собственной плотью и медленно, но уверенно вступать в ад. Наркотик – это рабство плоти, и поэтому пробуждение в человеке духовного начала вырывает его из этого болота. Но в современном мире существует иное рабство, из которого вырваться гораздо тяжелее, чем от наркозависимости. Это рабство не бросается в глаза. Даже наоборот, оно совершенно незаметно для подпавшего под него обитателя и трудноразличимо для окружающих. Здесь речь идет о рабстве души человеческой перед современным образом жизни. Смотритесь в этот мир, который вас окружает, и вы с ужасом обнаружите, что незаметно подпали под влияние серой повседневности и рутины. Как белка в колесе, вы каждый день повторяете одни и те же дела, не выходя за рамки привычного круга, и душа человеческая перестает стремиться к живой, деятельной жизни. Ее начинает устраивать прозябание духовное и нега плотская, а вместе с прозябанием и негой в душу вкрадывается ржавчина деградации личности. Спросите у среднестатистического обывателя индустриально развитой страны, в чем смысл жизни? Как вы думаете, что услышите в ответ? В лучшем случае – расхожие штампы, почерпнутые из телесериалов. Но это слова. А на деле современный человек духовно очень сильно деградировал и душевно измельчал по сравнению с человеком первой половины XX века. Молодежь наша постепенно превращается в аморфную массу обывателей, чей жизненный путь предельно упрощен. Как у крокодила. Поел, попил, погрелся на солнышке, сплавал до соседней заводи, потомство оставил, и вновь все сначала. При таком образе жизни человек незаметно для себя деградирует душой, уходит существовать из реального мира в мертвый мир виртуальной реальности. Его перестают волновать события, происходящие рядом, зато он с трепетом следит за виртуальным развитием событий в каком-нибудь телесериале. От телевизора к компьютерной игре и обратно к телевизору – это весь путь в мире этом такого раба праздности. Но, повторяюсь, самое страшное в этом случае – это деградация души. Если наркоман деградирует от дозы к дозе, то такой человек деградирует от сериала к сериалу. Весь мир наркомана – это физический дурман. В то же время весь мир раба праздности современной цивилизации заключен в виртуальной нереальности, приумноженной самой банальной физической ленью. В отличие от наркомана, такой раб не совершает злодеяния в поисках очередной дозы наркотика. Он никому ничего плохого не делает. Он просто духовно деградирует и умирает душой. Путь наркомана делается короче, он худеет и в итоге умирает от болезней, уходя в ад без покаяния. Сатана своего добился, подсунув молодому человеку дозу наркотика, купив за нее его бесценную душу.
И человеческая душа, деградируя в наркотическом дурмане, и не заметила, как угодила в мир вечных страданий. Но в современном мире человечество стало вести жестокую войну с демоном наркотика, и сатана раскинул новые сети ада, виртуальную нереальность на фоне серой рутины ленивого современного образа жизни. В отличие от наркомана, попавший в эти сети рабства человек плотью тучнеет, лень и бездейственный образ существования, как любая крайность, влечет за собой болезни плоти и преждевременную смерть. И опять в аду пополнение новой души к страданию. Ведь и эта душа весь путь земной жизни не богатела во Христе, не возрастала в духе, а деградировала, прожигая свою жизнь в виртуальном мире. Если такой человек надеется спастись тем, что никого не грабил для приобретения очередной дозы наркотика, а просидел всю свою жизнь у экрана телевизора, тогда пусть посмотрит в Библию, что говорит Господь Лаодийской церкви в Откровении 3:14-22. Да и не надо забывать, что Бог есть сердцевидец, и судить человека он будет не только по делам его, но и по мотивам его души. Вспомни, любитель компьютерных стрелок, сколько ты убил в виртуальном мире. Убивая виртуально, ты в душе своей открываешь двери жестокости, ненависти, злобе. Нажимая кнопки, ты убиваешь не только чужую виртуальную жизнь, ты еще убиваешь и свою душу. Или хочешь сказать, что смотря по телевизору, видику, очередной любовный сериал, ты не испытываешь вожделений к кому-то из героев? А ведь это тяжкий грех – возжелать чужое. Не питай пустую надежду, раб современной праздности, души и лени, плоти. За чертой жизни тебя ожидает тот же путь, что наркомана. Ведь ты такой же наркоман, как и он, только виртуальный. Как у любого наркомана, у тебя есть только один путь к спасению. Не хочешь умирать молодым и после земной жизни вечности страдать? Значит, спрыгивай с иглы зависимости душевной праздности и лени плоти. Но вот сделать это тебе будет гораздо сложнее, чем любителю наркотиков. Если для наркомана путь к свободе от рабства начинается с освобождения плоти от физической зависимости, и только потом уже начинается труд над душевным возрождением, то тебе сначала надо позаботиться о духовном. Ибо любитель наркотиков попал в рабство сатаны через зависимость плоти, а ты в рабство залез через зависимость души к праздности и лени. Значит, в первую очередь лечить тебе надо свою душу. Плоть свою мы лечим у врача, поэтому ломку наркоман снимает в больничных условиях. Душу же излечить можно только в Церкви Христовой. Следовательно, первый шаг к свободе из рабства, праздности и лени – это приход в Церковь с целью влиться в живую жизнь сообщества детей Божьих. В живой Церкви Христовой мы найдем много разных служений, и любой прихожанин здесь найдет возможность приложить свои силы, умения, таланты, чтобы послужить во славу Божью. И именно только такой труд во славу Божию, но не в угождении собственной плоти, и есть единственный путь к свободе от рабства, как душевного, так и физического. Скажешь, что все это уже давно известно, ты прав. Это старая истина, которая берет свое начало еще с Голгофской жертвы Господа нашего Иисуса Христа. На земле многим все это с детства известно, но почему же тогда ты до сих пор раб праздности и лени? Почему же тогда твоя плоть потихоньку умирает, утопая в жире, а душа гаснет, погрязшая в тупой праздности? Неужели ты не хочешь жить и быть свободным? Ведь ты хорошо знаешь, что надо сделать для освобождения из рабства сатаны. Осталось одно – сделай выбор. Сделай первый шаг.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 17. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, вот что повелевает Господь. Если кто из дома Израилева заколет тельца или овцу или козу в стане, если кто заколет вне стана и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь, он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего. Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу скинии собрания к священнику, и заколали их Господу жертвы мирные. И покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания, и воскурит тук в приятное благоухание Господу, чтоб они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их. Еще скажи им, если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришлец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землей. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она — душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. И всякий, кто будет есть мертвечину или растерзанное зверем, туземец или пришлец, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. Если же не вымоет одежд своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое». Третья книга Моисея, Левит, глава 18. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи, я Господь Бог ваш. По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. И по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним». Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь. Никто, никакой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай. Это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота.

ее и дочери дочи ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровны ее, это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтобы открыть наготу ее при ней при жизни ее. И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтоб открыть наготу ее. И с женой ближнего твоего не ложись, чтобы излить семя и оскверниться с нею. Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь. Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мерзость, и ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним, это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля, чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души, делающих это, истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте постановления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не скверняться ими. Я Господь Бог ваш. Третья книга Моисея, Левит, глава 19. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь Бог ваш. Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение». В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. И виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга, не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Не делайте неправды на суде, не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха.
не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего.

твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь. Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она не свободная. Пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей, и очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте. Не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботы мои храните и святилище мое чтите. Я Господь. Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего. Я Господь. Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их. Я Господь. 3 книга Моисея, Левит, глава 20. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сие сынам Израилевым. Кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха. Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас».
кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего, оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткой своею, то оба они да будут преданы смерти. Мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто сместится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих, оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковы обнажает плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткой своею, тот открыл наготу дяди своего. Грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои, все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам: вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею, и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них. Третья книга Моисея, Левит, глава 21. И сказал Господь Моисею: объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им: да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего. Только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, и к сыну своему, и дочери своей, к брату своему, и к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением, кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем.
Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу или опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу своему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас. Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. И никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть». Но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их. И объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым. Третья книга Моисея, Левит, глава 22. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, чтоб они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им, если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилев Господу, то истребится душа та от лица моего. Я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины
и звероядины он не должен есть, чтобы не скверниться этим. Я — Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я — Господь, освящающий их. Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную, так же и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника, выйдя в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у ней, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги Левит, книги, предписания которой были и остаются основой богослужения народа израильского. Отличительные черты религии израильтян, религии откровения, находились в резком контрасте с религиями тех времен, присущих египтянам и хананеям. Вместо множества идолов израильтяне поклонялись единому Богу. Вместо множества капищ у Израиля была только одна скиния. Посредством предписанных жертвоприношений и благодаря посредничеству священников простые люди могли обращаться к Богу без страха. Закон направлял израильтян таким образом, что выделял их как народ Божьего Завета, в отличие от окружающих его языческих культур. Пока израильтяне соблюдали все предписания этой религии Божьего откровения, они могли быть уверены в Божьем расположении. Такой уверенности никогда не было у язычников. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение 17 главы книги «Левит». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы закончим изучение 17 главы книги «Левит» и перейдем к изучению главы 18. Книга «Левит» содержит некоторые постановления, которые иногда могут вызвать у нас недоумение. Например, почему Бог разрешает убивать животных, которых использовали в пищу только при скинии? Почему Бог так строг в этом вопросе? Если люди собирались съесть на обед ягненка, они должны были принести его к воротам скинии и убить его там. А может, кто-то не хотел, чтобы их соседи знали, что у них гости? А может, кто-то собирался забыть пригласить на обед тещу? Все это не важно. Они должны были убить животное при скинии. Причина тому – их прошлое. Дело в том, что у язычников было принято приносить мясо идолу, а потом съедать его. Вот Бог и установил свой запрет для того, чтобы его народ не пошел по дороге, которая ведет к идолопоклонству, духовной тьме, суду и наказанию. Когда евреи жили в Египте, они были такими же язычниками, как и египтяне. И Бог искупил их не потому, что они были лучше других. Он искупил их потому, что услышал их крик, и потому, что Он ранее дал обещание Аврааму, Исааку и Иакову. А когда Бог заключает с кем-то завет, Он выполняет его. Вы спросите, откуда мне известно, что в Египте евреи были язычниками? Так говорит Писание. Прочтем стихи с 6 по 8 из 20 главы книги пророка Иезекииля. «В тот день, подняв руку мою, я поклялся им вывести их из земли египетской в землю, которую я усмотрел для них, текущую молоком и медом, красу всех земель. И сказал им, отвергните каждый мерзости от очей ваших и не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь Бог ваш. Но они возмутились против меня и не хотели слушать меня. Никто не отверг мерзости от очей своих и не оставил идолов египетских. И я сказал, изолью на них гнев мой, истощу на них ярость мою среди земли египетской». Бог пытается оторвать их от постыдного прошлого в земле египетской, где они поклонялись животным, проливая кровь и принося им в жертву мясо. Необходимо знать прошлое Израиля, чтобы уяснить всю значимость указания апостола Павла Коринфянам в стихах с 1 по 13 из 8 главы и в стихах с 1 по 33 из 10 главы 1 послания к Коринфянам. Коринфяне были язычниками, поэтому они приносили животных в жертву своим идолам. Мясо забирали в храм и продавали там на мясном рынке. Туда приносили лучшую вырезку, потому что языческий храм был одновременно и супермаркетом. Ко времени Нового Завета набожные израильтяне стали настолько дисциплинированными, что отказывались покупать мясо, принесенное в жертву идолам. Обращенные же христиане ели такое мясо без всякого угрызения совести, поскольку понимали, что идол ничего не значил. Христиане-евреи не любили есть вместе с христианами-неевреями как раз из-за своего особого отношения к этому мясу. И нынешняя глава книги Левит разъясняет причины указаний, которые впоследствии апостол Павел дал коринфянам. Интересно отметить, что когда Иерусалимский собор огласил свое решение, Иаков сказал в 19 и 20 стихах 15 главы книги Деяний святых апостолов: «Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им, чтоб они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленины и крови, и чтоб не делали другим того, чего не хотят себе». Бог учит не только евреев, но и людей, пришедших к вере из язычников, что жизнь священна. Хочу здесь отметить, что убийство животных в пищу по-прежнему является жертвоприношением у индусов и персов. Вообще-то израильтянам в пустыне не хватало мяса. Случай с перепелами тому свидетельство. Они возроптали, жалуясь на то, что у них нет мяса, о чем мы читаем в 11 главе книги «Чисел». «Кто накормит нас мясом?» Мяса было мало у всех древних народов, и даже сегодня у многих восточных народов не хватает мяса. А некоторые народы вообще вегетарианцы. Итак, чистое животное необходимо было убить у ворот скинии и слить всю кровь. Затем кровь возлагали на жертвенник, а тук возносили в благоуханную жертву. Это была мирная жертва. Все остальное возвращали владельцу, и он уже мог готовить из него блюдо для своей трапезы. Теперь вы видите, почему верующим евреям не нравилось то, что верующие из язычников покупали мясо в языческом храме. Далее в книге Левит мы читаем о преступном поклонении. Это 7 стих. «Чтобы они впредь не приносили жертв своим идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их». Я уже говорил, что слово «идолы» в этом стихе нужно переводить буквально как «волосатые», то есть «козлы». Именно так оно и переводится в 15 стихе 11 главы 2 книги Паралипоменон. «И поставил у себя жрецов к высотам, и к козлам, и к тельцам, которых он сделал. Так царь Иеровоам, сын Навата, заставил Израиль согрешить». Все это относится к поклонению идолам, постыдному и безнравственному принесению жертв Богу Пану. Бог говорит своему народу: «Не смейте делать этого. Вы должны приносить своих животных к воротам скинии». Вот почему за нарушение этого правила полагалось суровое наказание, о котором говорится в 4 стихе. Когда евреи вошли в землю обетованную, некоторые детали изменились, но главный принцип, изложенный здесь, остался неизменен. Крайне важно, чтобы мы сегодня это поняли. Они жили в постоянной опасности возврата к язычеству и безнравственности. И как раз мы сейчас живем в такое же время, когда многие хотят вернуться к поклонению природе. Именно в этом состоит суть призывов вернуться к простому и естественному существованию. Бог хотел защитить свой народ в то время. Он также хочет защитить нас и сегодня от идолопоклонства и безнравственности. Теперь я читаю 8 и 9 стихи. «Еще скажи им, если кто из дома Израилева, из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего». Бог проводит четкое различие между принесением животного, которое будет употребляться в пищу, и принесением животного в жертву. Бог не разрешал израильтянам приносить животное в жертву, а потом уносить его домой и съедать. И вот в этих двух стихах Бог говорит о принесении животного в жертву всесожжения. Когда животное приносили в жертву, это следовало делать в соответствии с законом всесожжения. И для жертвоприношения было только одно место. Бог повторяет это снова и снова, чтобы не допустить возвращения Израиля к идолопоклонству. Правило это применимо также к чужестранцам и пришельцам, которые поселились в Израиле. Всегда сохранялась опасность, что от них начнет распространяться идолопоклонство. Израильтяне часто сами начинали прибегать к обычаям пришлых язычников, вместо того, чтобы обращаться к Господу. И сегодня нам говорится в 14 стихе 10 главы 1 послания к Коринфянам. «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». А в стихах с 14 по 17, 6 главы 2 послания к Коринфянам сказано: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Этот великий принцип распространяется также и на церковь. Существует серьезная опасность сближения с идолопоклонством в религии, политике, браке, бизнесе или общественной жизни. Бог предостерегает нас против этого в Своем Слове. Теперь давайте прочитаем о запрете использовать в пищу кровь. Начнем с 10 и 11 стихов. «Если кто из дома Израилева, из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее, потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Я считаю, что 11 стих – это ключевой стих всей книги Левит. «Жизнь заключена в крови». Этот постулат повторяется и в 14 стихе. Это основа всех жертвоприношений. Теперь давайте прочтем стихи с 12 по 14. «Потому я и сказал сынам Израилевым: ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришелец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землею, ибо душа всякого тела есть кровь его». Она – душа его. «Потому я сказал сынам Израилевым: не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится». А Иисус Христос в стихах с 54 по 56, 6 главы Евангелия от Иоанна, сказал одну очень интересную вещь. «Едущий плоть мою и пьющий кровь мою имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Поскольку жизнь плоти в крови, то Христос велит нам принять по нашей вере Его кровь, пролитую за наши грехи, и обещает, что после этого мы получим жизнь. Иисус пролил свою кровь и отдал свою жизнь. Жизнь в крови – это великая и вечная истина. Она объясняет, почему жертва Авеля была лучше жертвы Каина. Именно кровь искупает душу. Только кровь Христа может смыть грех. В крови нет ничего преступного. Преступление сокрыто в грехе. Так поется в одном из христианских гимнов. «Что вину мне может смыть? О, ничто, лишь кровь Иисуса! Вновь что может исцелить? О, ничто, лишь кровь Иисуса! Чтоб очиститься, гляжу лишь на кровь одну Иисуса. Дар прощения нахожу лишь в крови святой Иисуса». А сейчас мы с вами переходим к изучению 18 главы, в которой осуждается безнравственность, то есть это своего рода иллюстрация седьмой заповеди. До настоящего момента в книге Левит излагались законы обрядового очищения, а 18, 19 и 20 главы составляют особый раздел, который рассматривает 10 заповедей применительно к жизненным ситуациям. Бог сейчас занимается нравственными сторонами жизни своего народа. А потому, друзья мои, мы переходим к будничным, но крайне важным мелочам. Этот раздел книги Левит начинается с предисловия в стихах с 1 по 5 18 главы и заканчивается послесловием в конце 20 главы. Они очень важны, поскольку объясняют причину ограничений и установлений в общественной жизни народа Божия. Мы с вами живем во время, когда все моральные устои разрушены. Кто пишет правила поведения, и что такое правильно, и что такое неправильно, спрашивает ухмыляющийся скептик. Так вот, это предисловие и послесловие объясняют смысл моральных устоев. В предисловии три раза, во втором, четвертом и пятом стихах, Слово Божье говорит «Я Господь». Правила установил Бог, и поэтому никому не позволено нарушать 10 заповедей. И во-вторых, в 26 стихе 20 главы книги Левит говорится «Будьте предо мною святы, ибо я свят, Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Бог требует, чтобы его народ был святым. Он должен хранить чистоту во всех жизненных ситуациях. Все, что говорится в 18 главе, в основном касается 7 заповеди. Здесь дается четкое определение прелюбодеяния и грехов на сексуальной почве. Именно эти грехи свидетельствуют о начале упадка великих империй, за которыми всегда очень быстро следовал полный распад. Теперь рассмотрим структуру 18 главы книги Левит. Стихи с 1 по 15 – это предисловие к изложению запретов. Стихи с 6 по 16 налагают запрет на половые отношения между родственниками. Стихи с 17 по 20 осуждают разные сексуальные грехи. 21 стих – запрещает приносить свое потомство в жертву Молоху. 22 и 23 стихи налагают запрет на половые извращения. Стихи с 24 по 30 говорят об изгнании жителей Палестины за совершение вышеупомянутых грехов. Теперь давайте прочтем предисловие к общественным запретам, изложенное в стихах с 1 по 5. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, «Я Господь, Бог ваш». По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. И по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте. И по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш». «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь». Евреи только что вышли из Египта, где предавались всем этим грехам. Все грехи, о которых сейчас пойдет речь, были образом жизни египтян. И Богу пришлось отделить свой народ от влияния этого греховного окружения. Евреи шли в землю ханаанскую, текущую молоком и медом. Но не только молоко и мед были в Ханаане. Там жили хананеи, которые, как и египтяне, были совершенно безнравственны. Бог увидел, что израильтяне оказались сейчас, как мы говорим, между молотом и наковальней. Позади остались египтяне, впереди ждали хананеи, и оба народа были абсолютно безнравственны. Сегодня много говорят о сексуальной революции. Интересно, читали ли эти люди 18 главу книги Левит? Так вот, ничего нового в этой сексуальной революции нет. Это все та же распущенность, что процветали в Египте и в Ханаане. Бог говорит: «Я Господь, Бог ваш, я Господь». Так кто же устанавливает правила? Бог. Люди могут возразить: что ж, пусть так, но мы не хотим выполнять эти правила. Конечно, это их дело, но все равно правила устанавливает Бог. И нарушение 10 заповедей – грех, потому что их установил Бог. Этого должно быть вполне достаточно для детей Божьих. Неверующего же человека не устроят никакие аргументы и доказательства, потому что он сам придумывает себе правила, и он сам себе Бог. Кстати говоря, если вы сможете создать свою собственную вселенную с системами звезд, планет и так далее, вот тогда вы имеете право придумывать свои собственные 10 заповедей. Но до тех пор, пока вы живете в мире Бога, дышите Его воздухом, пользуетесь светом Его солнца, пьете Его воду, ходите по Его земле, даже не платя за это, вы должны выполнять Его заповеди. Он предупреждает нас, что если мы нарушим Его заповеди, то нам придется заплатить. Друзья мои, нам действительно придется платить. Может быть, вас и не арестуют, но рано или поздно вы обязательно будете держать ответ перед Богом. То, что Бог называл безнравственным тогда, остается безнравственным и сегодня. Послушаем, что говорится об этом в Новом Завете. В стихах с 5 по 7, 4 главы 1 послания к Фессалоникийцам апостол Павел предостерегает христиан от страсти похотения, чтобы им не быть как язычники, не знающие Бога. Призывает ни в чем не поступать с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. А вот стихи с 17 по 19, 4 главы послания к Ефесянам. «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дошедши до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Итак, в нашей следующей передаче мы продолжим изучение 18 главы книги Левит.

Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую музыкальную передачу «С песней по жизни». У микрофона Петр Дик
1: и Нина Фот.

0: Во втором послании Петра, в первой главе, 19 стихом, мы читаем: «И притом мы имеем вернейшее пророческое слово».
1: Как хорошо иметь в этом мире, где все колеблется и изменяется, нечто такое, что тверже и непоколебимее неба и земли, и что блестяще выдержало испытание.
0: Уже 2000 лет тому назад это слово считалось верным, и ныне оно все так же непоколебимо и твердо.

0: На вопрос, почему это слово «верно», есть простой и единственный ответ. Потому что это слово изрек Бог.
1: Оно совершенно и неизменяемо.
0: В нем нет места для исправления и дополнения.
1: Оно неподкупно и нелицеприятно.

0: Слово Божие открывает нам истинное состояние нашего сердца и избавляет от самообольщения.
1: Китайцу однажды предложили Евангелие. Он прочитал заглавие и отдал эту книгу обратно со словами: «Это опасная книга». К нему подошел человек и спросил: «Как ты знаешь, хороша ли пища или нет? Ведь ты не попробовал ее». Китаец ответил: «Эта книга, как я заметил, написана так хитро, что она завоевывает сердца. Так и мое сердце, если бы я читал эту книгу, было бы занято ею, и я не смог бы жить иначе, как только по ее учению». Не правда ли? Какое это хорошее свидетельство о силе Слова Божия. А по нам, видно ли, что мы читаем его ревностно и с верою, и что оно для нас сила Божия во спасение?

0: В самом начале нашей передачи мы прочитали с вами, что это слово пророческое, потому что оно открывает нам волю Божию, показывает нам путь к Богу.
1: Оно открывает будущее, как судьбы всех людей и народов, так и всего творения.
0: Оно изображает и описывает ужасы суда и вечное осуждение погибших людей, а также веселье, блаженство и славу спасенных в вечной жизни.

0: Атеисты высмеивают Библию, а она неуязвима.
1: Невежество и лженаука отвергают ее, но ее ценность не только не уменьшается, она увеличивается.
0: Почему? Да потому что она содержит в себе сокровища вечной мудрости, отвечая на каждый вопрос души.
1: Она снимает маску самого ловкого лицемера и направляет взор грешника к небу, пробуждая его совесть.

0: Слово это становится верным путеводителем и советником, предостерегая от опасности, обличая проступки и поучая всех, кто сознает великую цель своей жизни.
1: Истинная ценность Слова Божия для жизни этой узнается во время скорби и страданий, а более всего при приближении конца жизни.
0: Кто верит и полагается на обещания Божии, тому страдания становятся легкими, скорбь – благословением, а смерть – приобретением и вечной победой.

0: Слово Божие, как молот, на куски дробящие камни, хлеб, который лечит голод, мед и сотовые капли.
1: Временами слаще меда, временами горше перца. Слово Божие из мертвых воскрешает наше сердце.
0: Хоть одеты в полимеры, в синтетические ткани, без любви, надежды, веры, мы не более как камни.
1: К сожалению, в нас много нечестивого и злого. Для того, чтобы верить в Бога, нужно действенное слово.
0: Слово Божие, как скальпель, оперирует на сердце. Слаще меда, сота капель, согласимся с псалмопевцем.
1: О, Божественное Слово, соверши в нас пересадку, заменяя сердце новым, без гнилостного осадка.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победившая мрак». Глава 9. Освещая дорогу другим. В зените своей славы борца за права слепых Елене Киллер выпало пережить большие испытания в жизни. Ей пришлось выполнять свою работу одной, без Анны. Во время последней болезни Анны один из близких друзей сказал ей: «Учительница, ты должна выздороветь, потому что без тебя, Елена, ничто». Анна покачала головой. «Тогда это будет означать мой полнейший провал». Но она была уверена, что добилась успеха. В течение всех этих лет она учила и воспитывала Елену, чтобы та могла жить самостоятельно. Она верила, что Елена сможет без ее помощи выстоять одна и выполнить великое дело в мире. Наступил момент, когда им пришлось расставаться. Елена была безутешна в своем горе. Потерять самого близкого друга, который почти 50 лет был для нее и глазами, и ушами. Это было потрясающим испытанием ее веры и мужества. Была ли ее вера в Бога достаточно сильной, чтобы все это вынести? После того, как Елена немного отошла, пережив свое безутешное горе, она приняла решение. «Мы поедем в Англию опять», — обратилась она к Полли, которая продолжала оставаться ее верным другом. «В Шотландию, к твоему брату. Дом пастора в Шотландии — это второй мой дом». Елена любила дружелюбную семью пастора из Батуэла, где брат Полли был служителем. Эта гостеприимная семья радушно приняла Елену с Анной, когда они гостили там во время их отпуска 4 года назад. Дети были ее лучшими друзьями. Они выучили ручной алфавит и таким образом могли рассказывать ей обо всех своих проделках. Было бы хорошо, если бы они опять смогли там побыть. В ноябре 1936 года они отправились в Шотландию. Это было их первое путешествие без Анны. Прогуливаясь по палубе, Полли рассказывала в руке Елены обо всем, что слышала и видела здесь. «Вокруг нас проносится много птиц», — сказала она. «Здесь летают самые разные птицы, но наиболее красивые из них, как мне кажется, маленькие белые крачки, кружащиеся над судном. Какие они смелые и проворные! Только подумай об этих маленьких беззащитных созданиях, пролетающих тысячи миль над океаном, не имея никакого шанса на спасение». Елена направила свой невидящий взгляд туда, где, по ее расчетам, должны летать птицы. Солнце согревало ее обращенное к нему лицо своим теплом и успокаивало. Почему-то мысли о тех маленьких морских птичках, летающих бесстрашно в неизвестность, придали ей новые силы. Они возродили ее желание путешествовать, больше познать мир, донести в новые места светоч надежды слепым. Здесь Елена впервые начала вести дневник. Каждый день она кратко записывала все то, что видела, благодаря наблюдательным глазам Полли, которая описывала ей людей, события во время их первой остановки в Англии, а затем в Шотландии. Как это было приятно опять чувствовать себя желанной в теплом окружении семьи в Батуэле. Все члены семьи старались сделать все возможное, чтобы Елена почувствовала, что их семья – это ее семья. Это было большим утешением для нее в ее одиночестве, потому что, оказавшись без Анны, она чувствовала себя сиротливо. Находясь в доме пастора, Елена вместе со своими шотландскими друзьями посетила место, где родился один из ее любимых героев, известный миссионер Давид Ливингстон. Она была очень рада, что им позволили прикоснуться к его предметам, которые все еще сохранились там. Здесь находился предельный станок, за которым он работал, секстант, которым он пользовался в джунглях, медицинские инструменты, с помощью которых он спас многим жизнь. Елена пощупала своими пальцами гипсовую повязку, наложенную на сломанную львом плечевую кость Давида, и потрёпанную Библию, которую он сжимал в своих руках, когда умирал. Затем Полли передала по буквам в руке Елены последние слова Дэвида Ливингстона. «Я не придавал никакой ценности ничему, чем владел, кроме отношений с Иисусом Христом и Его Царством». Находясь среди всех тех предметов, которые в свое время окружали Давида Ливингстона, Елена думала о том, как мужествен он был и как много он сделал для Бога. Здесь же она приняла решение смело идти вперед и делать для Бога все то, что Он поручил ей исполнить. За проведенную зиму в Шотландии Елена узнала очень много нового, и все она записывала в своем дневнике. Спуститься в шахту было для нее чем-то совершенно новым. Но особенным, праздничным был для нее день после Рождества. Запись в дневнике в этот день начиналась так. «Сегодня моя голова занята мыслями о письме, которое я получила. Как мне кажется, это зов судьбы». В письме содержалось приглашение в Японию для Елены и Полли. Это было захватывающе. Японское правительство приглашало их в качестве гостей, чтобы они провели кампанию в помощь слепым, так как имя Елены Келлер уже было известно во многих уголках мира. «Ну и замечательная же возможность!» – воскликнула Елена. Она поделилась своей радостью с семьей пастора. Они тоже были взволнованы таким известием. Письмо было от японского друга мистера Иоахаши, слепого учителя, с которым она встретилась в Нью-Йорке 2 года назад. Он тогда еще просил ее приехать в Японию и побывать в разных обществах, чтобы начать работу в защиту слепых. Но в то время была сильно больна Анна, а Елена не могла ее оставить, и поэтому ей пришлось отказаться от этого предложения. Теперь опять пришло приглашение. Елена была свободна и могла поехать. Ей и раньше всегда хотелось встретиться с людьми Японии. Будучи еще совсем юной, когда ей было 13 лет, она посетила Всемирную выставку в Чикаго. Она почувствовала своими пальцами всю красоту и прелесть выставленных там японских бронзовых изделий. Теперь она поедет туда не только для того, чтобы посетить новую для нее страну, но и открыть дверь, позволив свету пролиться через нее и осветить тех, кто находится в глубоком мраке. Она задумалась над всем, что слышала и читала о нуждах людей на Дальнем Востоке, где слепота была ужасающе широко распространена. Ей очень хотелось помочь им. Если бы только она смогла хоть что-то сделать, чтобы расшевелить японцев, а те, в свою очередь, позаботились бы о людях своей страны, страдающих слепотой и глухотой. Через 3 месяца они были в пути, готовые к выходу в море. Судно «Осама Мару», на которое они сели, взяло курс из гавани Сан-Франциско через Золотые ворота. Елена вспоминала, как первый раз она плыла по этому величественному заливу в 1915 году. Там она услышала романтическую историю, зачаровавшую ее о судах, которые следовали с востока, груженные нефритом, слоновой костью, мирой и ладаном. Еще тогда она решила, что наступит такой день, когда она отправится в морское путешествие через Золотые ворота на Дальний Восток. Удивительно, что у Полли была такая же мечта, но Елена об этом и не догадывалась. и теперь они вместе отправлялись в морское путешествие в Японию. Еще один день с голубой улыбкой в голубом Тихом океане. Так писала Келлер 5 апреля в своем дневнике. Уже несколько дней они находились в море. Их каюта напоминала оранжерею. В течение всего путешествия с ними обращались как с очень важными особами. Но не всегда цвели розы, и небо не всегда было ясным. Елене часто приходилось тяжело работать, готовить массу выступлений. Об этом ее попросило японское правительство. Изо дня в день она работала в своей каюте с 5 утра до 10 часов вечера, пока не начинала болеть голова, а пальцы не коченели от напряжения, потому что ей самой приходилось все печатать. Когда утром матросы драили палубу, Елена уже прогуливалась с Полли туда и обратно, репетируя речь, с которой она должна будет выступить. В результате упорной работы и всех приготовлений визит в Японию имел потрясающий успех. Где бы слепоглухая Елена Келлер ни появлялась, везде оказывали горячий прием, так как ее слово надежды ярко освещало новый путь в Японии. Люди стекались увидеть и услышать ее. Они были изумлены, убедившись, что Елена сумела победить собственную темноту и теперь может рассказать японцам, как помочь слепым и глухим в их стране. Это была первая кругосветная поездка Елены Келлер, компания в защиту слепых. С того времени она стала великой путешественницей. Спустя 10 лет после войны она и Полли отправились в длительное путешествие. Они намеревались посетить Австралию, Южную Америку, Африку и Азию с целью ходатайствовать за тех, кто жил во мраке. Побывав на 5 континентах, Келлер поняла, как сильно изменился мир после войны. Она испытывала глубокую симпатию к тем народам, которые пробудились и желали свободы и независимости. Своим разумом она постоянно пыталась понять мнение других людей, иудея или араба, европейца или африканца, или азиата. Как ни странно, но чем старше она становилась, тем больше ее томила жажда приключений. Благодаря своей смелой вере, Келлер постоянно желала получить все больше знаний, больше изучать и исследовать. Библия – «это единственная книга, достигшая нашего времени», — говорила Елена. Улыбаясь, она заметила, что так зачитала свою Библию Брайля, что все страницы с точками потрепались. О, как она нуждалась, чтобы Бог подкрепил ее веру и дал ей мужество, особенно в предстоящие дни. Когда в 1946 году Келлер была в длительном путешествии, ей передали по телеграфу о несчастье, случившемся в ее доме. Аркан Ридж сгорел дотла. Ее любимый дом в Коннектикуте, построенный ею и Полли, сгорел. А сколько там хранилось драгоценных книг и рукописей. И все это вдруг пропало. Все ее имущество сгорело, включая бесценную библиотеку Брайля и все ее труды. Но печальнее всего было то, что книга, которую она писала о своей любимой учительнице, тоже пропала в огне. В эту работу, которая была почти что закончена, Елена вложила всю свою преданность и глубокое почтение к Анне Салливан. И теперь это было полностью уничтожено. И тем не менее Келлер не сломилась. Люди надеялись на нее, и Бог доверял ей, что она выполнит ту работу, которую он поручил ей сделать. И она не подвела. Елена опять начала писать о своей учительнице, чтобы поведать миру о мужественной женщине, благодаря которой Елена теперь может работать и жить полноценной жизнью. Она была очень счастлива, когда Аркан Ридж был отстроен после пожара. Со всех уголков земного шара друзья Елены объединились, чтобы общими усилиями помочь ей восстановить дом и сделать его опять красивым. Много подарков для дома пришло от друзей из Японии. Это были инкрустированные столы, красивые комоды, светильники и подносы, резные статуэтки из слоновой кости. Император Японии лично прислал ей подарок, инкрустированный золотом и серебром. Но самым дорогим подарком для Елены, который больше всего ее привлекал, был японский фонарь, сделанный из камня высотой 9 футов. «Мы установим его в саду и вкрутим лампочку. Теперь всегда будет светло в нашем саду», — решила Елена. Это было так похоже на нее — быть светом, благодаря которому люди могут найти свой путь в темноте. Полли Томпсон как-то сказала одному из их друзей: «Я думаю, светящий фонарь, что горит в нашем саду, прекрасное отражение неукротимости духа Елены Келлер». Она была права. Стойкость духа Елены Келлер, ее неутомимая энергия являются для нас огромным вдохновением. Милостью Божьей Елена победила большие физические недостатки человека. Она бросила вызов мраку слепоты и глухоты не только ради себя, но и во имя других людей мира, страдающих такими же физическими недостатками. Это тот свет, который никогда нельзя погасить. Вот и закончилась эта удивительная история о Елене Келлер, которая поражает нас мужеством этого человека. Ее жизнь – это настоящий пример веры и мужества победителя. А сегодня будет новый золотой стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 13 стих.

0: Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Победитель Золотого Царства». Глава первая. По морям в Бирму. «Говорю вам, я американец! Вы должны освободить меня!» Голос, взывающий к благоразумию людей, принадлежал темноволосому молодому человеку в сером костюме с вельветовым воротником. Его и группу пленных в форме британских морских войск грубо гнали по улицам маленького французского городка Байон. Жандармы подталкивали его своими мушкетами. Лишь он один пытался сопротивляться, и это была единственная реакция на его протест. «Скорей! Скорей!» – последовал приказ по-французски. И если пленные не понимали языка, команда переводилась на резкий удар по ногам ближайшего из них. Англия и Франция вели между собой войну. Английский корабль был захвачен в море и приведен в гавань как трофей. Возбужденные толпы вышли на улицы Байона посмотреть и поиздеваться над ненавистными английскими моряками. Они еще не забыли позора поражения от Нельсона в битве при Трафальгаре. Камни и большие комья грязи летели в несчастных, которых торопливо вели в местную тюрьму. Большинство из них были рады спрятаться за ее стенами от мести и гнева жителей Байона и от морских опасностей. По крайней мере, им не придется до конца войны участвовать в сражениях Наполеона, как бы она ни закончилась. Темноволосый человек, который сопротивлялся толчкам жандармов, очевидно, не желал отсиживаться в безопасном месте до конца войны. У него была, как он говорил, важная работа, и он должен быть освобожден немедленно, чтобы продолжить свое путешествие. «Я не англичанин! Я не англичанин!» – повторял он по-французски. «Я американец!» – надрывался он, стараясь перекричать шум толпы. Никто его не слышал. А если и слышали, то не обращали никакого внимания. Его сопротивление только позабавило их. Тщетно пытался он отыскать в толпе хотя бы один дружеский взгляд, лишь сжатые кулаки да злость в глазах. «Я не враг! Я мирный путешественник на пути в Индию! Я не моряк!» – продолжал он громко доказывать. Но это мало что изменило. Французские солдаты и полиция будто не слышали его слов, даже когда он говорил по-французски. Любого с корабля противника они считали врагом. Этого юношу, который кричал и сопротивлялся, звали Адонирам Джадсон. Он был убежден, что Бог призвал его отправиться проповедовать язычникам Востока. Поэтому в 1811 году он и покинул свою родину Америку 23 лет от роду. Он попытался найти пароход, который доставил бы его прямо в Индию, но очень мало американских судов плыло к этой земле, где почти все права на торговлю были в руках британцев. Наконец-то удалось сесть на английский корабль. Но теперь, похоже, придется провести долгие годы во французской тюрьме. Джадсон сморщился от боли после очередного удара, который он получил, минуя тяжелые ворота, и они медленно закрылись за ним. «Я должен видеть начальника!» – кричал он. «Вы совершили ужасную ошибку! Я американец, и я требую освободить меня как гражданина нейтральной страны!» В ответ его грубо толкнули сзади, так что он полетел лицом вниз в темную камеру. Поднялся с грязного пола, сел на кучу соломы, опустив голову на руки. Почему Бог позволил всему этому произойти? Видно, в этом несчастье была какая-то цель. Трудно было представить, как можно попасть в Индию, если они и слушать его не хотят. Ему не терпелось начать работу с темнокожими людьми Востока. «Пожалуйста, Господи!» – взмолился он. «Избавь меня, ведь я хочу заняться твоим делом. Помоги мне!» Чья-то рука коснулась его плеча, и Джадсон быстро оглянулся. Он не слышал и не видел, чтобы кто-то входил в камеру, но теперь рядом с ним стоял незнакомец с улыбающимся лицом. Он сразу же решил, что это друг. «Как вы сюда попали? Кто вы?» – спросил удивленный узник. В ответ человек, закутанный в длинный темный плащ, приложил палец к губам. Он быстро расстегнул плащ и набросил накидку на плечи Джадсона. «Не задерживайтесь!» – прошептал он по-английски. «Бегите! В гавани стоит американский пароход! Зайдите на него, и вы будете в безопасности!» Джадсону не нужно было повторять дважды. Он бросился по пустому коридору и через другую дверь на улицу. Куда повернуть? Быстро оглядевшись, не видит ли кто его, он побежал к мачтам, которые виднелись над крышами низких коттеджей. Вот и пристань. Не переводя дыхания, взбежал он на палубу корабля с родным звездно-полосатым флагом. Он никогда так и не узнал, кто был его спасителем. Но до своего последнего часа носил в душе благодарность к тому незнакомцу. На разрешение вопроса с французскими властями потребовались бы месяцы, а то и годы. Теперь он свободен и может продолжить путешествие. Американский корабль плыл в Лондон. Капитан согласился взять Джадсона с собой. В Лондоне он поведал свою историю и был принят в общество миссионеров, которое посылало своих работников в Индию. От берегов Темзы наконец-то отправился с женой, теперь уже на британском корабле, в Калькутту. Путешествие в Индию тогда занимало несколько месяцев, и в пути ожидало много опасностей. Французские корабли все еще подстерегали суда состоятельных британских купцов. Пришлось несколько раз менять курс, чтобы избежать встречи с врагом. Пережили шторм, встречный ветер, но в конце концов прибыли в Калькутту. Джадсон был полон радужных надежд, когда бросил первый взгляд на землю своей мечты. Увы, его ждали здесь разочарования. Власти вместе с торговцами Калькутты не хотели, чтобы миссионеры вмешивались в их не всегда честные дела. Джадсонам не дали разрешения поселиться. «Нам не нужны миссионеры, сующие нос в чужие дела и забивающие головы местного населения вредными идеями». «Что же нам в таком случае делать?» – спрашивал Джадсон. «Вернуться туда, откуда вы приехали, заняться своим делом, а нам позволить заниматься своим». «Я не поеду обратно», – заявил Джадсон решительно. «Если ослушаетесь властей и ступите на берег, вас схватят и бросят в тюрьму», – сообщил дружески настроенный капитан корабля. «Но, по крайней мере, я буду на индийской земле. Не для того же проделал я этот долгий путь, чтобы ни с чем повернуть назад, даже не сделав попытки встретиться с людьми, которых я приехал учить». «А почему бы, собственно, нам не попытаться пристать в другом порту?» – предложила Анна. «Где торговцы не так злы?» Замечание оказалось ко времени. На пристани стоял корабль «Георгина», который отплывал в Рангун. Джадсон, не раздумывая, принял решение. «Поедем в Рангун, будем проповедовать людям в Бирме. Там нет английских торговцев, чтобы препятствовать выполнению наших целей. Да и кто знает, может, мы более нужны народу той земли, чем этому».
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Нас утешает в скорби то, что мы в деснице Божьей, а все, что держит Бог, никто поколебать не может. Первосвященник наш Христос и ныне держит чаши молитв и выплаканных слез и всех страданий наших. И если нам идти не в мочь, Он силой наделяет. Когда же нас застанет ночь, Он звезды зажигает. Когда в волнах и на ветру нас ужас настигает, дает Он руку, как Петру, от гибели спасает. И вы, за истину борцы, изведавшие муки, мужайтесь, то для вас венцы Христовы держат руки. Наш Бог — надежда новых дней. Не случай правит нами, Бог держит силою Своей весь мир и всех нас с Вами.

Господь наш сказал однажды притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Для ясности он приводит следующий пример. Читаем Евангелие от Луки, 18 глава, со 2 по 8 стихи. «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе: „Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. Далее сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре“. Через этот пример Господь наш всем показал, что если бесстыдный и неверующий судья по неотступности и надоедливости способен произвести правосудие вдове, то насколько более Отец Небесный может оказать милость и помощь просящим его у него. Но через вдову Иисус Христос показал и нам всем, как должно ходатайствовать. Вдова один раз пошла к судье, другой и третий раз, и неведомо сколько раз ходила она еще, но помощь он ей не оказывал. Но все же пришел тот момент, когда судья защитил ее. Не так ли должно и нам приходить к Господу, и до тех пор, пока не получим просимое? Говорят, что великий английский миссионер в Китае Гудзон Тейлор, прежде чем восходило солнце, пребывал уже на коленях в молитве. Известно, что именно ко дню его смерти он успел проникнуть и в последнюю им намеченную провинцию со Словом Господним. Впоследствии о нем писали: «Неудивительно, что его жизнь и служение имело столько великих пробуждений». В служении брата Тейлора было именно качество вдовы, приходящей к нечестивому судье. Гудзон ежедневно приходил к Богу до восхода солнца и просил о спасении новых душ. Все нужды он открывал Богу. И сам Христос сказал: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». С этим миссионером произошло однажды следующее. Весной 1875 года Гудзон Тейлор находился на перроне Брайтонского вокзала, ожидая поезда, с которым он должен был вернуться в Лондон. К нему подошел один русский граф, который предложил ему совершить поездку вместе. «Но я езжу в третьем классе», — сказал миссионер. «Мой билет позволяет мне тоже», — был вежливый ответ. Их было только двое в купе. И тотчас граф Бобринский вынул свой бумажник, говоря: «Позвольте мне дать вам кое-что для вашего дела в Китае». Взглянув на протягиваемый ему чек,

Фёдор подумал, что граф Бобринский ошибся. Чек был на 50 фунтов стерлингов. «Вы, может быть, полагали вручить мне 5 фунтов?» — сказал он тотчас же. «Позвольте мне вернуть вам чек. Он на 50 фунтов». «Я не могу взять его обратно», — ответил даритель, не менее изумленный. «Я действительно имел намерение дать вам 5 фунтов, но Богу должно быть угодно, чтобы вы получили 50». Пораженный этой встречей, Тейлор, как только прибыл в Лондон, тотчас отправился в помещение миссии, где как раз в этот момент происходило молитвенное собрание. Нужно было совершить уплату в Китае, и для этого недоставало 49 фунтов стерлингов. Знавши об этом, собрались, чтобы обратиться с их нуждою к Господу. И в то время, как они молились, прибыл Тейлор и положил на стол чек на 50 фунтов. Можно себе представить, какие благодарственные молитвы полились из уст собравшихся на это молитвенное собрание. Далее хочу спросить, узнающих Господа, разве мало и у нас нужд, чтобы проводить настоящую молитвенную жизнь? Послушайте, что говорит Библия и о чем нужно молиться. «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Здесь речь идет о пришествии Господнем. Марка 13:33. «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Якова 5:16. «Зло страждет ли кто из вас? Пусть молится». Якова 5:13. «Молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Матфея 5:44. Павел говорит в первом послании к Тимофею 2:1, «Прошу совершать молитвы за всех человеков. Если кто видит брата своего согрешающим грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь». 1 Иоанна 5:16. Пророк Иеремия говорит в 29 главе 7 стихом, «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». «Молитесь во всякое время» – Ефесянам 6:18. «Молитесь также и о нас» – Колоссянам 4:3. Вот только некоторые причины для молитвы. Невозможно перечислить все нужды, указанные в Священном Писании, и которые встречаются в нашей жизни. Все эти перечисленные темы для молитвы сказаны для верующих. Но вот для тех, кто еще не в числе искупленных, им надо молиться о спасении. Молиться и искать. Искать Бога, пока еще можно найти Его. Но не тогда искать, когда для этого уже не остается времени. Один умирающий артист просил у своего сотрудника: «Помолись со мною молитвой «Отче наш».» На что последний ответил: «Не могу, ибо у меня нет суфлера». В таком состоянии находится весь мир. А ведь именно для того и послал Господь на землю своего Сына, чтобы людей научить, как должно жить. И Дух Святой, который также послан, и который научает всех нас, как должно жить и молиться. Уверуйте, люди, в Господа Иисуса Христа, и примите святое крещение, и примите Духа Святого, и вам в предсмертный час не придется искать суфлера, как это делал умирающий артист. Дух Святой научит вас всему, как должно жить и как должно угодить Отцу Небесному. Всякий верующий, дорогие возлюбленные, призван не только веровать, но и вести молитвенную жизнь, или, скажем, вести молитвенное служение пред Господом. При любых условиях и обстоятельствах иметь даже молитвенное общение с Богом.

Я знаю одного брата, который был обвинен за веру в Бога. Он обвинялся по статье, которая гарантировала ему 7 лет УЗ. Когда он был арестован и введен в камеру, где было около 20 других арестованных, то брат первым долгом преклонился для молитвы. И так он делал ежедневно в течение 2 недель. Затем по молитве и ходатайству многих святых он был освобожден. Но как он сам радовался после, что он подчинился внутреннему желанию иметь постоянное молитвенное общение с Богом. Правда, верующий может молиться в духе, в уме и даже молча, но самая благословенная молитва – это молитва вслух и на коленях. Молитва со святыми в общении и молитва уединенная. Всегда в общении с Богом. Однажды в военное время солдаты обратили внимание на одного из товарищей, который постоянно всех сторонился и не принимал участия ни в шутках, ни в играх солдатских, а иногда, пользуясь затишьем на фронте, тайком уходил в соседний лес. На расспросы товарищ отвечал, что он удаляется в лес для уединенного молитвенного общения с Богом. Об этом стало известно командованию, и солдат был отдан под суд, подозреваемый в тайной связи с неприятелем. Обвиняемый категорически отрицал возводимые подозрения и утверждал, что он удалялся в лес исключительно для уединенного молитвенного общения с Богом. Тем не менее, в результате был приговорен к смертной казни. Для приведения в исполнение судебного решения требовалось утверждение главнокомандующего частями, которым принадлежал осужденный, куда и было передано судебное дело. Прежде чем подписать, главнокомандующий, пересматривая дело, приказал доставить к нему осужденного солдата. И когда последний прибыл, главнокомандующий был удивлен глубоким спокойствием осужденного. И на вопрос, почему он не читал свои молитвы среди товарищей, а тайком уходил для этого в лес, солдат ответил, что он уходил в лес не для того, чтобы читать молитвы, а для молитвенного общения с Богом, чего среди товарищей достичь было невозможно. «А каким образом ты достигал этого, уединяясь в лесу? Можешь ли ты продемонстрировать здесь твое общение с Богом?» Солдат немедленно опустился на колени, и из уст его стали изливаться слова благодарения Богу, восхваление его величия, прощение тех, которые по незнанию творят неугодное Богу, и о даровании ему сил с радостью принять все, что ему предстоит. Это не были слова заученной молитвы. Это было излияние души, преданной Богу. Это было живое общение возрожденной души со своим Творцом. Такие трогательные слова привели присутствующих в необыкновенное умиление. И когда солдат поднялся, лицо его было преображено и выражало радость. Тогда главнокомандующий сказал, «Человек, который так молится, не может быть изменником или предателем, а потому он не заслуживает смерти». И тут же разорвал бумаги, освободил солдата из-под стражи и приказал освобожденному оставаться в его ставке, выразив ему полное во всем доверие. Заканчивая это слово, дорогие, я еще напомню о вдове. Будем и мы подобны ей, и со всеми великими, а также совершенно маловажными делами прибегать постоянно к нашему Богу, доколе не получим ясный ответ от Него. Теперь сделаем мы, как сказано в пророке Захарии 8:21, пророческое слово о тысячелетнем царстве, где жители одного города скажут жителям другого города. Пойдем молиться лицу Господа и взыщем Господа Саваофа. И каждый скажет, пойду и я. Добавлю и я дорогому, не знающему Господа человеку, пойди и ты убедишься, как благ Господь наш, ищущим его. А верующим скажу, будьте постоянны в молитве. А что касается меня, то повторю слова Самуила, сказанные в первой книге Царств, 12 глава, 23-24 стихи.
И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на добрый путь и прямой. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего. Да благословит Господь это слово ко всем нам. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демус «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «На основе каких принципов воспитаны ваши дети?»

Нэнси Деймос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Но, конечно, это ложь. И только истина может преодолеть такую ложь. В предыдущей передаче мы говорили о том, что может освободить женщин от желания управлять окружающими нас мужчинами. Мы должны учиться надеяться на Господа и ждать, ведь в свое время и по своему замыслу Он вступится за тех, кто верит в Него. «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа». Псалом 26, 14 стих. В Библии Сара – пример женщины, которая уважает и слушается своего мужа. Однако, по крайней мере, однажды, когда ей показалось, что Бог слишком медлит, она попалась в ловушку и попыталась найти выход самостоятельно. 10 годами раньше Бог обещал ее мужу Аврааму, что у него будет много потомков и что они станут великим народом. Теперь ей было уже 76 лет, а детей все не было. Устав ждать, она решила, что пора что-то предпринять, и уговорила своего мужа, чтобы тот сделал хоть что-нибудь. У нее была служанка-египтянка именем Агари, и сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей. Может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сары. Бытие, 16 глава, 2 стих. Сара решила воспользоваться древним обычаем, по которому бесплодная женщина могла иметь ребенка через одну из своих служанок. Поначалу план Сары казался удачным. Агарь вскоре зачала. Но очень скоро ситуация изменилась. Отношения бездетной жены и служанки, ожидающей ребенка, стали невыносимыми. И Сара снова обратилась к Аврааму и сказала: «В обиде моей ты виновен». Бытие, 16 глава, 5 стих. 13 лет спустя, когда Саре было уже 90 лет, Бог снова явился им, чтобы дать Аврааму и его жене свое дитя. Исаак должен был принести великое благословение престарелой чете, а также всем будущим поколениям людей. Но Измаил, сын, рожденный от Авраама и Агари, постоянно был причиной конфликтов родителей. Как часто Сара оглядывалась на свое прошлое и сожалела: «Но почему я не дождалась Господа? Почему я взялась за дело сама?» Апостол Павел предупреждает верующих всех времен и народов: «Не сообразуйтесь с веком сим». Послание Римлянам, 12 глава, 2 стих. Вместо этого мы должны преобразовываться обновлением ума нашего. Мы не должны находиться под влиянием своей культуры, как большинство современных христиан. Но вместо этого должны так исполняться Святым Духом и Словом Божьим, чтобы наша жизнь начала менять культуру. Перед родителями-христианами сегодня стоит задача воспитать поколение, которое будет не подражать этому миру, а преобразовывать его. Дорогие друзья, в течение нашей передачи мы назовем несколько мест из Библии. Если вы хотите их записать, то можете приготовить бумагу и ручку во время музыкальной паузы. Тогда вы также сможете записать главные мысли нашей беседы, которые мы назовем в конце передачи.

Ложь 29. Все дети проходят стадию бунтарства. Враг хочет лишить родителей надежды на то, что в подростковом возрасте их дети будут жить святой, подчиненной Богу жизнью. Вера в эту ложь, что все дети проходят стадию бунтарства, заставляет родителей с ужасом, а не с радостью ожидать переходного возраста детей. Эта ложь может заставить их сносить или даже оправдывать бунтарское поведение подростков. Дети, которые знают, что родители ожидают от них бунта, скорее всего, оправдают их ожидания. Мы все по природе бунтари. Наши родители были грешниками. Мы были рождены в грехе, и наши дети и внуки рождаются с той же самой склонностью к бунту. Но здесь появляется Евангелие. Как только первая чета ослушалась Бога, он начал приводить в действие свой искупительный замысел, единственный способ спасти их от их же собственного бунта. Заместительная жертва Христа подарила падшим грешникам Божью благодать. Бог хотел, чтобы каждое последующее поколение принимало Его благодать, соблюдало завет и передавало его своим детям. Верующим родителям дано священное поручение научить детей подчинять свою жизнь Господу Иисусу. Родители должны привести детей в ковчег спасения. Для исполнения этого высокого и святого призвания людям дана сила Святого Духа и Божьи обетования. Сара Эдвардс, жена Джонатана Эдвардса, пастора из Новой Англии XVIII века, была глубоко духовным человеком. Она стремилась верить в истину и воплощать ее в каждой сфере своей жизни. Наиболее ярко она проявила это стремление в роли матери. У нее было 11 детей. Джонатан Эдвардс пишет в своих мемуарах, что она была уверена в своем призвании и неуклонно учила детей послушанию с самых ранних лет. Она умела удивительно хорошо управляться с детьми. Она говорила лишь раз, и ей повиновались с радостью. Ропот и возражения были неведомы ее детям. Они необычайно уважали родителей. Споры и распри, столь частые среди детей, ее семье были совершенно чужды. Ее система дисциплины начинала действовать в жизни ребенка с самого раннего возраста, и она взяла себе за правило противостоять первому же, а тем более каждому последующему проявлению упрямства или непослушания в ребенке. Как бы мал он ни был, до тех пор, пока его воля полностью не подчинялась воле его родителей. Она мудро считала, что пока ребенок не научится слушаться своих родителей, он не сможет слушаться Бога. Недавно одна мать рассказала мне, что когда ее первый сын был еще совсем мал, она стала учить его, что непослушание большинства молодых людей вовсе не значит, что он тоже должен бунтовать в переходном возрасте. Они с мужем подарили своим детям мечту быть другими. Они рассказали им, какими людьми можно быть. Они постоянно показывают им на собственном примере, как важно и как хорошо выбирать путь послушания. Когда в детях только начинают прорастать семена бунта, мудрые родители не говорят, пожимая плечами, «Ну, наверное, все дети должны пройти через это». Они понимают, что их дети испытывают физиологические и гормональные изменения, которые могут повлечь за собой эмоциональные спады и подъемы. Но они учат детей управлять непослушными эмоциями и не позволять им брать над собой верх. Они разрешают появившиеся проблемы твердо, но с любовью, стараются сохранять мир и постоянно свидетельствуют детям о Господе. Когда дети принимают неправильное решение, то сталкиваются с определенными последствиями, а когда они каются, то получают благодать. Мудрые родители не боятся проявлять смирение и просить прощения, когда сами ошибаются. Но главное, они усердно молятся за своих детей. Они доверяют Духу Святому, ожидая, что Он покорит их сердца.
Они также дают своим подросткам знать, что должны передать эстафету Божьего искупительного завета следующему поколению. Сегодня, когда дети становятся все более и более непокорными, нам нужны родители, которые хранят Божий завет, мамы и папы, которые держатся за Божие обетование, родители, которые верят в истину. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Псалом 102, с 17 по 18 стих, Псалом 143, 12 стих и книга пророка Исаии, 54 глава, 13 стих. Ложь 30. «Я знаю, что мой ребенок верующий, потому что он еще маленьким помолился и уверовал во Христа». В течение многих лет мне доводится выслушивать слезные рассказы женщин о сыне или дочери, которые ушли далеко от Бога. Обычно речь идет об уже взрослом ребенке или внуке, который не проявляет никакого интереса к духовным вопросам или ведет безбожный образ жизни. Тем не менее, эти женщины уверены, что их дети верующие. В приведенных ниже рассказах появляется одна и та же тема. Теперь она звучит все чаще и чаще. «Моя дочь — стриптизерша, а сын — гомосексуалист. Я хочу, чтобы они вернулись к Господу. Они оба когда-то уверовали и крестились. Ни один из моих сыновей не живет для Господа. Они верили в Христа в детстве, но потеряли веру, уехав учиться в колледж. Я верю, что сатана пытается ослепить многих родителей и скрыть от них истинное духовное состояние детей, чтобы держать этих детей в оковах царства тьмы. Наиболее беззащитны перед этой ложью родители, которые вырастили своих детей в церкви. Они учили их отличать добро от зла, а те каким-либо образом в детстве или отрочестве обратились ко Христу. Возможно, какое-то время они даже проявляли серьезный интерес к духовным вопросам. Такие родители поэтому часто полагают, что их дети уже спасены. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня тема нашей передачи – на основании каких принципов воспитаны ваши дети? Однако Писание ясно учит, что человек может знать все о Боге, правильно отвечать на все вопросы и даже иметь некоторый глубокий религиозный опыт, не будучи при этом рожденным свыше. Только Бог знает сердце человека, но Он дал нам определенные объективные стандарты, которыми мы можем измерять искренность веры своей или чьей-либо другой. Первое послание Иоанна было написано для того, чтобы дать полную уверенность в спасении тем, кто получил рождение свыше, и предупредить тех, у кого нет реального основания для такой уверенности. Иоанн дает четкие критерии для различения истинно спасенных и тех, кто лишь утверждает, что верит в Бога, а на деле не более чем религиозен. «А что мы познали Его?» Узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит «Я познал Его», но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал. Кто говорит, что он в свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит мир, в том нет любви отчей.
Если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Первое послание Иоанна, 2 глава, с 3 по 6 стих. 9, 15 и 19 стих. И 3 глава, 10 стих. Суть истинного спасения не в самом акте покаяния или добрых делах. Она в изменении человека. Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 17 стих. У мужчины или женщины, которые действительно обратились к Богу, новая жизнь, новое сердце, новая природа и новый Господин, избавившего вас от власти тьмы и введшего вас в царство возлюбленного Сына Своего. Послание к Колоссянам, 1 глава, 13 стих. К этому Новому Завету прилагается и уверенность, что мы сможем выстоять в вере. Бог обещает: «Страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня». Книга пророка Иеремии, 32 глава, 40 стих. А автор послания к евреям говорит, что терпение до конца – признак истинной веры. Мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Послание к евреям, 3 глава, 14 стих. Апостол Павел писал верующим в Ефесе о тех, кто говорит, будто знает Христа, но в жизни не проявляет признаков истинного спасения. «Ибо знаете, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследствия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Послание к Ефесянам, 5 глава, стихи 5 и 6. Если родители полагают, что их дети рождены свыше, но при этом в их жизни нет признаков спасения, это может повлечь за собой опасные последствия. Во-первых, это может внушить детям ложное чувство спокойствия относительно своей судьбы в вечности. Это может помешать родителям правильно молиться и вести духовную войну за души своих детей. Во-вторых, это поражает своеобразную душевную благодать, которая уничижает личность и жертву Христа. Так наши церкви наполняются людьми, которые думают, что у них все в порядке. Они верят в это, несмотря на то, что не поддерживают настоящих отношений со Христом, а их образ жизни хулит Слово Божие и дискредитирует христианство в глазах мира. Конечно, бывает, что и возрожденные люди иногда не слушаются Бога или переживают период отпадения от веры. Но ни один истинный верующий не может постоянно и осознанно грешить, не ощущая обличения Святого Духа. Независимо от того, насколько осведомлены дети или их родители в вопросах духовности, независимо от того, насколько ревностными они бывают в определенные периоды своей жизни, если у них нет любви к Богу, если они постоянно и упорно отвергают Слово Божье и Его пути, необходимо заставить их призадуматься о том, действительно ли они рождены свыше. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Все дети проходят стадию бунтарства. Истина. Если родители ожидают от своих детей бунта, то он, скорее всего, произойдет. Бог обещает благословение тем родителям, которые хранят Его завет и учат этому своих детей. Родители не могут заставить детей жить с Богом, но могут создавать в доме атмосферу, способствующую тому, чтобы дети полюбили истину Божию,
атмосферу, которая обеспечит благоприятные условия для их духовного роста. Ложь. Я знаю, что мой ребенок верующий, потому что он еще маленьким помолился и уверовал во Христа. Истина. Тот, кто не любит Бога и не жаждет Его, отвергает Слово Божие и Божьи пути, не может быть уверен в своем спасении. Родители, которые полагают, что их дети знают Господа, независимо от образа жизни мамы и папы, могут привить к детям, так и себе, ложное чувство безопасности и не молиться за детей должным образом. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 126. Евангелие от Матфея, 19 глава, с 13 по 15 стих. Псалом 77, с 1 по 8 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Помолитесь со мной. Спасибо, дорогой Отец, за Твое отцовское сердце. Спасибо, что Ты усыновил меня. Спасибо, что заботишься обо мне, удовлетворяешь мои потребности и делаешь меня духовно зрелой. Спасибо за Твою любовь к детям. Помоги мне принять и любить их, как Ты. Спасибо, что Ты создал меня женщиной, предназначил носить под сердцем дитя и заботиться о нем. Пожалуйста, научи меня исполнять призвание матери моих детей по плоти или детей, которых Ты поручил моей заботе. Пусть моя жизнь заставит следующее поколение жаждать праведности, стремиться стать подобным Небесному Отцу. Во имя Иисуса. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. С вами была Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе! Вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». У микрофона Виктор Серпевский. И сегодня вы будете слушать проповедь на тему «Блажен человек, которого вразумляет Бог», а также пение Виктории Цукон и Эмилии Тарани.

Дорогие друзья, сегодня я буду читать из 93-го псалма несколько стихов. В первых 7 стихах этого псалма мы можем видеть жалобу человека, который взывает к правосудию. Он обращается к судьи земли, чтобы воздал тот возмездие гордым людям, изрыгающим дерзкие речи и величающимся над теми, кто слабее их. После такого обращения к Богу, писатель этого псалма обращается к обыкновенным людям, возможно, ближним своим. Он говорит: «Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны, невежды? Насадивший ухо не услышит ли? Образовавший глаз не увидит ли? Вразумляющий народы неужели не обличит тот, кто учит человека разумению? Господь знает мысли человеческие, что они суетны». И вот главный стих, на который я хотел бы обратить ваше внимание. 12 стих. «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, наставляешь законом твоим, и несколько ниже, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего, ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердца. Кто восстанет за меня против злодеев, кто станет за меня против делающих беззаконие? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания». Так говорит псалмопевец в 93-м псалме. 12-й стих я избрал главным стихом для сегодняшней нашей беседы. «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, и наставляешь законом твоим». Да, действительно, необыкновенно счастлив тот человек, которого вразумляет сам Господь Бог. Господь Бог через Слово Свое вразумляет того, который боится Его, который верит Ему, который приближается к Нему, который ищет общение с Ним постоянно. Господь Бог выступает как лучший учитель и как лучший наставник своих людей. К сожалению, многие люди земли не обращаются к Богу как к своему наставнику или учителю. Они избирают себе других учителей. И для успешной своей деятельности люди имеют благоразумных, возможно, наставников, учителей, но тех учителей, которые далеки от познания святых истин, если даже они и богобоязненны. Египетские жрецы были очень богобоязненны, однако это не мешало им гнать святого Божьего человека Моисея. И мы знаем так, во многих народах есть свои определенные в кавычках боги. Но блажен тот человек, которого вразумляет сам Господь Бог. В этом его благословение, в этом его преимущество, потому что он наставляется законом Божьим. А закон Божий – это то, что необходимо иметь в сердце каждому человеку. История говорит нам, что во все времена, во всех народах, люди создавали специальные школы для того, чтобы давать образование своим людям. Школы при синагогах. Вы помните, как занимался со своими учениками Гамалиил, у ног которого воспитывался даже сам Саул. Медресе при мечетях. Мы знаем, что великий врач Авиценна занимался в мечети и учил других медицинским и другим наукам. Библейские семинарии при союзных объединениях сегодня дают большую пользу людям. И сегодня каждый человек, кто имеет желание учиться, может учиться, особенно в нашей стране, здесь, в Америке. Во многих церквах создаются свои маленькие библейские школы для подготовки проповедников для собственных собраний. Но если кто пожелает иметь и высшее духовное образование, богословское образование, он это может сделать. Он может учиться. И никто не может запретить ему в этом. Но блаженство

«Изумляешь ты, Господи», — говорит псалмопевец. «Блажен тот проповедник, который получил от Господа учение». И это учение он может передать в молитвенном доме своим братьям и сестрам. Таким образом, приобретя для себя это наставление от самого Господа, проповедник может дать это наставление и другим людям. Итак, каждый из нас может задать себе вопрос, в какую школу я хожу и какие уроки я получаю. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи. Блажен человек, приходящий в молитвенный дом, которого вразумляет Господь через слово проповедника. Благоразумный слушатель внимает словам проповедующего брата. Он принимает это сердцем своим и потом претворяет в жизнь. Придя домой, он поступает так, как учит его Слово Божие через учение, которое он получил, и поступает очень благоразумно. Один человек так сказал: «Благоразумие в поступках – сестра смирения», и это правда. Благоразумный человек не говорит о себе гордо. Он всегда смирен перед Богом, он всегда желает слушать поучение от Него. Это первая мысль. Вторая мысль. Бог наблюдает, исправляет, учит человека исполнению его святой воли. Зададим вопрос: может ли упорствовать праведник, не слушая наставления Бога и его посланников? Может. Да, может. Такие случаи были в народе Божьем и отмечены в Священном Писании. Библия приводит нам достаточно примеров, когда благоразумные люди, начиная здраво, кончает очень легкомысленно. Четвертая книга царств рассказывает нам о жизни некоего человека именем Иосия. Вся 22 и 23 главы говорят нам о том благословенном начинании этого великого человека, который сделал все, что можно было сделать для того, чтобы Господу угодить. Пожалуй, это был один из самых выдающихся реформаторов старого времени, ветхозаветнего времени. В то время как он вошел на царство, Дом Божий был в запустении. Но вот совершилось одно выдающееся событие. Я читаю 8 стих из 22 главы 4 книги царств. «И сказал Хелкия первосвященник Шафану, писцу: книгу закона я нашел в доме Господнем. И подал Хелкия книгу Шафану, и он читал ее». И ниже мы читаем: «Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои. Царь глубоко сокрушался, что книга закона находилась в таком забвении, и люди поклонялись другим богам». С этого момента начинается обнародование закона и реформы царя Оси. Из дома Господня выносятся все вещи, сделанные для Ваала и для Астарты. Изгоняются жрецы, которые кадили этим идолам, уничтожаются и сжигаются идолы, разрушаются домы блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты, и так далее, и так далее. А уже в 18-й год его правления была объявлена Пасха Господня в Иерусалиме. О, как любил Господа этот человек, царь Иосия! О нем написано, что вызывателей мертвых и волшебников, и всех идолопоклонников он уничтожал. Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим, и всей душой своей, и всеми силами своими, по всему закону Моисееву, и после него не восставал подобный ему. И кажется, все было хорошо. Но вот наступил момент, когда Господу не понравилось действие этого человека. И во второй книге Паралипоменон, в 35 главе, мы можем прочесть об этом случае. Там написано, что египетский фараон Нехао пошел воевать на Евфрат. Иосия выступил навстречу ему, и в этом была его великая ошибка. Нехао абсолютно не хотел касаться Израиля, у него были другие враги. И нужно было ввязываться царю Иудейскому в эту войну? Никак нет. И написано о нем следующее. Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нехао от лица Божия, и выступил на сражение на равнину Мегидда. И выстрелили стрельцы в царя Осию, и сказал царь слугам своим: «Уведите меня, пожалуйста,

потому что я тяжело ранен. И свели его слуги его с колесницы и посадили его в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим. И умер он, и похоронен в гробницах отцов своих, и вся Иудея и Иерусалим оплакали Иосию. Любил народ Иосию. Но какую же ошибку совершил он в последние дни своих? Зачем ему нужно было идти, делать то, на что его не посылал Господь? Какую большую ошибку сделал этот человек? Он не послушал зова Господа. Господь предупреждал его даже через неверующего человека не делать этого, а он сделал. И поэтому такой печальный конец. Но давайте мы посмотрим еще на одного человека. Святого человека, любящего человека, псалмопевца Давида, тоже царя. Какой авторитет был у него среди своего народа? Как любили его люди? И сколько он много сделал для своего Господа? Но вот однажды, не бодрствуя, он вошел на кровлю и увидел женщину. Он не должен был смотреть туда. Но в то время, наверное, Давид подумал: «Мне все возможно». Он взял Версавию к себе, а муж ее послал на смерть. Потом потеря сына, потом презрение в народе. 22 глава книги Чисел рассказывает нам о Валааме, пророке Божьем, который слушал слова Божьи, который был вразумляем им, который был счастлив, потому что находился перед Богом на особом положении. Но что же случилось с ним? Ему предложили взятку, большие деньги. И за деньги он захотел изменить своему Господу. Он пожелал выполнить то, что требовали от него. Он хотел проклясть народ Божий, который шел мимо этой страны. Если Бог не говорил уже с ним, то ослица заговорила с ним человеческим голосом. «О, блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи!» Не тот блажен, которого вразумляет ослица, но иногда, может быть, даже ослица скажет что-то путное. Чтобы остановить безумие пророка, нужно было сделать такое. Ослица заговорила человеческим голосом и удивила пророка. Итак, вторая мысль, о которой мы рассуждали, говорит нам, что Бог наблюдает, исправляет, учит человека исполнению его святой воли. Следующая мысль. Бог помогает, Бог оберегает, Бог защищает всех тех, которые прислушиваются к Его голосу. Почему человек проявляет волю свою? Почему настаивает на своем? Почему в нем такое сильное «я»? Потому что человек живет не по духу, но по плоти. И, естественно, Бог уже не на его стороне. Но блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи. Если даже этот человек переносит оскорбление, поношение, может быть, на него рекой льется ложь и клевета, все-таки он гораздо счастливее всех тех, которые слушают голос сатаны. Его вразумляет Бог. И этими переживаниями жизни только Господь делает человека лучше. Он оберегает, он защищает, он помогает. Иисус Христос говорит: «Возлюбленные, не мстите за себя. Дайте место гневу Божию». О, это несравненно лучше остаться обиженным. Вспомните пример Давида и Саула. В то время как Саул поднял гонение на Давида, Давид уже был помазанным царем. Он еще не сидел на престоле, но все-таки он был уже царь. Перед лицом Бога это был святой человек, это был человек, ищущий общение с ним. Давид, зная свое высокое положение перед Богом, его обетование, то, что принадлежит теперь уже ему, не мстит Саулу, врагу своему. «Подниму ли я руку на помазанника Господня?» он говорит. Нет, Давид не стал мстить своему притеснителю. Давид поступил не так, как говорит закон, а так, как говорит Новый Завет, как Евангелие. Хотя, конечно же, Евангелие было написано много-много лет спустя. Но Давид искал, как угодить Богу. Он знал, что он не выиграет ничего, если он отомстит Саулу. Но в глазах Господа Давид вырос еще более. Но нашелся еще один человек именем Симей.
Симей шел за Давидом и поднимал пыль, и шумел, и кричал, и оскорблял его. Но он уже был научен примером Урии и Версавии. Пусть. Если Господь допустил, пусть. Если Господь это сделал, пусть. Пусть он говорит, пусть он кричит, пусть он клевещет, пусть он обзывает. Давид не мстит Симею. Вразумленного Давида Бог оберегает от греха расправы над этим злым человеком Симея. И четвертая мысль. Бог поддерживает, утешает и услаждает душу человека, которого он вразумляет. В жизни у нас случается такое, что мы не можем понять, почему происходит в жизни то или другое. Такое же состояние было и у псалмопевца Асафа. Вот что он говорит в 72-м псалме. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем надмеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу, и говорят, как узнает Бог? И есть ли ведение у Всевышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их пропасти. И дальше мы читаем, но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле. Смотрите, какие чудесные слова, какое обещание, какое обетование, какое утешение Господь посылает для своих верных. Когда Иисус ходил по земле, многие слушали Его удивительные наставления. Все ли принимали их? Ничего подобного. Многие смеялись над Ним, многие ругались над Ним, многие презирали Его. Многие уходили от Него разочарованные. Каждый искал свое. А Господь нас сегодня учит, чтобы мы искали не свое, а Его. «Блажен человек, которого вразумляешь ты», — говорит Господь. «Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи». «Блажен» — значит «счастлив человек». И если мы это счастье испытываем каждый день, можно ли иметь ропот в нашем сердце? Можно ли иметь неблагодарное сердце? Господь Иисус Христос оставил нам свое наставление. Если мы коснемся только одной Нагорной проповеди и прочтем ее, и будем жить так, как она учит, безусловно, мы имеем стопроцентную гарантию, что Господь возьмет нас в славу свою. Блажен человек, которого вразумляешь ты. Но как это было вчера, как было третьего дня, как это было в древности, обычно взрослые люди своим уже застарелым, заскорузлым умом не могут понять вразумление Божье. Это же мы встречаем сплошь и рядом сегодня, даже в церкви, даже среди глубоко верующих людей. Когда Господь ясно говорит, это делать можно, а это ни в коем случае, человек настаивает все-таки на своем. Что-то подобное мы читаем и в Священном Писании, когда Иисус Христос пришел в Иерусалим со своими учениками, и когда Он был в доме и спросил их, о чем дорогой они рассуждали между собой, когда шли сюда,
они молчали, потому что дорогой это рассуждали они между собою, кто из них больше. И тогда Господь дает им пример вразумления. В 9 главе Марка мы читаем: «И сев, призвав 12, и сказал им: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. И, взяв дитя, поставил его посреди них, и, обняв его, сказал им: кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня, а кто меня принимет, тот не меня принимает, но пославшего меня. Блажен человек, которого вразумляешь ты, Господи, говорит нам псалмопевец». Дорогие друзья, мы очень благодарны Богу за то, что мы имеем Святое Слово. Мы очень благодарны Богу за то, что мы имеем общение в молитвенных домах. Мы очень благодарны Богу, что мы можем молиться Ему свободно. И вот в этих трех моментах нашей христианской жизни, в молитве ли, в чтении ли, в общении, мы принимаем вразумление от Него и потому говорим: «Блажен, блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи». Будем ценить, дорогие друзья, то, что мы имеем. Будем смотреть на лик Иисуса Христа, на Его смиренный лик. Он был образом Божьим, но смирил Себя, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Он вразумляет, Он наставляет, Он говорит: будьте как Я, делайте, как делал Я. А это путь глубокого смирения и богоугодного хождения перед Ним. Блажен человек, которого вразумляет Господь Бог. Блажен. Блаженны те, которые слушают и исполняют. Он говорит нам: «Прибудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего. Если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Ученики всегда слушают наставления своего Учителя. А Учитель наш Иисус Христос, распятый за нас. Посмотрим еще раз на Его лик и возблагодарим Его за ту милость, которую являет Он нам, детям Своим. Насадивший ухо не услышит ли, и образовавший глаз не увидит ли? Вразумляющий народы неужели не обличит тот, кто учит человека разумению? Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего. Богу нашему, Господу нашему, вразумляющему нас, принесем сердечную славу и благодарность в жизни своей и в молитвы своих. Аминь.

0: Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Из квартиры Каратаевых доносится пение. Окруженные детьми, на широком диване сидят Анты с Натой.

0: Представляю, как легко было бы жить, если бы все люди верили в Бога.
1: Не думаю. Она только вера в Бога ничего бы не изменила.
0: Почему?
1: Потому что одна лишь вера в существование Бога не помешала бы людям спорить и воевать и делать все, что угодно.
2: Необходимо не только верить, но и любить Бога, и стараться исполнять Его волю.
1: Ну да, конечно.
3: И любить друг друга.
2: Конечно,
1: если бы люди верили в Бога, то у них был бы какой-то страх. Они боялись бы Его судов и наказаний, а это хоть как-то сдерживало бы зло.
3: Не понимаю, почему люди не верят в Бога?
1: Ну, это трудно так.
0: Потому что они не видят Его.
2: Да, человек продолжает быть Фомой. Не увижу и не поверю. Но только теперь дело обстоит хуже. Тем, кто говорит, что знает и видел Иисуса, приписывают галлюцинации.
3: А что такое галлюцинации?
2: Это обман зрения. То есть человек видит того, чего нет. Или слышит того, чего нет. Или, например, по запаху ему что-то кажется, чего на самом деле нету.
4: Вот, например, у алкоголиков бывают галлюцинации.
1: Да, но вообще-то наше зрение далеко не совершенно. Исследования показали, что люди не все цвета видят, какие видят, например, животные. Пчела видит то, что человеческому зрению совсем недоступно.
2: Да.
0: И собаки слышат то, что не слышит человек.
1: Правильно. А вот бабочка имеет такой нюх, что на большом расстоянии обнаруживает бабочку противоположного пола. Но это человеческий нос не способен.
0: Вот это нюх лучше, чем у собаки.
1: Да.
4: Вот вы слышали, что не так уж давно ученые открыли, что наша Земля гудит, как колокол после сильного землетрясения. Но этот звук на 16 октав ниже самого низкого тона, который человек может слышать.
1: Интересно. Это, конечно, говорит о том, что, несмотря на удивительные устройства человека, его возможности все же ограничены.
2: Да, люди бы готовы были поместить и Бога в лабораторию, исследовать.
3: Да, не получается.
4: А вот раз не получается, значит, его и нет. А если кто-то говорит, что нашел Бога и любит его, то такого чуть ли не сумасшедшим считают.
1: Что поделаешь, таков человек без Бога. Все-то ему надо потрогать да шутить.
2: Да все равно ж люди не поверят, даже если кто-то из мертвых воскрес бы и стал возвещать, что и Бог есть, и ад есть, и жизнь вечная. Все равно не поверят.
1: Просто человек не хочет понимать, что Бога невозможно определить какой-то аппаратурой, что Он недосягаем, Он совсем в других измерениях обитает, и что возможность человека весьма ограничены.
2: Да, ведь изучив даже самую ничтожную травинку, мы восторгаемся ее строением и мудростью создавшего его. Не говоря уже даже о Вселенной.
4: Глядя на окружающий мир, все же можно увидеть Творца. Если захотеть, конечно. Кроме того, есть возможность проверить на себе силу Божьей любви. Иисус сказал, что кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно.
1: Правильно, Вадим.
2: Да, и люди вообще просто забывают, что Бог-то есть Дух.
1: А мы, люди, ограничены материей и временем. И порой забываем об этом.
4: Когда я начинаю думать о том, что значит безначальный Бог и что такое вечность бесконечная, то прямо голова идет кругом.
1: Вот это и доказывает, что наш разум многого еще не может вместить.
2: В Библии сказано, что Он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию.
4: Ну вот именно. Наш Бог поставил свои пределы и времена. Бог же обитает в неприступном свете.
1: Да, и само время, наверное, дано только нам на земле, потому что говорится, что настанет такое время, когда времени уже не будет.
3: Было бы страшно интересно увидеть, Какой все-таки Бог?
2: Ну, знаешь, Верочка, ведь Вадим только что сказал, что, глядя на окружающий мир, можно увидеть Бога. Давайте-ка попробуем сделать это, а?
1: А как?
3: Я знаю. Он очень любит цветы. Нас он и создал такими красивыми.
1: И вообще красоту. Какую красивую землю он нам подарил. Какие моря, океаны, горы, деревья, озера. Не хватит времени все перечислить.
2: А сам человек разве не чудо? Кто такое мог сотворить бы?
4: Он, любящий Бог. Ведь он отдал даже сына своего для нашего спасения.
0: Бог очень умный и мудрый.
3: Еще очень терпеливый.
1: Да, это так.
3: Он не уничтожил людей. Хотя они совсем и не верят в него, а только смеются.
1: Вот это действительно так. А еще его великая любовь в том, что он не только сына своего отдал, но и Духа Святого нам послал.
2: Да. И Дух Святой живет в нас.
4: Да, без Духа Святого мы, наверное, не имели бы никакой силы.
1: Бог посредством Духа Святого трудится над каждым из нас, чтобы приготовить нас для вечности.
2: А ведь вечность намного прекраснее, чем эта земля и все, что здесь мы имеем.
1: Какая будет вечность? Не можем представить себе.
0: А вы забыли, что Бог хочет, чтобы и другие люди стали верующими?
4: Конечно. Для этого он нас и использует.
1: Надо полностью отдать себя в распоряжение Бога. И Он употребит нас для спасения грешников. Но без силы Духа Святого мы ничего не сможем.
2: Да.
3: Тогда я буду просить, чтобы Бог через меня спас хоть одного грешника.
1: Чудо ты наше! Это действительно очень хорошее желание. Думаю, что Дух Святой поможет тебе быть ярким светильником в этом мире.

0: Сережа, Вера, Люда и Вадим Каратаевы – маленькие ученики Христа. Многому они должны еще научиться, пока в духовном смысле твердо станут на свои ноги. Но благодаря таким старшим друзьям, учителям, как Анты и Ната, они могут успешно продвигаться вперед в своей вере. Ученик приобретает знания через лекции, поучительные рассказы, дискуссии и задавая вопросы. Чтобы человек мог расти в вере, он должен задавать вопросы. Есть много истин, которые требуют объяснения. Нужно дискутировать, обсуждать аспекты живой веры. Поучительные рассказы освещают истины. И духовные лекции, и проповеди служат христианину подкреплением, наставлением и обличением. Сегодня Анта и Наташа беседовали с детьми о вере в Бога, о его невидимой физическими глазами сущности. Сережа и Ната привели старый аргумент неверующих людей.
1: Не понимаю, почему люди не верят в Бога.
2: Ну, это трудно так.
1: Потому что они не верят Его.
3: Конечно. Да, человек продолжает быть Фомой. Не увижу и не поверю.
0: Люди не верят в Бога, потому что Его не видят. Почему они не видят Бога? Библия говорит: «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Чистое сердце. Что это такое? Это сердце, которое свободно от всех отрицательных эмоций, болезненных забот, негативных отношений, всего того, что может ослепить его, препятствовать ему понимать важные духовные истины. Один верующий бизнесмен рассказал, что в какой-то период у него были колоссальные заботы, и он испытывал большое давление на работе. Когда он приходил домой, и дети подбегали к нему, чтобы поговорить с ним, то хотя он и отвечал им «Да, Марк, да, Мэри», он не слышал ничего, что они говорили ему. Спустя некоторое время, как-то однажды на прогулке со своей женой в саду, этот человек вдруг воскликнул: «Надо же! Розы уже расцвели». К его удивлению, жена ответила, что они уже цветут 3 месяца. Только после того, как этот деловой человек попросил Бога освободить его от его чрезмерных забот и напряжений, он смог почувствовать близость Божию и стал слышать то, что члены его семьи говорили ему. В духовном мире такое же положение. Когда мы говорим о духовных вопросах, мы можем видеть, как легко какое-то препятствие в нашем сердце может ограничить наше духовное зрение. Это препятствие может быть таким большим, что мы совсем не чувствуем присутствия Божьего. «Блаженные чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Если мы духовно и эмоционально целостны, мы видим Бога и способны верить в Него. Тому, кто имеет какие-то душевные проблемы, трудно верить в Бога. Какие трудности я имею в виду? Я отвечу следующими вопросами. Глубоко в своем подсознании испытываете ли вы какое-то чувство враждебности к своему отцу или матери? Имеете ли вы глубоко в каком-то уголке своего сердца отрицательное чувство к своей семье, друзьям, своим сотрудникам или конкурентам? Помните ли вы такой случай, что кто-то обидел вас и никогда не пришел попросить прощения? Сокрыта ли в вашем сердце тайна, которой вы боитесь поделиться с другими, какой-то поступок прошлого или настоящего, или что-то, что вы собираетесь осуществить в будущем, зная, что это незаконно или аморально? Переживаете ли вы отчаяние и безнадежность, не получив еще ответа на свою молитву? Таите ли вы в себе комплекс неполноценности? Трудно ли вам быть удовлетворенным собой? Список подобных вопросов бесконечный. Но если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, Вы не полностью свободны от отрицательных и разрушающих эмоций. И до тех пор, пока вы во власти негативных эмоций, вы жертва сомнений в существовании Бога. Не доверяйте себя сомнениям. Сомнение — это бессознательный защитный механизм, произведенный нестабильным, обвиняющим или измученным умом, чтобы воспрепятствовать нам верить в Бога, который может потребовать от нас того, с чем мы не готовы расстаться. Отрицательные чувства загрязняют сердце и препятствуют нам видеть свою нужду в Боге. Мы становимся как растолстевший человек, который боится ступить на весы, или как человек, боящийся открыть полученные письма из-за неоплаченных долгов. Когда мы больше всего нуждаемся в помощи, наше загрязненное сердце будет препятствовать нам обратиться к тому, кто способен нам помочь больше всего, к Богу. Мы не верим и не видим Божьего плана для нашей жизни. Иисус Христос был могущественной личностью. Он знал Бога, он не имел никаких внутренних эмоциональных препятствий. У него не было самолюбивых стремлений, ни жадности, ни зависти, ни ненависти, ни жалости к себе. Он был чист сердцем. Блаженные, чистые сердцем, ибо они Бога узрят, сказал Иисус. Самое главное препятствие, которое не дает нам видеть Бога и которое загрязняет наше сердце, это грех. Это дела, слова и мысли, оскорбляющие других и вредящие нам самим. Грех — это также бунт против Бога и исполнение Его воли в нашей жизни. Пока мы не готовы расстаться с мыслью, что я сам лучше всего знаю, что мне нужно для счастья в моей жизни, мы не будем воистину счастливы, и мы не увидим Бога. А без присутствия Бога в своей жизни вы не будете иметь глубокого чувства полноценности и не будете способны к здравой самооценке. У вас постоянно будут проблемы с другими людьми. Вы не будете способны относиться к ним милосердно. Будете грубы в своем сердце, будете критиковать и сплетничать. Без Божьего присутствия вы будете наносить обратные удары, пока не разрушите самые важные аспекты в своей жизни и не обнаружите, что жизнь ваша развалилась. Все вокруг рухнуло. Подумайте над этим. Если вы говорите, что вы никогда не ощущали реальности Бога и что Бога невозможно видеть, то, возможно, вся проблема в вашем собственном сердце. Загрязненное сердце препятствует вам видеть любящего вас, Небесного Отца и Бога, и делает вас несчастным. Не пора ли совершить уборку и очистить свое сердце от греха? Как, спросите вы? Не существует такого средства, которое могло бы очистить мое сердце, мысли, совесть от греха. Бесполезно, я слишком много согрешил. Друг мой, поднимите свой взор на Голгофский крест. Есть средство, которое может вас очистить. Призовите Христа на помощь. Христос пострадал и был распят на кресте. Он пролил свою святую кровь за вашу нечистоту и грех. И эта очищающая кровь в силе еще и сегодня. Всякий, кто призовет имя Господне, имя Иисуса Христа, спасется и будет чист от всякой грязи, будет свободен от всех преград, которые не дают чувствовать присутствие Бога в жизни. Хотите ли вы, мой дорогой друг, стать чистым сердцем сегодня, в этот час? Придите к источнику очищения. Придите к ранам распятого ради вас Иисуса Христа. Мы будем сейчас молиться. Я приглашаю вас присоединиться к моей молитве. Пусть это будет первым шагом вашего решения верить в Иисуса Христа и в Бога, и жить согласно Его воле. Будем молиться. Дорогой наш Небесный Отец, я молю, чтобы действие Духа Святого сейчас оживило это слово в сердце моего слушателя, чтобы он понял, что нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе, что Ты изменишь его жизнь, что, Боже, Ты силен очистить его сердце и совесть, пролитой за него кровью Иисуса Христа. И после того, как он получит это очищение, о Боже, помоги ему своим свидетельством и своей жизнью воздать Тебе одному хвалу, потому что Ты один достоин всякой славы и хвалы от Него. Благодарность Тебе, Боже, что Ты принимаешь моего слушателя таким, как он есть. Очисти от всякого греха, исцели его болезни, обнови его жизнь, спаси его душу. О, дорогой Спаситель Иисус Христос, благодарность Тебе, что Ты слышишь эту молитву и слышишь молитву моего слушателя. Слава и благодарность Твоему святому имени. Аминь.

Дорогой слушатель, вы, которые сейчас приняли решение открыть свое сердце Богу, возможно, первый раз в своей жизни, вашим первым шагом была ваша молитва. Сами слова молитвы не спасают. Вы можете читать какую угодно молитву, каждый день, каждый час. Она не спасет вашей души. Но если вы всем сердцем поверите в то, что вы сказали в своей молитве, то вы увидите, что Христос войдет в вашу жизнь, и вы испытаете перемену жизни. Помните, что живая вера проявляется в делах. Вам будут нужны общения с другими верующими и поместная церковь, где Слово Божье проповедуется так, как оно написано. Я горячо рекомендую вам найти для себя такой духовный дом, где вы можете расти в своей вере. Если у вас есть Библия, читайте ее регулярно. Ваша душа будет насыщаться и укрепляться каждым словом, исходящим из уст Божьих. И под конец. Если вы желаете написать нам и рассказать о том, что Бог совершил в вашей жизни, или просто поделиться волнующими вас вопросами, то пишите нам по такому адресу. Финляндия, 137-20, Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20, Парола. Ивану Степановичу Хауке. Желаю вам Божьего благословения.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасник. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Излияние Святого Духа» из книги Чарльза Спёрджина «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги «Деяния апостолов», 10 глава, 44 стих. «Когда Петр еще продолжал речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Нельзя не заметить, что Писание неизбежно приводит нас к мысли о том, что все три божественные ипостаси принимали участие в деле творения. Но сегодня мы продолжаем наш разговор о третьей личности Божества, Духе Святом. Можно объяснить, что делает Святой Дух, но никто не знает, как Он это делает. Действие Святого Духа – это одна из тайн христианской веры. Многое другое нам понятно, но этот вопрос останется загадкой, и мы не должны пытаться разгадать его. Кто знает, где рождается ветер? И поэтому кто может знать, как действует Святой Дух, подобный ветру? Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Я верю, что для обращения человека Святой Дух действует двумя различными способами. Во-первых, он обновляет те способности, которые уже есть у человека. Во-вторых, он дает человеку новые возможности, которыми тот не обладал раньше. Возрождая человека, Святой Дух в первую очередь пробуждает его умственные способности. Я подчеркиваю, что Святой Дух никогда никому не дает новых умственных способностей. Возьмите, к примеру, разум. Святой Дух не дает людям разум, потому что он есть у них и в невозрожденном состоянии. Но Святой Дух учит наш разум, наставляет его на правильный путь. Поэтому мы можем использовать свой наставленный разум для того, чтобы отличить добро от зла, драгоценное от ничтожного. Святой Дух не дает человеку волю, ибо она у него есть и до обращения. Но он освобождает волю от рабства сатаны, чтобы она могла служить Богу. Святой Дух не дает способность думать или верить, ибо человек может и думать, и верить. Но способность верить он изменяет так, чтобы человек поверил истине. И после изменения способности думать, человек склонен думать правильнее. Неправильное мышление меняется на то, которое угодно Богу. И у нас появляется желание следовать по пути, открытой Богом истины. Ни одна из способностей человека не испорчена настолько, чтобы Святой Дух не мог воскресить ее. Как бы низко человек ни пал, Святой Дух может мгновенно очистить и осветить все его способности. Заблудший разум может стать на верную дорогу. Упрямая, сопротивляющаяся Богу воля может подчиниться божественным заповедям. Злые, испорченные стремления могут мгновенно быть обращены ко Христу. А на смену старым, падшим желаниям может прийти тяга к небу. Суть воздействия Святого Духа на разум человека в изменении его. Святой Дух не добавляет в разум новые элементы, но просто приводит испорченный разум в порядок. Он поднимает упавшие колонны и восстанавливает из руин прекрасный дворец. В этом заключается первый способ воздействия Святого Духа на человека. У Духа есть способности, которыми душа не обладает. Он способен общаться с Богом. В какой-то мере это действие ума, но человек, не имеющий Духа, не может совершить его точно так же, как человек, лишенный души, не может ходить. Дух рождает мысли, необходимые для обращения. Разум повинуется им и действует в соответствии с ними. Но я должен сказать вам, что временами дух оставляет душу. Временами мы забываем обо всем и почти прекращаем думать, рассуждать, взвешивать и желать. Наши души как колесница Суламиты, которая стремительно, но непроизвольно несется вперед. Мы кладем голову на грудь Иисуса и под звуки божественной симфонии в небесном экстазе наслаждаемся плодами страны блаженных и срываем грозди долины Есхол при входе в землю обетованную. Мне кажется, я довольно ясно выразил свою мысль. Действие Святого Духа состоит, во-первых, в пробуждении способностей, уже имеющихся у человека, но находящихся в непробужденном состоянии. И, во-вторых, в оснащении человека новыми способностями, которых у него не было прежде. Чтобы до конца разъяснить эту мысль даже для тугодумов, я приведу пример. Представьте себе, что человек — это машина. Колеса сломаны, шестерни не цепляются, клапаны не открываются. В первую очередь Святой Дух ставит колеса на свои места, закрепляя их на осях. Каждое колесо на свою ось приводит во взаимодействие каждую шестерню с парой других шестерен. Но на этом его работа не заканчивается. Теперь необходимо добавить топливо, чтобы весь механизм пришел в движение. Он не добавляет новые колеса, а приводит старые в порядок. А затем он вкладывает движущую силу, которая оживляет машину. Сначала он приводит в порядок наш разум, а затем он вкладывает в нас дух животворящий. И тогда мы начинаем двигаться в согласии со святой волей Божьей и Божьим законом. Я также хочу добавить перед тем, как перейти к следующей мысли, что все так пространно описано мной происходит мгновенно. Когда человек обращается к Богу, все это происходит в мгновение ока. Возрождение — это мгновенное событие. Обращение к Богу — результат возрождения, и всю жизнь мы обращаемся к Богу. Но само возрождение происходит мгновенно. Человек ненавидит Бога. Святой Дух делает его способным любить Бога. Человек противостоит Христу, он не понимает и не принимает Евангелие. Приходит Святой Дух, просвещает помутненный разум такого человека, снимает кандалы с его порабощенной воли, освобождает совесть, дает жизнь мертвой душе, и человек начинает прислушиваться к голосу совести и становится новым творением во Христе Иисусе. И все это, запомните, происходит благодаря мгновенному, сверхъестественному воздействию Бога Святого Духа, веющему, как ему угодно, среди сынов человеческих. После размышлений о действиях Святого Духа я предлагаю перейти к мысли о необходимости действия Святого Духа для обращения человека. В нашем отрывке сказано, что когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших Слово. Возлюбленные, Святой Дух сначала сошел на апостола Петра, ибо иначе он не сошел бы на его слушателей. Сам проповедник, если он надеется привести кого-нибудь к Богу, должен находиться под влиянием Святого Духа. Я всегда молюсь о том, чтобы Дух

0: и Он пребывает на мне во время проповеди, тогда можно быть уверенным, что мои слова затронут ваши самые насущные проблемы. На ваших проповедниках обязательно должен пребывать Святой Дух. А иначе, даже если они будут обладать знаниями самых мудрых людей и красноречием Демосфена и Цицерона, слово не проникнет к вам в душу. И это не произойдет до тех пор, пока Святой Дух не начнет руководить проповедниками в выборе предмета для беседы и в размышлении над ним. И пусть Петр был под водительством Духа, его слова оказались бы бессмысленными до тех пор, пока Дух Божий не сошел бы на его слушателей. Я постараюсь показать необходимость в воздействии Святого Духа, без которого обращение человека невозможно.
1: Вы слушаете программу «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спержена. Сегодня вы слушаете вторую часть проповеди на тему «Излияние Святого Духа» из его книги «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги «Деяния апостолов», 10 глава, 44 стих. Когда Петр еще продолжал речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово.

Давайте вспомним о сути этого воздействия и попытаемся понять, что никакие другие средства не могут заменить работу Духа. Совершенно ясно, что люди не могут обратиться в результате физического воздействия. Римская церковь полагала, что она может обратить людей при помощи армии. И она начала вторгаться на территории других государств, угрожая войной и пролитием крови, если народы не покаются и не примут ее веру. Но люди были скорее готовы умереть, чем оставить свою веру. Поэтому церкви пришлось прибегнуть к помощи более изящных средств. Эшафотам, дыбам, подземельям, топорам, мечам и кострам. Так она надеялась обратить людей. Вы, наверное, слышали о человеке, пытавшемся завести наручные часы при помощи ледоруба. И этот человек вел себя очень разумно по сравнению с теми людьми, которые пытаются коснуться души при помощи материи. Никакой прибор не сможет найти доступа к душе. С таким же успехом можно связать крылья ангела ивовыми прутьями и надеть железные кандалы на херувима. Но никто не попытается это сделать, потому что это глупо. Ни одна армия, какая бы большая она ни была, и как бы хорошо ее воины не были вооружены, не сможет завладеть душой человека. Душа — это неприступная крепость, которую нельзя взять физическими силами. Человека также нельзя убедить обратиться, проповедуя ему мораль. «Но почему же, — скажет кто-нибудь, — я думаю, это возможно. Пусть только проповедник не спит за кафедрой, и он сможет горячей речью убедить человека обратиться». Возлюбленные, вы так говорите от недостатка знания. Меланхтон, правая рука Мартина Лютера, тоже так думал, но вы, наверное, знаете, что он сказал после того, как испробовал этот метод. Он сказал: «Старый Адам слишком силен для юного Меланхтона». Каждый проповедник, надеющийся на силу своих доводов, рано или поздно придет к такому выводу. Позвольте проиллюстрировать эту мысль. Можно ли при помощи логики заставить эфиопа поменять цвет своей кожи? Какими доводами можно побудить леопарда сбросить свои пятна? С таким же успехом, привыкший делать злое, может научиться делать доброе. Если цвет кожи эфиопа изменится, то это может произойти только в результате сверхъестественного события. Леопард лишится своих пятен, если только его творец сделает это. Так и сердце человека.

0: Века. Если бы грех был чем-то наносным, то мы могли бы убедить человека избавиться от него. К примеру, человека можно отучить сквернословить и убедить не пьянствовать, потому что это не является частью его природы. Он добавил эти пороки к своей врожденной испорченности. Но на зло, скрытое в сердце, невозможно подействовать никакими нравоучительными беседами. Я осмелюсь утверждать, что человека можно убедить повеситься, но я уверен, что нет такого довода, который бы заставил человека повесить свои грехи, повесить свою самоправедность и в смирении прийти к подножью креста, ибо вера во Христа настолько идет вразрез с естественными склонностями человека, что уверовать – все равно, что плыть против течения, потому что поток воли и желаний человека прямо противоположен вере во Христа. Я видел слезы человека, который пришел ко мне, чтобы присоединиться к Церкви Христовой. И он сказал мне: «Сэр, я поражаюсь тому факту, что сегодня я здесь». Если бы год назад кто-нибудь сказал мне, что я буду думать и чувствовать так, как я сейчас думаю и чувствую, я посмеялся бы над ним. Мне нравилось проводить воскресные дни в свое удовольствие, и я не понимал, почему я должен заточать себя в молитвенном доме, слушая чьи-то разглагольствования. Чтобы я молился? Да никогда, сэр! Я часто повторял, что лучшее упование в мире — это пара моих крепких рук. Если кто-нибудь заговаривал со мной о религии, я тут же показывал ему на дверь. Но то, что я люблю прежде, теперь я ненавижу. И то, что я ненавидел, теперь я люблю. И я не могу выразить словами глубину той перемены, которая произошла во мне. Только Бог мог это сделать. Я точно знаю, что сам я на такое не способен. Кто-то больший меня обратил мое сердце. Мне кажется, этот пример показывает, что для обращения человека надо нечто нематериальное. Более того, беседы о нравственности тоже бесполезны. Необходимо воздействие Святого Духа. И опять... Если подумать о сути этого воздействия, то станет ясно, что только Бог способен обратить человека к себе. В Писании часто обращенный называется новым творением. Если вы утверждаете, что можете сотворить сами себя, то не могли бы для начала сотворить муху? Сотворите комара или песчинку, и только тогда начинайте говорить о сотворении нового сердца. И то, и другое вам не по силам, ибо творение — дело Бога. Но если бы вы сотворили частицу праха или даже целый мир, то это вовсе не чудо по сравнению с вещью, которая создала сама себя. Разве такое может быть? Представьте себе, что вы не существуете. Как вы можете создать себя? Ничто не может произвести нечто. А как человек может пересотворить себя? Человек не может пересотворить себя в новое состояние, ибо он не существует в этом состоянии. Его нет в духовном мире. Кроме того, дело сотворения уподобляется воскресению, как ожившие из мертвых. Могут ли мертвые, лежащие в могиле, воскресить себя? Проповедник, думающий, что он может обращать души, пусть воскрешает мертвых на кладбище. Пусть он станет возле могилы и повелит ей открыться, чтобы освободить погребенного. Пусть он призовет мертвеца подняться. Все его усилия будут напрасны. Но даже если бы он и сделал это, то это не было бы чудом по сравнению с тем, если бы мертвец сам себя воскресил и сам зажег в своем сердце искру жизни. Коль обращение похоже на воскресение и сотворение, то неужели вам не ясно, что оно находится за пределами человеческих возможностей? Только сам Бог может обратить человека. Чтобы заключить эту мысль, я выскажу еще одно соображение. Возлюбленные, даже если бы человек мог спасти себя сам, то не забывайте, он не захотел бы сделать этого, потому что это действие противно ему. Если бы мы могли заставить наших слушателей захотеть быть спасенными, то это было бы победой. «Хорошо, а если я хочу быть спасенным, разве я не могу спастись?» — спросит кто-нибудь. Конечно, вы можете, но проблема заключается в том, что вы не хотите, и мы не можем заставить вас захотеть. Ясно, что ваша воля должна подвергнуться воздействию, которое исходит не из вас самих. И в этом слава христианской веры. Она имеет внутреннюю силу для самораспространения. Вы знаете, мы не просим вас захотеть. Мы рассказываем вам весть, веруя, что Святой Дух, действующий через нас, побудит вас желать спасения. Если бы проповедь Евангелия зависела от добровольного отклика человека, то она оказалась бы безуспешной. Но благая весть сама по себе является всемогущей силой, побуждающей людей верить, и поэтому она побеждает и распространяется. Я хочу закончить свою проповедь рассуждениями по поводу того, что нужно сделать в наше время для того, чтобы излился Святой Дух. Нет никаких сомнений в том, что если бы Святой Дух захотел, то все люди, мужчины, женщины и дети, находящиеся здесь, обратились бы к Богу. Если бы Богу, всевластному судье всего мира, было бы угодно послать сейчас Духа, каждый житель нашего многотысячного города сразу же бы обратился к живому и истинному Богу. Без всяких посредников, без проповедников, без книг Бог силен обратить людей к себе. Я знаю людей, к которым неожиданно во время работы, когда они совсем не думали о Боге, приходила в голову мысль, рождавшая тысячи других, которые в конце концов приводили их ко Христу. Святой Дух действовал без помощи служителей, и сегодня Он по-прежнему способен на это. Святой Дух может, не спрашивая согласия, сломить сильных людей, воинствующих атеистов и открытых врагов креста Христова, и привести их к поклонению себе. Когда речь идет о всемогущем Боге, нет ничего невозможного. Но, возлюбленные, Богу было угодно возложить великую часть на средства и посредников. Он мог бы действовать без всего этого, если бы захотел, но Он поступает иначе. Мысль, которую я хочу высказать, следующая. Если вы желаете, чтобы Святой Дух явил свою силу среди нас, то уповать должны на Него, а не на средства и посредников. Когда проповедовал Иисус Христос, то обратилось немного людей, и причина заключалась в том, что Святой Дух еще не был обильно излит. У Христа был Святой Дух без меры, но на других людей Святой Дух еще не сходил. Иисус Христос сказал, «Верующий в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше из сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». И вспомните, что те немногие, обратившиеся в результате служения Христа, были обращены не им, а Святым Духом, пребывавшим на нем в то время. Иисус из Назарета был помазан Святым Духом. Так если Иисус Христос, великий основатель нашей веры, нуждался в помазании Святым Духом, то насколько же больше в этом нуждаются наши проповедники? И еще одно соображение. Если мы хотим видеть работу Святого Духа, тогда, возлюбленные, каждый из нас должен постараться почтить Его. Есть такие церкви, находясь в которых, вы бы никогда не узнали о существовании Святого Духа. Там не говорится о нем вообще. Мария Магдалина когда-то сказала, «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Так и христианам приходится говорить, ибо они ничего не слышали о Господе, пока собрание не подходит к концу, да и тогда О существовании Троицы можно догадаться лишь по заключительному благословению. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, общение Святого Духа и любовь Бога Отца да пребудет со всеми нами. Аминь. Пока наши церкви не научатся чтить Святого Духа, можно и не надеяться на то, что Он проявит свое могущество среди нас. Пусть проповедник всегда исповедует перед проповедью, что он полагается на Святого Духа. Пусть он даже может сожжет текст своей проповеди и поставит себя в зависимость от Святого Духа. Если Дух не придет и не поможет ему, то пусть он замолчит, и пусть люди отправятся домой и будут молиться о том, чтобы в следующее воскресенье Дух помог ему. Почитаете ли вы Святого Духа всегда и везде? Мы часто начинаем наши встречи без молитвы. Это неправильно. Мы должны чтить Святого Духа. Пока мы не отведем Ему центральное место в нашей жизни, Он никогда не изготовит венцы для наших голов. Он одержит много побед, и все они принесут Ему славу, но если мы не воздадим Ему славу, Он никогда не благословит нас и не пошлет успеха. Помните, что Святой Дух не придет к нам в церковь, пока мы не начнем искать Его. Так говорит Господь Бог: «Вот еще и в том явлю милость Мою дому Израилеву, умножу их людьми, как стадо». «Испытайте Меня, — говорит Господь Саваоф, — не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка?» Давайте встречаться и молиться, и если Господь не услышит нас, то Он впервые нарушит свое обещание. «Придите, взойдем во святилище, соберемся в Доме Господнем и вознесем торжественные прошения». И я повторяю, если Господь не обнажит мышцу свою перед всем народом, то это будет противоречить всему, что Он делал прежде, всем Его обещаниям. Это будет противоречить Ему самому. Нам нужно лишь испытать Его, а в результате можно не сомневаться. Если мы соберемся для молитвы, уповая на Святого Духа, то Господь благословит нас, и все концы земли убоятся Его. О Господи, восстань на врагов Твоих! Простри руку Свою, о Господь наш Бог, ради Христа! Аминь.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Излияние Святого Духа» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей о Святом Духе». На текст из книги «Деяния апостолов», 10 глава, 44 стих. Когда Петр еще продолжал речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово. До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Если вы только не гений, то вам наверняка приходилось испытывать разочарование от неспособности разобраться в каком-то сложном вопросе, почувствовать, что, как говорится, орешек не по зубам. Герой нашего рассказа страдал от этого все школьные годы. Но что поделаешь? Диагноз был неутешителен – неспособность к обучению. И тем не менее, ему удалось понять одну, но очень важную вещь, которая остается недоступной многим нормальным людям. И когда это случилось, то его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Это Лиза. Лиза, куда ты?
1: Хватит разговаривать и ложитесь в постель.
0: Подождите, я только хотел... Я хотел представиться и сказать ребятам, как я смогу помочь им в жизни.
1: Но сейчас полночь, они все спят.
0: Но я хочу им сообщить нечто очень важное. Это,
1: замолчите!
0: Это...
1: Новенький не может угомониться, а?
2: Вкали ему аминозина, он буйный.
1: Да нет, просто бредит. Но если не успокоится, разбудит всю палату.
2: Смотри, опять встал. Я вижу, без укола здесь не обойдешься.
0: Ну, пожалуйста.
1: Надо будет его связать.
0: Пожалуйста, не надо. Давай. Понимаете, я получил знамение от Господа,
3: связывай,
0: понимаете?
3: Связывай.
1: Давай, связывай.
0: Что? Хорошо. Что вы делаете? Вы же делаете мне больно. Зачем вы это делаете? Зачем?
1: Сам виноват. Мы тебя предупреждали.
4: Героя нашего рассказа поместили в психиатрическую больницу. Всю свою жизнь он прожил в Нью-Йорке. Его предки, евреи, выходцы из Восточной Европы, переселились в Америку в конце XIX века в надежде на лучшее будущее для своих детей. Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о жизни Алана Кэри.
5: У моих родителей долго не было детей, прежде чем я появился на свет. Еще через 3 года родилась сестра. Нас обоих очень любили. Однако наше детство омрачали серьезные проблемы, связанные со здоровьем. У сестренки обнаружился врожденный порок сердца. Ей пришлось перенести операцию. А у меня, когда я пошел в школу, выявили неспособность к обучению.
6: Эбби?
7: Да.
6: Учительница Алана говорит, что он не может читать.
7: Он еще совсем маленький, Рэй.
6: Она говорит, что наш сын очень медлителен. Он не успевает за остальными ребятами. Его даже хотят перевести в класс для отстающих.
7: Очень жаль.
6: Может, нам найти репетитора?
7: Конечно. Мы должны помочь мальчику. Без умения читать сегодня не проживешь.
6: Все это так странно. Откуда взялись эти проблемы? Я всегда любила читать и не поступила в колледж только потому, что у нас не было денег. Как я надеялась, что Алан сможет получить диплом о высшем образовании. Но теперь все под вопросом.
7: Не переживай, Рэй. Алан подрастет и все образуется, вот увидишь.
6: Надеюсь, что так и будет. Осенью он идет в еврейскую школу. Не будут ли там проблемы?
5: Иврит тоже оказался для меня слишком твердым орешком. Явно не по зубам. Чего бы я только не дал, лишь бы не идти на эти уроки. Я чувствовал себя совершенно беспомощным. Папа не мог поддержать меня. Он сам страдал от постоянных приступов депрессии. Приближался бар-мицвах. И на душе у меня становилось все мрачнее.
6: Чего ты такой грустный, Алан?
8: Я не смогу написать это сочинение, мама.
6: Я помогу тебе.
8: Но мне нужно сдавать иврит. Зачем мне вообще сдался этот бар-мицвах?
6: Мы все прошли через это, Алан. Каждый мальчик в нашей семье получил бар-мицвах. И у тебя будет так же.
8: Как мне все это надоело.
6: Ну иначе ты опозоришь всех нас. Речь идет о чести нашего рода.
8: Раввин хочет давать мне частные уроки иврита.
6: Ну и прекрасно.
8: Это просто кошмар. Я не понимаю ни одного слова из тех, что он говорит на иврите. Я лишь запоминаю их на слух.
6: Ничего, в конце концов у тебя все получится.
8: Да меня уже воротят от этих уроков, мама. Как ты это не понимаешь?
5: После того, как я получил свой бар-мицвах, я уже редко бывал в синагоге. В то время депрессивное состояние отца настолько обострилось, что однажды, когда я был в школе, его забрали в больницу.
6: Алан, мне пришлось положить папу в больницу для ветеранов войны.
8: Но почему, мам?
6: У него ужасная депрессия. Война калечит людей. Это страшная вещь.
8: А для чего он пошел на войну?
6: Папа считал это своим долгом. несмотря что мог остаться дома из-за плохого слуха.
8: Он был очень храбрым. Не каждому солдату дают столько орденов и медалей.
6: Папе очень повезло, что он остался в живых. Многие из его товарищей не вернулись на родину, погибли на фронте.
8: Да, отец рассказывал, как в одной из атак пулеметный огонь так и косил бежавших впереди и позади него ребят. Немногие тогда уцелели.
6: Да, все это происходило на его глазах. Эти ужасы до сих пор не оставляют его в покое, не дают радоваться жизни.
8: Мама, что же мы теперь будем делать?
6: Успокойся, Алан. Поживем пока на мою зарплату. А папа скоро вылечится, и мы снова будем вместе.
5: Отца выписали из больницы только через полгода. Но и после этого у него то и дело случались резкие перемены настроения. Мама тоже часто болела, и ей не раз приходилось ложиться в больницу. А когда я пошел в 8-й класс, ей сделали серьезную операцию. Я очень скучал без нее и чувствовал себя совершенно потерянным. Учеба мне по-прежнему давалась с большим трудом, несмотря на то, что я дополнительно занимался с репетитором. Но всему приходит конец. Кончились и мои мучения. В 67-м году я получил аттестат о среднем образовании.
7: Теперь, Алан, настало время подумать и о работе.
6: Нет, Аби. Он будет поступать в колледж.
5: Ты думаешь, у меня это получится, мама?
6: Если ты не поступишь, то тебя заберут в армию и пошлют во Вьетнам.
7: Ну и что? Я тоже был солдатом.
6: То была совсем другая война, Аби. Нашим парням нечего делать во Вьетнаме. Я не хочу, чтобы моего ребенка убили в этой бессмысленной войне.
5: Но кто же меня возьмет с такими оценками?
6: Ничего. Мы найдем место, где ты сможешь учиться, лишь бы тебя не забрали в армию.
5: Осенью 67-го года, в самый разгар антивоенных выступлений, я поступил в Лонг-Айлендский университет на отделение со специальной облегченной программой. Еще в старших классах школы я увлекся фотографией и благодаря этому смог работать фотографом в университетской газете. Но, в общем, я не чувствовал особого смысла в своей жизни, кроме как уберегаться от службы в армии. А в декабре я впал в такую глубокую депрессию, что вынужден был обратиться к врачу. Мне посоветовали сеансы психотерапии.
3: Расскажи мне о себе, Алан. Как у тебя дела? Как ты себя чувствуешь?
5: Мне очень плохо. Сильная слабость. Иногда я даже не могу утром подняться с постели. Мне ничего не интересно. Все вокруг кажется таким пустым, бессмысленным.
3: Как ты думаешь, из-за чего у тебя такое настроение?
5: Не знаю. Так, из-за всего.
3: А поконкретнее?
5: Ну, у меня никогда не было близких друзей. Я всегда и во всем был последним. Я был очень неловок, и когда мы в школе на уроках физкультуры играли в футбол, надо мной смеялись все, кому не лень.
3: Были ли у тебя еще проблемы, кроме физической неловкости?
5: Да. Мне всегда, с самого начала, тяжело давалась учеба. Учителя меня считали лентяем и тугодумом.
3: Скажи, а как относились к этому твои родители?
5: Ну, мама говорила, что с возрастом это пройдет, но это не проходило. Да для меня сейчас учеба — это сущий ад. Но я должен оставаться в университете, чтобы не попасть в армию и во Вьетнам.
3: А что думают по этому поводу родители?
5: Это была мамина идея насчет армии. А что думает папа, я не знаю. Ему хватает своих проблем. Знаете, он потерял здоровье еще на прошлой войне.
3: А что с ним?
5: Он страдает от приступов депрессии. Иногда себя папа чувствует нормально, бывает, что даже шутит. А временами ему так плохо, что он почти ни с кем не разговаривает и не в состоянии ходить на работу. Доктор, может быть, мне это передалось от него по наследству?
3: Не волнуйся, Алан. У тебя это возрастное, и скоро, при правильном лечении, пройдет.
5: В течение следующих 2 лет я продолжал учиться в университете и ходил на приемы к психотерапевту. Когда мне исполнилось 20, у меня впервые появилась девушка. Ради того, чтобы просто быть рядом с нею, я целыми днями пропадал в университете. Моим родителям это не очень-то нравилось, ведь девушка была не еврейкой. Однако все закончилось тем, что родители девушки не разрешили ей вообще продолжать учебу. И следующей осенью в Нью-Йорк она уже не вернулась.
3: Алан, скажи, пожалуйста, какие чувства ты испытывал, узнав, что больше не увидишь свою подругу?
5: Мне было очень больно, но я ничего не могу изменить. Уверен, что мама просто счастлива. Знаете, думаю, ее не очень обрадует известие о том, что я брошу университет.
3: Так ты...
5: Да, я ухожу.
3: И чем же ты собираешься заниматься дальше?
5: Хочу где-то устроиться, подзаработать немного денег. Я уже подал заявление о приеме на работу водителем такси. Ну, кроме этого, буду фотографировать. Почти год я проработал водителем такси. Но маму положили в больницу. И чтобы иметь возможность больше проводить времени с ней, навещая ее в больнице, я уволился с работы. 12 ноября 70-го года мамы не стало. Папа, стараясь не терять присутствие духа, занялся организацией похорон. Я же впал в полное оцепенение. Психотерапевт, у которого я лечился, пытался хоть как-то меня утешить. Зачем нужны такие страдания? Зачем мама должна была умереть?
3: Это вопросы, на которые трудно найти ответ, Алан.
5: Знаете, как принято после похорон. Приходят люди, что-то говорят, ищут слова утешения, но какой в этом смысл? Ведь человека не вернуть словами. Ее уже нет.
3: Ты... Был вместе со всеми?
5: Нет. Я оставался у себя в комнате. Один. Как я буду дальше жить без мамы? Она же всегда была рядом. Я все больше и больше замыкался в себе. Я был полностью поглощен собственными переживаниями. Горечь утраты душила меня. И я не видел ничего вокруг. Не замечал страданий сестры, отца. Мне становилось хуже. Чтобы как-то расслабиться, я начал курить марихуану. И тут еще на мою голову пришла повестка в военкомат.
3: Когда вы должны явиться на сбор?
5: На следующей неделе.
3: Вас это сильно беспокоит?
5: Ну еще бы, доктор, мне нельзя идти в армию. Доктор, я прошу вас... Не могли бы вы предоставить справку, чтобы меня освободили от службы?
3: Конечно, Алан.
5: Я пока ничего не говорил отцу.
3: Вы боитесь, что он будет против?
5: Нет. Ну, просто он... Ему сейчас очень плохо, понимаете? Папа почти ни с кем не разговаривает. Я все же явился на военную базу в Бруклине. Но на медосмотре у меня обнаружили высокое давление, и проблема разрешилась сама собой. Неожиданно у меня оказалось
9: куча свободного времени. Я стал гулять, снова занялся фотографией. Вот тогда я и познакомился с Джуди. Мы встречались с ней несколько месяцев. Она даже представила меня своим родителям.
10: Ну, как тебе мои родители?
9: О, они мне очень понравились. Такие славные люди.
10: Признаюсь, ты тоже произвел на них приятное впечатление, Алан.
9: Спасибо. Но я должен тебе сказать, Джуди. Понимаешь, между нами не может быть ничего серьезного.
10: Но почему? Мне с тобой очень хорошо, Алан. И у нас столько общих интересов.
9: Но у меня нет никакой специальности, чтобы нормально зарабатывать. А перспектива всю жизнь крутить баранку меня как-то не вдохновляет.
10: Разве ты не собираешься заканчивать университет?
9: Нет.
10: Алан, ну ты бы мог работать фотографом.
9: Я не профессионал. Я пытался устроиться в нескольких фирмах, но нигде не прошел по конкурсу.
10: Не знаю. Ну, в конце концов, я смогу обойтись немногим.
9: Знаешь, Джуди, наверное, я никогда не женюсь. Мне кажется, что я обречен на одиночество. Джуди была очень расстроена, но не пыталась меня переубеждать. И мы остались с ней просто хорошими друзьями. Постепенно я начал курить все больше и больше марихуаны. Я ощущал небывалый прилив сил. После стольких месяцев и лет бесконечных депрессий я прямо-таки кайфовал. Но одним февральским утром со мной случилось нечто совершенно необычайное.
0: Джуди! Джуди! Слушай, послушай меня. Я сегодня утром, со мной случилось что-то невероятное. Ты знаешь, в отличие от остальных дней, я поднялся очень рано и случайно выглянул из окна. И ты представляешь, я увидел в небе яркую звезду. И вдруг я услышал голос. Голос, который сказал мне: «Алан, ты пережил столько бед и страданий не случайно. Даже смерть твоей матери была необходима. Все прошлое должно было подготовить тебя к великой миссии. Ты – брат Иисуса!»
10: Иисуса?
0: Да! Джуди, разве это не удивительно? Ты знаешь, когда до меня дошел смысл услышанного, у меня из глаз потекли слезы.
10: Ты никогда прежде не говорил об Иисусе, Алан.
0: Знаю, но это знамение свыше, правда? Даже у нас в доме никогда даже и не упоминалось имя Христа.
10: Ну и как ты думаешь, к чему это?
0: Я еще точно ничего не знаю, но у меня в голове столько новых и интересных мыслей. Я общаюсь с людьми, которых раньше никогда не видел. И вообще я не видел много лет, но мне кажется, что я стал другим человеком.
10: Да, ты прав.
0: Сегодня утром я пошел в свою школу и рассказал о своей миссии.
10: Какой еще миссии?
0: Помочь миру. Я встретил своего бывшего учителя, и он мне пожаловался, что уже много лет себя плохо чувствует. Я ответил ему, что отныне ему станет лучше. Станет лучше. И ты понимаешь? Джуди, ты понимаешь, у меня открылись сверхъестественные способности.
10: Нет, Алан, я ничего не понимаю. С тобой что-то происходит, но я не понимаю, что. Может, ты все-таки расскажешь обо всем этом врачу?
0: Зачем, Джуди? Я чувствую себя великолепно, как никогда в жизни. Бог даровал мне огромную жизненную энергию. У меня особое предназначение свыше.
9: Когда я пришел к другому своему знакомому, то он был так встревожен моим странным поведением, что прямо среди ночи отвел меня в больницу. И там меня поместили в палату с самыми буйными пациентами. Нет, я не буянил, но беспрерывно что-то говорил, не замолкая ни на минуту. В Вот тогда-то мне и вкололи порцию аминозина, да еще и привязали для верности ремнями к кровати. Несколько недель мне давали сильнодействующие препараты, чтобы сбить маниакальное состояние. И в результате этого я снова впал в депрессию. И в конце концов папе предложили забрать меня домой. Следующие 3 года я провел практически в полной изоляции. Я сидел дома и ни с кем не разговаривал, ни с кем не общался. Часто плакал от горечи и гнева. Много раз был на грани самоубийства. Изредка я выходил пофотографировать. Однажды я снимал какого-то старика, у которого на пиджаке была надпись «Иисус спасет вас». Я услышал, как молодая девушка сказала о собрании мессианских евреев. Оно должно было состояться в 19:00 вечера, неподалеку. Я пошел туда. Там говорили об Иешуа Мессии.
11: Меня зовут Рахиль. Мои родители были иудеями. В детстве я слышал о Боге, но он всегда казался мне каким-то недосягаемым, совершенно недоступным из-за множества всяких правил. У нас в семье запрещалось даже произносить имя Иисуса, но теперь я знаю, что Он, Иешуа, Мессия, обещанный Израилю Господом. Я так боялся довериться Ему, что бы сказали мои родители. Но мне было так тяжко жить без Бога, что в один прекрасный день я обратился к Нему с молитвой и попросил войти в мою жизнь. И Господь услышал меня. Это абсолютная правда. Каждый день Он дает мне радость и утешение. И с каждым днем я люблю Его все больше и больше, ведь Бог прежде возлюбил меня. Я с нетерпением ожидаю того счастливого момента, когда смогу уйти к Нему на небо. Не бойтесь довериться Иешуа, Мессии Израиля.
9: Я еще никогда не слышал ничего подобного. Евреи говорят об Иисусе как Мессии. Целый час, забыв обо всем на свете, я слушал эти свидетельства. Но, к сожалению, больше в эту церковь не приходил. Шли месяцы. Депрессия становилась совершенно невыносимой. Я начал всерьез задумываться о самоубийстве. Но меня сдерживал страх попасть в ад. Я вспомнил об Иисусе. Понимая, что терять мне уже было нечего, однажды я снова пошел на собрание мессианских евреев.
12: Меня зовут Дуг, а эта симпатичная девушка – моя невеста, Мимси.
9: Очень приятно. Алан, когда начнется собрание?
12: 20 минут. Присаживайтесь.
9: Спасибо. Знаете, я хочу узнать об Иисусе.
12: Здесь вам с радостью в этом помогут.
9: Мне уже 25 лет, но только несколько месяцев назад я случайно узнал о вашей вере.
12: А что вас особенно интересует?
9: Меня много интересует. Ну, например, мне непонятно, почему существует столько разных церквей, если во всех исповедуется одна и та же вера, вера во Христа.
12: В мире есть множество различных религий, но единственный путь к спасению – через Иешуа, Мессию, Господа Иисуса.
9: А почему вы так уверены, что Он действительно Мессия?
12: Ну, в Нем исполнились все пророчества о Мессии. В Исаии о Нем ясно сказано – презренный и отверженный.
9: Угу.
12: Не так ли мы к Нему относимся?
9: Да, так.
12: И в то же время пророк описывает Иисуса как нашего Царя и Спасителя. И Он изъязвлен был за грехи наши, и мучим за беззакония наши, и ранами Его мы исцелились.
9: Но почему же тогда большинство евреев все-таки не верят в Христа?
12: Бог говорит, их глаза слепы. Вот послушай. 2 Коринфянам, глава 3. Но умы их ослеплены. Ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом. До ныне, когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их.
5: Вы так хорошо знаете Библию.
12: Поэтому-то я и верю, что он Мессия. Об этом свидетельствуют не только пророчества, но и сами дела нашего Избавителя. Он совершил много чудес. Мы духовно мертвы, пока не примем Сына Божьего. Понимаете, Алан? И даже после смерти физической он воскресит нас к вечной жизни. Бог воистину всемогущ, Алан.
5: Да. Но что же мне делать?
12: Вам нужно сказать ему, что вы хотите получить новую жизнь. Попросите у Иисуса прощения за ваши грехи. Попросите его войти в вашу жизнь и стать вашим Господом и Спасителем.
5: Я так и сделал. Я попросил Иешуа простить мне мои грехи и помочь мне жить для Него. Это случилось 22 года тому назад. Мой отец и сестра до сих пор еще не разделяют моей веры в Иешуа Мессию, но я не устаю молиться об их спасении. До сих пор я испытываю определенные трудности, но тех страшных депрессий, отчаяния и страха у меня больше не бывает. И за все это я благодарю Иешуа, моего Спасителя, моего Мессию.
4: Друзья, мы молимся о том, чтобы свидетельство Алана Керри и вас направило к познанию Всевышнего. Мессия поможет каждому избавиться от мрака греха и обрести спасение. Попросите его об этом, и в награду вы получите дар вечной жизни в общении с Господом. В Деяниях, глава 2, стих 21, обещано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Экклесиаста или Проповедника. Глава 12. Помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем. В тот день, когда задрожат стерегущие дом, и согнутся мужи силой, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачатся смотрящие в окно, и запираться будут двери на улицу, когда замолкнет звук жернова, и будет вставать человек по крику петуха, и замолкнут чери пения, и высоты будут им страшны, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыплется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его по улице плакальщицы. Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над колодезем, и возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета сует, сказал Экклесиаст, все суета. Кроме того, что Экклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Старался Экклесиаст приискивать изящные изречения и слова истины, написаны им верно. Слова мудрых, как иглы и как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх всего этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо.

Книга «Песни песней Соломона», глава первая. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина. От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое мира, поэтому девицы любят тебя. Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь ввел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино. Достойно любят тебя. Тщери иерусалимские, черная, но красиво, как шатры кидарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня. Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники. Моего собственного виноградника я не стерегла. Скажи мне ты, которого любит душа моя, где пасешь ты, где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицей возле стад товарищей твоих? Если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец, и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Кобылица моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя. Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях. Золотые подвески мы сделаем тебе с серебряными блестками. Доколе царь был за столом своим, нард мой издавал благовоние свое. Мирровый пучок, возлюбленный мой у меня, у грудей моих пребывает, как кисть кипера, возлюбленный мой, у меня в виноградниках енгетских. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные. О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен, и ложа у нас зелень, кровли домов наших кедры, потолки наши кипарисы. Глава вторая. Я нарцисс саронский, лилия долин. Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами, что яблонь между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладки для гортани моей. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, тщери иерусалимские, сернами или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Голос возлюбленного моего, вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеною, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне: «Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди». Вот зима уже прошла, дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Голубица моя в ущелье скалы под покровом утеса, покажи мне лице твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок
и лице Твое приятно. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Он пасет между лилиями. Доколе день дышит прохладою и убегают тени, возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселе.

Спасительницы моей. Заклинаю вас, чери иерусалимские, сернами или полевыми ланями, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Кто это, восходящая от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемая мирою и фимиамом, всякими порошками мироварника? Вот одр его, Соломона, 60 сильных вокруг него из сильных Израилевых. Все они держат по мечу, опытны в бою. У каждого меч при бедре его ради страха ночного. Насильный одр сделал себе царь Соломон из дерев ливанских. Столбцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалище его из пурпуровой ткани. Внутренность его убрана с любовью тщерями иерусалимскими. Подойдите и посмотрите, тщери сионские, на царя Соломона в венце, которым увенчала его мать его в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его. Глава 4. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные под кудрями твоими, волоса твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской, зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними, как лента алая губы твои, и уста твои любезны, как половинки гранатового яблока, ланиты твои под кудрями твоими. Шея твоя, как столб Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем, все щиты сильных. Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, пойду я на гору Мирровую и на холм Фимиама. Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе. Со мною с Ливана невеста, со мною иди с Ливана, спеши с вершины Амана, с вершины Сеира и Ермона, от логовищ львиных, от гор Барсовых. Пленила ты сердце мое, сестра моя невеста, пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои, сестра моя невеста! О, как много ласки твои лучше вина, и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов! Сотовый мед каплет из уст твоих, невеста, мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана. Запертый сад, сестра моя, невеста, заключенный колодезь, запечатанный источник, рассадники твои, сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нарды шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мирра и алой со всякими лучшими ароматами. Садовый источник, колодезь живых вод и потоки с Ливана. Поднимись, ветер с севера, и принесись с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его. Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его. Глава 5. Пришел я в сад мой, сестра моя невеста, набрал мирры моей с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим,
напился вина моего с молоком.

0: языком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь, возлюбленные. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои ночною влагою. Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? Возлюбленный мой протянул руку сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтоб отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, а с перстов моих мирра капала на ручки замка. Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил. Я искала его и не находила его. Звала его, и он не отзывался мне. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Заклинаю вас, черь иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви? Чем возлюбленный твой лучше других возлюбленных, прекраснейшая из женщин? Чем возлюбленный твой лучше других, что ты так заклинаешь нас? Возлюбленный мой бел и румян, лучше 10 000 других. Голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон. Глаза его, как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве. Щеки его, цветник ароматный, гряды благовонных растений. Губы его, лилии, источают текучую миру. Руки его, золотые кругляки, усаженные топазами. Живот его, как изваяние слоновой кости, обложенное сапфирами. Голени его, мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях. Вид его подобен Ливану, величествен, как кедры. Уста его сладость, и весь он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, чери иерусалимские. Глава 6. Куда пошел возлюбленный твой, прекраснейшая из женщин? Куда обратился возлюбленный твой? Мы поищем его с тобою. Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветники ароматные, чтобы пасти в садах и собирать лилии. Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне. Он пасет между лилиями. Прекрасна ты, возлюбленная моя, как ферца любезна, как Иерусалим грозна, как полки со знаменами. Уклони очи твои от меня, потому что они волнуют меня. Волосы твои, как стадо коз, выходящих с Галаада, зубы твои, как стадо овец, выходящих из купальни, из которых у каждой пара ягнят, и бесплодной нет между ними. Как половинки гранатового яблока ланиты твои под кудрями твоими. Есть 60 цариц и 80 наложниц и девиц без числа, но единственная она — голубица моя, чистая моя, единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей. Увидели ее девицы и превознесли ее, царицы и наложницы, и восхвалили ее. Кто это, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами. Я сошла в ореховый сад посмотреть на зелень долины, поглядеть, распустилась ли виноградная лоза, расцвели ли гранатовые яблоки. Не знаю, как душа моя влекла меня к колесницам знатных народа моего. Глава седьмая. Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод маниамский? О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, червь именитая! Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника, живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино, чрево твое — ворох пшеницы, обставленной лилиями, два сосца твои, как два козленка, двойни серны, шея твоя, как столб из слоновой кости, глаза твои, озерки есивонские, что у ворот Батрабима, нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску, голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур, царь увлечен твоими кудрями. Как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная твоею миловидностью! Этот стан твой похож на пальму, и груди твои на виноградные кисти. Подумал я, влез бы я на пальму, ухватился бы за ветви ее, и груди твои были бы вместо кистей винограда, и запах от ноздрей твоих, как от яблоков. Уста твои, как отличное вино, оно течет прямо к другу моему, услаждает уста утомленных. Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах. Поутру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблони. Там я окажу ласки мои тебе. Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный. Глава восьмая. О, если бы ты был мне брат, сосавший груди матери моей! Тогда я, встретив тебя на улице, целовала бы тебя, и меня не осуждали бы. Повела бы я тебя, привела бы тебя в дом матери моей. Ты учил бы меня, а я поила бы тебя ароматным вином, соком гранатовых яблоков моих. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Заклинаю вас, чери иерусалимские, не будите и не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблонью разбудила я тебя. Там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя. Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепко, как смерть, любовь, люто, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее. что нам будет делать с сестрою нашей, когда будут свататься за нее? Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. Я — стена, и сосцы у меня как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты. Виноградник был у Соломона в Ваал-Гамоне. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его 1000 серебряников, а мой виноградник у меня при себе. 1000 пусть тебе, Соломон, а 200 стерегущим плоды его. Жительница садов, товарищи внимают голосу твоему, дай и мне послушать его. Беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических.
1: Книга пророка Исаии, глава 1.

Ісаї, сина Амосова, который он видел об Иудее и Иерусалиме, в дни Озии, Иофама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит: «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернули назад. Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные, и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталась черь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огороде, как осажденный город. Если бы Господь Саваоф не оставил бы нам небольшого остатка, то мы были бы тоже, что Содом, и уподобились бы Гоморре. Слушайте слово Господне, князья содомские, внимай закону Бога нашего, народ гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу, когда вы приходите являться пред лицо мое. Кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть. Беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Ибо уста Господни говорят: как сделалась блудницею великая столица, исполненная правосудия! Правда обитала в ней, а теперь убийцы. Серебро твое стало изгорью, вино твое испорчено водою, князья твои законопреступники и сообщники воров. Все они любят подарки и гоняются за мздою, не защищают сироты, и дело вдовы не доходит до них. Посему, говорит Господь, Господь Саваоф, сильный Израилев, о, удовлетворю я себя над противниками моими и отомщу врагам моим, и обращу на тебя руку мою. И как щелочи очищу с тебя примесь, и отделю от тебя все свинцовое,
и опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале. Тогда будут говорить о тебе: город правды, столица верная. Сион спасется правосудием, и обратившиеся сыны его правдою. Всем же отступникам и грешникам погибель, и оставившие Господа истребятся. Они будут постыжены за дубравы, которые столь вожделенны для вас, посрамлены за сады, которые вы избрали себе. Ибо вы будете как дуб, которого лист опал, и как сад, в котором нет воды. И сильный будет отрепьем, и дело его искрою, и будут гореть вместе, и никто не потушит. Глава вторая.

слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, об Иудее и Иерусалиме. И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы, и пойдут многие народы, и скажут: «Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Яковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима, и будет Он судить народы, и обличит многие племена, и перекуют мечи свои на орала, и копья свои на серпы. Не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать. О, дом Иакова, придите, и будем ходить во свете Господнем. Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении, и наполнила земля его серебром и золотом, и нет числа сокровищам его, и наполнила земля его конями, и нет числа колесницам его, и наполнила земля его идолами. Они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их. И преклонился человек, и унизился муж, и ты не простишь их. Иди в скалу, и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено. И на все кедры ливанские, высокие, превозносящиеся, и на дубы васанские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли фарсийские, и на все вожделенные украшения их. И падет величие человеческое, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день, и идолы совсем исчезнут. И войдут люди в расселены скал, и в пропасти земли от страха Господа, и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушать землю. В тот день человек бросит кротам и летучим мышам серебряных своих идолов и золотых своих идолов, которые сделал себе для поклонения им, чтобы войти в ущелье скал и в расселены гор от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушать землю. Перестаньте вы, надеющиеся на человека, которого дыхание в ноздрях его, ибо что он значит? Глава

«Вот Господь, Господь Саваоф, отнимет у Иерусалима и у Иуды посох и трость, всякое подкрепление хлебом и всякое подкрепление водою, храброго вождя и воина, судью и пророка, прозорливца и старца, пятидесятника и вельможу, и советника, и мудрого художника, и искусного в слове, и дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними, и в народе один будет угнетаем другим, и каждый ближним своим. Юноша будет нагло превозноситься над старцем, и простолюдин над вельможею. Тогда ухватится человек за брата своего, в семействе отца своего, и скажет: «У тебя есть одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твоею». А он с клятвою скажет: «Не могу исцелить ран общества, и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды, не делайте меня вождем народа». Так рушился Иерусалим, пал Иуда, потому что язык их и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне не скрывают горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло. Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его. Притеснители народа моего, дети, и женщины господствуют над ним. Народ мой, вожди твои вводят тебя в заблуждение, и путь стезей твоих испортили. Восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы. Господь вступает в суд со старейшинами народа своего и с князьями его. Вы опустошили виноградник, награбленное у бедного в ваших домах. Что вы тесните народ мой и угнетаете бедных, говорит Господь, Господь Саваоф. И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги и ожерелья, опахала, увязла и запястья, и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, песни и кольца в носу, верхнюю одежду и нижнюю, платки и кошельки, светлые, тонкие епанчи, и повязки, и покрывала. И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой епанчи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне, и будут воздыхать и плакать ворота столицы, и будет она сидеть на земле опустошенная. Глава 4. И ухватятся 7 женщин за одного мужчину в тот день, и скажут: «Свой хлеб будем есть, и свою одежду будем носить, только пусть будем называться твоим именем, сними с нас позор». В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми, все вписанные в книгу для жития в Иерусалиме. Тогда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима и среды его духом суда и духом огня. И сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облака, и дым во время дня, и блистание пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров. И будет шатер для осенения днем от зноя, и для убежища и защиты от непогод и дождя.

0: Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. Б. Христос выводит учеников из печали покаяния в веселье брачного пира. Евангелие от Иоанна с 1 главы 19 стиха до 2 главы 12 стиха. Первое. Посланники Синедриона расспрашивают Иоанна Крестителя. Евангелие от Иоанна, 1 глава с 19 до 28 стиха.
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи 19 по 21. «И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: „Кто ты?“ Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его: „Что же, ты или я?“ Он сказал: „Нет“. „Пророк?“ Он отвечал: „Нет“.
0: Возле реки Иордан происходило духовное пробуждение, центром которого был Иоанн Креститель. Несмотря на трудный путь по ухабистым дорогам, тысячи людей спускались с горных районов в Иорданскую долину, чтобы послушать нового пророка и креститься у него для отпущения грехов. Простые люди часто не так уж темны, как считают некоторые гордецы. Народ изголодался по Божьему наставлению и быстро увидел, за кем истинная сила. Народу надоели обряды и человеческие заповеди. Он жаждал встретиться с Богом. Это духовное пробуждение не было тайной для иудейского совета. Начальники иудеев отправили к Иоанну делегацию из священников и их помощников, крепких мужчин, которым часто приходилось заколоть жертвенных животных. Эти мужчины были посланы, чтобы проверить Крестителя и устранить его, если он станет богохульствовать. Таким образом, встреча Иоанна Крестителя с посланниками Иудейского совета носила официальный характер и играла важную роль. Иоанн Богослов называет людей, посланных из Иерусалима, иудеями. Это еще одна из тем его Евангелия. В ту пору мышление иудеев уже закостенело в буквальном понимании закона, фанатизме и зависти, из-за чего Иерусалим стал центром противления Духу Христа. Вражда исходила не от самого народа Ветхого Завета, а от священников и фарисеев. Они следили за любым религиозным движением, не согласующимся с их планами и неуправляемыми ими. В конечном итоге они решили погубить Иоанна Крестителя, пытаясь поймать его на каверзных вопросах. Когда посланники подошли к Иоанну, вокруг него толпился народ, пришедший покаяться и послушать речь Крестителя. Первый вопрос посланников был таким: «Кто ты? Кто послал тебя проповедовать? Ты изучал закон и богословие? Ты считаешь, что тебя послал Бог? А может быть, ты даже считаешь себя самим Христом?» Иоанн сразу понял сущность этого коварного вопроса. Он не стал ничего выдумывать, да, впрочем, иудеи и сами предполагали, что он не станет уклоняться от правдивого ответа. Они были уверены, что загонят Иоанна в западню. Если он скажет «Да, я Христос», то они осудят его и побьют камнями. Если же он скажет «Я не Христос», то народ разбежится от него и перестанет его почитать. Ведь потомки Авраама, уставшие терпеть унижение и оскорбления от римских колонизаторов, ожидали именно Спасителя, который освободил бы их от римского ига. Иоанн же Креститель при всем народе засвидетельствовал, что он не Христос и не Божий Сын. Он не присвоил себе никаких титулов, предпочитая оставаться маловажным, но верным своему призванию. Он уповал на Бога, на то, что Бог в будущем подтвердит его слова. После первого вопроса посланники перешли к следующему. «Тогда что же, ты Илия?» Они имели в виду Божие обетование в книге пророка Малахии, 4 главе, 5 стихе, что перед пришествием Христа явится пророк в духе и силе Илии, известный тем, что он силою Божьей низвел огонь с неба на своих врагов и воскресил мертвого. Все ожидали, когда же наконец придет и станет во главе народа этот герой. Иоанн и здесь проявил смирение и не поддался гордости, хотя именно он и был этим обещанным пророком, как позже засвидетельствовал о нем Христос. Евангелие от Матфея, 11 глава, 14 стих. Вслед за тем священники спросили Иоанна, не тот ли он обещанный пророк, о котором предсказывал Моисей и который заключит с Богом великий Новый Завет? Книга Второзакония, 18 глава, 15 стих. Этим вопросом они пытались также разузнать, кто послал Иоанна проповедовать в качестве пророка. Кто послал тебя? Откуда у тебя эта власть? Ты получил от кого-то откровение или же говоришь от себя? Иоанн Креститель не желал присваивать себе ту особую роль или величие, которыми обладал Моисей, чтобы заключить Новый Завет. Такой власти Бог ему и не дал, как не дал и власти вести народ к военным триумфам. Иоанн с честью прошел через все испытания, не возомнив о себе и не возгордившись. При этом он проявлял мудрость, не говоря своим врагам больше того, чем необходимо. Нам всем полезно было бы применять в жизни эти принципы. Молитва. Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя, что Ты послал в наш мир Иоанна Крестителя, и он нисколько не возгордился. Прости, что мы гордимся и мним о себе, словно мы важнее других. Научи нас думать, что мы ничего не стоящие рабы, и только Ты один велик. Вопрос 15. С каким намерением задавали вопросы иудейские посланники?
1: Евангелие от Иоанна, 1 глава, 22 по 24 стих. Сказали ему: «Кто же ты, чтобы дам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев.
0: Делегаты вонзали в Крестителя свои вопросы, словно стрелы. Собственно, такие вопросы были обусловлены наличием различных еретических течений, возникших перед пришествием Христа. Однако после того, как Иоанн заявил, что он не Христос, не Илия и не пророк, о котором предсказывал Моисей, иудеи уже не считали его какой-то важной или опасной личностью. Тем не менее, они продолжали расспрашивать его: «Кто же ты? Кто поручил тебе проповедовать?» Дело в том, что посланники не хотели возвращаться в Синедрион, не разузнав об этом Иоанне все, что только можно. Тут Дух Святой напомнил Иоанну пророчество из книги пророка Исаии, 40 глава, 3 стих. «О гласе, вопиющем в пустыне, который готовит путь Господу». Если бы он не сослался на Священное Писание, то иудеи, возможно, сказали бы, что он сам себя послал, сам себе дал власть и потому должен быть осужден за богохульство. Таким образом, Иоанн смирился и избрал для себя в Ветхом Завете самое низшее место. Он – ничто, просто голос вопиющего в пустыне. Мы с вами все живем в пустыне этого мира. Вокруг нас царит хаос. Но Бог не оставил землю в таком плачевном состоянии, не отвернулся от развратившихся людей. Он встал и пришел на помощь человеческому роду, чтобы спасти нас. То, что Бог с небес оказывает нашей земле такую милость, это величайшая благодать. Святой Творец не губит нас, как мы этого заслуживаем, а идет к нам и ищет сбившихся с пути. Любовь Божия превыше нашего ума, В конечном счете, его спасение приведет к тому, что безжизненные пустыни превратятся в цветущие сады. Иоанн Креститель через откровение Святого Духа понял, что Бог грядет в наш мир во Христе. Эта мысль дала ему заряд вдохновения, и он начал призывать людей опомниться и приготовиться встречать грядущего Спасителя. Иоанн с таким великим усердием готовил путь Христу, что стал гласом вопиющего в пустыне и для нашего мира. Он назвал себя не пророком и не посланником, а только гласом. Но этот глас исходил от Бога и пронзительно звучал в ушах народа. Он не дает и нашей совести спокойно заснуть в грехах и преступлениях. О чем же вопиет этот голос? Он взывает к народу: «Вставайте, опомнитесь! К вам грядет небесный Царь! Приведите в порядок вашу жизнь! Бог свят, и Он будет судить вас! За всякую ложь, воровство, нечистоту и неправду Он воздаст вам адскими муками! Бог не сбросит со счетов ваши грехи! Нечестивый предстанет перед Ним со всеми своими грехами! Даже праведник едва устоит рядом с преступником! Нет ни одного угодного Богу!» С такой суровостью Иоанн Креститель требовал от людей, чтобы они испытали свои сердца, осмыслили свою порочность, сокрушили свою гордыню и в корне изменили свое мышление. «Дорогой друг, может быть, и ты полагаешь, что праведен и угоден Богу? Не будь таким высокомерным, ведь ты согрешаешь с самых ранних лет своей жизни. Не уклоняйся от правды, исповедуй свой грех, и если ты когда-либо украл хоть бы самую маленькую вещь, то немедленно раскайся в этом и верни ее хозяину. Моли Господа, чтобы Он показал тебе, у кого еще тебе следует попросить прощения за обман и другие грехи. Умертви свою гордость и воскресни для Бога. Исправь свои кривые пути и смиренно склонись перед Ним, потому что ты совершил неугодное Господу».

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. Последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Заходи, тебе знаком, конечно, дом, где льется радость и псалом. Ты часто так спешишь туда, но слушай, все же иногда намеренье переиначь. Пойди туда, где скорбь и плач, и захвати любви бальзам. Он нужен страждущим сердцам. Хотя на час там задержись, и сложную земную жизнь с другой увидишь стороны, где тени хорошо видны.

в открытом море. Как только в море открытое, подняв паруса, мы вышли. Завыли ветры сердитые, и волны вздымались выше. Господь наш, останься с нами, чтоб здесь, далеко от пристани, мы крепче держали знамя, знамя истины.

0: пробуждения.
1: Возведи меня на скалу. Исполни, Господь, желание. Возведи на скалу упования, когда на душе легло туманом гнетущим уныние, чтоб стало снова легко, и небо приблизилось синее.

Когда не видно друзей? Друзей, говоришь, не видно. Конечно, я верю, обидно, но ропот не нужен тут. И слезы зачем показались? Быть может, друзья задержались и скоро к тебе придут.

0: север и юг. Зимой в час бури под окном, весной под южным ветерком. Когда-нибудь ты думал, друг, кто север сотворил и юг? Кто сделал так, чтоб на полюсе веками громоздились льды? Кто повелел, чтоб в жарком поясе пестрели круглый год цветы? Не верь, что это сделал случай, все сотворил Творец могучий.
1: Мир тебе, человече добрый! Я сегодня хочу сказать, что живу моей песней в Боге, и любить я учусь наш мир. Жизнь как миг, жизнь как искра света, проживи ее дни ценя. Наше соло еще не спето, если свечи надежд горят. Я пою на дождя слезинках, на обломках ушедших дней. Мой Господь, я всего лишь пылинка в спектре вечной любви.

Любовь. Любви и реки не зальют, а если за нее дают и дом, и все имение, то это оскорбление. Ее нельзя купить, продать, есть у любви воззрение. Необходимо отвергать подкупщика с презрением.

немногие среди многих. Храни, Господь, и в этот год свой малочисленный народ среди легионов разных атеистов, среди тех, кто льстив и кто в злобе неистов.

Птицы и небо. Если б не стало в груди вдохновенья славить величие Господа в пенье. Знаю, меня упрекнули бы птицы. Что же с тобою? Так не годится. Если б сомненье в душу ворвалось и упованье поколебалось, поднял бы ночью я взор, и во мне бы выжгло сомнение звездами неба.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

Воспоминания о маме. Я вспомнила маму, ее молитвы. Ах, как они были всегда горячи. Она молилась и днем, и ночью, когда ей было тяжко на душе. Она молилась в дни благополучия, благодарила за Божью любовь, пославшую единородного Сына, который пролил за нас свою кровь. И Бог ее слышал и видел все горе. Когда ее ноги ослабли совсем, святою рукою снимал чудом боли и год за годом помогал ей во всем. «Молитесь, о дети!» — все нам говорила. «Ведь и за вас Иисус пролил кровь. Прочтет нам из Библии Божье Слово, споет с нами песню и молится вновь. О, как же теперь я ее понимаю, когда за своих детей Богу молюсь, и к небу я руки свои простираю, спаси их, о Боже, тебя я молю». Наша мама вырастила нас шестерых детей без отца. Его забрали в КГБ в 1934 году, увезли на «Черном вороне». Так он больше и не вернулся. А маму с детьми на 11 долгих лет сослали в Сибирь. От простуды у нее был ревматизм. 21 год она не ходила. А какая у нее была крепкая вера в нашего Господа. Ей было 74 года, когда она умерла. Это стихотворение я написала в память о маме, а сейчас мне уже 77 лет. Эрна Штумф.

Где дети ваши? Весть о том, что одной ночью после дискотеки в автомобильной катастрофе погибло трое молодых людей, двое из которых из одной семьи, потрясло мою душу. В первую очередь потому, что я мать, у которой дети в таком же возрасте. Почувствовала боль тех родителей, как стрелой пронзило сердце. Ведь хоронить детей — это невыносимая боль. Даже думать об этом не могу. Очень жаль родителей, которые несут такую тяжелую утрату. И молюсь, чтобы Господь дал им силы в час испытаний. Каждому из нас предстоит пройти свой путь. Для каждого из нас настанет когда-то последний час. И каждый из нас должен будет сам за себя дать отчет перед Богом за пройденный путь. А если будет задан вопрос, где твои дети? Что ответим тогда пред Господом, как родители? Страшно представить, что твое дитя уходит в вечность неготовым ко встрече с Богом. Кто, как не мама, может с любовью рассказать о Христе и наставить на правильный путь? Кто, если не родители, должны молиться за своих детей, за каждую их царапину, неудачу? Молиться, чтобы Господня рука хранила их и берегла от всего плохого, что творится в этом огромном мире. Где-то я читала, что когда дитя еще в утробе, когда только появляются первые черты этого маленького чуда, первое задание папы — молиться за свое дитя. Конечно, и мама будет молиться, но мне было дорого, что важна молитва именно отца. Когда дети маленькие, они очень восприимчивые. То, что будет вложено в их маленькие сердца, навсегда останется в памяти. Как часто наши дети находят удовольствие в этом мире. Но то, что они слышали в детстве о Христе, о Его любви, не пройдет бесследно. Верю в это. Надо постоянно молиться за своих детей, в каком бы возрасте они ни были».

Мысли вслух. Почему мы недовольны? Много думала над тем, что такое недовольство. Почему оно у нас появляется? Умер близкий человек, с которым прожили много лет. Или изменяет тот, с кем живешь уже 30 лет. Или человек, с которым ты встретился случайно, помог ему, а он не благодарит. Все это вызывает негативные чувства, досаду, обиду, недовольство. А в Библии о нашей жизни написано: «Ибо кто знает, что хорошо для человека в этой жизни, во все дни суетной жизни его?» Экклезиаст, 6 глава, 12 стих. Бог хочет, чтобы мы жили жизнью тихой и довольной. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. К Ефесянам, 4 глава, 31 стих. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. 1 Тимофею, 6-7 глава. А как мы, христиане, себя чувствуем? Часто с виду устойчивы, целеустремленные, но все-таки без настоящей радости. Постоянно заняты, внутри пустота, одиночество и недовольство жизнью. Почему мы недовольны жизнью? Вроде бы здесь, в Германии, у нас есть все: жилье, автомобили, работа. А если работы нет, то платят пособие. В странах, где живут намного беднее, люди умеют радоваться больше, чем мы. Согласитесь, приятно общаться с людьми, которые улыбаются и добродушны, то есть довольны. Как найти покой? Довольство, в чем оно? В Библии есть история о двух женщинах. В первой книге Царств, 1 глава,

с 1 стиха по 28. Там рассказывается о человеке, которого звали Елкана. У него было две жены – Финана и Анна. У Финаны были дети, а у Анны детей не было. Каждый год семья ходила в дом Господний в Силом поклоняться живому Богу и приносить жертву. Когда Елкана приносил жертву ягненка, он давал от него Финане и ее детям. Анне же всегда давал особую часть. Он любил ее больше. Анна и Финана не общались между собой, не ладили, можно сказать. Финана всегда обижала Анну. Анна печалилась и плакала, ничего не ела. И муж спросил ее, почему она плачет, почему ничего не ест, отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Анна была недовольна своей жизнью. Хоть любил ее муж, давал ей все лучшее, но не было радости, потому что не было детей у Анны. Вот так и мы мучаемся, ищем выход из своих проблем и недовольств. У меня тоже были такие переживания. В 1980 году вышла замуж, а детей нет. Все спрашивают, есть ли дети? Муж тоже говорит, даже у птичек есть птенцы. Я тоже хочу детей. А я плачу и недовольна собой. Не знала, что делать. И пошла в православный храм, поставила свечку и слезно просила детей у Бога. Тогда я еще ничего не понимала, была неверующей. А мой Бог уже благословил меня и дал мне двух дочерей. Я, как Анна, вымолила у Бога детей. Анна через год родила сына. И Бог ее еще больше благословил. Она еще родила троих сыновей и двух дочерей. Наши недовольства происходят, когда мы начинаем сравнивать, а потом еще завидовать. Одни имеют детей, другие нет. Одни получают образование, другие нет. Одних берут замуж, а других нет. У одной муж хороший, а у другой пьяница. Мы сравниваем с соседями, с учителями, с работодателями, с родственниками. У кого лучше мебель, машина, лучший отдых на море? А что читаем об этом в Библии? Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. 1 Тимофею, 6 глава, с 8 по 9 стих. Бог создал нас такими, какие мы есть. Нужно с этим согласиться. Он любит нас счастливых и не очень, замужних и незамужних, одиноких и многодетных, старых и молодых, больных и здоровых, красивых и не очень. Упрямство, неприятие действительности приводит нас к такому греху, как недовольство. Часто молодые мамы, которые очень много находятся дома со своими малышами, устают, им хочется выйти из дома, быть чаще с мужем или общаться с подругами. А не лучше ли, пока дети маленькие, быть с ними? А потом, когда вырастут, будут большими, будет больше времени. В этой ситуации нужно быть довольными. Есть много средств общения с друг с другом. Телефон, письма, пригласите в гости подруг с детьми или общайтесь с семьями.
со времени грехопадения и изгнания из рая человек тоскует по истинной и совершенной жизни. Многие ищут утешения в богатстве, в различных лженауках, но только не в Иисусе Христе. Мы забываем, что Бог есть любовь. Он не желает нашей погибели, но мы, как мухи, попадаем в паутину наших недовольств и бьемся, бьемся, а выбраться не можем. Эту паутину греха давно разорвал Иисус Христос на Голгофе. Но люди не хотят это принять. Порой даже слышать не хотят ничего на эту тему. Закрывают уши и глаза. Живут в недовольстве и суете. И за дня в день сетуют на свою судьбу, на свою несчастную жизнь. А Господь от нас на расстоянии молитвы. Он сказал: «Жаждущий пусть приходит, желающий пить берут воду жизни даром». Это приглашение звучит для всех людей земли. Принять это приглашение означает получить прощение всех грехов, начало новой жизни, мир, радость, силу и помощь от Бога, уверенность в спасении и жизнь вечную. Я, Ольга Гекель, желаю всем нам в решении этого важного вопроса Божьих благословений.

Мысли вслух. В обещаниях не сомневайтесь. Как актуальна статья брата Петра Брауна «Непостоянно соблазниться» в журнале «Сестра» за январь-февраль 2010 года. Как верно, по Слову Божьему, отвечает он на вопросы, которые, я думаю, мучают многих. Слава Господу, что Он дает мудрость свыше тем, кто исследует Писание. Разве не для детей Божьих, познавших Его милость, даны обетования? Для кого Господь оставил их на страницах Священного Писания? Как возрожденные, мы должны пользоваться этими обетованиями, ничуть не сомневаясь в их исполнении. Иисус Христос гарантировал нам спасение, если, исповедуя свой грех, мы будем жить по Слову Божьему, исполняясь Духом Святым, который наставляет нас, а также будет обличать, увещевать. Написано: «Просите, и дано будет вам, но просите, ничуть не сомневаясь». Кто сеет сомнения? Ясно, враг души человеческой. Помните, подлинно ли сказал Бог, задал он вопрос в свое время Еве в Эдемском саду. Почему написано «бодрствуйте и молитесь»? Бодрствовать значит быть всегда трезвым умом, стоять на страже своего ума, не засорять его бездельными и пустыми мыслями. Молитва – это разговор души с ее Создателем, это доверие своей души Богу, который знает наперед, о чем будешь молиться. Богу можно и нужно рассказать и доверить все – свой страх, стыд, боль, сомнения, переживания, желания. Можно и нужно просить милость, которую Отец Небесный несомненно явит, и благодарить. Благодарить до того, как получил просимое. Ведь дети Бога Живого имеют привилегию приходить к Его престолу благодати. Помните, Его ухо не устало слушать нас, и рука Его не сократилась миловать. Всегда благодарите, ибо Он достоин благодарения, так как верен Своему Слову. Он обещал: «Не оставлю вас, не забуду». Помните об этом всегда и везде, во всякое время и на всяком месте. Пусть Иисус хранит вас на вашем пути в небесный Иерусалим. Возьмите меч духовный, Слово Божие, которым будете отражать атаки слуг тьмы. Возьмите щит веры, которым отразите все стрелы лукавого, и полностью отдайтесь под защиту Божьих крыл. Помните об обетованиях Бога, пользуйтесь ими, и победа будет, несомненно, Людмила Франц.

струны души. Сашенька только начинает писать, но мне нравится ее искренность. Посылаю и стихотворение Инессы. Она постарше Саши, пишет очень редко. Хорошо, что многие славят Господа, но для него никогда не будет много. Валентина Маматова-Пермякова, Казахстан. Я верю, что с заоблачных небес ты жизнь мою, как на ладони, видишь. Я верю, мой заботливый отец, ты равнодушием холодным не обидишь. Тебе не безразлична жизнь моя, открыты пред тобой все помышления. Ты с детских лет любя хранил меня и пред собой поставил для служения. Я верю, из надежных рук твоих меня не вырвет никакая сила. Ты разделял со мной все на двоих, давал мне больше, нежели просила. Я верю, от тебя не ускользнет след на щеке, оставленный слезою. Взяв на руки, меня несешь вперед, отцовской согревая добротою. Я верю, не иссякнет никогда поток любви и милости великой. Мне сказанные Господом слова звучат мелодией на сердце тихой. Как я хочу быть радостью твоей, не огорчать ничем, во всем быть верной, не камнем преткновения для людей, во славу твою добрым быть примером. Я верю, руки Господа Христа, пронзенные за грех мой на распятии, достичь помогут дома в небесах и примут меня вечные объятия. Инесса Шакун. Нам счастья большего не надо. Своею кровью Христос омыл, очистил, оправдал нас. «Ты мой!» — так нежно произнес. От этих слов я вся в волнении. Хотела б, чтобы всегда твой видеть лик и слышать снова: «Я искупил тебя, любя». Что может быть счастливее в жизни, как быть возлюбленной Отца? Он нас собою наполняет, преображает без конца. Мне счастья большего не надо, я отдаю всю жизнь Ему. Направь, веди, руководи мною, чтоб волю исполняли Твою. Саша Лапутская. Мне хочется петь и смеяться. Христос мне любовь подарил и веру в небесное царство, и грех побеждающих сил. О, как же богата дарами премудрость благого Творца! Его Дух всегда рядом с нами и полнит всем верным сердца. Любовь, словно факел зажженный пришедшим на землю Христом, горит она в душах спасенных от вечного ада крестом. Незыблемой верой твердыней, ведущей в обитель небес, никто никогда не отнимет ее, коль Бог в нашем сердце воскрес. И силой сердца наполняет божественной силой святой, чтоб все побеждать, что мешает идти в край небесный, родной. От радости как мне смеяться и как благодарно не петь? Какое великое счастье дары те святые иметь! Валентина Маматова.

Пробуждение. Ночь. Темно. Жутко. Солнце еще находится за горизонтом. Все спит. Тихо. Звонко разорвала тишину, лопнувшая на дереве почка. На ветке вздрогнула и проснулась птичка. Радостно запела гимн пробуждения. Песню подхватил птичий хор. Зашевелился воздух. Великий Бог нежно прикасается своей любовью к спящей природе. Все оживает в благодати. Ликующее солнце показалось у горизонта, стало светло и торжественно. Первая капля гулко сорвалась с сосульки и разбилась в дребезги о еще мерзлую землю. Застучали весенние часы. Кап-кап, тик-так. Весна стучит в каждую набухшую почку. Обнаженный листик удивленно высунул свою головку из почки на свет Божий. Восторженно светится все вокруг зеленым светом возрожденной жизни. Маленькие, дрожащие, липкие листочки пробились на каждом дереве. Густой воздух вкусно пахнет необъяснимой радостью. По Божьему плану наступает на земле время пробуждения. Все славит Бога. Душа наполнилась малиновым колокольным звоном. Имеющий уши да слышит, имеющий глаза да видит, имеющий сердце да полюбит и трепетно посвятит душу Богу. Благодарная душа склонила колени, нежным шепотом улетела в небо утренняя молитва возрожденного человека. Божьей силой меняется мир. Христос стучит в каждое сердце. Будите ближнего. Настало время. Начинается пробуждение. Раскрываются, как почки на ветках, души людей в искреннем покаянии. Расцветают небесными цветами преданные сердца. Очнитесь, люди! Вы будете нести в мир Божье Слово и светлую, как рассвет, любовь. Обратитесь к Богу, и тогда пробудется душа ваша, встрепенется сердце. Благословения с избытком посыпятся на вас с неба. Как звездный водопад льется необыкновенная мелодия живой веры. Утро пришло на землю. Свет осиял ее. Необъяснимая радость нежной лавиной заполняет сердце. Пробуждение идет. Райнхольд Шульц.

Невыдуманные рассказы. Вместе навсегда. Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Исаия 56:7. Она с трудом спустилась в подвал, который указал ей напарник. Мешала узкая юбочка и густые кудри, спадавшие ниже плеч. Они застилали, как пеленой, ее огромные карие глаза. И в полутьме она не видела очередную ступеньку. При этом каблучки-шпильки модных туфелек поминутно проваливались в невидимую глубину основательно замусоренной лестницы. Приходилось их освобождать из этого непредвиденного плена, крепко держась при этом одной рукой за грязную, исписанную непристойными словами стенку. Ну все, наконец-таки, добралась. Но народищу уйма, не сыскать свободного местечка. Переступая через вытянутые ноги завсегдатаев этого неуютного заведения, пробиралась вглубь помещения. Еле-еле отыскала себе более или менее свободный уголок между трубами парового отопления. Выложила на щербатый цементный пол увесистую пачку газет. Она приобрела их на этажерке бесплатного распространения периодики, что установлено у выхода из метро. Поудобнее разместившись на новом месте, вытащила из красивой кожаной сумочки шприц и укололась. Сразу забылись все горести и обиды. Она унеслась далеко-далеко, в неведомую даль. Ой, как же ей сейчас комфортно! Только бы эта сказка никогда не кончалась, только бы... Ну, хотя бы дольше продлилась. Еще и еще. Но она заканчивается. Рано или поздно становится так скверно, хуже не придумаешь. Наступает неприятное отрезвление. И муторно на душе, противно жить на белом свете. Сейчас, да-да, сию минуту она все уладит, снова окунется в иллюзорно счастливые ощущения бытия. Быстро полезла в сумочку за снадобьем, но неожиданно кто-то с нахальной смелостью оттолкнул ее руку и бесцеремонно стал шарить в ее сумочке. Обнаружив, что надо, молниеносно выдернул добычу, ее драгоценность, и со скоростью звука переместился на свое место. Девушка рассвирепела, как хищная пантера, изогнув свой тонкий стан, гневно метнулась в его сторону. Смело набросилась на похитителя, острыми длинными ногтями и задрала его руку, пытаясь выдрать из его сжатой ладони свое похищенное добро. Парень явно не ожидал такого агрессивного нападения и, неловко обороняясь, по неосторожности выронил предмет раздора на грязный пол. Все пропало, разметалось по щелям. Она, обезумев от утраты, бросилась в драку и со стервенением посекла, как острым ножом, хорошо отточенными ногтями, все его лицо. По нему потекли ручейки крови. Он буквально взвыл от боли и обиды. Ну за что же его так? Он тоже желает безмятежного забвения. Надо делиться. Эгоистка несусветная. Но она вцепилась в него так хватко, что расцарапала ему всю кожу на шее и плечах. Остановитесь, что вы творите? Покалечите друг друга. А ведь вы оба созданы Богом для счастья и добра. Молодой человек, чистый и опрятный, пытался их разнять. Он усадил девушку на ее прежнее место, поправил растрепанную прическу, одернул юбочку и вежливо сказал: «Вы так хороши собою! Господь Бог дал вам красоту внешнюю, но Он желает одарить вас неизмеримо большим, изменить ваш внутренний мир, одухотворить его. Дух должен господствовать над плотью. Понимаете ли вы меня? Бог жаждет обновить всю вашу жизнь, сделать счастливым человеком и в этой жизни, и в вечной». Нет, она не понимала и не хотела понимать. Кто он такой? Ей захотелось вцепиться и в это приличное лицо, и как следует его разукрасить, чтоб не мельтешил перед глазами. «Бог желает!» — передразнила она новоявленного оратора и ткнула кулаком в его розовую чистенькую щеку. «Мол, не лезь не в свое дело. Не видишь, что ли, как она обижена?» Забрали последнее, попросту нахально обокрали, лишили всякой возможности поскорее переместиться в страну грез.
Хотя бы это понимает ли он? Выискался нравоучитель, бестолковый на ее беду. Откуда только взялся в неурочный час? В разгар этой перепалки подошли друзья нравоучителя. Прямо-таки какое-то нашествие высоконравственных лиц. Откуда такой наплыв на сомнительную территорию? А главное, зачем? Уму-разуму учить? Так обойдемся, сами в курсе, не нуждаемся в бесполезных советах. Вдруг пришельцы обратились к парню и девушке с неожиданным предложением. «Не хотите ли вы вначале прокатиться по городу, а потом погостить в одном уютном доме?» «Ну как?» Исцарапанный молодой человек был согласен. А вот девушка ни в какую упиралась и острыми каблучками отодвигала присевшего рядом с нею навязчивого благодетеля. «Сейчас разбежалась. Кто такие? Что пристали-то? Кто их просит? Никуда она не поедет. Засунут в каталажку. И все дела. Так что преогромное спасибо за ваше приглашение». Но молодой человек оказался настойчивым. Легко приподняв девушку, взял ее за руку и повел за собою. Она была вынуждена шагать в неизвестность. Машина подъехала к парадному подъезду красивого кирпичного дома. И вскоре лифт бесшумно доставил их на нужный этаж. Они вошли в просторную, аккуратно убранную комнату. На окнах красовались буйно расцветшие фиалки. Посредине комнаты огромный длинный стол, заваленный книгами, иллюстрациями, рукописями, географическими картами. Средних лет мужчина предложил им вначале принять душ, потом пообедать, а после в смежной комнате посмотреть фильм «Иисус», который мы все вместе потом подробно обсудим, пояснил он. Девушке и парню почудилось, будто они оказались совершенно в другом царстве-государстве, а потому со сложными чувствами они растерянно воспринимали происходящее. Быль или не быль? Одновременно удивлялись на самих себя. Что же это такое? Отчего они так доверчивы? Почему молчат? Безоговорочно принимают предложенную программу. Никаких вопросов и возражений. Мало нахлебались в жизни обмана и жестокости. С тех самых пор, как каждого из них за увлечение порочными страстями выгнали из родного дома собственные родители, они стали подозрительны и недоверчивы, огрубели, очерствели, отторгали любыми способами общения с людьми, ища утешения в употреблении недозволенных средств, хотя эти приятные ощущения так кратковременны. Ну и на том спасибо. А тут вдруг вот вам, пожалуйста, душ, обед, кинофильм. Может, статься предложат и чистую постель? Передохнуть от превратности судьбы в тишине и покое, в удобной кровати, о которой давно позабыли. И так на их глазах совершаются чудеса. Новоявленная Алиса со случайным парнем в стране чудес. Возможно, это иллюзия действительности, а не сама действительность. И все очень скоро закончится. И вновь разочарование, суровость бытия. Ну что ж, мгновение, о, как прекрасна ты, повремени. По завершении всего с ними долго беседовали. В зале за длинным столом. Надо же, находятся еще люди, которые искренне верят в существование Бога, доброту, жизнь вечную, готовы возиться с ними, что-то им объяснять, заботиться о них. Невероятно, неправдоподобно. Но, как ни странно, все слова, сказанные этими жизнерадостными парнями, лечебными бальзамами ложились на их истрадавшиеся от людского эгоизма сердца. Они оттаивали заледеневшими душами, видя неподдельное желание изменить их жизнь в лучшую сторону. «Вы сейчас находитесь в реабилитационном центре для наркоманов», объяснил им мужчина, встретивший их в этом зале, когда они только приехали сюда. «Если вы желаете, оставайтесь здесь, мы будем вас лечить, но при этом весьма желательно ваше присутствие на библейских уроках, чтобы вы попытались узнать и понять личность Иисуса Христа, с ним подружиться. Именно он станет для вас самым главным врачом. Именно он совершит коренные перемены в вашей физической и духовной жизни». Это хорошо бы не только понять, но и со всей ответственностью принять. Их поселили
в благоустроенных корпусах, виделись часто в столовой, в спортзале, на занятиях по изучению Слова Божьего. Особый интерес вызывало посещение по воскресеньям церкви. Слушая проповеди, они учились любить Бога и как правильно строить с Ним свои отношения. Жить по Его заветам, ценить жертву Иисуса Христа. Все услышанное там взволновало их сердца, заставляло задуматься о своей жизни и о будущем. Шло время. Они еще ясно не осознавали, что постепенно становятся другими. Чрезвычайно удивлялись, когда им об этом говорили окружающие. Неужто? Вот если бы кто-нибудь еще год назад им сказал, что их жизнь вдруг совершит крутой и неожиданный поворот и радикально изменит их самих, они ни за что бы не поверили в такое чудо. Лена и Игорь. Но именно так все и произошло. Это неоспоримый факт. С самого начала им казалось, что они попали сюда невзначай. Так, счастливая случайность, временные перемены в их жизни. И потом поняли, сам Бог привел их сюда. И это был для них знаменательный, незабываемый день и час. Именно поэтому они однажды покаялись в церкви, твердо решили всю свою жизнь посвятить Ему. И вот теперь скоро, очень скоро, состоится их крещение. Они вступят в завет с Богом. Какое это важное событие для всей их дальнейшей жизни. Здесь, в центре, они регулярно проходили медицинское обследование. Необходимо было постоянное наблюдение за их здоровьем и своевременное лечение. Игорь ощущал постепенное восстановление физических сил. А вот Лена... После очередного осмотра врачи решили открыть руководству центра ее безнадежный диагноз. Она слепнет. Болезнь быстро прогрессирует, несмотря на все усилия врачей остановить этот процесс. Употребление наркотиков отразилось на зрении. Врачи заметили этот тревожный симптом сразу. Как только она поступила в центр, старались лечить, пробовали различные методики. Интересовались последними разработками ученых-медиков в этой области. Хотели помочь еще совсем молодой девушке, но безрезультатно. Объявили. Оставшиеся годы она проживет слепой. Об этом свидетельствуют последние анализы. Однако, все в руках Божьих, будем надеяться. Последнее слово за Ним. Наступил долгожданный день их крещения. Лена уже ничего не видела, но была полна оптимизма. Она теперь с тем, для которого нет ничего невозможного. Игорь взял ее за руку и повел в холодные воды быстрой речки. День был пасмурный, тяжелые свинцовые тучи плотно загородили солнце. Но это обстоятельство нисколько не испортило им настроение. На все воля Божья. А для них важно, что Бог с ними, рядом, поддерживает, утешает. «Не бойся, я с тобою». Они оба крестились, а на следующий день Игорь сделал Лене предложение руки и сердца. Они попросили благословения у Бога. Свадьба состоялась через 2 месяца. Одни жалели Лену, другие — Игоря. Они же оба ощущали себя счастливыми. Они теперь не одни, с ними тот, который однажды сказал: «Не оставлю тебя». «Не покину» Евреям 13:5. И они поверили ему, доверились. Целиком, полностью. Вот теперь вместе. Навсегда. Тамара Каширина, Россия.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».